0: выиграла у 12-го номера турнира Белинды Бентич. Бентич из-за травмы не вышла на поляну. А вот второму номеру турнира Елене Рыбакиной пришлось потрудиться, чтобы победить 11-й номер турнира, японку Наоми Осака. Дело дошло до последнего, до третьего сета, и Рыбакина выиграла третий сет со счетом 6-4. В мужских четвертьфиналах, в трех четвертьфиналах из четырех участвовали американские теннисисты, и все американцы одержали вчера победу. Пятый номер турнира Бен Шелтон выиграл в двух сетах у чеха Нисика. 12-й номер турнира Леонард Йем, американец, выиграл в двух сетах у испанца Мирарди. И 28-й номер турнира Брэндон Никашими победил швейцарца, по-моему, это, итальянца, прошу прощения, победил итальянца, 19-й номер турнира Люсиано Дардели, 6-2, 6-2. Переместимся снова у себя домой, в Соединенные Штаты, очередной тур регулярного чемпионата женской НБА. Я подчеркиваю, женской НБА. Индиана Фивер принимала бруклинскую команду Нью-Йорк Либерти. Индиана выиграла 106-92. В этой команде привлекает всеобщее внимание две баскетболистки. Кэтлин Кларк набрала вчера 22 очка, а та дама Софи Кеннингем, которая находится в центре внимания американской аудитории, не только баскетбольной, но и политической, набрала 12 очков. Итак, Индиан выиграл Лас-Вегас, действующие чемпионки выиграли у Вашингтона, и команда из Феникса выиграла в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице лидирует Миннесота, 27 побед, у Голден Стейт и Вегаса по 23 победы, Индиана на четвертом месте, Либерти на седьмом месте. Вчера стало известно расписание, календарь регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Турнир начнется 20 октября. В этот день чемпионы Нью-Йорк Никс встречаются с Филадельфия 76ers. Теперь в Филадельфии играет Леброн Джеймс. Также в первый день турнира Детройт Пистонс принимают дома Бостон Ред Сакс, и встречаются две сильнейшие команды западной конференции. Сан-Антонио играет с Оклахомой. И несколько слов о футболе. Вчера завершился квалификационный турнир в Лиге чемпионов. Определились команды, которые будут играть в основной сетке, и команды, которые играть в основной сетке не будут. Три команды с постсоветского пространства вчера потерпели поражение. Не будет играть дальше Кайрат Алма-Ата. Эта команда вылетела. Жальгирис и Каунас также не попал в общую сетку. И Арарат из Армении также не попал в общую сетку. И интересное, конечно, сообщение спортивно-финансово. Джозеф Бозос, это владелец Амазона, мультимиллиардер, он приобрел 39% акций команды «Ливерпуль». Болельщики по той или иной причине «Ливерпуля» почему-то недовольны. Мне это совершенно непонятно. Но американцы давно уже стали покупать команды английской премьер-лиги. И нет ничего неожиданного, что мистер Бозос решил получить, ну, небольшую часть, всего лишь 39%. Тем не менее, он теперь совладелец команды «Ливерпуль». На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает много

0: множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Легче вам прийду на вашу
5: рейсу. Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple. Наберите в строке поиска Davidson Radio. Скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я сегодня хотел с вами провести больше интерактивную передачу, поэтому фактически сразу сможете набирать телефоны. Мои вопросы к вам следующие. Сегодня три вопроса такие основные, которые мы обсуждаем. Это прежде всего, что хотят молодые люди в Америке? К чему они стремятся? Какой конкретно вопрос они задают для себя? Что им это интересно? Я вам подсказку давать не буду. Можете сказать, что вы считаете нужным. Ругать тоже никого не собираюсь. То есть, пожалуйста, как угодно, то и говорите. Значит, это первый вопрос. Что с нами, вот еще раз повторяю, с нашими молодыми людьми? Куда они стремятся, куда это идет? Второй вопрос. Что случится, если США отрубят помощь Израилю? Значит, это вопрос, который стоит на мази у всех буквально. Я думаю, что это вопрос и справа, и слева. Почему? Потому что правые хотят сократить расходы, и правильно хотят сократить расходы, даже если это не минимальные какие-то деньги по сравнению с нашим огромным долгом. А левые считают, что помогать Израилю не нужно, что Израиль это бяка, все очень плохо там, и поэтому помогать Израилю точно не нужно. Вот, понимаете, потому что Израиль это такое вот гадостное государство и так далее, там евреи, ну понятно, то есть все очень ужасно. Ну и третье, это у нас прошли местные выборы в Миннесоте, в Висконсине. Это были прежде всего праймерис у республиканцев, у демократов. И цифры следующие, значит, начну с Трампа. Общий показатель по так называемому списку опросов, не по одному, а по целому списку. У Трампа поддержка 40.4 и неподдержка против него 56.1. Значит, у республиканской партии поддержка 38.5, неподдержка 55.1. У демократов поддержка 37.8 и против 54.9. То есть партии идут практически вровень. То есть у республиканцев 38,5 поддержка, у демократов 37,8. Ну, что о чем говорю, в пределах 1%. И то же самое с неподдержкой, 55,1 у республиканцев, 54,9, то есть в пределах даже статистической погрешности. То есть ровно пополам. 55,1, а тут 54,9. Ну, то есть 0,2% разницы. То есть это статистическая ошибка. То есть о чем это говорит нам? Ну, то есть и вот Трамп, еще раз, 40.4 его поддерживает, и 56.1 его не поддерживает. Значит, о чем это нам говорит? Вам, мне, и так далее. Значит, вы можете опять-таки высказаться. Потому что у нас, мы вступили уже, у нас сегодня 12 число, и у нас после дня труда, день труда у нас, насколько я помню, это первый понедельник в сентябре. Официальная выборная гонка вот именно начинается именно после дня труда, то есть фактически в этот день она стартует, и мы должны совершенно четко, это у нас получается 7 сентября, Labor Day. Ну, то есть, как правило, начинается с 1 сентября, неважно. В общем, у нас стартует официальная гонка для выборов. Выборы промежуточные. То есть, и вот тут вот у нас возникают вопросы, что вот дальше происходит. То есть, конечно же, надо сказать такую вещь, что, конечно, у республиканцев некуда падать, вернее, то есть, их цифрам некуда идти, кроме как вниз. Почему? Потому что, прежде всего, это правящая партия на сегодняшний день. И, как правило, она отвечает за все, что происходит в стране. Все плохо или все хорошо, винят тех, кто в большинстве. Так как республиканцы в большинстве, то это есть то, что есть. Значит, они отвечают за все, что происходит. Во-вторых, вот это лично мое личное впечатление, сколько раз я не смотрю, это одно и то же. При наличии даже небольшого большинства в обеих палатах, республиканцы не демократы. Республиканцы себя настолько осторожно, настолько себя как-то бережно и нежно ведут, что заметить их присутствие, можно, понимаете, просто заснуть рядом с ними. Знаете, мне напоминает вот этот фильм «Analyze That», где играет Билли Кристал и Роберт Де Ниро. Что они обсуждают, понимаете, что когда Роберт Де Ниро там, значит, как говорится, занимался сексом с какой-то своей гёрлфренд, что весь дом об этом слышал. Ну и, в общем, они типа обсуждают, он говорит, ну да, когда я занимаюсь сексом, этот врач ему говорит, я не собираюсь будить своих соседей. Он говорит, да, ты можешь так заниматься тихо сексом, что даже не разбудишь свою собственную жену, когда с ней этим занят. Ну вот примерно то же самое с этими республиканцами. Они настолько себя тихо ведут, настолько осторожно, что, извините, когда складывается впечатление, что они хотят, чтобы они нас никак не потревожили. Чтобы их не заметили. Что единственная нужность, которую они преследуют в этой жизни, это заново избраться на любимое дорогое место. Опять-таки, мы что-то где-то, хоть где-то упоминаем о сроках нахождения на одном месте в Конгрессе. Боже упаси! Вот как только республиканцы выйдут, допустим, в проигрыше, будут оппозицией, тут же начнутся голоса, мы должны ограничить количество лет, что мы заседаем. Но тут же они начнут говорить об этом. Я вот вам готов поставить бутылку коньяка на это. Они тут же начнут об этом говорить. Потому что, извините, господа, но это обычные прохиндеи на сегодняшний день. Причем импотенты. Именно импотенты, потому что они имеют в руках полно возможностей и не делают ничего. То есть демократы, мы со справкой знаем, что это мерзавцы. В наше время. За исключением нескольких людей, которые, вот, как говорится, пытаются там что-то барахтаться в этом деле и что-то найти, какие-то выходы, чтобы не быть в этой массе дуду всего этого, то когда мы говорим о республиканцах, то это именно приходит такое впечатление, что они имеют возможности и ничего не делают. Ничего не делают. Они сидят и с открытым ртом ждут, а что скажет Трамп. Господа, ну, Трамп это исполнительный орган. Кто не в курсе. Он не должен предлагать столько инициатив, как говорится, и вести все время дела. Законодательный орган с моментом законодательной инициативы, это именно, Конгресс. И вот тут, вот именно поэтому вот эти вот показатели, они абсолютно правильны. Можете верить в эти опросы, можете не верить, это ваше дело. Знаете, я даже не спорю по поводу опросов, вопросы исправили после 2016 года, поэтому, понимаете, если вы хотите сослаться на тот провал, что был с Хиллари Клинтон и Трампом тогда при опросах, ну, вы можете ссылаться, но с тех пор, через год примерно, они поняли, в чем была ошибка этих опросов, поэтому опросы относительно верные. Тем более, что это не один опрос, а агрегат опросов. Тут и плюсовые, и минусовые. Ну вот, и вот они показывают, что партии идут практически вровень. Но у демократов лучше ситуация, я вам объясню почему. Потому что демократы не имеют президентства, они не имеют большинства в обеих палатах, они не имеют большинства в Верховном суде. Это все имеет Трамп и имеют республиканцы, имеют консерваторы. И имея все это, делается монументально мало. Вы понимаете, то есть у меня такое ощущение, что они рассчитывают на какую-то следующую жизнь. Ребят, следующей жизни у нас может не быть. Вернее, ее точно не будет в физической жизни, но политической жизни тоже может не быть. Вы понимаете, так разворачиваются дела. Вот то, что я вижу слева, я не думаю, что там произойдут какие-то такие вещи, но то, что они, вот, например, открыто обсуждают упразднение целых рядов статей Конституции, что они открыто обсуждают изменение правительства, то есть изменение как? Отделаться от Сената, упразднить президентство, упразднить Верховный суд. Как они собираются менять Конституцию, я убей меня, не понимаю, но видимо путем вот просто изменили и все. Уйти от Electoral College. Опять-таки, но здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Я лично, много лет думал по поводу, что делать с избирательным колледжем, я считаю, что его надо оставить. Вот в той ситуации, которая у нас, не потому что там республиканцы или демократы и так далее. То есть я, например, не всегда за республиканцев в целом ряде вопросов. Нет, просто потому что у нас, иначе вот эти мелкие штаты, которые у нас есть, в принципе, они вообще могут вообще не голосовать после этого. Типа там Нью-Джерси, Род-Айленд, Делавэр. Кстати говоря, не только Делавэр. Самая будет ужасная ситуация, знаете, где? В Монтане, в Вайоминге, Айдахо. Там всего 3-4 человека от всего штата. Эти штаты можно вообще будет не голосовать там. Потому что они не будут их считать. Там настолько мало представителей, то есть по сравнению с Калифорнией какой-нибудь там или с Техасом. Вот Техас будут считать, а Вайоминг нет. То есть республиканцы, кстати, на этом потеряют больше штатов, чем демократы. Потому что Род-Айленд, может быть, и небольшой, но сколько Род-Айленд? Вот давайте вот просто посмотрим. Вот я открываю. Сколько у нас в Род-Айленде? Род-Айленд, да. Значит, смотрим, сколько у них электорс. Электорс мы тогда можем все. Так, сколько у них есть? Так. Electoral College, вот Род-Айленд. Сейчас мы выясним, сколько у них там есть. По-моему, 4 человека. Ну вот. Ну, то есть, смотрите, 2 сенатора и 2 конгрессмена у них. А, например, в какой-то Монтане ситуация еще хуже. Там всего один конгрессмен на весь штат. И 2 сенатора. Все. Понимаете? Вот сейчас открою. Electoral College Map. Вот, пожалуйста, мы открываем, вот так далее. Мы смотрим вот за то, что у нас было в 24-м году. И вот смотрим, что на Род-Айленд. Да, 4 человека, все правильно. Коннектикут 7. Делавэр 3. Ну вот Делавэр. Смотрите. Монтана 4 человека, Висконсин 3. Саут-Дакота 3 человека, то есть один сенат, один конгрессмен, 2 сенат. Северная Дакота 3 человека. Айдахо 4. То есть все, это все республиканские. Канзас всего 6 человек. Айова 6. Юта 6. Все, это все республиканские штаты, которые перестанут считаться. Миссисипи 6 человек. И потом смотрим Нью-Йорк. 28 человек. Даже штат Мэйн имеет 4 человека. Вирджиния имеет 13. Орегон имеет 8. 12. Вашингтон имеет. Калифорния 54 и так далее. То есть республиканцы больше потеряют. Поэтому им не нужен вот этот Electoral College. С другой стороны, республиканцы, конечно, уперлись, что они не хотят никак решать проблему с нашими территориями. Это, конечно, выглядит немножко глупо и выглядит чисто эгоистически для республиканской партии, потому что весь разговор о том, что а вот почему мы должны их принимать в состав, так далее, они одни демократы придут. Ребят, так вы знаете, у вас скоро демократы будут одни в Техасе. В Техасе побеждают демократы. Вы не в курсе? Вот я вас очень огорчу этим. В Техасе на сегодняшний день идет колоссальный подъем демократической партии. По целому ряду мест. Там обсуждается демократический сенатор и демократический губернатор. Но я думаю, что они не победят. Ну вот у них сейчас, вот надали, Эбботт, это республиканец, имеет 49, Хинджоса имеет 46. О чем мы говорим? Это Техас. Поэтому в Техасе очень может быть смена власти. Почему это происходит? Объясняю популярно. Это обычно, это, понимаете, обычная даже не социология, а политология, понимаете? То есть смотрите, когда, это не потому, что туда приехали какие-то взять оборванцы и требуют велфер. Ну, это не поэтому. Потому что когда люди начинают нормально работать, в какой-нибудь компании там JP Morgan или Ernst Young, понимаете, или там на какую-то финансовую серьезную компанию. Что они ожидают от этой компании? Они ожидают, что им дадут страховку. Что у них будет 401 план. Что у них будет нормальное пенсионное какое-то там отложение. Там, и так далее. Что у них, помимо 401 плана, что у них медицинская страховка, как я сказал. Что у них будет бесплатная парковка для машины. Что у них будет нормальный оплачиваемый отпуск. 2-3, может быть, недели. Как сейчас уже 3 недели многие требуют. и так далее и тому подобное. То есть люди, обычные, самые натуральные, когда они перешли с работы на ферме или на заводе, на каком-то там самом примитивном, в более продвинутую компанию, начинают требовать удобств. Они начинают требовать социальный пакет. Они хотят, чтобы им детский сад оплачивался, чтобы им оплачивали пол колледжа для их детей, или что-то там откладывали для их детей на колледж и так далее. Тому подобное. Это каждый человек хочет, как только он устраивается на подобную работу. Так как Техас аккумулирует вот эти работы сейчас со стороны Калифорнии и так далее, все эти люди будут требовать одного и того же социальных пакетов. И если республиканцы местные, которые привыкли ездить на лошадях, понимаете, и с ковбойской шляпе, и жить от сохи в самом примитивных каких-то условиях, то их вот этих вот людей, которые теперь там работают в этих компаниях, вот этот вот примитивный образ жизни не устраивает. Они хотят, повторяю, иметь нормальные школы, они хотят иметь нормальный госпиталь, нормальные дороги, нормальные детские сады и так далее. Это все социальный пакет. Нормальный транспорт. Это все социальный пакет. Значит, у них начинаются требования вести эти социальные блага. Это не говорят левые, это говорят обычные люди-работяги, которые работают просто на продвинутых компаниях. Или нужно, извините, копать дерьмо. Когда ты копаешь дерьмо, то, конечно, понятно, ну, о медицинской страховке, понимаете, от кого-то речь не идет. То есть очень все просто. Либо, понимаете, копаемся в навозе, разводим лошадей, и ездим, понимаете, в ковбойской шляпе. Либо шляпу снимаем, работаем в продвинутой компании, одеваем костюм. Ну, иной раз не костюм, но не важно. Но при этом мы требуем то-то-то-то-то-то-то. Потому что мы требуем это как оплату труда. И это неизбежно в любом штате. Значит, не, так как Техас стал аккумулировать работу из Калифорнии, из Нью-Йорка, из других штатов, откуда они уезжают, эти люди... Это не значит, что они требуют демократов. Они просто видят, что демократы готовы работать в этом направлении. Поэтому они начинают голосовать за них. Понимаете? Они начинают за них голосовать. Поэтому очень может быть, что штат Техас станет демократическим. Там вот, например, вот сейчас. Вот берем Техас, я открываю. Ну, тут совсем все плохо. В Сенат у них побеждает Таларика на 1.6. Понимаете? Ну, небольшой отрыв. 46 на 44.4. Вот вам, пожалуйста. Ну, слушайте, но если республиканцы поставили Пакстона, Пакстон один из коррумпированных членов американского вот этого политического круга. Они хотят с таким человеком, то есть Пакстон дает все возможности, чтобы его обыграли, потому что он именно-то настолько коррумпирован. Ну, слушайте, я не буду абсолютно удивлен, если там победит Пакстон. До этого там вот был Корнин, которого Трамп ушел на пенсию. Вот он побеждал демократов 61.6 к 34.4. Представляете, на 30 очков он их обходил. А Пакстон со своим рекордом, это же надо было найти подобного. Но это просто смешно уже. Пакстон идет 48 на 52 в Техасе. Ну, ребят, ну что вы хотите-то? 718-303-90-90. Мы уходим на перерыв, начинайте набирать телефон. Давайте посмеемся над этими выборами.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Привет! Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Вот эти три вопроса, что мы обсуждаем. Два вопроса я предлагаю вам ответить. И третий вот мы обсуждаем с этими выборами. Значит, ну, прежде всего, куда стремятся молодые люди в Америке, к чему это идет? Я именно не хочу говорить, чтобы вы мне сказали, что вы со мной согласны. Я хочу, чтобы вы сказали сами. Второй вопрос, что будет, если отрежут помощь Израилю в Конгрессе? И третье, это наши выборы вот сейчас, сегодня. И вот здесь вот я как раз рассуждаю по следам, по цифрам того, что происходит. То есть цифры, конечно, могут поменяться, разумеется. Тут все может произойти, но вот судя по тому, что я вижу, вот сейчас, сегодня, да, то есть, ну вот у нас вот, вот, например, в Техасе произошло вот так далее, в республиканской, вернее, не в Техасе, подождите, это в Миссисипи, сори, еще более консервативный штат. Вообще один из самых таких, как говорится, консервативных. Там взяли и назначили исламского судью, даму, которая открыто исповедует шариат, и она каким-то образом стала судьей. Поэтому, что мы говорим о Нью-Йорке? Что мы говорим о Мичигане? Мичигане самая большая исламская община. Что мы говорим там о каком-то Бостоне? Где, как говорится, собрались все либералы левого заскока этого мира. О чем мы вообще говорим? То есть, а почему это происходит еще раз в таком как штате, как Миссисипи? Потому что республиканцы, как партия, как какой-то голос перестали существовать. То есть отдельные какие-то люди, нет ни общего голоса, ничего. При этом, знаете, не надо мне говорить, вот у меня есть одна знакомая, она начинает, знаете, вот тут же ныть. Ой, у них нету, как средств массовой информации. Я говорю, ребят, ну вы что, ну слушайте, ну давайте не будем делать из себя полных идиотов. У республиканцев в руках Конгресс, они могут давать каждый день пресс-конференцию. У них сам один из главных микрофонов и мегафонов в стране, как и у Трампа. Они будут ежедневно, понимаете, кого-то поливать или с кем-то сражаться. Вести какие-то пресс-конференции, вести ответы на вопросы. Да, ну, это, конечно, надо озаботиться, это делать. Поэтому не надо говорить о том, что у вас чего-то нет. Потом есть такие издания, как «Нью-Йорк Пост», «Федералист». Commentary, American Greatness, Wall Street Journal, The Free Press знаменитая. Это все очень честные, вполне себе нормальные издания. Все можно напечатать, все, пожалуйста, все перед вами. Выбрать, если вы думаете, ABC, CBS, NBC, ну так, извините, их век давно ушел уже. Они доживают, я не знаю, последние десятилетия, но только новости читают, и все, и то безликие. О том, кто в Нью-Йорке помочился на какой-то столб очередной. Видите, как этого страшного преступника арестовали за произведение лишней мочи. Ну вот примерно что-то такое. А так, в принципе, эти новости, что я да, последний раз, я не знаю, когда я смотрел, я уже не помню даже. Когда я приехал в Америку, у меня был старый-старый потертый телевизор Sharp, который мне подарили. У меня не было, конечно, кабелей. Там были только вот эти каналы 2, 4, 5, 7, 11, вот эти вот. Вот я их смотрел. Вот когда я смотрел там эти новости местного разлива. Что там смотреть было? Добрый день, вы в эфире.
8: Добрый день, Александр. Вы знаете, вот как только несколько сенаторов по инициативе Трампа, вот вы называли Корнина, там еще пару человек, были сняты с гонки, они тут же начинают выступать против...
0: Против Трампа,
8: Да, против многих инициатив Трампа. О чем это говорит? Если бы он снял, например, 15-20 сенаторов, он был бы ими недоволен, значит, оппозиция была бы еще сильнее. А вы вот такой. Значит, люди поддерживают, республиканцы, я имею в виду не люди, а республиканские, так сказать, сенаторы-конгрессмены, поддерживают политику Трампа только по той причине, что они боятся за свое место. Вот такой я делаю вывод.
0: Это правда, так и есть, так и есть.
8: Вот. Так могу ли я голосовать за людей, для которых свое место дороже страны и всего того, что в них происходит, всех тех отрицательных моментов? Что касается Трампа, он проиграл всю внешнюю политику. Его экономика, нельзя сказать, что она ужасная, но то, что он обещал, это так далеко от сегодняшнего, что даже не о чем говорить. Вот, поэтому на него у меня большой надежды нет. Я за него голосовал, да, потому что я не мог голосовать за левую, да еще и дуру ко всему прочему. И хотя бы она была умная.
0: Я вас понимаю, я вас...
8: Она не была умная. Я очень разочаровался.
0: Харрис не умная, абсолютно. Умной никогда не была.
8: Да.
0: Она, кстати говоря, демократический праймарис проигрывал еще большим треском, чем общие выборы.
8: Вы знаете, моя дочка, она deputy of general counsel компании Blue Cross and Blue Shield of New Jersey. То есть занимает высокий пост. Она мне сказала: папа, никому не говори, что я голосовала за Трампа, мне стыдно. Ну вот, все, что я могу сказать. Понимаете,
0: я понял.
8: Людей, которые боятся за свою должность больше, чем за судьбу своей страны, я больше не хочу. Скорее всего, я просто не пойду на выборы, если будет выставлена кандидатура типа там Окасии Кортес, я не знаю, кто там из них может победить.
0: Но это в Нью-Йорке.
8: Ну, я говорю, что абсурдно.
0: Вы в Нью-Джерси живете?
8: Я живу в Нью-Джерси, да. Да, конечно.
0: Ну, мы с вами рядом, да, наверное.
8: Да. Вы знаете, если хотя бы там выставят Джоша Шапира, например, я еще, может быть, подумаю,
0: не
8: Но я говорю, варианты рассматриваю. А если это будет левый политик, что-нибудь из птенцов Берни Сандерса, как я их называю, птенцы Берни Сандерса, то я просто не пойду на выборы, потому что мне не за кого будет голосовать. Все, спасибо, я сказал.
0: Спасибо. Ну, вот и я, примерно мои впечатления. В Нью-Джерси голосовать, в принципе, некого. У нас с огромным отрывом идет вот этот сенатор Кори Букер, который не самый плохой, но мне он не нравится. Я бы его переизбрал бы, но голосовать там абсолютно... То есть республиканцы выставили как кого-то настолько ничего не значащего, что я вообще не знаю, за кого я голосую. Поэтому голосовать нет смысла. Все, у нас больше никого не избирают толком, ни местные, ни какие органы. Поэтому в Нью-Джерси я просто буду сидеть дома с этими выборами. Кстати говоря, наш конгрессмен в нашем округе, на севере Нью-Джерси, это Джош Гатхаймер, еврей, который постоянно самый консервативный в Конгрессе, который все время борется с этой Оказией Кортес и так далее. У меня рука не поднимается голосовать против него, хотя он тоже демократ. Он действительно с ними пытается бороться. Другой вопрос, что внутри этой партии, я думаю, что он делать это не может. И если я бы с ним бы вот так вот мог бы поговорить, я его периодически вижу у нас здесь. Если бы можно было бы вот так вот с ним вот сесть, взять и поговорить нормально, я бы ему сказал, слушай, тебе нужно или становиться индепендент, или уходить из, ну, то есть, к республиканцам. Ну, может быть, к республиканцам он не ушел бы. Но стать индепендент точно он должен, потому что то, что происходит в нашем, вот в нашем этом курятнике, это не есть нормально. Это не есть нормально. Эта партия до выборов доходить не будет. Что касается республиканцев, они проигрывают под собственным весом. Вот только что человек звонил, правильно, они ничего не делают. Как только их освобождают от зависимости от Трампа, они начинают выступать против него. То есть, действительно, о чем это говорит? Что, во-первых, они прекрасно понимают эту дурь трамповскую. Да я теперь сейчас называю это так, как оно есть. Потому что, понимаете, в 25-м году были надежды, сейчас надежд больше нет. Все. Сейчас его судят за его дела. Он дела довести до конца не может. Не может. По целому ряду направлений. И что вы думаете, это не аукнется, аукнется? Правильно аукнется. Потому что он не бог, не царь, не любимый человек, не брат, не сват. Он временно нанятый на работу человек, чтобы исправить тот идиотизм, который идет от демократов. Если он этого не делает, или, например, не хочет это делать, например, с Катаром. У меня почему-то вопросы. Он получил этот самолет в подарок, этот никому не нужный. С Катаром у нас нет проблем никаких. Я пытаюсь вспомнить. Катар никому на слуху не находится, вот эта страна. У меня находится, они же финансируют полный переход наших университетов к исламизму. Целый ряд кафедр. И мы ничего не делаем по поводу этого Катара. Потому что получили самолет в подарок. Это что, обоснование для этого? Вот вам, пожалуйста, одно из противоречий. Ну да, они вложили нас 10 триллионов долларов. Так давайте забудем. Через 10 лет эти 10 триллионов ничего не будут значить. Если к власти будут приходить такие, как вот этот Абдул Аль-Саид в Мичигане. Понимаете, они ничего значить не будут, эти 10 триллионов. Над Белым домом можно будет поднять зеленый флаг ислама. Я очень не буду удивлен этому. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. Если Америка перестанет давать деньги Израилю, то в Израиле будет то же самое, что и в Америке. Будет платная медицина и платное образование. А пока, получается, мы платим большие налоги для того, чтобы в Израиле все было бесплатно.
0: Окей, вот так. Спасибо. Спасибо. А что вы думаете по поводу, куда идут американские дети?
9: Не знаю, как туда идут. На Украину идут, на замки для Зеленского. Вот куда идут деньги. А в Израиле не так, в Израиле воров-то нету. В Израиле воров-то нет, как Зеленский.
0: Вот. Я понял, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
10: Александр, доброе утро. Насчет праймериз Висконсин Праймерис, похоже, она проиграла. Это Донг. Но разница Хонг, всего 3000 голосов. Он, да.
0: Да, но она всего... проиграла, да.
10: Ну, по-моему, еще не кончились подсчеты. Разница всего 3000 голосов.
0: Я сейчас посмотрю.
10: Но я его смотрел утром. 3000 голосов, которые могут...
0: Ну, он уже выиграл. Но это праймерис. Это праймерис. Вы же поймите, это же не... конкретные выборы. Но то, что, посмотрите, какая-то совершенно выскочка полная с bipolar disease, абсолютно сумасшедшая. Абсолютно. Выигрывает с таким, или проигрывает настолько близко к выигрышу, но это, извините, это же полный абзац вообще, что происходит.
10: Она набрала 300 тысяч голосов. Все удивляются, откуда тут 300 тысяч коммунистов
0: создается.
10: Да, откуда? Я понимаю. 300 тысяч человек за ней стояло. Вот так вот как-то.
0: Да, да.
10: Но слава богу, она проиграла.
0: Слава богу. Да, но пришел другой. Понимаете, тот демократ, который вместо нее будет, если он выиграет на губернатора, он все равно будет под большим давлением демократической партии. Вот именно такой левый. Потому что, значит, у нее там есть огромная поддержка. Вы понимаете? Вот
10: главное, что главное, что они сумасшедшие будут. Так что посмотрим.
0: Ой, господи, понятно. Спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро. Враг нашей молодежи, враг нашей молодежи — это искусственный интеллект. Вы со мной согласны?
0: Нет.
11: Потому что она лишает в будущем их работы, и безработица их грозит, и лишает их американской мечты. Подумайте, пожалуйста, еще раз. Спасибо.
0: Это спасибо. Да. Я думаю, что единственное, что у нас светит в будущем, вообще как серьезное какое-то развитие, это вот этот искусственный интеллект. Это не лишает их работы. Работы будет полным-полно. Просто работы, например, понимаете, изучать, извините, женские какие-то истерики, вот, или истерики трансгендеров, может быть, не надо с такой тщательностью и с таким количеством людей, как это сейчас делается. Вот это, наверное, не нужно делать. Поэтому я в этом отношении совершенно не так настроен. Искусственный интеллект, это, я думаю, что это единственное, что на сегодняшний день мы и имеем вот такое что-то серьезное, как вот будущее развитие страны. То есть, если раньше был вот этот вот, какие-то вещи были связаны с компьютерами, с интернетом, интернет-бум был и так далее, то есть сейчас этого нет. Сейчас именно, вот понимаете, связано с этим. Поэтому, ну, слушайте, да? Вот по поводу Висконсина, значит, смотрите, выиграл там Кроули, демократ, ну, это, еще раз повторяю, это праймерис, на губернатора. У него 39,8 голосов. У Хонг, сумасшедший, коммунистки, 310 230. То есть разница действительно, вот получается, ну, 39,4, то есть 0,4 процента. Кроули ее обошел. Представляете, как, если даже Кроули, вот этот вот черный парень, он станет губернатором штата. Представляете, какое будет на него давление со стороны той же самой партии, когда он будет, вот, понимаете, вот, ну, выступать, как говорится, что-то делать сам по себе. Колоссальное давление будет. Вот смотрим тогда, вот что у нас здесь. Вот мне просто интересно, значит, Кроули, он собрал 313 509 голосов. Ну, то есть вот этот Хонг собрала 310 230. Ну вот есть большая надежда, что республиканец его обойдет на общих выборах. Почему? Потому что Тиффани его зовут. У него 400, вот на праймерис у него 465 955. То есть у него где-то на, ну, скажем так, где-то на 150 тысяч человек больше на праймерис пришло за него голосовать. Значит, штат, в принципе, идет, ну, хотя бы в правильном направлении. То есть, где-то, скажем так, где-то у нас 60 на 40 шанс, что там будет республиканец-губернатор. Вот это Хонг, извините. То есть, даже если Кроули будет, это будет лучше, чем это Хонг. Хонг надо держать в сумасшедшем доме, господа. Натуральным образом. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день. Израиль получает деньги, покупает американское оружие. Египет получает столько же денег. Что Египет делает, никто не знает. И все остальные арабские страны, те, которые получают.
0: Израиль, хорошо, при чем тут Египет? Ну что, Египет, хорошо, если Израилю отрубит помощь, вот в чем вопрос. Я не сравниваю с Египтом, с Пакистаном, с Антарктидой.
12: Не, не вы сравниваете. Тут один товарищ звонил, он говорит, что... Вы, я не знаю, почему...
0: Ну хорошо, он не считает, что нужно Израилю давать деньги. Так полстраны считает, что Израилю,
12: да,
0: давать деньги
12: не надо. Да, но покупают и запчасти, и все такое. Все покупают только
0: хорошо, американское оружие. Хорошо, окей. Они будут покупать американское оружие, допустим. Ну, не будут. Что дальше? Видите, вы говорите, что это как будто данность какая-то. Им дают 3,8 миллиарда помощи в год. Американский налогоплательщик не хочет больше этого делать. Правильно, неправильно. Эти запчасти, будут они лишний раз там работать, они не хотят больше помогать. Я не знаю, сколько помогают Египту. Может быть, Египет, понимаете, что-то обеспечивает, какие-то, понимаете, какие-то ништяки за эти деньги. Не знаю. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Что касается помощи Израиля, он всегда будет. Израиль, там, конгресс, что хотят, делают, но все равно будет, никуда не денется. Почему? Потому что все-таки много наше еврейское лобби. Я сам тоже еврей. Вот. Поэтому это исключено. Спасибо.
0: Окей. Ну, ради бога, если вы так считаете, пожалуйста. Я считаю, что еврейское лобби на сегодняшний день проиграло, вот, ну, то, что я вижу по выборам, они проиграли все выборы, где они участвовали. Вы знаете это? Там, где упоминалось еврейское лобби, или говорили о том, что евреи стоят за каким-то кандидатом на вот этих выборах, они везде проигрывают. Вот есть для ваших сведений. Понятие «еврей» и «Израиль» стало токсичным. Поэтому я не был бы настолько уверен в этом всем. Особенно, когда эта помощь закончится. Она заканчивается в 28-м году. Судя по настроениям, даже республиканцы этого делать не хотят. Ну, увидим. Как будет, так будет. Добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте. Есть такое выражение. Постоянно помогая слаборазвитым странам, не мудрено возглавить их список. И второе. После 7 октября Нетаньяху, глава Моссада, они должны были сделать себе харакири или застрелиться.
0: Окей. Спасибо. Ну, я не уверен, что они должны были харакири делать или застрелиться. Вот что я уверен, что они должны были назначить нормальную правительственную комиссию, как для этого всегда в Израиле делалось, которая должна проводить расследование произошедшего. Нетаньяху это сделать не может, не хочет, не будет. Поэтому ждут, когда или Нетаньяху умрет в офисе, потому что он сам власть отдавать, видимо, не хочет, либо его вышибут из офиса каким-то образом, и тогда будет какая-то инициатива назначить эту комиссию для выяснения причин. Почему эту комиссию Нетаньяху создали? Потому что, скорее всего, одна из причин это была то, что на Симхат-Торе, на Йом-Кипур, очень много военных частей, которые охраняли Газу, допустим, их там становится меньше, потому что все идут, как говорится, праздновать праздники. Все, что осталось, перевели или не перевели. Но, во всяком случае, какая-то часть достаточно серьезная была расквартирована на западном берегу, в каких-то еврейских вот этих религиозных поселениях, где очередные, понимаете, сумасшедшие религиозные захватывают какой-то камень святой, огораживают его забором и кричат, что все это государство Израиль теперь. И типа охраняйте нас, платите нам велфор и так далее и тому подобное. И на западном берегу это постоянное явление. Что захватывается какая-то высота и так далее и тому подобное. Причем охранять вот эти вот совершенно удаленные какие-то форпосты такие, это колоссальный геморрой. Это огромное количество денег. Стратегически это уже абсолютно Израилю не нужно. Но мы же имеем то, что мы имеем. А у него религиозные партии внутри правительственной коалиции. Если он перестанет их охранять, они выйдут из правительства. Поэтому, понимаете, вот, как говорится, рука руку моет. Ну, вот. Поэтому он не хочет это делать. Это одна из причин, я считаю. Ну, вторая причина, это то, что он находился в власти. И это произошло во время его правления. Значит, ну, то есть, действительно, по-нормальному нужно делать харакири. Так, если говорить. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро, Александр, это Лев. Спасибо тем слушателям, которые покритиковали этого человека, который сказал, что нам не надо платить налоги на поддержку бесплатной медицины. Он должен зарубить сено на носу. Если Израиль падет, нам, живущим в диаспоре, будет очень плохо. Хотя мы не все будем жить в Израиле. Это невозможно. Диаспора – это единственный, кто нас защищает. По-моему, пример Америки это хорошо доказывает. Спасибо.
0: Спасибо. Так, еще раз. Наш телефон 718-303-90. Все линии свободны. Прошу вас, набирайте. Значит, ну, с помощью Израиля, понимаете, тут разворачивается странная ситуация. То есть помощь заканчивается официально в 28-м году. Продлят ли ее, я думаю, сомневаюсь. Добрый день, вы в эфире.
16: Александр, доброе утро. Ну, во-первых, я считаю, что действительно искусственный интеллект это образ вообще будущих поколении, что то, что может искусственный интеллект сделать с нашими детьми, во-первых, искусственный интеллект может поменять историю. Ну, много таких гадостей можно сделать, и люди перестали читать книги, люди просто обращаются к искусственному интеллекту, и он находит какую-то информацию, и да, она может быть неправдивая, очень часто сталкивался с этим, говорит совершенно такую информацию. Теперь по поводу Израиля. Значит, смотрите, человек, который позвонил, сказал, что Америка оплачивает якобы израильтян, которые там имеют бесплатную медицину. Это неправда. Значит, во-первых, 3,8 миллиарда помощи военной, которую Америка дает Израилю. Во-первых, Израиль...
0: Вас отключило, но я хочу вас поправить. Значит, если Израиль получает 3,8 миллиарда даже помощи, которые тратятся на войны, значит, у них остаются, это же, они же получают в плюс эти деньги. Это помощь, подарок. Значит, если они получают эти деньги, значит, у них остаются какие-то лишние деньги,

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Davidson Radio
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
19: Davidson Radio.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.
20: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
18: Тифте, участвуйте.
19: Davidson Radio.
18: 620 AM. Настройтесь.
20: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR. Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
21: Новости на
20: Davidson Radio.
21: Информация к этому часу.
22: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Республиканская партия проведет 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, свой первый в истории промежуточный партийный съезд, главным элементом которого станет критика левого крыла Демпартии. Организаторы намерены убедить избирателей, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить электорат, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. Президент Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках программы Medicaid. «Мы не собираемся платить за то, что наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и практикам, которые наносят вред их юным организмам», — написал Трамп в True Social. Окружной суд запретил почтовой службе выполнять указ Трампа, ограничивающий голосование по почте в преддверии важных ноябрьских выборов. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с почтовыми бюллетенями. Промежуточные выборы в этом году по традиции пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон планирует начать перенос бизнеса из Калифорнии 1 октября из-за срыва сделки по слиянию с Warner Bros. Discovery. Совет директоров одобрил это решение. Иск с требованием заблокировать слияние подали 12 штатов. Сумма сделки должна была составить 110 миллиардов. Paramount согласилась отложить слияние на время рассмотрения судебного иска. Заседания по делу начнутся в марте следующего года.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
22: Не стало нашего коллеги Александра Гранта. Он ушел на 83-м году жизни. Александр родился в Москве.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
7: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.

0: допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
1: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
2: Ой, когда все это кончится?

замечательный путь развития, пока они обременены вот этими долгами, которые у них остаются от колледжа, и на работу они устроиться не могут. Я уже как-то говорил здесь, что сейчас идет очень активно, развивается дальнейшее вот какое-то создание так называемых family compounds, то есть когда дети съезжаются с родителями от невозможности найти нормальную работу и невозможности собственного жилья. То есть этот момент, то есть мы, конечно, очень далеки от коммунальных квартир советских подобных, но какой-то вариант вот нового такого вот, новой такой реальности, где родители как бы присутствуют, в принципе, получается выгоден всем. Мы уже об этом говорили и так далее. Но самое главное, что пока не будут списаны эти долги за колледж у студентов, они будут тормозить

0: по максимуму. И свои, допустим, вот образование новых семей каких-то, и вмест, и сожительство вместе с кем-то, и так далее, и тому подобное. Заведение детей тем более. Потому что на них висят огромные долги, они не могут их выплатить. И выплатить они их никогда не смогут. Это абсолютно исключено, я считаю. Поэтому какое-то действие государства, пусть это будет демократы, пусть это будут республиканцы, мне все равно. Который обнулит эти долги, я считаю, оно себя оправдывает и назрело. На будущее долги студентам должны даваться только под определенные предметы. Если они там требуют, допустим, на развитие социальных наук изучения Пакистана, то на это деньги давать не надо. За свой счет. Вот берите деньги там, в банке в каком-то коммерческом, и с ними имеете дело. Никаких федеральных грантов на это. Вот это лично мое мнение. Но так или иначе, мы идем к обнулению этих долгов, потому что иначе это один из главных тормозов, почему нет какого-то дальнейшего развития американской семьи, американской молодежи и так далее. А в принципе, они не хотят свой дом, хотят. Допустим, им не нравится пригород какое-то время. Как только у них появляются дети, им начинает нравиться пригород. То есть дело тут вполне все очень осязаемо. Просто мы, как говорится, к сожалению, частично, вот это вот получение высшего образования, которое не имеет никакого значения, не дает никакой конкретной работы, это, конечно, большая проблема. Я сам с этой проблемой сталкивался, потому что гуманитарное образование в Америке, в принципе, оно дает очень много интересных идей, но не дает карьеры. Поэтому ты зависаешь как бы в воздухе, понимаешь, имея огромное количество бумажек, дипломов и так далее и тому подобное. То есть либо надо идти в академию, то есть дальше преследовать это, либо, я не знаю, в политике. У нас все, очень многие политики с гуманитарными дипломами. Ну вот что-то такое. Я, как говорится, не хочу давать советы, но целый ряд кафедр каких-то, которые получают деньги под обучение, в принципе, получать не должны. Не должны, потому что это превратилось в распил чистейший, который отдать никто не может, потому что денег у них нет. Они так и будут жить с этими долгами. Эти долги же не могут, вот тебя же не могут, понять, кусок ноги забрать за это, как у Шекспира. Это нельзя делать, это же снять, вы же не можете у кого-то эти деньги, если у него денег нет. Они будут жить на кеш всю жизнь. Им плевать на эту кредитную историю вашу и так далее. Это русские за эту кредитную историю держат. Американцам она очень многим плевать на нее. Они будут на чьи-то, понимаете, как говорится, истории покупать себе квартиры, там, дома, машины и так далее и тому подобное. Все это вполне возможно и вполне реально. Понимаете? А федеральное правительство будет сидеть и ждать, когда эти долги выплатят. Никогда. Никогда этого не будет. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Спасибо, как всегда, за передачу. Что я вам могу сказать? Вы как абсолютно правы, но я говорил об этом вам все время, и вы говорили, что надежда умирает последняя, что вы верите в Америку, в ее систему, и что? Я, например, я извиняюсь, это мое личное мнение, что я вижу, как все становится. Вот мы говорим все правильно, но ничего же не делается. Ни с образованием ничего не делается. Тот же Трамп, у него теория, все его идеи правильные. Ну как это делается? Это же просто ужасно, понимаете? Хотя он во всем прав. То есть, понимаете, вот сейчас он сколько-то денег выделяется на редкоземельные металлы, на возобновление этой горной промышленности и прочее, прочее. Но мы медленно, но верно скатываемся, я не знаю куда. Нас ждет, дай бог, чтобы нас, так сказать, мы не дожили до революции, понимаете? Потому что, как вы правильно говорите, все эти штаты огромные, они все заражены этой болезнью демократической, эти Калифорнии, Нью-Йорки. А в этих маленьких штатах, где еще там поросли республиканцев, там 2-3 человека, то есть 2 человека в Сенат и 1-2-3, как вы говорите, 5 в Конгресс.
0: Хорошо, я понимаю, но смотрите, самая главная проблема, почему тот же Техас там начинает синеть, допустим, или Калифорния, когда-то была же красная, там когда-то был губернатором Рейган, если вы помните.
1: Да.
0: Почему она настолько посинела? Потому что, во-первых, республиканцы, я считаю, это самая главная причина, не ведут никакой объяснительной работы, почему нужно быть консерватором. Понимаете, консерватор в наше время, это не должен быть человек, который уперся рогом и запрещает аборты. Понимаете, Александр, или борется до конца своей жизни с голубыми. Понимаете, это не есть проблема жизни вообще ни для кого.
1: Мы с вами об этом говорили, и я говорил, что республиканцы там должны стоять на каждом углу, как и демократы, и объяснять людям в теории, да, социализм и коммунизм – это фантастические книги, в теории, но на практике все это объяснять людям, объяснять, потому что люди не знают.
0: Ну вот смотрите, да, смотрите, спасибо за ваш звонок. Вот сейчас вот только что буквально в новостях было, что американцы и республиканцы собираются брать промежуточный съезд в сентябре, для того, чтобы именно начать объяснять. Ну, я рад, что они, наконец, что-то начали делать, если это, конечно, не слишком поздно, не слишком мало. Вообще это надо делать постоянно. Это должна быть постоянная работа. Это должна быть постоянная часть обучения в колледжах, в школах. И не надо ничего там такого учить, но нужно учить патриотизму, нужно учить американскому флагу, нужно учить... понимаете, что американский флаг — это не просто тряпка какая-то, понимаете, что за него умирали люди. Почему умирали? Что 250 лет американского эксперимента — это уникальный эксперимент, лучшее, что может быть из всего предложенного на всем земном шаре. Что почему, например, сейчас Китай начал процветать, вот понимаете, как и как экономика, и как, понимаете, страна, которая считает лучше, чем Соединенные Штаты. Почему? Потому что я вчера об этом говорил. Китай не позволяет никому себя критиковать. Никому. Они все время, понимаете, выставляют красивые картинки и так далее. А то, что там, извините, вздохнуть нельзя свободно, про это речь никто не ведет. Потому что все боятся потерять прибыли. Вспоминается этот проклятый Ленин, будь он не ладен, что капиталист продаст нам веревку, на которой его повесят. Вот он, вот оно перед вами. А что произошло с нашим капитализмом? Что произошло с Китаем? Почему Китай встал на ноги? Из-за того, что мы с вами плохие? Ну, мы с вами... Давайте так говорить. Я виню в этом всех. В частности, самого себя. Потому что когда мы приходим в магазин, мы начинаем тут же искать что-то подешевле. И накупаем этих тапок с гвоздями, понимаете, как будто на следующую жизнь. А эти тапки и гвозди делаются в Китае. Они берут эти деньги и перекачивают в более тонкую промышленность. Вот сейчас только что звонил человек, говорил, что нельзя развивать вот это вот искусственный интеллект. Понимаете, дорогой мой, я вам скажу такую вещь, что если мы не будем его развивать, его будет развивать Китай. Или будет развивать какой-то там Вьетнам. Или кто-то. И мы останемся глубоко и долго позади. Причем начнем покупать это за дикие деньги у них. Или не сможем конкурировать с ними, потому что они это внедрят в оборону, в военной области. Поэтому, понимаете, вот этот вот момент, давайте не будем изучать для того, чтобы наши придурковатые дети наконец-то обрели какой-то ум. Извините, это самоубийство. Натуральное самоубийство. Это нельзя ни в коем случае делать. Мы должны это развивать и должны в это вкладывать деньги и так далее. А наши молодые люди, если вы хотите, чтобы они читали и так далее, нужно по-другому относиться к образованию, просвещению, культуре. Почему в Японии учат детей, понимаете, какому-то этикету, они раскланиваются с там, я не знаю, взрослыми, ведут себя по определенным образом. Почему у нас так они распустились до такого состояния? Потому что мы дали этому сделать. Потому что мы так бежим за какими-то земными благами, что мы не полностью не заняты нашими детьми. Они что-то понимают, эти дети? Боже мой, они ничего не знают, не понимают, не хотят понимать. Потому что вы, как родители, прежде всего, отсутствуете. Вы только заняты работой. Получением материальных благ, поддержкой своего плавающего состояния. А что с детьми будет, да, будет хоть что угодно. Вы считаете, что только вложение денег в детей — это единственное, что вы можете, главное, что вы можете делать? Нет, это не главное. Это не главное — деньги. Главное — это контакт с этим ребенком, его обучение, его становление. Если это делать с самого начала и делать по-доброму, по-нормальному, не надо ничего кричать, не надо ничего доказывать, надо на примерах показывать. Вот есть такой пример, вот есть такой. Вот ты там говоришь про Китай, какой Китай хороший. Ты знаешь, вот в Китае сейчас разгромили, я вот своей дочке хочу рассказать, все книжные магазины. Может быть, это для нее покажется каким-то скучной новостью. Но это говорит, о чем я и хочу потом поведать. Это значит, что любую твою мысль, которая не доходит или неправильно трактуется коммунистическая партия Китая, тебе не дадут сказать. Не дадут напечатать, не дадут высказать. Нигде, ни с кем, никогда. Тебя тут же посадят или выгонят из страны, в самом лучшем случае. Вот что нужно делать, рассказывать. Еще раз рассказывать, еще раз рассказывать. Чтобы не было такой ереси на улице, что в Америке считают, что Северная Корея это главный проповедник прав человека. Образование, господа, оно не делается само по себе. Я это твержу, твердил и буду твердить. Я не работаю учителем, мне от этого не обломится ничего. Но то, чем я здесь занимаюсь, это фактически один из видов просвещения. Вот то, что я делаю на радио, у меня такое впечатление, что я работаю каким-то, вот я не знаю, просветителем. Мне как сказали это, кстати, один раз. И я не вижу в этом ничего плохого. Потому что, к сожалению, нужно просвещать, нужно рассказывать. Вот республиканцы, если возьмутся за это, у них есть все возможности. Ребят, не надо мне говорить, что «Ой, мы то не можем, ой, мы демократы то захватили». Они не захватили, вы ничего не делаете, понимаете? Вы импотенты. И все, понимаете? Вспоминается эта дурацкая песня. Меняю большой лежачий на короткий стоячий. Даю в придачу, сжигу ли дачу. Вот о чем ведется речь. Извините, конечно, за прямоту. Нужно что-то делать. Патриотизм надо воспитывать с самого начала. Нужно заниматься вот этой политической пропагандой. Когда-то ставили, вот в Америке много ставилось памятников каким-то писателям, ученым и так далее. Все перестали делать. Должна быть программа Beautify America. Сделайте Америку красивой заново. Это же колоссальное притяжение и для бизнеса, и для туристов. Пойти какой-то, подсидеть в каком-то сквере рядом с каким-то памятником, и рядом там тут же поставить какое-то мороженое продавать. И мороженое заработало, и просветитель появился. Ставить какие-то столбы, вы знаете, вот в Риме, например, это же тоже не просто так делать. Или в Египте ставилось какое-то, то, что ксенотаф называется. Не знаете, что это такое? Это такой вот типа стеллы или, допустим, колонны, на которой написаны какие-то истины, какое-то высказывание, какая-то философия. Это и в Китае делалось, и в Египте, и в Риме. Не указы какие-то, а именно какие-то вот высказывания. И вот это должно быть, вы понимаете, вот эта пропаганда должна быть, потому что какие-то слова должны звучать в мозгах постоянно. У нас что, нет кому сказать-то, боже? У нас полно американских высказывающих, которые мы можем, как говорится, рекламировать на каждом шагу. Того же Рейгана можно, извините, понимаете, ставить миллион вот этих ксенотафов, понимаешь, что он сказал. Рейган, Труман, Рузвельт, один Рузвельт, второй Рузвельт. Да были очень умные люди, Вилсон президент, понимаете, несмотря на что. Там на его расизм и так далее можно, как говорится, цитировать. Полно генералов, и генерал Норман Шварцкопф много интересных фраз сказал. Цитировать это надо, чтобы поколение знало, а оно не знает. Когда-то еще, вот я приводил этот пример, я его повторю. Когда-то дворянские вот эти вот все эти семьи, аристократы и так далее. Почему они держали вот этот вот постоянного генеалога, который сидел и рисовал за жуткие деньги, это стоило всегда очень состояние дворянам, рисовал вот эти вот генеалогические деревья, понимаете, составлял вот эти все эти карты и так далее. Почему это делалось? Потому что на этом воспитывалось будущее поколение. И приходил там какой-нибудь Вильям, там, понимаете, или Джордж, и говорил: Джордж, ты знаешь, почему твоя семья вот сейчас, в 20 веке, имеет дворянские корни? Потому что в 12 веке, 800, блин, лет назад, твой какой-то прапрапрапрапрапрапрадедушка в 38-м поколении умер за короля Англии. закрыв его своим телом. И его всем потомкам после этого дали дворянство, дали рыцарское звание. И вот ты вот сейчас, в наше время, должен с гордостью нести это звание, потому что ты не из помойки вышел, не в канаве родился, а ты родился в семье вот этого самого человека, у которого было 38 поколений, которые отдали служение стране. Ну, я утрирую. Понимаете, ну, я могу сколько угодно примеров таких привести. И вот эти 38 поколений, им все время давали новые звания и давали новые земли. Почему? Потому что они каждый раз показывали себя, что они служат верой и правдой, понимаете, не жалея живота своего, Англии или Франции или еще кому-то. России той же и так далее. Вот как, вот, и ты вот имеешь вот эту дворянскую, вот эту длинную таль, и ты знаешь, что твоего прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап звали ваших прапрадедушек и бабушек? Практически никто мне не скажет, что помнит. Почему? Потому что вы их не помните, не знаете. У вас нет генеалогического дерева. Ваши внуки или правнуки уже забудут наши имена. Забудут наши имена, если только мы не будем каким-то образом это искусственно. А это именно искусственно поддерживать на плаву столетиями, десятилетиями, ну, а потом столетиями. И это не есть какая-то чушь собачья. Но. Это очень важно. Это сохранение традиции, это сохранение семьи. Это сохранение вот именно той нормальности, которую мы потеряли. Понимаете, мы потеряли ее ради... Вот нет, мы стали бедные духом. Если мы обсуждаем все эти вещи, мы стали бедные духом. Потому что раньше это помнилось. Раньше это считалось хорошим тоном знать это. А сейчас, ты ничего не знаешь, ничего не ведаешь, ничего не читал. Фильмов даже нормальных не смотрел. Что с тебя взять-то? Ну, дурак дураком, ну. Циферь какую-то выучил, там, 2 плюс 2, и все. Нет, конечно, надо воспитывать. Детей надо воспитывать взрослых, надо воспитывать студентов. Если этого не делать, то будет вот то, что мы имеем сейчас с детьми. Что дети абсолютно оторваны от взрослых, их еще больше отторгают от взрослых различные там шелупонь слева. Потому что, извините, Карл Маркс все писал, опять-таки, вы же, наверное, не читали его. А надо бы почитать. Марксизм и ленинизм надо изучать здесь больше, чем его учили при коммунизме в Советском Союзе. Что писал Карл Маркс? Что семья – это первая ячейка капитализма. Поэтому как уничтожение семьи есть один из главнейших моментов построения коммунизма. Уничтожение семьи. Потому что когда у вас семья появляется, очень просто. Вы начинаете копить деньги на своих детей. Начинаете кормить своих детей. Начинаете что-то, ну, каким-то образом думать, хотя бы, может быть, не самым активным образом, но что-то начинаете думать, если, понимаете, в ради этой семьи. То есть у вас появилось какое-то накопительство, у вас появились какие-то деньги. Вы уже не хотите потратить их на какой-то рабочий класс, на каких-то велфорщиков, которые ничего не делают. Нет, вы хотите потратить это на свою семью. Вы тут же начинаете считать свои копейки. Начинаете думать, слушай, блин, я работаю, и все равно, и не хватает, блин, на кусок колбасы нормальной. Все время сижу и на сейле что-то покупаю. А то, что мне нравится, купить не могу себе. Почему? Потому что у меня забирают столько налогов, понимаете, или столько waste, мусор идет, понимаете, потому что какие-то бездельники годами ничего делать не хотят. Годами. Я не говорю, что все должны быть богатые, что все должны быть процветающие и так далее. Но выживать должны все. Они не выживают. И вот поэтому вот задаются все эти вопросы. Вот для этого, вот поэтому вся вот эта левая тусовка. Вы не заметили, что они говорят? Республиканцы говорят, семья это главное. Демократы говорят, нейборхуд главный. Что у вас даже, понимаете, даже нам представляют черные, представляют белым претензии, что у вас хорошие семьи. Блин, мне хочется морду набить за это. Я что должен, извините, разрушить свою семью, плюнуть на свою дочь, понимаете, вообще перестать чем-то интересоваться для того, чтобы вы оказались со мной на одном уровне, и я должен себя опустить вообще вот полной, какую-то канаву полную, сточную, для того, чтобы вы сравнялись со мной по званию или по поведению. Ну правильно, а как по-другому-то получается это? Если вы хотите, заботьтесь о своих детях там, ну я не знаю, хотя бы минимально. Что-то делаете и так далее и тому подобное. Иной раз у нас другой заскок. У нас другой заскок, особенно в русской комьюнити, что мы так часто, мы так заняты карьерой и зарабатыванием денег, что мы перестаем понимать наших детей, у нас отсутствует контакт с ними. То есть это другая сторона медали. Здесь должно быть что-то среднее. Есть такие, полно таких историй, что там, допустим, один из родителей ушел с работы. Они, конечно, потеряли в деньгах серьезно. И этот родитель сидит дома и занимается образованием детей. Занимается готовкой обедов. Занимается, там, это может быть мужчина, чаще всего это женщина, но не важно. Она у нее full-time job, фактически, вот содержать эту семью. И я аплодирую подобного. Почему? Потому что это важно. Потому что с этого все начинается. Не заканчивается, а начинается с этого. А мы почему-то вдруг решили, что все начинается, понимаете, с материального благосостояния. Нет, господа. К сожалению, нет. Поэтому составляйте свое генеалогическое дерево. Поверьте мне. Это очень полезно. Даже если вы это пока не понимаете. Так, перерыв и продолжим.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
10: Когда наступают трудные времена, люди люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Ну вот, что могу сказать. Мы сейчас вот то, что вот все происходит, вот то, что вот мы обсуждаем и так далее, это вот... Понимаете, не схватка современности с отсталостью. Это схватка фактически нормального поведения, нормальных человеческих, вот как говорится, планов и эмоций с именно ненормальностью, именно с каким-то регрессом. Просто это одето, закамуфлировано в одежде из какого-то чего-то современного. Сколько раз я не рассматриваю вот то, что требуют какие-то левые движения, тот же BLM требовал или еще что-то такое. Любое, что они требуют, любое, фактически является регрессом. Вот если, например, они требуют, чтобы для них сделали отдельный этаж, отдельную ванную, отдельный джим, отдельный класс, отдельные оценки. Ну, даже с оценками, даже об этом мы можем не говорить. Но о чем мы говорим? Если человек говорит, фактически заявляет, что целая группа людей из-за их черного цвета, из-за каких-то там ошибок или там бед в прошлом, не могут сдать общедоступные экзамены на курсе, который учат всех одинаково, это говорит о том, что они фактически создаются в своей собственной неполноценности. То есть мы неполноценные из-за каких-то там причин рабства там 150 там, плюс лет назад. Из-за того, что мы неполноценные, мы не можем сдать экзамен. Или с другой точки зрения. Типа люди говорят, что вот нам положено отдельный кинотеатр, отдельный джим и так далее. Почему? Потому что мы не можем себе позволить ходить в общую уборную с белыми, там, я не знаю, другими людьми. Ну а как по-другому это можно рассматривать? Каким образом по-другому это можно видеть? Понимаете, вот в этом все дело. Вот если так поставить вопрос, и вот именно вот с этой вот обычной вот, ну как это сказать, это фактически вот такая вот, понимаете, вот проблема вот этого, этих заявлений. Начать говорить, вот вести разговор с нашими детьми, то вы заставите их думать. Вот то есть почему ты можешь вот ходить на курс, вот ты, допустим, там, я не знаю, там Лев какой-нибудь, там Вайнштейн, можешь ходить на курс какой-то с самого начала в колледже, потом идти и сдавать нормальные экзамены, учиться, и так далее. У тебя что, голова особая? Нет. Ну, может, ты лучше соображаешь, чем кто-то другой. Ну, хорошо, но неважно. Тебе дают одинаковый поток знаний. Ты идешь и сдаешь его. Почему другой человек, который... черного цвета, туда сходит вместе с тобой, видишь, не может сдать тебе экзамены. Или, например, не ходит на лекции вовремя. Или прогуливает их. Да это что, рабство виновато? Вот если хотя бы вот с этой вот позиции. Это самое простое, вот, что мне пришло сейчас в голову. Уверен, что можно придумать много чего. Но даже если начать с этого, то у этих детей, которых вы пытаетесь воспитать, тут же возникнет вопрос. Слушай, действительно, я что, рыжий, что ли, блин? Почему я должен учиться? Я должен вкалывать. Я должен одно, другое, третье, десятое. Понимаешь, они не делают ни хрена. И им все положено. Во! Вот о чем мы говорим. Добрый день, вы в эфире.
14: Алло, здравствуйте. Я вот хочу сказать на примере своего... Алло.
0: Да-да.
14: На примере своего племянника. Вот он приехал из Бирмингтона, из университета, закончил 4 года. Пришел ко мне гости и говорит, я буду голосовать за Сандерса, я буду голосовать за другого, социалиста, все. Я поняла, что ему там промыли мозги полностью. Мне взяло 15 минут рассказать ему на простом примере. Вот ты получишь первый свой зарплату, там посмотришь, и ты увидишь, сколько у тебя сняли за все эти вот, за то, чтобы их всех кормить, тексы и на все абсолютно. И ты получишь 1/3 своей зарплаты. И тогда ты поймешь, кого ты будешь голосовать. Это все было достаточно, это очень просто. И он стал, конечно, республиканцем сразу. Он все понял. Им промывают мозги жутко. И я все это ему сказала. И у нас и второй, и третий, и все они стали республиканцами. Абсолютно. Никто даже не думает о социализме. А социализм просто простая фраза, они должны знать. Они, okay, как сказать по-русски, они бьют и плакать не дают. Социализм бьет и плакать не дает. Это самая главная фраза, чтобы они поняли, чтобы до мозга дошло, что это такое. Вот. А когда бьют и плакать не дают, тогда они поймут, что это такое. Это первое. А второе, вы должны... И самое главное...
0: Да, говорите. Да.
14: Да, что это все происходит, вы говорите, детям надо. Конечно, абсолютно. Я совершенно согласна. Но самое главное, им это вбивают в головы в школе, в колледжах и в университетах. Профессура вся социалистическая.
0: Окей, окей. Хорошо, к вам вопрос. Скажите, республиканская партия, вот вы это знаете, я это знаю. Они что-то делают, чтобы изменить вот это вот сумасшествие? В школах, в колледжах и так далее?
14: Да, это они делают, потому что мы это делаем. Дело в том, что они ленивы, и они не так объединены. Всегда охлос, всегда впереди, вы же знаете. Охлос всегда выступает на демонстрации.
0: Ну хорошо,
14: охлос
0: республиканская партия очень, очень организованная. Спасибо. Республиканская партия это очень организованная сила, с огромными деньгами. У них больше денег, чем у демократов. Им жертвуют серьезные, как говорится, бабки, разные миллиардеры и так далее и тому подобное. У них есть все микрофоны и мегафоны в стране, особенно сейчас, для того, чтобы заниматься тем, чем надо заниматься вот в этом вот самом образовании, и чтобы детям, понимаете, что-то делать. Даже инициативы нету. Ребят, ну мы не можем все скидывать на то, что демократы токсичны. Демократы делают то, что они считают нужным для себя делать. Они это делают. Проблема в том, что республиканцы не делают ничего. Понимаете, мы не можем все время сваливать вину на кого-то. Вот они активны, а мы типа сидим дома. Они работают, а мы работаем. Поэтому у нас нет времени и так далее, поэтому хоть трава не расти. Нет, ребята, оно так работать не будет. Оно так работать не будет, вы понимаете? Вы проиграете всю страну, мы проиграем всю страну. И когда мы очнемся, будет уже настолько поздно, что уже будет нас абсолютно бесполезно заниматься чем-то. Абсолютно бесполезно. У нас вот-вот появится полное поколение марксистов, которые будут голосовать таким образом. Есть только небольшая надежда на то, что их, как говорится, от марксизма, вот, как говорится, оторвет их собственные выплаты налогов, когда они пойдут работать. Рано или поздно они это сделают. Вот только единственная надежда. А если нет? Что тогда мы будем все делать? Куда мы поедем дальше? На старости лет? Что вы думаете, Израиль станет, понимаете, выходом из положения? Не станет. Не станет, он никогда не был и не будет, и не станет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
15: Да, доброе утро.
0: Доброе.
15: Меня Сосо зовут. Я твою мамину рот ебал. Гандон, блядь.
0: Добрый день,
16: Да, доброе утро. Вот эта женщина предыдущая, которая рассказывала, что она там кто-то не пришел, и она его за 15 минут переделала. Это смешно, конечно, несерьезно. Завтра ему другое расскажет, он снова переметнется туда. Тут нужно долгие месяцы, а может и годы кропотливой работы. Это первое. Второе, что я хотел спросить. Вот эти профессора, так и хочется их в кавычках называть профессорами, которые так за социализм вливают. Они же тоже учились где-то. Значит, это не сейчас началось, а намного раньше, правильно? И третье, что я хотел сказать. Вот этих профессоров всех, не назвать ли их иноагентами?
0: Это не поможет. Нет, это не поможет. Во-первых, у нас, чтобы в курсе были, понимаете, иноагент на русском звучит как шпион. Foreign agent на английском это означает не то же самое. Это не агент какого-то правительства и так далее. Foreign agent это практически именно нарицательное для чего-то, что является не родным. Но вы не можете на этой теме ничего сделать. Значит, если вы хотите серьезно начать влиять на процессы образования и так далее, вся эта профессура, которая мы сейчас вот имеем дело и харкаем кровью, эта профессура организовалась во время Вьетнамской войны, на вот этих вот всех противостояний с правительством и так далее и тому подобное. Когда Америку объявили врагом номер один всего человечества, и они это горячо и поддерживали на улицах. Вот сейчас они выросли, вот это, или выросли, они уже состарились. И вот это поколение, вот, которое тогда бастовало, оно сейчас учит других детей. Для того, чтобы это прекратить, то есть должна быть какая-то серьезная государственная инициатива. А именно, вы вводите обязательный курс обучения, где есть серьезное, допустим, причем это нужно, чтобы это повторялось на регулярной основе, потому что дети выучат и забудут. А нужно, чтобы это было, понимаете, чтобы сдавали экзамены на это. То есть, как образовался американский флаг? Откуда пошел американский гимн? Каким образом организовалась американская демократия? Почему она базируется на Магна-Карте из Англии? Почему собирались парламенты, допустим, в средневековых государствах? Как это пришло к парламентаризму? Изучение, допустим, философии Платона, Аристотеля, Сенеки, например, и так далее, понимаете, то есть стоиков и каких-то там, не знаю, главных каких-то столпов философии. Из того же изучения, ну, хоть что-то. Конфуция, который призывал учиться, учиться, учиться. Потом, понимаете, как, понимаете, уважение, какое-то воспитание. Это должно быть такой всеобщий курс, я не знаю, как его надо назвать. Можете назвать его курс воспитания, пожалуйста, ради бога, если хотите. От названия тут не меняется еще, но самое главное, что вы воспитываете и гражданина, и человека, чтобы он не был, понимаете, свиньей какой-то, необразованной. Когда-то, знаете, когда учили, опять вот дворянские семьи вспоминаются, когда-то учили, у них им давали домашнее образование. Домашнее образование это было просто идеальное, вы не представляете, насколько это был высокий уровень. Потом их уже начали отправлять в Оксфорды и так далее и тому подобное. Как это происходило? Их учили нескольким языкам, их учили философии, их учили истории. Это было прежде всего самое главное. Их учили танцам, их учили хорошим манерам. Я даже знаю, вот, например, книгу там средневековье, из средних веков, 12 век. И говорят, типа, не шмаркаться в рукав, не вытирать рукавом грязный рот, когда ты ешь. Не плеваться на пол во время еды. Этому учили. Понимаете? Этому учили. И эти дворяне не стали дворянами или стали, понимаете, вот такими высокодуховными личностями, потому что, понимаете, они так родились в дворянской семье. Но. А эта семья воспитывала из поколения в поколение. Мы должны брать с этого пример. Я не говорю, что мы должны их повторять полностью одно к одному, понимаете, может быть, не надо каждого человека учить танцам. Может быть, не надо. И уж точно, наверное, не надо каждого человека учить фехтованию. Понимаете, мы сейчас, говорится, к дуэли их не готовим. Окей, я все это понимаю. Об этом речь не идет. Но все остальное, оно не потеряло ни секунды своей актуальности. Ни секунды. Вся, например, западная мысль строится на Платоне, если вы не в курсе. Платон-то был греческий философ, идеалист. Частично на Аристотеле. То есть нужно хотя бы давать какие-то минимальные знания об этих двух людях. Что они хотели, что они проповедовали. Нужно давать, понимаете, нужно все время говорить о другом, что, например, что несмотря на все беды, которые сопровождались в христианстве, как говорится, насаждением христианства и так далее, христианство, в принципе, себя позиционировало как религия действительно добра. А ислам, получается, религией добра не является, несмотря на то, что он таким провозглашен. Что Израиль, например, построен не на украденной земле, а что это фактически деколонизационный проект, понимаете, Израиль. То есть уход от колоний, возвращение нормального населения, коренного населения на свое место. Как бы это другие не трактовали. То есть если Израиль вызывает столько битв по всему миру, из-за своего существования, значит, надо это объяснять. Надо объяснять, что китайские коммунисты – это не хорошие люди, которые, понимаете, там, понимаете, просто строят хорошую страну. Нет, это ужасная страна, которая ворует ваши технологии, ворует ваши идеи, выжимает вас с рынка, требует эксклюзивности полной, понимаете, что они не хотят сосуществовать с вами рядом. Они хотят существовать только эксклюзивно сами по себе. А вы должны быть у них на посылках. Вот что, вот это надо объяснять, говорить. Читать лекции. По-доброму, с примерами, с видеофильмами, с фотографиями. Вы там говорите про коммунизм, пожалуйста, вот вам фотографии из Кампучии. Что делали в Кампучии с очень умными, образованными людьми, которые носили очки, вы в курсе? Наверное, многие не в курсе. За то, что вы носили очки, вы считались очень грамотным. Это в Кампучии при Полпоте не поощрялось. Вас закапывали в землю по горло. Вот за ношение очков. На полном серьезе. Закапывали по горло в землю. Брали вот такую мотыгу, знаете, которая вот такая, это мотыга на русском называется. То есть, это такой типа, как вот топор такой вот, для взбарывания, земли. Избивали вам голову. Потому что головы складывались в какие-то пирамиды такие, показывались, понимаете, всем в виде назидания. Что грамотным быть нельзя. Почему? Потому что там была крестьянская революция, крестьяне были абсолютно неграмотны, ничего не знали, не умели, кроме как землю обрабатывать. Поэтому все вот эти представители интеллигенции или умных кругов считались врагами народа. 3 года они это уничтожали, 3 миллиона человек, треть населения была уничтожена. Во имя чего? Во имя нищей, абсолютно забитой, грязной страны. Помойка этого мира. Это Кампучия. Вот на чем надо это рассказывать. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
17: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
18: Хоумкер агентство Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
19: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
20: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
22: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
23: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
24: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
25: Мой адвокат.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт. Мудрость.
29: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
30: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Путин заявил, что Россия будет отвечать аналогичными действиями, если европейские государства начнут захватывать российские суда. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося противостояния России и европейских стран вокруг морских перевозок, санкций и так называемого теневого флота, который используется для экспорта российской нефти. Путин заявил, что Москва рассматривает возможное задержание российских судов как основание для ответных мер против судов европейских государств. Особое значение имеют Балтийское море и маршруты, по которым Россия продолжает экспортировать нефть. Зеленский сообщил, что Киев передал американским переговорщикам свои предложения по возможному завершению войны с Россией. Содержание документа полностью не раскрывается. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты, по мнению Киева, могут сыграть решающую роль сразу в двух направлениях. Усиливать украинскую противовоздушную оборону и одновременно увеличивать давление на Москву с целью добиться переговоров. При этом военные действия только усиливаются. В ночь на 12 августа Россия заявила о перехвате 502 украинских беспилотников, а российские силы атаковали Одессу. Рейтер подчеркивает, что независимо проверить заявление российского Минобороны о количестве уничтоженных дронов невозможно. Сотрудник Нью-Йорк Сити Кансел Рафаэль Рубио, который провел около 5 месяцев в иммиграционном заключении, получил убежище в США. Рубио был задержан сотрудниками ICE, а его дело получило большую огласку в Нью-Йорке из-за его работы в городском совете. Теперь суд предоставил ему статус беженца, который позволяет человеку оставаться в США при доказанной угрозе преследования в стране происхождения. Для нью-йоркской политики история имеет большое значение. Администрация мэра Мамдани и многие члены горсовета находятся в серьезном конфликте с федеральными властями по вопросам иммиграции и действий ICE. Решение по делу Рубио поэтому воспринимается не только как личная победа одного человека, но и как очередной эпизод гораздо более масштабного противостояния между Вашингтоном и властями Нью-Йорка по вопросам иммиграционной политики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня»

0: За горами. И вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway After School Program Веска Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Oceanfront views, great amenities.
12: Planning our next vacation?
11: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
12: Find anything good?
11: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
12: That has great rehab, right?
11: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
12: Perfect.
13: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
14: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
15: «Моя Америка. Прошлое и настоящее». Исторические экскурсы с Алексеем Орловым.

Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Я начинаю с двух очень грустных новостей. Одна – это Миша Гулько умер, и умер Саша Грант. Ну, с Мишей Гулько мы не работали вместе, но встречались, конечно, неоднократно. Я восхищался вообще его талантом, он прекрасный певец. Некоторые песни, например, «Ты помнишь тот Ванинский порт и борт парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в соленые мрачные трюмы». Как Миша исполнял эту песню? Или «По тундре, по широкой дороге, где мчится скорый, Воркута-Ленинград, мы бежали с тобою, зеленеющий маем». Как Миша пел, и Миши нету, окей. И Саша Грант. Ну, с Мишей мы были хорошо знакомы. С Сашей Грантом мы не просто были хорошо знакомы, мы работали вместе почти что четверть века. Я работал в газете «Новое русское слово», я возглавлял отдел информации, и время от времени нам требовалось пополнение. И однажды, это 87-й или 88-й год, я точно не помню, но еще до крушения советской власти, мне вызвал владелец команды и сказал: «Есть человек, который хочет устроиться на работу. Тебе нужен переводчик?» Я говорю: «Да, мне переводчик нужен, только проверь его». Ну и вот Саша Грант, я дал ему задание, с этим заданием он справился очень здорово. И мы работали, ну, во-первых, пока существовало «Новое русское слово», а потом на «Дэвидсон радио». Он, правда, работал постоянно, чаще, он бывал на «Дэвидсон радио».

0: радио. Я после того, как я уехал в Северную Каролину, это 2008 год, когда я бывал в Нью-Йорке, а я бывал в Нью-Йорке довольно часто, мы постоянно встречались. Воспоминания Саши, масса воспоминаний. Я должен сказать, что он вообще был очень веселый человек, с массой баек. Рассказывал всякие истории, интереснейшие истории. Любил выпить, я должен сказать, что на моей памяти он единственный человек, с которым я работал, который мог выпить и в то же время продолжать работать. Потому что когда я выпивал, я на работе не выпивал. Но если бы я выпил, я работать был бы не в состоянии. Ну и Саше попадало всякие истории в связи с тем, что он за рулем. Последний раз мы виделись в июле прошлого года. Я приезжал в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, у меня друзья в Нью-Джерси. И у нас общий друг, нам человек, который помогает нам в компьютерах. Он мне помогал, Саше помогал, он многим помогает. Ну и я у него всегда бываю, когда приезжаю. Саша все-таки жил в Квинси, в Манхэттене, а я не очень люблю ездить в Нью-Йорк, потому что опыт водителя такси показывает мне, что если есть возможность в Нью-Йорк не ездить, то лучше в Нью-Йорк не ездить. И вот мы встретились, он узнал, что я приезжаю, нашего общего знакомого нью-джерсийского. И мы встречались, это был июль прошлого года. Значит, он стал болеть. Я и не разобрался, что главное, в чем, так сказать, заключалась эта болезнь. Я тем более не медик. Я должен сказать, что последний раз я с Сашей разговаривал. Он уже в очередной раз был выписан из больницы. Я разговаривал месяца 2,5-3 назад. Причем ему было трудно говорить. И я у него спросил, тебе кто-нибудь помогает? Он говорит, да, не волнуйся, мне кто-нибудь помогает. А вот наш общий друг, компьютерный специалист, он с ним беседовал чаще. И недели 2 или 3 назад я позвонил ему, говорю, мы постоянно общаемся, я говорю, Юра, а Саша? Он говорит, Саша уже не отвечает. Это все очень и очень грустно. Должен сказать, что... Окей, у нас, кстати, была прекрасная бригада в новом русском слове. Это был Саша Грант. Это был Вадим Ермолинец, это был Володя Козловский. Хорошая бригада была, просто замечательная бригада. И я должен сказать, что я эти дни, годы, которые мы работали вместе, может быть, это одни из моих лучших лет в журналистской работе. Окей, грустно, очень и очень грустно. Но что делать, дамы и господа? К сожалению, никто не вечен. В том числе ваш покорный слуга. Окей, дамы и господа, перед тем, как начать очередную передачу из цикла «Моя Америка», я напомню вам, что спонсор программы «Моя Америка» – это Vision Palace, Дворец Зрения. Но я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Ну, у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность – приобрести очки, купить очки еще по старым, хорошим, добрым ценам. Где это сделать? Я думаю, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправа очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. А можете позвонить по телефону. Позвоните 718 998-84-00. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. Напомню, телефон 718-998-84-00. О чем мы будем говорить, дамы и господа? Вы прекрасно знаете, тот, кто интересуется политикой, а политикой все интересуются, что в Сенате застрял предложенный Дональдом Трампом закон, который называется Safe America. То есть закон, который, если его примут, он позволит, ну, скажем так, сократить, снизить, не ликвидировать полностью, наверное, здорово сократить махинации на избирательных участках. Но этот закон застрял, потому что в Сенате есть правило филибастера. Вот мы сегодня будем говорить об этом правиле. Итак, я сразу же хочу сказать, вы прекрасно знаете лучше меня, что очень-очень трудно обнаружить что-то общее между Бараком Хусейном Обамом и Дональдом Джей Трампом. Вряд ли в нашей стране существовали два столь не схожих президента. Ну, один по рождению мусульманин, а второй христианин. Один марксист, если вы почитаете его первую автобиографию, вы об этом сами узнаете. Другой Трамп капиталист, один сторонник полного вмешательства федерального правительства во все поры повседневной жизни, но другой уважает право индивидуума. Один уверен, что Соединенные Штаты несут ответственность за все постигшие мир несчастья. Другой, наоборот, он считает, что Соединенные Штаты спасли мир в ряде войн, в том числе в Первой мировой войне и Второй мировой войне. Обама и Трамп, они будто бы принадлежат не только к разным странам, но и к разным историческим эпохам. Но эти два президента, мы с вами прекрасно знаем, но они современники, просто современники. И Обама покинул Белый дом 20 января 2017 года, и в тот же день Трамп переступил порог Белого дома. Но между ними есть кое-что общее. Общее между Обамой и Трампом – это отношение к филибастеру. Филибастер – это парламентская процедура в Сенате. Процедура, позволяющая партии, которая находится в меньшинстве, блокировать законопроекты, вынесенные рассмотрение партии с большинством депутатских мандатов. Мы с вами знаем, в палате 100 депутатов. Для принятия абсолютного большинства законопроектов, за исключением законопроектов, связанных с бюджетом, для всех остальных требуется не простое большинство 51 голос, а минимум 60 голосов. Это и есть филибастер. Препятствие желанию большинства утвердить законопроект, с которым не согласно меньшинство. Обама настаивал на отмене филибастера в те самые годы, не в годы своего президентства, а в годы правления Джо Байдена, когда находившиеся в меньшинстве в Сенате республиканцы препятствовали принятию законов, которые хотели провести демократы. Трамп настаивает сейчас. Сейчас ситуация противоположная. Меньшинство в Сенате – это у демократов, большинство у республиканцев. Обама назвал филибастер пережитком Джона Кроу. То есть, с точки зрения Обамы, это марксизм. Марксизм – это ислами, это расизм, самый настоящий расизм. Трамп никаких обидных кличек филибастеру пока что не дал. Он лишь требует от сенаторов-однопартийцев, республиканцев, ликвидировать филибастер. Вот что он, например, написал в социальной сети Труф. Мое терпение на исходе, это он говорит республиканцам, отменяйте филибастер, мое терпение на исходе. Джо Байден, но оказавшийся в Белом доме благодаря фальсификации выборов в 2020 году, требовал от сенаторов-однопартийцев ликвидировать филибастер. Депутаты контролировали Сенат и имели возможность выполнить требования Байдена. Но во фракции Демократической партии обнаружились два диссидента. Мы их прекрасно знаем. Это Джо Манчин, он был сенатором из Западной Вирджинии. И это госпожа Кристин Синема, она была сенатором из Аризоны. Вот Манчин и Синема блокировали попытку партийного руководства удовлетворить требования президента и принять правила, ликвидирующие филибастер. Не будет удовлетворено и требование Трампа. Ныне в сенатской фракции республиканской партии диссидентов больше. По крайней мере 5-6-7 республиканцев в Сенате считают необходимым сохранить филибастер. На днях газета Wall Street Journal опубликовала статью сенатора-республиканца Джона Кертиса. Он из штата Юта. Статья называется очень просто. «Я не стану менять правила филибастера». Глава республиканской фракции в Сенате Джо Тьюн, он из Южной Дакоты, он знает, что нет смысла ставить на голосование требования Трампа о ликвидации филибастера или каких-то изменений в трактовке этого правила. Все 47 демократов проголосуют против, и к ним присоединятся, ну, даже если всего 4 республиканца, но к ним присоединятся гораздо больше республиканцев. Мое предположение, я считаю, что филибастер останется на своем месте. История филибастера, история, она интересна и она и поучительна. В Конституции записано, это первая статья, пятый раздел. Читаю Конституцию. Каждая палата может устанавливать правила проведения своих заседаний. То есть каждая палата устанавливает правила для себя. В палате представителей правило простое. Все решает простое большинство. Любой законопроект, принятый даже с преимуществом в один голос, окей, этого достаточно. Сенат установил другое правило, правило филибастера. И время от времени, о чем я расскажу сегодня, конечно, вносил в это правило поправки. Фундамент филибастера, фундамент, был заложен в 1787 году, когда Конституция создала двухпалатный парламент, Конгресс, две палаты. Палату представителей и Сенат. Это был фундамент филибастера. Сформулировано это правило было позднее, и я об этом тоже скажу. Теперь, если обратиться к истории, американские политики той поры были прекрасно образованными людьми, и они хорошо знали историю древнего мира. Прибегая к процессуальному процессу, позволяющему блокировать законопроект, они взяли за образец парламентскую тактику меньшинства в Римском Сенате. История. В 60-м году до новой эры сенатор Марк Полиций Каттон, сорвал обсуждение в Сенате инициативы Гая Юлия Цезаря. По правилам Сената любые дебаты заканчивались заходом солнца. И Каттон говорил, пока солнце не зашло. Юлий Цезарь распорядился отправить его за эту тактику в тюрьму. Но к примеру Каттона последовали многие другие сенаторы. Один из них, Марк Петрей, сказал Цезарю, «Я охотнее буду с Каттоном в тюрьме, чем с тобой в Сенате». На следующий год, это 59-й год до новой эры, Каттон решил снова разговориться. Ну и он снова попал в тюрьму. Это история, которую прекрасно, конечно, знали создатели Конституции. Теперь, Томас Джефферсон, он не участвовал в создании Конституции, он во время Конституционного конвента, конвент происходил в Филадельфии с мая 1787 года по сентябрь. Он был послом Соединенных Штатов в Париже. После возвращения в Америку Джефферсон был назначен Джорджем Вашингтоном госсекретарем. Он спросил у президента Джорджа Вашингтона. Вашингтон был председателем Конституционного конвента. И Джефферсон у него спросил, почему в Конгрессе создали две палаты. Согласно легенде, Вашингтон ответил следующее. Я говорю согласно легенде, потому что нигде документально не установлено, что Вашингтон это сказал. Сейчас я процитирую это. Тем не менее, это приписывают Вашингтону. Итак, на вопрос Джефферсона, почему созданы две палаты, нижняя и верхняя, Вашингтон ответил, я цитирую, «Мы поливаем законопроект в сенаторское блюдце, чтобы его охладить». Иными словами, законопроект, созданный в палате представителей, слишком горячий. И для того, чтобы его обсудить, его передается в Сенат. А почему он там горячий? Очень просто, дамы и господа. Потому что депутатов Палаты представителей, их каждые два года ждут перевыборы. Им необходимо выражать мнение своих избирателей, то есть народную волю. Выражая их волю, конгрессмены могут руководствоваться не столько здравым смыслом, сколько эмоциями электората, требованиями избирателей. Задача сенаторов, депутатов Верхней Палаты, охладить их пыл. И у них есть для этого возможность, потому что Сенат переизбирается раз в 6 лет. К тому же, в течение долгого времени сенаторов не выбирали рядовые избиратели, а выбирали легислатуры каждого штата. Рядовые избиратели стали избирать сенаторов только после ратификации в 1913 году 17-й поправки Конституции. Итак, у Сената есть возможность охладить страсти, то есть обсуждать долго-долго-предолго поступивший из палаты представителей законопроект. Сенаторам предоставляется неограниченное время для дебатов. Бывало, что нижняя палата обсуждала законопроект не дольше 2 часов, 1 часа, затем ставила на голосование. В верхней палате никакой спешки никогда не существовало, не существует. И случалось, многократно случалось, Сенат даже не принимал на рассмотрение поступивший из палаты представителей законопроект. Но то же самое, кстати, происходит в Верховном суде. Верховный суд поступает на рассмотрение сотни дел. Верховный суд принимает на рассмотрение лишь единицы. Для того, чтобы Верховный суд принял какое-то дело на рассмотрение, требуется желание не менее 4 членов Верховного суда рассматривать это дело. Итак, обсуждение. Долгие споры – это здоровые средства для достижения цели создания закона. Сошлюсь, однако, что сенаторы использовали иногда средства не для того, чтобы цель была достигнута. Говорение часто превращалось в самоцель и сводило на нет законодательный процесс. Поэтому не случайно такую говорение стали сравнивать с флибустьерством. Флибустьерством. И стали называть филибастером. Флибустьеры, мы с вами знаем, это пираты. Они занимались на море грабежами. Филибастеры в Сенате грабили и продолжают грабить депутатов Палаты представителей, которые отправили им на утверждение тот или иной законопроект. Первый зафиксированный историей нашей страны филибастер в Конгрессе произошел в 1837 году. Тогда сенаторы Виги, бывшие в меньшинстве, пытались сблокировать законопроект, предложенный демократами и поддержанный президентом-демократом Мартином фон Бюреном. Дамы и господа, я ставлю точку в этом интересном, на мой взгляд, историческом процессе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсонс Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Члены Конгресса от Нью-Йорка продвигают закон, который должен обязать иммиграционную службу ICE своевременно сообщать родственникам о смерти человека в иммиграционном заключении. Сейчас внутренняя политика ICE предусматривает уведомление соответствующих лиц, насколько это возможно, но авторы инициативы говорят, что этого недостаточно, поскольку речь идет о ведомственном правиле, а не о четкой федеральной законодательной обязанности. Конгрессмен Ричи Торрес заявил, что существующая система на практике не обеспечивает семьям необходимой защиты. Поводом для законодательной инициативы стали случаи, когда родственники узнавали о смерти близкого человека в федеральном заключении с задержкой. Для Нью-Йорка вопрос особенно актуален из-за огромного числа иммигрантов и продолжающегося конфликта между городскими властями и администрацией Трампа вокруг иммиграционной политики. Законопроект теперь должен пройти рассмотрение в Конгрессе. Мэр Мамдани провел закрытую встречу с группой нью-йоркских раввинов. ABC 7 сообщает, что разговор состоялся на фоне обеспокоенности некоторых еврейских лидеров высказываниями мэра об Израиле и ростом антисемитизма в городе. Участники встречи призывали мэра изменить тон отдельных заявлений и более решительно реагировать на проявления антисемитизма. Для Мамдани это один из наиболее чувствительных политических вопросов после прихода в Сити-Холл. Нью-Йорк является домом для одной из крупнейших еврейских общин за пределами Израиля, поэтому отношения мэрии с различными ее организациями имеют большое политическое и общественное значение. Сама встреча была не публичной, поэтому полный перечень обсуждавшихся вопросов не опубликован. Сегодня ночью в Нью-Йорке можно посмотреть на одно из красивейших астрономических событий года. Метеорный поток Персеиды достигает пика 12-13 августа. Вдали от городского освещения при хорошей погоде можно увидеть десятки метеоров в час. В самом Манхэттене световое загрязнение серьезно мешает наблюдениям, поэтому лучше смотреть на небо в более темных районах или за пределами города.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Повторю еще раз, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у нас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. И все это в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности. С 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы побываете Vision Palace по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну а теперь мы продолжим об истории филибастера. В первое столетие Конгресса депутаты Сената не часто прибегали к филибастеру, поскольку правило требовало, чтобы сенатор-флибустьер говорил без перерыва на одном месте, не имея даже возможности отлучиться по естественной нужде. Рекорд был установлен 19 мая 1908 года Робертом Лаволетом, это сенатор-прогрессист из Висконсина. Мы, дамы и господа, называем прогрессистами сегодня левых демократов, там социалистов, коммунистов, марксистов. Это, кстати, неправильное название, они не сторонники прогресса, они сторонники регресса. Но если говорить о зарождении прогрессивизма, это республиканская партия. Теодор Рузвельт был первым президентом. Республиканец, прогрессивистом. Итак, 29 мая 1908 года Роберт Лаволет проговорил 18 часов 23 минуты, чтобы блокировать банковский законопроект, который был предложен республиканцами. Кстати, это достаточно интересная политическая фамилия. Их Роберт Лаволет, который в 1908 году чесал языком 18 часов 23 минуты, это отец. Его сын тоже Роберт. И когда папа перестал быть сенатором из Висконсина, то его место занял сын. И этот сын вошел в историю еще вот почему. В 1946 году этот сын, республиканец, проиграл республиканский праймерис мало кому известному местному судье, которого звали Джо, а фамилия которого была Маккарти. Причем Лаволета знала, весь штат знал. Он поэтому отказался от публичных дебатов с Маккарти, считая, что если он будет выступать с ним в публичных дебатах, это своего рода реклама для Джо Маккарти. Окей, дебатов не было. А Маккарти выиграл у этого республиканца, который более десятилетий сидел в Сенате. Каким образом он выбрал? Все дело в том, это 1946 год. И Лаволет, как и его папа, прогрессивист, а сын уже не просто прогрессивист, а ближе к социалисту, коммунисту, он на всех на все лады прославлял Советский Союз и Сталина. Так вот, в избирательной кампании Джо Маккарти сосредоточил внимание на том, что его соперник слишком верит Сталину. И в 1946 году Маккарти выиграл праймерис, ну а потом он выиграл и всеобщий выбор и стал сенатором от штата Висконсин. Итак, перенесемся в 1917 год. После вступления Соединенных Штатов в мировую войну демократы, им принадлежало большинство мест, внесли правила в Сенат, изменения, позволяющие правила, 1917 год, правило позволяло поставить точку в говорильне. Это могло случиться, если 2/3 депутатов Сената сочтут нужным прекратить премию. 2/3 делегатов Сената. На этом изменении правила настаивал президент-демократ Вудро Вильсон. Тогда в Сенате застрял из-за филибастера его биль о вооружении торговых судов. Итак, 1917 год. Филибастер, 2/3 депутатов только могут помешать продвижению законопроекта. А в 1970 году, это совсем уже недавно, было принято правило, которое предотвращало обсуждение любого вопроса только в том случае, если против обсуждения будет не менее 60 делегатов. Вот существующее поныне правило 60 депутатов могут блокировать, только 60 депутатов, согласие 60 депутатов позволяет ставить на голосование тот или иной законопроект, это родилось в 1970 году. И с тех пор, может быть, тысячи законопроектов, принятых в Палате представителей, может быть, больше, Сенат даже не рассматривал. Потому что 60 сенаторов получили право блокировать голосование по любому вопросу, принятому Палатой представителей. Итак, это, повторю еще раз, 1970 год. Теперь мы приближаемся уже к своей нынешней жизни. В 2013 году, это уже на нашей памяти совсем недавно, Сенат принял правило, позволяющее простому большинству, 51 депутат из 100, решать судьбу кандидатов на высокие административные посты и на посты федеральных судей. То есть до этого, до 2013 года, для того, чтобы был утвержден какой-то министр или какой-то федеральный судья, требовалось 60 голосов. Не менее так, желание. Но в 2013 году по предложению лидера Демократической партии в Сенате Гарри Рида, он был сенатором из Невады, было принято решение для подтверждения кандидатур на федеральных судей и на административные посты требуется всего 51 голос. Республиканцы, они протестовали, но у республиканцев было 2013 год только 45 мест. Риду не составило труда заручиться поддержкой большинства однопартийцев, и Сенат изменил правила. Сенат ввел в практику право, позволяющее простому большинству принимать решения при голосовании по предложенным президентом лиц на посты в администрации и федеральные суды. Исключение было сделано для кандидатов в Верховный суд. То есть федеральные суды 51 голос достаточно. Верховный суд ни в коем случае. Но в 2017 году большинство мандатов в Сенате было уже республиканцев. И лидер республиканцев Митч МакКоннелл, он сенатор из Кентаки, предложил правило, согласно которому для выдвиженцев президента Верховный суд тоже будет достаточно всего лишь простое большинство, 51 голос. Ну, на этот раз, конечно, протестовали сенаторы-демократы, но протесты не помогли. Правило было принято, и благодаря этому правилу в четырехлетний срок президентства Дональда Трампа, в первый четырехлетний срок, Верховный суд пополнили Нил Горсич, Брэд Кавана и Эмми Кони Барретт. Таким образом, все началось с Гарри Рида. Если бы Гарри Рид в 2013 году не предложил, демократы до сих пор не могут Риду простить то, что он добился простого большинства при голосовании судей посты федеральных судей. Это подтолкнуло МакКоннелла и позволить простое большинство для поддержки кандидатур в Верховный суд. Ну, а теперь давайте вернемся в сегодняшний день. В Сенате застрял закон, предложенный Трампом, который поддерживается всеми 53 сенаторами-республиканцами. Этот закон называется «Save America». Но для того, чтобы этот закон был поставлен на голосование, требуется 60 голосов. Закон очень простой, дамы и господа. Закон требует предъявлять при голосовании документ, подтверждающий наличие у избирателя американского гражданства. Закон очень простой. Имейте свидетельство, что вы гражданин Соединенных Штатов. Но демократы категорически против этого закона. Среди демократов есть только один демократ, мы его с вами знаем. Джон Феттерман, это демократ из Пенсильвании, который поддерживает закон Save America. Все остальные демократы против. Почему? Ну, я думаю, каждый из вас знает ответ, почему демократы против этого закона. Потому что демократы надеются на то, что придут голосовать избиратели, и не только причем на президентских выборах, а на любых выборах. Ну, во-первых, люди, которые находятся в Соединенных Штатах на законном основании, но еще не стали гражданами Соединенных Штатов. Ваш покорный слуга. Я впервые голосовал в 84-м году. Я приехал в Соединенные Штаты в 87-м, голосовал в 84-м. У меня, естественно, была грин-карта. Я приехал на законных основаниях. Но не будучи гражданином Соединенных Штатов, я не имел права голоса. Демократов это не устраивает. Они готовы допустить к урнам, или раньше это были урны, теперь это компьютерные всякие экраны, допустить людей, ну, даже нелегальных иммигрантов. Именно поэтому они против. Что сделать? Сделать можно только, по мнению Трампа, ликвидировать филибастер, касающийся вообще ликвидировать филибастер. И если... Или изменить правила, скажем, пускай остается 60 голосов, но когда речь заходит о 60 голосов в Сенате, но когда речь заходит о выборах, то пускай в этом случае филибастера не будет, а будет только простое большинство 51 голос. Окей. И вот Трамп хочет, чтобы республиканцы внесли изменения. Теперь... Палата представителей этот биль уже давно одобрила. Все 217 республиканцев голосовали за. К ним присоединился один демократ из Техаса, мистер Генри Кульяр. 213 демократов голосовали против. Ну, я помню, какой-то у меня есть радиослушатели, который обиделся, когда я назвал демократическую партию «дерьмократическая партия». Значит, на мой взгляд, когда я говорю, что демократическая партия ныне дерьмократическая партия, я не имею в виду рядовых избирателей, которых миллионы. Я имею в виду вот этих посланцев рядовых избирателей в Палату представителей, в Сенат, которые не желают принимать закон, требующий, чтобы право голоса имели только граждане Соединенных Штатов и подтверждали это право каким-то документом. Итак, законопроект не может поступить на подпись Трампа до тех пор, пока его не утвердит Сенат. Трамп заявляет: республиканцы могли бы коренным образом изменить всю систему власти и страну простым большинством голосов. Окей. Но вот вопрос, дамы и господа, вопрос, на который следует ответить. Что случится в случае, если республиканцы согласятся с президентом? Если республика. Возможно, вполне возможно, что закон Save America, спасем Америку, предотвратит участие в выборах избирателей без гражданства уже на промежуточных выборах и поможет, возможно, в ноябре республиканцам одержать на этих выборах победу. Но принятие этого закона абсолютно не гарантирует победу республиканской партии. Правящая партия, сейчас правящая партия республиканская, мы прекрасно с вами знаем историю. Правящая партия, как правило, проигрывает промежуточные выборы. И предстоящие выборы могут не стать исключением из этого правила, даже при наличии закона Save America. Я напомню, что после Второй мировой войны лишь в двух случаях промежуточные выборы не проиграла правящая партия. Это случилось в первый раз в 1998 году, когда президентом был демократ Билл Клинтон. В 1998 году его партия не потерпела поражения на промежуточных выборах, а в 2006 году это уже случилось, республиканцы не проиграли промежуточные выборы, когда президентом был Джордж Буш сын. Во всех остальных случаях правящая партия проигрывает промежуточные выборы, причем дважды за это время демократическая партия проиграла с разгромом промежуточные выборы. Это случилось в 1994 году, когда президентом был Билл Клинтон, и в 2010 году, когда президентом был Барак Обама. Таким образом, абсолютно не исключено, что даже если закон Save America войдет в силу, республиканцы смогут выиграть промежуточные выборы. Ликвидация же филибастера может привести к разительным переменам в нашей стране. К примеру, если филибастер будет отменен, то демократы, получив большинство мандатов в Сенате, и если им будет принадлежать Белый дом, я процитирую Трампа, они изменят систему страны. Они увеличат состав Верховного суда. Кстати, госпожа Камала Харрис, которая намерена выдвигать свою кандидатуру в президенты и надеется, что она станет кандидатом Демократической партии в 1998 году, она прямо сказала, что цель демократов – ликвидировать филибастер и с этой помощью увеличить число судей в Верховном суде. Очень просто. Дальше больше. В этом случае, если филибастера не будет, то в состав Союза, в состав Соединенных Штатов Америки может быть принят 51-й штат, Пуэрто-Рико. Если Пуэрто-Рико будет принято в состав Союза как 51-й штат, это автоматически позволяет демократам получить два дополнительных места в Сенате, два мандата в Сенате. И я не знаю, сколько придется депутатов Палаты представителей на Пуэрто-Рико, 5 или 6, я точно не могу сказать, 3 или 4. Все они тоже будут демократами. Более того, они сделают Медикер для всех. Значит, Медикер для всех, они сегодня прямо об этом говорят. Медикер для всех, то есть Медикер получает каждый из нас с вами. Это, знаете, я получаю медикер, потому что когда я работал, из моей зарплаты вычитались деньги в фонд медикера, так же, как из зарплаты каждого работающего. Медикер для всех – это медикейт для людей, медикер, которые никогда не работали. Это медикер для нелегальных иммигрантов. Он для всех. И уже подсчитано, медикер для всех просто-напросто сделает эту программу банкротом. Что касается второй поправки в Конституции, Верховный суд, в котором будет 15-16, сколько там будет человек, он примет, он поддержит. Верховный суд не принимает законы. Он поддерживает или отвергает принятые решения. Но он поддержит решение о таком законе, который практически выхолостит вторую поправку Конституции. Вот что случится, если не будет филибастера. Теперь, естественным, конечно, вопрос, который задается. Ну, если демократы смогут ликвидировать филибастер, то почему бы уже сегодня не филибастер ликвидировать республиканцам? По одной простой причине. Если демократы смогут, они это сделают. Если. Но если республиканцы сегодня ликвидируют филибастер, они тем самым облегчат дорогу демократов. Вполне может быть, что в составе фракции Демократической партии в Сенате, если у демократов будет большинство, может оказаться двое-трое, я не знаю, сколько-то диссидентов, которые будут против ликвидации филибастера. Итак, филибастер должен быть сохранен. Я абсолютно не согласен с требованием Трампа отменить филибастер или внести в него изменения. Я согласен с теми республиканцами, которые выступают против отмены или исправления каких-то правил филибастера. Сейф, закон Save America – это грошовая цена за ликвидацию филибастера. Вот как прокомментировала редколлегия газеты Wall Street Journal вот это решение ликвидировать Save America. Я процитирую. «Подобный шаг – это как бы взломать банковский сейф, чтобы достать из него всего лишь $15». Да, дамы и господа, это так. Таким образом, остается филибастер, и ему жить. Чем дольше, тем лучше. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Я расстаюсь с вами на несколько минут. Не покидайте волну Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через 14-15 минут.
0: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: «Мелодии украинской души». Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне.
8: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: musicnyc@gmail.com.
8: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк Сити Канцл объявил расследование деятельности интернет-платформ, где пользователи могут делать денежные ставки на исход реальных событий, выборов, спортивных соревнований, культурных событий и даже погоды. Спикер горсовета Джули Мэннин заявила, что власти обеспокоены тем, как такие платформы рекламируют свои услуги и насколько активно они привлекают молодых пользователей. Совет намерен изучить возможные обманные хищнические маркетинговые практики, и Мэннин добавила, что город не намерен позволять индустрии превращать нью-йоркцев, особенно молодых людей, в сопутствующий ущерб быстро растущего рынка. Пока речь идет именно о расследовании, City Council еще не вынес заключение о нарушении закона конкретными компаниями. Но это может стать первым этапом нового регулирования быстро растущего бизнеса Prediction Markets в Нью-Йорке. Подросток утонул на Раковый Бич после того, как официальная смена спасателей уже закончилась. Спасатели прекращают обычное дежурство в 6 вечера, хотя из-за действовавшего плана чрезвычайных мер при жаре часть сотрудников еще находилась неподалеку. Подросток оказался в воде вместе с другом. Началась спасательная операция. Одного молодого человека удалось спасти, второго вытащили из воды в критическом состоянии. Эта история вновь ставит перед городом сложный вопрос. Пляжи физически остаются доступными после 6 вечера, однако официальной защиты купающихся спасателями уже нет. Особенно опасны Раковейс из-за сильных обратных течений. После новой трагедии внимание будет приковано к департаментам парков и к вопросу, следует ли Нью-Йорку увеличивать часы работы спасателей в самые жаркие летние дни. Судья постановил, что присяжные по делу Луиджи Манджони останутся анонимными. Луиджи Манджони обвиняется в убийстве главы United Health Care Брайана Томпсона в центре Манхэттена в декабре 2024 года и не признает себя виновным. Кроме того, назначено дополнительное заседание по отдельному федеральному делу. Именно неожиданное появление этого дела вызвало предположение о возможной сделке между сторонами. Однако никакого подтверждения соглашения о признании вины сейчас нет. Отбор присяжных по делу штата должен начаться 8 сентября. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана от бывшего срока в России помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по

0: актуальная, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
1: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
0: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
1: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
0: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
1: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
0: Что такое смазочные уколы?
1: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
0: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
1: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
0: А как долго длится эффект от укола?
1: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
0: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
1: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
0: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
1: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
0: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers compensation и...
1: и no-fault страховку после автоаварии.
0: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 августа. И сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Джонс упал на 22 пункта. 55 тысяч, 377 был конечный результат.

0: год прибавил 20 пунктов, это 0,25%, 7749 была конечная точка. NASDAQ закрылся на отметке 26588 плюс 143 пункта, или чуть больше, чем 0,5%. Транспортный индекс поднялся на 1,4%. Russell 2000, индекс маленьких компаний, плюс 0,3%. Нефть минус 28 центов. $82.92 стоит 1 баррель нефти. Золото $32.20, плюс $4473.50 стоит унция золота. Унция серебра стоит $65.57. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,38%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,688%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,253%. За границей сегодня Англия минус 1/10, Франция минус 0,5%, Германия минус 0,25%, и Швейцария минус 2/3%. В Азии японский Никей прибавил 0,8%, Шанхай плюс 3%, Гонконг минус 0,8%. Обратите ваше внимание, на бондах интерес поднялся. Это значит, что цены на бондах упали. Из экономических новостей сегодня был объявлен бюджетный дефицит у нас в стране за июль месяц 432,3 миллиарда долларов. Это самый высокий бюджетный дефицит, начиная с марта 2021 года. То есть это достаточно серьезная цифра бюджетного дефицита. Из компаний, которые сегодня поднялись на индексе Standard & Poor's 500, лучше всех был Supermicro. Он прибавил больше, чем 19%. Lumentum, Siena Corporation, Dell, Coherent были в плюсах. В минусе были Texas Pacific, Sensora, ProSolar, Exxon Enterprises и Charter Communications. На NASDAQ Nebius, CoWiv, Lumentum, Space Exploration и Seagate были в плюсах. В минусе были Mercado Libre, Exxon Enterprises, Apollin, Meta, Platforms и Workday. На Dow лучше всех были Nvidia, они прибавили больше, чем 3%. Cisco Systems, Walmart, Honeywell и Merck & Company поднялись. Упали Home Depot, Microsoft, Salesforce и Nike, и Amazon были в минусе. Из отдельных компаний Microsoft потерял 11,38, Oracle прибавил 7,80, Meta минус $20.27, Amazon минус 4,99. Nvidia прибавила 6,59, Frog упал всего на 6 центов, зато Kratos поднялся на 9 центов. А я вижу, что Dell прибавил $43.53. Это достаточно большая цифра. Marvel прибавил 4,77 прибавил Marvel, и Visa упала на 3,40. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Это передача, которую вы все любите.
8: Я приветствую вас на волне 620 AM.
7: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
8: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
7: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
8: Ну разве можно остаться равнодушным?
7: И ее нельзя пропустить.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
11: Доброе утро, это Лев.
12: Меня зовут Жанна.
7: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
8: Ой, как интересно.
7: С 10 до 11 по пятницам.
8: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
13: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Действительно, с вами Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. Я так думаю, через 15 минут вы подключитесь к эфиру. Телефон для связи обычный. Я, естественно, напомню, 718-303-90-90. Но тот из вас, кто хочет черкнуть мне письмецо на мой емейльный адрес, адрес такой. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com, onemashaorlov@gmail.com. По этому же адресу вы можете, естественно, заказать мои книжки. Окей. Перед тем, как поделиться с вами достаточно интересной информацией, многие из вас знают, о чем я буду говорить. О ком я буду говорить, многие знают. Окей, я напомню вам, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, прежним ценам. Где это сделать? Окей. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл, оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы побываете в этом дворце зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Также можете позвонить по телефону 718-998-8420. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8420. Я думаю, дамы и господа, что любители тенниса, среди вас есть, конечно, любители тенниса, знают о том, кто такая была или был. Если был, это Ричард Генри Раскинд. Если была, то Рене Ричардс. Значит, я должен сказать, ну, во-первых, когда, почему эта тема интересна сегодня? Почему я сегодня взялся за эту тему? Потому что сегодня обсуждает, ну, если не вся страна, то определенная часть страны обсуждает вопрос, могут ли биологические мужчины принимать участие в женских соревнованиях. Но это обсуждение проходит уже несколько лет. Но в последние дни и недели оно связано с тем, что происходит в женской НБА. Потому что женская НБА, она до сих пор не решила, могут ли биологические мужчины принимать участие в женских соревнованиях. Там до сих пор идут споры. Ну и пока идут споры, как раз вышла из печати интереснейшая книжка. Книжка – это биография Рене Ричардс. Рене Ричардс. Она называется так: «В поисках Рене Ричардс. История первопроходца или первопроходки тенниса, сделавшей трансгендерный переход». Я должен сказать, дамы и господа, что это все случилось, началось как раз, когда я приехал в Соединенные Штаты в 1977 году. Я интересовался уже, конечно, спортом в то время, и я уже слыхал. Доходили слухи до Советского Союза, потому что я читал сербские газеты «Спортские новости». Это газета, которая в Загребе выходила, она пишется на латинице, сербско-хорватский язык, а газета, которая выходила в Белграде, она пишется на кириллице, ну, как бы славянскими буквами. Так вот, была история этой самой Генри Ричард Раскин, которая сделала себе операцию и стала, превратилась в женщину. Я должен сказать, это совершенно интереснейшая, интереснейшая дама, сегодня она уже дама. Она, это нью-йоркская, родилась в Нью-Йорке в 1934 году в Нью-Йорке. Блестяще закончила школу, ну просто сверх всякого, закончила частную школу. Потом училась в университетах, получила, стала доктором. Она блестящий глазник, офтальмолог, блестящий офтальмолог, блестящий. И она, когда училась в школе, как мальчик, она играла в теннис, она играла в бейсбол, баскетбол играла. Но когда она стала уже учиться в колледже, в Йельском университете, она переключилась только на теннис. И она была капитаном мужской команды в Йельском университете. Потом она была, продолжала играть в теннис и продолжала, став доктором, продолжала практиковать. И вот ей в голову пришло по самым различным причинам. Примерно, когда ей было примерно 40 лет, то есть в 1974 году, что, в общем-то, она не столько мужчина, сколько она женщина. Она сделала себе операцию. Сделала операцию. Причем, когда она сделала операцию, она на работу по-прежнему приходила в мужском обличии. Она решила переехать в Калифорнию. Она переехала в Калифорнию и стала ходить в женском обличии. И в Калифорнии она возобновила, ей 42 года, игру в теннис. Теннис. Причем, если, будучи мужчиной, теннисистом, она очень хорошо играла в любительских турнирах, но никогда не играла в профессиональных, то, переехав в Калифорнию и став из мужчины женщины, она стала принимать участие в женских соревнованиях. И, естественно, не составило труда местным журналистам распознать, что она – это он. И теннисистки стали обращаться к, что они не хотят с ней играть. Тем не менее, некоторые продолжали играть. И она и выигрывала, и проигрывала, играя с женщинами. Потом, в 1977 году, это как раз я приехал в Соединенные Штаты, она перебралась из Калифорнии, вернулась в Нью-Йорк. Она стала жить в Нью-Джерси. Она и сейчас живет в Нью-Джерси. И она заявила об участии в профессиональных турнирах, женских профессиональных турнирах. Женщины обратились в суд, и дело дошло до Верховного суда. Вы можете себе представить, дело дошло до Верховного суда. И Верховный суд постановил, что она имеет право принимать участие в женских соревнованиях. Причем ее адвокатом был известнейший адвокат Рой Кон. Рой Кон – это целая история. Ну, во-первых, Рой Кон был главным юристом в юридическом комитете у Джо Маккарти. Кстати, в этом же юридическом комитете помощником Роя Кона был Роберт Кеннеди. Мы должны с вами это дело знать. Потом Рой Кон уже в 80-е годы он был одним из адвокатов Дональда Трампа. Вот когда дело дошло до Верховного суда, он был ее адвокатом. Суд постановил, что она может участвовать в женских соревнованиях. И она стала участвовать в женских соревнованиях. А большого успеха в профессиональном женском теннисе в одиночных соревнованиях она не достигла. Но она достигла примерно хорошего результата, выступая в парных соревнованиях, особенно в микс-парах, то есть в смешанных парах, где выступают мужчина и женщина. В частности, одним из ее партнеров в микс был известнейший баскетболист Джон Лукас. Лукас играл профессионально, он был студентом, звездой студенческого баскетбола, он учился в Мэрилендском университете, потом он играл профессионально в Национальной баскетбольной ассоциации, а в перерывах между чемпионатами, то есть летом, он играл в теннис, И он играл с ней микс-пары. И они даже дошли, в одном из турниров они дошли до четвертьфинала. Она в каком-то турнире играла в полуфинале. И она выступала достаточно долго. А когда, перестав выступать, она снова вернулась к своей профессии. Она снова врач-глазник. Причем она была одним из лучших в Нью-Йорке врачей. К ней выстраивались очереди, потому что она делала блестящие совершенно операции. Сегодня она живет, она давно, конечно, уже в теннис она не играет, она уже на пенсии, ей 92 года. 92 года, кстати, когда она перестала играть, она в течение 2 лет была тренером Мартины Навратиловой, и под ее руководством Мартина Навратилова, когда она была тренером, выиграла несколько турниров «Большого шлема», в том числе Уимблдонский турнир, дважды побеждала в Уимблдонском турнире. Окей, она перестала заниматься теннисом, вышла на пенсию, и сейчас живет, она живет в штате Нью-Джерси. Итак, она первооткрыватель, первая, ну, трансгендерная женщина, которая добилась успехов в спорте, будучи биологическим мужчиной, ставшей женщиной, добивалась успехов в профессиональном спорте. И совершенно естественно, что сейчас к ней обращаются очень многие. Что она думает по поводу участия биологических мужчин в женском спорте? И надо сказать, к удивлению всей этой дерьма в партии, к удивлению всех, кто ратует за участие биологических мужчин в женском спорте, она категорически выступает против. И она это напросто, она объясняет. Вот эта журналистка, которая написала ее биографию, она, принимаясь за биографию, она была уверена, что ее героиня ее биографии, она скажет, да, конечно, надо открыть путь в женский спорт трансгендером, бывшим мужчиной. Она выступает, она объясняет очень просто. Она говорит, одно дело, когда я стала играть в женских турнирах, мне уже далеко шагнуло за 40 лет. Это была, ну, попытка попробовать. Что же касается нынешних разговоров, которые идут сейчас, то это идут разговоры в основном о том, чтобы молодые люди, ставшие, перековавшиеся трансгендеры из мужчин в женщин, чтобы они там, будь им 19, 20, 21 год, Яна говорит категорически против. И сегодня ее решение выступать против участия биологических мужчин в женских соревнованиях – это одна из козырных карт, которым пользуются многие люди, считающие, большинство американцев считает, что биологическим мужчинам нет места в женском спорте. Но тот, есть люди, которые считают иначе. Так вот, она козырная карта для тех, кто выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. На этом я ставлю точку в монологе. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Я вернусь к вам через несколько минут. И мы начнем обмен мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка представила новые данные о борьбе с незаконным оружием. По информации CBS Нью-Йорк, с начала этого года сотрудники NYPD изъяли на улицах города уже более 3200 единиц оружия. Отдельная проблема – оружие без обычных серийных номеров, которое может собираться из комплектующих. Полиция связывает изъятие с целевыми расследованиями, проверками и операциями против незаконного оборота оружия. При этом общая криминальная картина неоднозначна. Город сообщает о снижении ряда тяжких преступлений, но преступность на транспорте в июле выросла. Группа бывших заключенных Rikers Island подала иск против Нью-Йорка. Истцы утверждают, что во время содержания на Rikers сотрудники департамента неделями не обеспечивали им необходимое время на открытом воздухе. В иске говорится о периодах, когда люди буквально неделями не выходили на прогулку и не видели солнечный свет. Обвинения еще должны пройти судебную проверку, и подача иска сама по себе не устанавливает нарушения со стороны города. Условия содержания на Райкерс Айленд уже много лет являются предметом судебных разбирательств и споров между городом, федеральными властями и правозащитниками. После разрушительного землетрясения в Колумбии Нью-Йоркская колумбийская община начала масштабный сбор помощи. На улицах Вудсайд, где находится один из центров колумбийской жизни Нью-Йорка, предприятия и общественные организации собирают коробки с необходимыми вещами и пожертвования для пострадавших. Для многих жителей Квинса это катастрофа, не какая-то международная новость. У людей есть родители, братья, сестры и другие родственники непосредственно в пострадавших районах Колумбии. Поэтому местные организации одновременно занимаются гуманитарной помощью и помогают людям получать информацию о близких. Нью-Йорк традиционно становится одним из крупнейших американских центров сбора помощи после стихийных бедствий в Латинской Америке именно благодаря огромным диаспорам города. Сегодня Вудсайд стал одним из таких центров после колумбийской трагедии. Сегодня скорбит вся русскоязычная диаспора. Мы потеряли сразу двух легендарных, выдающихся личностей. Дядя Миша и дядя Саша. Любимые и неповторимые. Михаил Гулько и Александр Грант. Ушли в мир иной. Пусть вам там будет хорошо. Пусть там вам будет ярче. Ярче, чем на грешной земле. Сегодняшний метеоритный дождь Всевышний задумал в вашу честь. Вечная память. Спасибо за то, что вы сделали наш мир лучше.
3: Пропадал я за этот окурок. Никого не кляня, не виня.

0: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
2: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
8: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
9: Окей, дамы и господа, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Это можно сделать в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также есть защитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. Добрый вечер, Лаля, я слушаю вас.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Мои соболезнования близким Александра Гранта, Михаила Гулько. Хорошие люди уходят, очень-очень жаль. Виктор Топалер, Борис Салис, вот сейчас Александр Грант, Михаил Гулько. Очень-очень жалко. У меня к вам будет такой вопрос. Первый вопрос. Во-первых, по филибастеру я согласна, он должен, конечно, сохраниться. Но мой первый вопрос. Ваша книга, вот «Черные рабовладельцы Америки», есть она у вас на английском языке?
9: Нет, на английском языке нет. И я сразу же объясню, почему нет на английском. У меня на английском языке есть только первая книга, которая называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Она да, есть на английском языке. Да, да, все дело в том, что... Да, все дело в том, что я просто хочу всем это сказать, что... Перевод, прекрасный перевод на английский, это было волонтерское дело. Это мои друзья Саша Матлин и его дочь Оля. У меня, я деньги, книги сдаю за собственный счет. У меня нету денег просто-напросто платить за перевод. Перевод – это сложное дело. Плюс к тому, когда вышла книжка «Черные рабовладельцы», то мой друг, вы его слышите каждый раз, это... Мистер Гринберг, Генри Гринберг, это мой финансовый советник, консультант на протяжении многих-многих-многих лет. Он мне сразу сказал: Леша, ни в коем случае не переводи эту книжку на английский язык. Переведешь на английский язык, в твоей машине всегда будут разбиты окна, и будут разбиты окна в доме. Таким образом, ну, это не главная причина, но эта книжка не переведена на английский язык. Вот такой мой ответ. Я вас слушаю.
10: У меня еще один вопрос есть. Вот произошло такое событие. Мне кажется, что в нашей стране оно как-то незаметно прошло. 7 августа в Турции, значит, три страны, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия, они подписали договор о взаимной помощи, если на одну из этих стран кто-то нападет. Ну, это, я так понимаю, это как типа НАТО, да? Но смотрите, вот этот вот Турция, они же состоят в НАТО. И теперь вот они организовали тоже типа НАТО, но с мусульманскими странами.
9: Возможно, ой, Ларя, я сразу же вас прерву. Ну, это... Ну, кроме улыбок, это соглашение ничего не вызывает. Опять-таки, я не могу предсказывать, как и что, но эти страны, во-первых, находятся далеко друг от друга. Более того, что Саудовская Аравия и Пакистан, там разные мусульманские группы. Турция, она действительно принадлежит к НАТО. Значит, они... Многие считают, ну, многие, кое-кто считает, что это типа НАТО. Это ничего общего с типом НАТО нету. На мой взгляд, непросвещенный взгляд, это пустопорожнее соглашение, которое ни к чему не обязывает ни одну из этих стран. Опять-таки, давайте следить за развитием событий и будем делать выводы. С моей точки зрения, меня снято такие соглашения в этих странах, а хорошо это для Израиля или нет, вот меня это интересует. Я думаю, я слушал комментарии израильтян, но они разводят руками и говорят примерно следующее. Давайте посмотрим, что будет. Ничего особенного нет, ничего страшного. Окей, ничего
10: главное,
9: страшного.
10: Главное, чтобы другие мусульманские страны не присоединились к ним. Вот это главное.
9: О, посмотрим. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер. Значит, вы сказали о том, что могут сделать республиканцы, если у них будет власть. А мы можем рассмотреть вот такой вариант. Значит, если значит, республиканцы то же самое сделают. То есть если республиканцы проведут вот этот 51-й штат, он тогда будет прореспубликанским, а не про...
9: Нет, это не имеет никакого... Пуэрториканцы – это латиноамериканские граждане. Они, кстати, да. у них есть свой представитель в Палате представителей, но представитель без права голоса. Это абсолютно продемократический штат. Вне зависимости от того, кто их примет в союз, они
11: Понятно. Теперь второе. Если они, опять же, республиканцы, сделают, значит, вот это увеличение, о котором вы говорили, что возможно, да, значит, и введут вот 5-6 дополнительных своих, так сказать, это возможно?
9: Вы знаете... Теоретически это возможно. Да. Это возможно, даже практически это возможно. Но заниматься этим Совершенно нельзя. Я считаю, что 9... Окей, Конституция не предусматривает число верховных судей. Были дела, когда было 5 верховных судей. Было, когда 10 верховных судей.
12: Я понимаю, но говорите о том, что демократы это хотят делать, так лучше, чтобы
9: это сделали республиканцы. Окей. Это порочный путь. Порочный. Не должны республиканцы избирать порочный пункт. Это совершенно, с моей точки зрения, это совершенно недопустимо. Абсолютно. И если, окей, если мы скажем, демократы будут воровать, так что, и у республиканцев, давайте мы будем воровать, у нас пока что есть возможность.
12: Это не воровство.
9: Это воровство. По большому счету, это политическое воровство. Нельзя опускаться до уровня демократической партии. Просто-напросто нельзя. Это моем... Хорошо. Ни в коем случае никто не должен делать. Ни республиканцы, ни
12: демократы. А если, тем не менее, это сделают демократы, то тогда они сделают... в каком положении окажется страна?
9: В плохом положении окажется страна.
12: В плохом положении. Я понимаю. А если это сделают сейчас республиканцы, но при этом это ж туда выбирают людей на долгие десятилетия.
9: Не надо предпринимать порочные шаги. Это порочный шаг. К счастью, я не буду спорить. Я просто хочу сказать, я надеюсь, республиканская партия этим никогда заниматься не будет. Никогда.
12: Хорошо, а теперь вопрос. Значит, большинством, простым большинством, отменить вот это правило 60. Простым большинством можно через время также опять вернуть это правило 60.
9: Окей. Значит, если это правило будет введено, то...
12: Так. Отменено.
9: Если оно будет введено, это правило, демократами. Допустим, правило отменено. И демократы этим воспользуются. Потом республиканцы получают большинство и возможность отменить. Для чего они будут отменять то, что когда они в большинстве, им будет выгодно?
12: Смотрите, я понимаю, но я вам говорю сейчас немножко о другом. Если, давайте так, гипотетически, если республиканцы возьмут и сделают... Вы уже сказали свою позицию, что это порочно. Тем не менее, я хочу рассмотреть.
9: Я повторяю. Теоретически и практически это возможно. Но это порог. Вот и все.
12: Я хочу рассмотреть положение страны. Смотрите, если они сейчас отменят эти 60, они введут два. То есть, во-первых, насчет голосования, голосовка, что без документов ни в коем случае. И они увеличат до 15-16, до скольки, то, что могут сделать потом демократы. Сколько времени понадобится на то, чтобы ввести, во-первых, и вот все это принять? Какое время? Вы можете тоже это обговорить? Сколько времени?
9: Очень просто. Значит, для этого, во-первых, требуется президент-демократ, потому что номинируется президент-демократ. Вы знаете, не надо рассматривать, то есть мы обсуждать эту тему с вами можем на протяжении столетий, часов. Я сказал свою позицию, и я надеюсь, эта позиция правильная. Если есть вторая партия, которая хочет это сделать, сделать это плохо. Не надо, чтобы партия, в которой я состою, занималась тем же самым. Большое спасибо.
12: Спасибо вам тоже.
9: Большое спасибо. Это разговоры совершенно бесконечные, дамы и господа. В то время, как я разговаривал с этим господином, люди, которые ждали, а вот еще есть у меня. Добрый вечер, я вас слушаю.
13: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
13: Меня зовут Валентина Ивановна. Хочу я вам вот что сказать. Я тебе ебальник расшибу, блядь, тут прям сразу, топором.
9: Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, матерщина, Валентина Матерщиновна. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Да,
9: это, надеюсь, не Валентина. Я вас слушаю. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло?
9: Я вас слушаю.
14: Валентину Ивановну эту, блядь, нужно повесить.
9: Знаете, я не хочу, чтобы в моей передаче выражались матом. Мы все-таки как бы интеллигентные люди. Если Валентина Ивановна позволяет себе материться, то не надо следовать ее примеру. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Ну, у вас сегодня просто цирк, Алексей. Добрый вечер. На манеже все свежи. Что вы предсказываете ноябрь и судьба Трампа после ноября?
9: Окей, значит, мы будем об этом говорить, но я сегодня тоже
12: готов. Я извиняюсь, смотря, что происходит на сегодняшний день в стране, выборы социалисты и все остальное.
9: Окей, значит, ситуация очень простая, дамы и господа. Как правило, в промежуточных выборах активность проявляют избиратели оппозиционной партии. И опросы общественного мнения, в частности, опрос, проведенный недавно, газетой, каналом Fox News, но у них есть социологическая служба, он выяснил, что демократы готовы быть более активными на предстоящих выборах, чем республиканцы. Ничего нового в этом нету. Это типичная программа, типичная ситуация для промежуточных выборов. Опять-таки, осталось чуть меньше 3 месяца. Значит, я не готов предсказывать в данный момент, как все это закончится. Но с моей точки зрения, республиканцы должны, если бы я командовал их избирательной программой. Значит, не надо сейчас им заниматься. У нас экономическая ситуация не хуже, цены на бензин растут, ничего в этом страшного нет. Война в Иране тоже ничего страшного. Нужно заниматься тем, за что сегодня голосует большинство американцев. На повестке дня, во-первых, южная граница. Избирателям нужно дать понять абсолютно. Причем, когда я говорю избирателям, я имею в виду не только республиканцев, но и независимых избирателей. Потому что у нас в целом по стране примерно треть демократов, треть республиканцев и треть независимых. Если представить, что все демократы пойдут голосовать за своих, что вполне возможно, но остается еще 2/3. Этой 2/3 нужно понять, что такое южная граница. И недавняя ситуация, которая произошла в Африке, в Северной Африке, с 2 испанскими анклавами, куда хлынули туда 40 или 60 тысяч, я не помню сколько, марокканцев, нужно показать. Да, то же самое может произойти, если снова демократы получат власть. Это первое. Второе. Опросы общественного мнения показывают. Абсолютное большинство американцев против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Это должно стать одной из тем республиканской партии. Обязательно. Более того, если говорить о социалистах, которые рвутся к власти, я бы даже сказал, это не социалисты, а коммунисты, то у республиканцев уже есть пример мэра Нью-Йорка Мамдани, который проталкивает закон, связанный, например, чуть ли не с конфискацией домов у людей. То есть совершенно дикие вещи. То есть нужно дать понятие республиканца избирателям всей страны. Что может случиться, если к власти вдруг придут социалисты? Если демократы получат большинство, то даже если социалисты будут в меньшинстве в Палате представителей и в Сенате, они все равно будут задавать тон, все равно они будут командовать парадом Демократической партии. То есть нужно объяснить избирателям всем, что может произойти. Теперь, что касается Дональда Трампа, то окей, они затеют, естественно, палаты представителей, там, импичмент. Это пустая трата времени, потому что палата представителей может принимать когда угодно импичменты. Мы знаем с вами историю. Палата представителей делала импичмент Эндрю Джонсону, Джонсон остался в Белом доме. Палата представителей делала импичмент Биллу Клинтону, Билл Клинтон остался в Белом доме. Палата представителей два раза делала импичмент Трампу, он остался в Белом доме. То же самое произойдет. Волноваться за это не нужно. Но для Трампа затрудняется, естественно, если одна из палат парламента, Конгресса окажется под контролем демократов, для Трампа затрудняется законодательный процесс, который бы он хотел видеть. Но Трамп остается главой исполнительной власти. Глава исполнительной власти, президент, может делать очень многое, даже в том случае, если обе палаты Конгресса находятся под контролем оппозиционной партии. Пример Билла Клинтона. После поражения демократов в 1994 году на промежуточных выборах и премьер Обамы после поражения демократов на промежуточных выборах в 2010 году показывает, что президент может сделать очень многое, даже оставаясь без поддержки своей партии в Конгрессе. Поэтому я к этому предстоящим выборам отношусь так. Я, естественно, я с горой за победу республиканцев. Но я должен сказать, что будет, то будет. У нас остается в Белом доме президент Дональд Трамп. Поэтому, да, конечно, демократы будут торпедировать многие решения Трампа, у них для этого есть возможность, но ничего особенного они добиться не могут, потому что не только у президента есть право вето, даже если обе партии, обе палаты окажутся в руках демократов, и они начнут принимать какие-то идиотские законы, то Дональд Трамп будет накладывать на эти законы вето. Я не вижу ничего страшного в том, я не хотел бы это, но я не вижу ничего страшного, если даже обе палаты Конгресса окажутся под контролем демократов. Мы на эту тему с вами будем говорить много-много еще раз, потому что у нас впереди с вами
11: три. Спасибо
9: большое. Спасибо. Окей, дамы и господа, мое время, к сожалению, подходит к концу, но у меня, правда, есть еще немножко времени. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
15: Добрый вечер, Алексей. Ну, во-первых, я выражаю соболезнования телевизионного радио за потерю двух калибров журналистики господина Гранта и Гулько, светлая память. И мой вопрос, Мамдан встретился с представителями еврейских раввинов. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
9: Значит, я не могу комментировать то, о чем я практически ничего не знаю. Просто-напросто. Я знаю, что произошла встреча, что обсуждался вопрос, видимо, о росте антисемитизма в городе Нью-Йорке. Больше я ничего не знаю. Мое время истекло, дамы и господа. Большое спасибо всем, кто сегодня меня слушал. Мне помогал сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
8: Моя Америка.
16: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Ганапольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд по округу Массачусетс запретил почтовой службе выполнять указ Трампа, ограничивающий голосование по почте. Указ предполагал формирование списков избирателей на основе федеральных баз данных для направления бюллетеней по почте только проверенным гражданам. За 10 месяцев 26-го финансового года правительство нашей страны потратило на выплату процентов по обслуживанию госдолга 963 миллиарда долларов, сообщается со ссылкой на документы бюджетного управления Конгресса. Губернатор Массачусетса Мора Холли подписала закон, разрешающий аборты вплоть до рождения ребенка. Об этом сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, Массачусетс стал 10-м штатом, отменившим ограничения по сроку беременности для прерывания. Закон вступает в силу через 90 дней. Хилли заявила, что закон призван обеспечить семьям с медицинскими осложнениями на поздних сроках возможность сделать аборт в Массачусетсе, а не выезжать за пределы штата. Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках федеральной программы Medicaid. Об этом он заявил в своей соцсети True Social. Трамп связал эту тему с предстоящими промежуточными выборами и призвал избирателей поддержать кандидатов от республиканской партии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана от бывшего срока в России помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86 по Фаренгейту, плюс 30 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительные.

0: Дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от Були стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
1: Well, this is a very exciting day.
0: Мирный план Дональда Трампа по Газе снова уперся в позицию Иерусалима. Выступая на заседании кабинета, Бенямин Нетаньяху фактически отклонил 15-пунктный документ, заявив, что израильские войска не покинут анклав, пока Хамас не будет разоружен на практике. Речь при этом идет не только о тяжелом вооружении. Премьер сформулировал требования максимально широко. Тяжелое оружие, менее мощное оружие и все виды оружия. План, который Совет мира опубликовал 31 июля, предусматривал разоружение палестинских группировок, дальнейший вывод израильских войск, развертывание международных сил стабилизации и передачу управления сектором новой палестинской администрации. И Хамас с этой дорожной картой согласился. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
2: Приветствую вас и наших телезрителей.
0: Насколько, по-вашему, это реалистичный критерий требования сдать все виды вооружения, включая стрелковые?
2: Я здесь вижу только рационализм. Если вторая сторона хочет мира и требует, и к тому еще требует, то что у нас происходит? У нас происходит схема параллельная с той, которая находится сегодня, Соединенные Штаты против Ирана. Иран, который угрожал 45 лет и больше оружием и ненавистью Америки и Израилю, диктует условия. Я думаю, мы должны быть рациональными, а не иллюзионистами. Понимаете? Какое право Хамас имеет требовать от Израиля, насколько они будут вооружены, и более того, куда должен отойти границы нынешней Газы? Это абсолютный иррационализм, и мы, как овцы, идем за этим, не задавая коренные вопросы. А вы думаете, для чего им нужно свое оружие в своем там анклаве? Для кого? Для тех, кто не будет послушны Хамасу. Только это для того, чтобы убивать своих врагов среди палестинцев Газы, и одновременно, конечно, делать вылазки, потому что можно еще делать с пистолетами и с калашниками. Поди, знай. Ведь было сказано абсолютно ясно. Все туннели невозможно ни затопить, ни забить, ничем. Они остаются, и нельзя войти в них. То у них прямо военная индустрия внутри работает или сохраняет то, что было. Для чего ломать голову над этим? Договорились, разоружение, это не по капелькам.
0: Ну вот до выборов остается 27 октября меньше 3 месяцев. Насколько, по-вашему, это твердая позиция Нетаньяху, или это просто необходимость удержать правый флаг коалиции?
2: А коалиции какой? А, коалиции израильской, да?
0: Да.
2: О, это не беспокойтесь, мы поговорим потом о коалиции и какие там проблемы. Там существенные проблемы. Я думаю, что здесь может быть добавочный элемент, а именно, когда вот эта так стойкая позиция Нетаньяху помогает, и ФДЕ помогает президенту Трампу держать свои нынешние, и чтобы он не уходил опять под ковер тех хитростей, о которых я говорю уже 10 лет на нашем ТВ, что это хитрость в квадрате и ведет к бесконечности.
0: Почему, по-вашему, Дональд Трамп действует таким образом? Почему Нетаньяху нужно противостоять этому решению?
2: А потому что это помогает Трампу где-то. Он может или играть вот эту роль, что, мол, ведь все время есть этот спор, кто кого. Трамп Трамп исполняет все, что требует Биби, или с другой стороны, Биби делает все, что требует Трамп. Слушайте, все эти игры, все эти безответственные формулы, разговоры и тысячи часов в эфире по различным каналам, особенно в Америке, понимаете? Это невероятно. Мы сами наслаждаемся находиться в этой зазеркальной комнате, где мы не знаем, кто, что и за каким углом.
0: Пока Иерусалим публично требует сначала разоружить Хамас, стройка в Газе, похоже, уже началась. Военный обозреватель Галей Цахал Доран Кадыш сообщил, что Нетаньягу и министр обороны Исраэль Кац около 2 недель назад разрешили восстановительные работы в восточной части Рафаха, которую контролирует Цахал. Там строят инфраструктуру для будущего жилья, к работам смогут привлекать подрядчиков и рабочих из Газы после проверки израильскими службами безопасности, а финансируют проект Объединенные Арабские Эмираты. Илья, насколько возможен сценарий, при котором будет разделен сектор Газа на такую, скажем, зону порядка, подконтрольную Израилю, и зону Хамаса, чтобы отделить Хамас в какой-то части в секторе Газа в отдельную зону?
2: На этом этапе идет вопрос 1, 2 и 3. Разоружение, разоружение, абсолютное разоружение. Если этого не произойдет, все остальные цели и чаяния, они просто опять зазеркалье. Это самообман. И нам иногда самообман нравится. И в личной жизни, смотрите, сколько, какой процент самообмана происходит между людьми, между просто странами. Смотрите, мы подойдем потом. Вы просили меня поговорить о Беннете. Очень интересный кейс. Дотрону я это там. Но вообще-то надо иметь ясное. Там, где есть неясность, там происходит столкновение. Не только происходит, они приглашают эти столкновения и трения.
0: Эмираты покупают себе место за столом после военного управления Газы? Или почему они так вовлечены в эту ситуацию сейчас?
2: Я тоже готов поставить этот вопрос. А Эмираты... Я не знаю, почему они так. Они были самые близкие и рациональные во всей этой сети. Они не делают эту глобальную мировую интервенцию, разбрасывая миллиарды и миллиарды, как это делает Катар. А с другой стороны, он проводит свою довольно радикальную линию благодаря этой телевизионной станции и сети новостей Аль-Джазира, понимаете? И с третьей стороны, они хотят уговорить мир, что они нейтральные. Какой вздор! Какой вздор всего этого! Не говоря о том, что вот произошло недавно насчет, опять-таки, подарка этого самолета, и которым Трамп сейчас решил не пользоваться вообще. Это будет в музее, вот и все. Но до того дошло, что есть здесь, потому что это очень сложно найти цепочку, откуда идут деньги и насколько они направлены на точечную операцию. А здесь идет в прямом голосе: Трампа нужно убить. Это глаз. Во всех они пытают западные, а западные прихватили. То, что здесь происходит? Здесь создается атмосфера, сейчас я найду это словечко, противостояние. Здесь, когда на нынешнем этапе происходит ситуация ПАТА, когда Трамп решил, нет, по различным параметрам, тоже хочу затронуть это, то нам то они бросают вот такого рода бензин в дипломатию, в теории и предложения, которые не ведут. Как можно, смотрите, я дотрону это, и опять вернусь позже к тем точкам, которые я хотел развить, а именно впервые был создан новый альянс между Турцией, Ираном и Пакистаном. Что в нем интересно, они обе, две страны, они довольно радикальные, Турция и Иран, хотя они одни сунниты, другие шииты. Это большая разница, это громадная разница, потому что шииты говорят, мы настоящие дети пророка, прямые отпрыски, отпрыски биологические, а другие никто. Но проблема та, что в мире есть всего лишь 15% шиитов, а 85% суннитов. То здесь есть вообще такое, что происходит. И причем здесь Пакистан? Пакистан, который имеет ядерное оружие, вдруг вообще нарушает всю эту систему. Они присоединили, владельцы ядерного оружия, присоединились к Ирану, который хочет развить ядерное оружие, и где Турция не имеет права это делать как член НАТО, здесь ловушка. Это прямо наяву все видно, что это, как говорят в народе, фуфло.
0: Идем дальше. Экс-премьер Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху на протяжении 15 лет не намеренно, но фактически позволял Хамас превратиться в одного огромного монстра у границ Израиля. В то же время то же самое произошло с Хезболлой. При этом он сам предлагает разворот во внешней политике Израиля, стремится к миру с Саудовской Аравией, Индонезией и другими мусульманскими странами, но не Катаром, который, по его словам, во многом и стоит за кампанией против Израиля. Илья, отвечаю. Что здесь интересного, как вы это понимаете?
2: Я понимаю, как это накал, настоящий накал в израильской политике к выборам. И есть очень много интересных и поясняющих аспектов. Вот то, что вы сказали, что Беннет обвинил правительство Биби в последние 15 лет, мы забываем, что в этот промежуток он сам был тоже премьер-министром, да? Мы забываем это. То здесь есть чистая билиберда. У него есть проблемы. Я могу пройтись по его четырьмя главными точками, которые вот вы сказали. И может быть мы это сделаем, чтобы не возвращаться обратно. Дайте я вам прочитал вчерашние все израильские газеты, я вам дам четыре точки, как его требования. Так, первое, что это он говорит, он увеличил количество женщин в своем списке на 4, и сегодня у него где-то 17 женщин в его списке. Я вам поясню, что такое список и как это работает в израильских выборах. Каждая партия ставит своих кандидатов. Она ставит их по номерам от 1 до, когда-то было до 120, но никто не, но потом идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, и тогда, когда голосуют за партию, эти люди получают те голоса, которые они получили в выборах. Это называется список ведущих, понимаете? И вот сейчас, значит, первое, самое главное, что он сделал, это он увеличил с 4 до 17 список в реальных, значит, это реальные голоса, которые так в ожидании, что эта партия получит, а в этом случае, значит, 17 плюс мужчин там будет, да, около 20-30 мандатов, что это абсолютный нонсенс, понимаете, особенно сейчас, когда он вошел в союз с другой партией. То вообще у нас другая партия в постели, которая только что встретилась, и вот он самое главное, что он делает, что это было бы больше женщин. Вторая вещь, которую я вам скажу, что было сделано. Катар, он объявит Катар как враждебное государство. Понимаете? С каких пор? Он не делал это, когда он был премьер-министром. Он не делал это, когда было все известно, что как Катар крутит и мутит воды в Соединенных Штатах и в университетах по всему миру, понимаете? Катар не знает, что делать с громадными суммами, которые у них. Они взбешены, они микро, там их 650 тысяч или даже меньше, понимаете? Это вместе с полурабами. Кажется, половина, 350, около 400. И вот эти гномы, вдруг у них такое громадное количество денег, они не знают, что делать. И это очень понятно. Завтра вы выиграете лотерею с 900 миллионов долларов. Вы не будете, я не буду знать, и вы не будете знать, что делать. Это абсолютно другая машина. Но они вот решили подорвать мирным способом или захватить в западню, загнать в западню западные страны, включая Соединенные Штаты, где они могли бы манипулировать. А с другой стороны, боже мой, мы же всего-навсего вкладываем деньги в институты, университеты и культурные центры. Как можно нас обвинять в этом, понимаете? Что мы не мирные. Мы очень и очень мирные. Если не понять, если не на чеку, что самое первое в исламском, арабском и все эти вот, самая главная тема – это хитрость. Мы можем взять последние полгода, мы можем взять последние полтора года, насколько все планы были прямо опровергнуты в течение недели или месяца.
0: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Оставайтесь с нами.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink после изменения условий предоставления услуг спутникового интернета. Теперь польским клиентам терминалов Starlink придется заплатить больше, так как страна не входит в официальный список европейских регионов. До этого сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск не разрешает ВСУ использовать системы спутниковой связи Starlink для нанесению ударов вглубь территории России. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро рассердился на журналистов за вопрос о перспективах подписания Трампом нового законопроекта о санкциях против России. Наварро подчеркнул, что не отвечает на подобные вопросы. «Я приношу вам очень хорошие, основанные на фактах вещи, чтобы вы написали хорошие статьи. Идите, пишите хорошие статьи», – заключил Наварро и завершил общение с прессой. Трамп рассказал о том, как теперь выстроена схема продажи оружия из США Украине. «Я не имею дел с Украиной. Я отдаю это Европейскому Союзу. У них есть деньги, и они платят полную сумму в долларах. Мы продаем Европейскому Союзу боеприпасы, мы продаем истребители, мы продаем все, а они делают, что хотят. Они отдают это Украине», – заявил Трамп на радио Real America's Voice.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вечерние новости в эфире RTN. Это вторник, 11 августа. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет.
1: Они попросили репарации или компенсацию за ущерб, который мы нанесли. Я сказал, хорошая идея, тогда мы тоже потребуем компенсацию за ущерб, который они нанесли нам за 50 лет, будь то эсминец Коул или тысячи раненых и убитых американцев, и компенсацию для семей 52 тысяч протестующих, убитых в Иране за последние 4 месяца. Их семьи должны получить возмещение за гибель своих близких. Это было 52 тысячи полтора месяца назад.
0: Заявление прозвучало на фоне противоречивых сигналов о состоянии переговоров. В воскресенье Трамп охарактеризовал контакты с Тегераном теперь как полупереговоры и сказал, что США намеренно снижают накал. Иран подтвердил, что обмен посланиями идет через посредников, но отказался называть это переговорами. Тем временем Иран произвел перестановки в военном командовании. Новым главой национальной безопасности стал ветеран корпуса стражи исламской революции, известный скептицизмом в отношении диалога с США. Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Трамп подписал указ о сокращении рекомендуемого числа детских прививок с 18 до 11. Церемония подписания прошла в овальном кабинете в присутствии министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Указ также рекомендует разбить комбинированную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи на 3 отдельных укола, вводимых в разные визиты. Но, правда, ни одной из таких отдельных вакцин в США не существует, они не одобрены FDA и не производятся. Трамп заявил, что рост числа случаев аутизма до 1 на 31 ребенка связан с количеством прививок, получаемых детьми в первый год жизни. Это противоречит десятилетиям научных исследований. Указ стал попыткой обойти судебные решения, заблокировавшие аналогичные изменения в графике прививок, которые Кеннеди-младший объявил ранее в этом году. Указ дает Министерству здравоохранения 90 дней на реализацию изменений. Критики, включая хирурга-генерала первого срока Трампа Джерома Адамса, предупреждают, решение подорвет доверие к вакцинам и приведет к росту заболеваемости на фоне уже идущей в стране вспышки кори. Сенат США утвердил Тодда Бланша на должность генерального прокурора страны. Голосование прошло рано утром в субботу со счетом 50 против 49. Бланш, бывший личный адвокат Трампа, защищавший президента по делам о выплате денег на молчание, хранении секретных документов и попытке отменить результаты выборов 2020 года, стал 88-м генеральным прокурором США. Против его кандидатуры проголосовали все демократы, а также республиканцы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Ключевым стал голос сенатора Билла Кэссиди. Без него утверждение было бы невозможным. Критики, в том числе часть республиканцев, выражали опасения, что Бланш не сможет обеспечить независимость Министерства юстиции от Белого дома. Сам Бланш фактически исполнял обязанности генерального прокурора с апреля после отставки Пэм Бонди. Совместная военная база «Чарльстон» в Южной Каролине официально переименована в совместную базу «Линдси Грэм». Церемония прошла с участием министра войны Пита Хексета, министра финансов Скотта Бессента, губернатора штата Генри Макмастера и сестры сенатора Дарлин Грэм. Грэм прослужил в ВВС США 33 года, включая действительную службу, службу в Национальной гвардии и резерве, и вышел в отставку в звании полковника в 2015 году. За годы в Конгрессе он обеспечил базе сотни миллионов долларов федерального финансирования, в том числе 212 миллионов на модернизацию береговой охраны незадолго до смерти. Линдси Грэм скончался 11 июля от разрыва аорты в возрасте 71 года. Закон об официальном переименовании базы в Конгрессе еще не принят. Церемония носила преимущественно символический характер.
2: Я не могла бы быть более горда находиться с вами сегодня. Какая честь для моего брата, какая дань уважения его 33 годам службы. Линдси любил ВВС, он любил их миссию, он любил носить форму своей страны. Его интерес к международным делам и национальной безопасности начался именно со службы в ВВС. Многие из вас не знают, но Линдси изначально хотел стать пилотом. Он даже получил лицензию пилота еще в старшей школе, но у него были проблемы со слухом, поэтому он выбрал юриспруденцию. А все остальное, конечно, вошло в историю. 33 года достойной службы в действующей армии, Национальной гвардии и в резерве ВВС. Порой было трудно понять, он сенатор, который служил в ВВС, или военный юрист ВВС, который оказался в Сенате. Настолько велика была его любовь и к тому, и к другому. Именно в честь этого человека названа эта база.
0: Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось. Рак продолжает распространяться. Его сын Хантер Байден в интервью британской BBC дал тревожный апдейт. Несмотря на лечение, болезнь прогрессирует. Байдену 83 года, диагноз – агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в кости. Ему поставили в мае 2025 года, вскоре после ухода из Белого дома. Осенью того же года он прошел курс лучевой терапии и гормонального лечения. В июне Байден последний раз появился на публике. Пресс-секретарь бывшего президента отказался комментировать слова Хантера Байдена. Япония отметила 81-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки. В Парке мира собрались выжившие, родственники погибших и представители более 90 стран. В 11 часов 2 минуты, в тот самый момент, когда в 1945 году над городом взорвалась бомба, участники церемонии замерли в минуте молчания. Мэр Нагасаки Судзуки Сира назвал ядерное оружие абсолютным злом и призвал японское правительство строго придерживаться трех безъядерных принципов – не производить, не хранить и не допускать размещения ядерного оружия на территории страны. Список жертв атомной бомбардировки обновлен. В него внесены имена 2773 человек, подтвержденно скончавшихся за последние 12 месяцев. Всего в списке теперь 204 708 имен. Годовщина проходит на фоне острых дискуссий о ядерном сдерживании, в том числе в самой Японии, где правительство премьера Санае Такаити пересматривает оборонную политику страны. Американская бомба уничтожила Нагасаки 9 августа 1945 года, через три дня после Хиросимы. Суммарные потери двух городов составили более 200 тысяч человек. Министерство юстиции США потерпело поражение в 21 судебном деле подряд. Все попытки получить от штатов полные базы данных избирателей провалились. Федеральные судьи по всей стране отклонили требования ведомства передать незапрещенные данные, даты рождения, частичные номера социального страхования и водительские удостоверения. Все штаты публикуют базовые списки избирателей в открытом доступе, но детальные персональные данные защищены. Министерство обратилось с запросами почти ко всем 50 штатам, а затем подало в суд на более чем два десятка из тех, кто отказал. Один из судей в Пенсильвании прямо написал в решении, что действия ведомства напоминают рыболовную экспедицию в поисках доказательств массового голосования неграждан, явление которого на практике почти не существует. Независимые проверки в нескольких штатах подтвердили, такие случаи единичные. Несколько недель назад Трамп в прайм-таймовом обращении к нации заявил, что голосование неграждан носит массовый характер и является частью демократического заговора. Правозащитники предупреждают, серия судебных поражений может быть использована для создания почвы под оспаривание итогов ноябрьских выборов с аргументом, что суды не позволили проверить списки избирателей. И еще одно решение Федерального апелляционного суда, который постановил, Трамп не может строить бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома без одобрения Конгресса. Решение принято большинством голосов, двое судей против одного. В 136-страничном постановлении суд прямо написал, цитата, «Каждый президент – временный жилец, а не владелец Белого дома». И не вправе кардинально перестраивать историческое здание в одностороннем порядке. Трамп снес восточное крыло еще осенью 2025 года и начал строить бальный зал стоимостью $400 миллионов без согласования с Конгрессом. Запрос на 1 миллиард долларов финансирования Конгресс отклонил в мае. Трамп настаивал, решение не нужно, поскольку строительство ведется на частные деньги, собранные у корпораций и состоятельных жертвователей. Суд этот аргумент отверг. Трамп назвал решение ужасным, политически мотивированным и незаконным и пообещал немедленно обратиться в Верховный суд. Исполнение решения приостановлено на 2 недели. Именно столько времени у администрации есть на подачу апелляции. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Чикаго разгорается скандал вокруг похоронного бюро на южной стороне города. В ходе плановой проверки лицензии в South Chicago Chapel обнаружили более 50 тел в различных стадиях разложения. Часть из них хранилась без холодильника. Соседи жаловались на невыносимый запах на протяжении нескольких месяцев. Власти штата Иллинойс приостановили лицензию одного из директоров похоронного бюро, назвав условия хранения тел ужасающими. Особый резонанс вызвало то, что владельцы South Chicago Chapel ранее управляли крематорием, который также был закрыт из-за нарушений при хранении останков. Медицинский эксперт округа Кук направил на место судебно-медицинских экспертов для идентификации тел и поиска документов. Процесс может занять несколько дней. Контролер штата Иллинойс Сюзанна Мендоза назвала произошедшее отвратительным и добавила, это чьи-то матери, отцы, братья, сестры и дети, они заслуживали лучшего. Полиция Чикаго ведет уголовное расследование. Американская экономика в июле неожиданно потеряла 23 тысячи рабочих мест, тогда как экономисты Белого дома прогнозировали прирост почти в 100 тысяч. Сильнее всего пострадали государственный сектор, минус 53 тысячи мест, местные школы, минус 50 тысяч, рестораны и бары, минус 26 тысяч, розничная торговля, минус 19 тысяч мест. Вдобавок, Министерство труда пересмотрело данные за май и июнь, суммарно вычеркнув из статистики еще 103 тысячи рабочих мест, которых на самом деле не было. Уровень безработицы опустился на 4,1%, но лишь потому, что 264 тысячи американцев просто прекратили искать работу. Доля экономически активного населения упала до минимума 2021 года. Это прямо противоречит еженедельным заявлениям Трампа о рекордных успехах в создании рабочих мест, открытии заводов и приходе компаний в США. Белый дом попытался найти позитив. Строительство добавило 22 тысячи мест, производство 5 тысяч. Экономисты же частных компаний настроены куда менее оптимистично. Taylor Farms, тот самый поставщик, чей салат-латук уже связан со вспышкой циклоспороза, объявил о новом масштабном отзыве продукции. На этот раз под удар попали товары с халапеньо. Сальса, гвакамоле, пикадегайо и другие готовые продукты. Отзыв охватывает 26 штатов. Продукция продавалась в Walmart, Target, Kroger, Trader Joe's и Whole Foods. Причина – вспышка сальмонеллеза, связанная с халапеньо мексиканского происхождения. Поставщик перцев, компания Coast Citrus Distributors, отозвала свою продукцию после того, как источником заражения был признан фермер из штата Синалоа в Мексике. Taylor Farms заявила, что немедленно прекратила закупки у этого поставщика. По данным CDC и FDA, вспышка сальмонеллеза уже затронула 345 человек в 27 штатах, 36 человек госпитализированы. Потребителей просят немедленно выбросить отозванные продукты. Дата лучше употребить до. На некоторых из них доходит до 16 августа. Это уже второй крупный скандал с безопасностью продукции Taylor Farms за несколько недель после отзыва салата в связи со вспышкой циклоспороза, ставшей одной из крупнейших в истории США. Netflix превратил рекламный щит над Sunset Бульваром в настоящее жилое пространство и поместил туда живого человека. Акция приурочена к выходу нового фильма ужасов «Последний дом», в котором семья оказывается заперта в собственном доме. На высоте 9 метров над перекрестком Sunset Бульвара и Сельма Авеню в Западном Голливуде была возведена полностью меблированная гостиная с прозрачными окнами. Актер провел внутри 3 дня, пил кофе, разгуливал в халате, чистил зубы на виду у прохожих и общался с улицей при помощи доски с маркером, поднимая таблички с надписями «Что происходит?» и «Я застрял здесь». Водители останавливались, пешеходы задирали головы. Акция мгновенно разлетелась в соцсетях. А в Нью-Йорке набирает популярность необычная альтернатива приложениям для знакомств. У ресторана «Санта Тако» в Гринвич-Виллидж установлен фотоавтомат «Пропущенные связи» – «Missed Connection Booth». Принцип прост. Посетитель сканирует QR-код, отвечает на 26 вопросов анкеты, платит $10 и фотографируется. Автомат распечатывает 2 полоски, одну с твоим фото, другую с фото наиболее совместимого человека из всей базы участников. Контактных данных не дается, только имя и снимок. Уже около 4000 нью-йоркцев воспользовались сервисом. Видео участников разлетаются по ТикТок. Люди делятся реакцией на своего матча и просят подписчиков помочь найти незнакомца с распечатки. В испанской лагуне Фуэнте-де-Пьедро в Андалусии ученые окольцевали около 600 птенцов фламинго в рамках ежегодной программы мониторинга популяции. Каждому птенцу надели кольцо на ногу, измерили клюв и крылья, взяли образцы крови и мазки для проверки на болезни. Ветеринары дежурили в полевом госпитале на случай травм.
2: Мы помечаем птиц, чтобы вести за ними научное наблюдение. Заодно измеряем клювы и крылья, берем образцы крови и мазки для проверки на болезни, проводим полный ветеринарный осмотр, а затем дежурим в полевом госпитале на случай происшествий. Некоторые животные немного ослабевают после всей этой процедуры.
1: Мы отмечаем знаменательную дату. 40 лет назад здесь прошло первое кольцевание фламинго. Это значит, что в 2026 году те первые птенцы, которых мы тогда кольцевали, многим из них уже 40 лет.
0: Фуэнте-де-Пьедро – крупнейшее место гнездования фламинго в Западной Европе. Ежегодное кольцевание позволяет ученым отслеживать миграцию и продолжительность жизни птиц на протяжении десятилетий. А вот на ярмарке округа Йоло в калифорнийском Вудленде прошли гонки корги. Один из самых милых аттракционов американского ярмарочного сезона – 40 короколапых участников соревновались в 2 заездах подряд – 5 и 7 вечера. Формат турнира серьезный. Квалификационные заезды, четвертьфиналы, полуфиналы и финальный поединок за звание чемпиона. Победители обоих вечерних шоу затем сошлись в финальной гонке за главный трофей. Места на трибунах разлетались мгновенно, вход на гонки включен в стоимость билета на ярмарку. Организаторы проводят подобные соревнования по всей Калифорнии в течение всего лета. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатная.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых
10: клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом израильского премьера на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, не определено. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и места жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. Популяризатором эвтаназии в современном мире считается Джек Кеваркян. В 1989-м он разработал препарат «Мерситрон», который позволял быстро и безболезненно прекратить жизнь больного. Эвтаназия разрешена в 14 штатах. Самым первым легализовавшим процедуру стал Орегон в 1994 году. Правила ее проведения и критерии разнятся от штата к штату.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718 648 33 32, садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас особенный гость. Да, господа, врач, человек, который посвятил всю свою жизнь заботе о здоровье и помощи людям. Мы поговорим не только о медицине, но и о пути, который привел нашего гостя в профессию, о сложностях, с которыми сталкиваются врачи, современных подходах к лечению и о том, как сохранить здоровье в повседневной жизни. Уверен, этот разговор будет полезным и интересным каждому, ведь здоровье – одна из самых важных ценностей. Дорогие друзья, я приветствую, у меня в студии главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Роман, здравствуйте, я благодарю вас за то, что нашли время встретиться со мной. Добро пожаловать, и давайте начнем беседу.
1: Добрый день, спасибо вам огромное за ваше время, за ваше приглашение. Я счастлив быть в Америке, особенно в вашей студии.
0: Доктор, вы знаете, я действительно очень много лет слежу за вами, и моя мечта была именно видеть вас, особенно здесь, у себя в студии. Мне приятно то, что вы действительно отдали предпочтение, чтобы все-таки дать интервью Борису Авезову, потому что вы для меня очень важный человек. Я знаю, насколько вы ценный доктор во всем мире. И мне бы хотелось вот начать нашу беседу с того, вот, с чего вы начали и в какой момент считаете поворотным в своей карьере ваше становление в медицинской жизни.
1: Мое начало в медицинской жизни, безусловно, это моя мама. Она медсестра, которая шла весь свой жизненный путь за мной и за моим братом из садика в школу, из школы в институт. Она была везде там, где был я. Ну, так получилось, что я пошел в медицину, а мой брат пошел по линии отца. Но все свершилось, в конце концов, в первом классе, когда на первый звонок, это, знаете, такая традиция, которую унаследовали первые лица многих государств, когда я рассказал, что в первом классе, на первом звонке, не все дети могли писать, но те дети, которые могли писать, или если нет, то их родители, написали ответ на вопрос, который задала классный руководитель детям, кем ты хочешь стать после школы. И тогда все написали свои записки и свои ответы. Это были пожарники, космонавты, это были милиционеры, и это были люди, которые там, скажем, известны каким-то артисты. Я написал, я стану врачом. В 10 классе, на юбилейном вечере, на выпускном, нам всем открыли эти записки. Это была гениальная традиция, которую вела моя классная руководитель, Нина Николаевна, которая русская учительница, которая идею эту первую в мир принесла, и оттуда это разлетелось потом, в том числе через меня, по всему миру стали спрашивать в первом классе детей, кем ты хочешь стать. Ну вот я был единственным евреем в этой школе, 182-я школа, Чиланзар, город Ташкент, 6-й квартал. Я был единственным, кто получил золотую медаль. У нас были подавляющее количество узбеков, были русские, татары, было много национальностей. Но я получил золотую медаль, и я был единственным человеком, который написал, я стану врачом. Вот так вот свершилось начало, это был первый класс.
0: Доктор, ну вот по моей практике, обычно человек именно в таком возрасте, он выбирает свой жизненный путь, наверное, взирая на окружающий мир. Наверное, в вашей семье был кто-то все-таки врач или кто-то имел отношение к медицине?
1: Именно мама, которая была медсестрой, и в садике я проводил не в группе, я проводил время в кабинете мамы, которая делала прививки, которая делала уколы. Дети боялись этого, кричали, особенно когда это был возраст 3-4 лет. Я показывал детям на себе, потому что я гордился, что это была моя мама, я показывал, что ничего страшного нет в этой жизни получить укол. Тогда уже в возрасте 3-4 лет. То есть все начало – это мама.
0: Значит, напрашивается ответ таков, что роль главная в вашем становлении все-таки исходила от вашей мамы. Ее присутствие, ее занятость именно определила вашу профессиональную направленность в будущем. Правильно?
1: Это продолжается и до сегодняшнего дня, с тех 3 лет садика, когда каждый день своей жизни я начинаю с ее дома, с визита к ней, и заканчиваю этот день каждый день визитом к ней. И без этого невозможно проснуться, и без этого невозможно выпить первый кофе, и невозможно заснуть.
0: Насколько мне известно, вообще путь становления врача, он тернист, не так просто стать врачом, особенно в то время, когда в советское время были определенные правила, определенные программы. Но вы весь этот путь прошли достойно, я так понимаю, раз вы уже...
1: Мне сегодня... не стыдно сегодня сказать, что попросили, евреев тогда просто практически не принимали без денег в институт, и попросили с отца 10 тысяч рублей. Тогда это были огромнейшие деньги. Я сказал отцу, что я клянусь всеми своими святыми, что я никогда в жизни не пойду поступать, если я буду знать, что за меня будут заплачены деньги. Потому что я был уверен в себе. После первого же экзамена, эксперимент, который должен был пройти на 5 с золотой медалью и поступить, мне арбитр сказал, вы еврей, вы поступить не можете. Я обиделся на весь Узбекистан и улетел в Питер в военно-медицинскую академию. По баллам я прошел, но тогда дети генералов были записаны там за десятки лет, и меня отсеяли по здоровью. Россию, потому что там не было лечебного, стоматологического факультета. Там был военно-воздушный, военно-морской, сухопутный. Я поступил на военно-воздушный, и мне сделали такую комиссию, которую в мире никто никому не устраивает. И сделали это ради того, чтобы меня отсеять по здоровью. После того, как заставили пройти 3 операции и летать 3 раза назад в Ташкент на искривление носовой перегородки, на удаление гландов, на излечение нёба. Все это вернуло меня опять в Ташкент. Ну и второе поступление уже было успешным, без никаких денег, потому что был письменный экзамен и был подключен адвокат. Меня опять провалили, но адвокат выиграл суд. Я поступил и закончил в Ташкентском мединституте. И мы сразу же репатриируемся в Израиль после завершения учебы в Ташкентском мединституте. Я уезжаю в Израиль.
0: Вот, находясь в Израиле 10 лет, я постоянно слышал о том, что в Хайфе есть такой бухарский еврей Роман Барак, человек, который действительно просто потрясает. Потрясает всех медицинских работников, с кем он начинает общаться. И я больше чем уверен, и наблюдая за вами, обратил внимание на то, что вы действительно наделены не просто познанием и врачеванием, но у вас есть еще вот этот огонек творчества. И я думаю, что он вам в вашей профессии помогает также созидать. Какие направления деятельности в медицине были вами развиты? Я больше чем уверен, что в процессе вашей деятельности что-то было такое, что можно именно приписать Роману Бараку.
1: Касательно направлений, здесь уже дополняет все то, что у меня вложила мама, дополняет мой отец. Отец был человеком творческим, он был очень близким другом Али Хамраева, это был двоюродный брат Бориса Ташкентского, это вся элита творческого мира Узбекистана, как вы знаете. Он был театральным творческим человеком, и все, что я от него взял, это способность, скажем, генерировать творческую идею, и это уже дополнение того, что дала мне мама. Первые же свои годы в мединституте я создал свой театр, я создал свою музыкальную и свою творческую школу. Я был руководителем потока, который вел, скажем, баскетбольную команду сборной Узбекистана, был мастером спорта. И все это вместе, конечно, позволяло успешно учиться и создавать эти направления, которые потом создали очень много шума в мире, потому что одно из них, к примеру, я задал президенту Всемирной организации здравоохранения вопрос, почему есть Нобель для всех, включая медиков. Но неужели врачи не заслужили, чтобы у них была своя эксклюзивная премия только для врачей? И тогда президент, он был человек из Южной Кореи, из Сеула, на тот год, это был 2000 год, он мне сказал, а что вам нужно, доктор Барак? Я говорю, нужно только ваше благословение, а вот мы уже имеем весь абсолютно план разработки программы, которая бы дала возможность миру получить премию. А что более правильно, чем золотой Гиппократ? И мы решили и постановили, это была моя идея, проводить награждение 10 ведущих специалистов мира как Олимпиада каждый год в каждой новой стране. Таким образом, сегодня мы объехали огромное количество стран. Эта премия началась в Хайфе. Мы хотим, и это одно из целей моего визита, привести эту премию в сердце мира, в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки, в Карнеги-Холл. Это моя мечта. Это премия, которая наградит 10 ведущих онкологов мира за вклад в здоровье и жизни человечества. И это произойдет в Нью-Йорке. Дата и место будут, конечно же, еще объявлены. Но это то, что фактически создало Нобель в медицине, который ничем не уступает. Ничем не уступает Нобелевской премии, потому что впервые в истории человечества Нобелевский комитет предложил нам, как место проведения премии, свой Нобелевский зал. Когда мы праздновали 10 ведущих педиатров ради этой специальности. Все это творческое подарил мне отец в дополнение с медицинским началом от матери. Вот создался такой тандем в одном человеке, который я счастлив, что я равноправно и равнонаделенно несу это наследие от своих двух родителей. Отец уже покойный, светлая память. Мама жива и очень ждет меня, чтобы я быстро вернулся. И это произойдет прямо после нашей беседы. Я вылетаю к маме назад домой.
0: Доктор, вот скажите, пожалуйста, вот мне интересно, тот период, когда вы начинаете свою учебу в институте, вы наверняка находите для себя светил в медицине, на которых вы хотели бы походить. Кто были ваши наставники, на кого вы обращали внимание?
1: Вы знаете, было гениальное такое направление, мне в мире на тот момент, когда я учился, это появлялись в мире медицинские центры, которые собирали первые руки стран. Это происходило в Европе, в Германии, в Швейцарии, это происходило в Соединенных Штатах, в разных городах. Собирались центры, которые набирали светило. Светило для меня человек, который вместе со мной фактически провел через обучение в течение полугода для того, чтобы защититься и подтвердить диплом израильского врача, это был Михаил Ракир. Это мой учитель, это человек, который преподал мне науку жизни, науку медицины и привел меня к защите трех экзаменов. Европейского экзамена, который я сдал в Салониках в Греции, американского экзамена, который я защитил в Израиле, тогда это был флекс, израильского лайсенса на момент, когда я прилетел в Израиль. То есть три эти лайсенса позволили мне сегодня, вот я могу с этим с гордостью говорить, создать такой курс, который обучил 35 тысяч врачей на 1,5 миллиона мигрантов, которые приехали из Советского Союза в Израиль. Как понимаете, это были евреи, не последние люди в медицине, это были профессора, доценты, и они заходили в зал, и чтобы получить диплом врача Израиля, они были вынуждены слушать 23-летнего пацана, худого, бородатого, тогда я был таким, но они понимали очень быстро, что свистеть можно только первые 5 минут. Те, кто свистел 10 минут, уже не продолжали курс, и они просто не получали диплом врача. И так прошло через этот курс 35 тысяч врачей, и, к сожалению великому, устроиться в Минздрав Израиля смогли только 2 тысячи. 33 тысячи сегодня потеряны из Израиля, мигрировали назад на родину, в Германию, в Канаду. И мы сегодня говорим о том, что, конечно же, это очень тяжелейший путь, который такие же мигранты-врачи прошли здесь, в Америке. Они знают, что это такое и о чем я говорю. Те, кто был врачом и подтвердил этот диплом, и это в среднем взяло 2-3 года. В среднем на то количество врачей, и сюда приехало тоже порядка 50 тысяч врачей, 2-3 года взяло для того, чтобы защитить диплом. У нас в Израиле это та же цифра, но на 35 тысяч врачей пришли сегодня официально в структуру Минздрава Израиля только 2 тысячи, и устроены на сегодняшний день 800 человек. 10 из них заведующие отделением большими государственными больницами, из них 2 бухарских еврея. Профессор Юрий Пас, это Фузайлов, директор гинекологического отделения в Рамбам в Хайфе, выдающийся человек, бухарский еврей. И есть у нас профессор Исраэль, это директор института глаза, бухарский еврей Исраэлов из Душанбе. Эти 2 человека на уровне профессоров, директоров государственных больниц. Сегодня это такое практически недостижимое место, потому что в Израиле большинство врачей израильтяне, сабры, а не люди, которые мигрировали с Советского Союза. Поэтому это величайшее достижение, достижение бухарских евреев.
0: Доктор, вот следующий вопрос таков. Наверняка вы, как человек, наделенный именно креативным мышлением, определите и сейчас, скажете в эфире, вот что являлось самым знаменательным событием в вашей жизни и в вашей медицинской практике?
1: Самым знаменательным событием в моей жизни являлось событие, которое было посвящено моему отцу и моей матери. Это юбилей 85 лет отцу, который я справил в Ташкенте, и он смог через 40 лет того, как он оставил Узбекистан, увидеть весь мир своих родных, своих друзей, которые прилетели в Ташкент на его юбилей. И это был 85 лет юбилей моей мамы. То есть как бы это 2 события в одном, но это 2 самых главных события в моей жизни. Маме я показал глобус, исключил право назвать Хайфу на этом глобусе. Она поставила палец на город Сочи. В Сочи прилетел так же, как и к отцу в Ташкент, прилетел весь мир. И, как вы знаете, может быть, Эдуард Коэн, человек, который был пожизненным, несменным конферансье, провел 2 этих вечера, а я был режиссером на этом вечере, не врачом. И мы подарили вместе с моим братом Славой этим днем, мы подарили, ну, если не годы и не десятки лет, то точно вечность памяти людям об отце, которого нет, и еще вечность жизни маме, которая жива сейчас. Это самых 2 главных события в моей жизни. Самое главное событие было собрать первые руки Израиля в одном месте в моей клинике, неважно, где живет человек. Живет ли он в Израиле, в Иерусалиме, или это Тель-Авив, или это Хайфа, или другой город, который иногда даже люди не знают, но там работают первые руки, этот человек консультирует в клинике Хоров. И второе событие – это собрать первые руки в мире, потому что не все люди хотят приехать и могут приехать в Израиль, но люди едут на второе мнение через весь глобус. И такой второй центр, который был создан в самой известной в Европе клинике, клиника Шарите, ее филиал в Берлине находится в городе Герлиц, там находится международный департамент клиники Хоров, в который приезжают люди, люди со всего мира, не могущие или не хотящие приехать в Израиль по самым разным абсолютно мотивам. И тогда вот это вот явление сегодня первых лиц в медицине в мире, людям, которым мы хотим помочь, мне они доступны с минуты на минуту. Тогда как любой известнейший человек здесь у вас в Америке, это ожидание от 3 месяцев до года. И это страшно, потому что люди умирают, пока ждут эту консультацию. Я сам был 1000 раз в таком повествовании, когда люди отказывались или не дожидались консультации. Так вот, весь смысл предоставить правильные руки и в нужное время человеку, который нуждается в этой помощи. Этот проект в моей жизни был назван Second Opinion в рамках проекта «Врачи без границ», который я веду в Израиле уже десятки лет.
0: Доктор, раз вы человек, который действительно держите руку на пульсе мировой медицины, наверняка ответите на этот вопрос. Какие грандиозные тенденции происходят и с этим меняют мировую медицину сегодня?
1: Вы понимаете, что мы с вами буквально 100 лет назад жили ровно половину длительности жизни сегодня. То есть человек жил от 40 до 50 лет. Что произошло, что сегодня, в 26-м году, мы видим пациента вчера на свадьбе самого близкого моего друга, его отец, народный артист Узбекистана, Изром Малаков, танцевал сольный танец лязги в 90 лет почти, танцевал в течение 20 минут с энергией, которой нет ни у меня, ни у моих детей. Человек в 90 лет абсолютно функционален, мобилен. Он просто поражает человеческий глаз, и люди живут дольше. Так что это? Что же привело к тому, что люди стали жить на 50 лет больше? Это таблетка? Это что? Операции? Это технологии? Это какое-то чудо, которое происходит на Земле?
0: Вот сейчас, доктор, мы остановились на том вопросе, который я приготовил вам следующим. Что является самым влиятельным в продлении жизни человека? Вот теперь вы должны вот здесь начать это говорить.
1: В ответ на ваш вопрос, что стало самым доминантным, самым влиятельным в продлении жизни человека, и что изменяется? В ответ один. Это современнейшие ультратехнологические скрининги. Мы построили сегодня в Израиле, и, кстати, нигде в мире больше, совершенно новый технологический скрининг. Это комплекс мероприятий, который направлен на здоровых людей, не на больных. Но если мы направляем медицину на здоровых, а не на больных людей, и эта направленность включает комплекс скрининговых мероприятий, это уже не вопрос одной передачи на радио, то тогда человек живет на 50 лет больше, чем как то человечество жило 100 лет назад. Это новейший ультрасовременный кардиоваскулярный и онкологический скрининг. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 2 самых частых причин смерти на земном шаре. Инсульт, инфаркт, это кардиоваскулярная смерть, и это онкологическая смерть. Все остальное там где-то в конце, на как бы на хвосте, но ведущие причины смерти в мире конкурируют все время в течение 30 лет. Онкология, по предсказаниям мировых аналитиков, выйдет на первое место. Вот взять в кулак эти болезни и контролировать их, не допустить их, это современнейший скрининг. Это не лекарство, это не просто технология, это не операция, это не таблетка. Мы имеем сегодня новый чекап, который, к сожалению, пока не имеет идеальной модели за государственный счет, но люди, которые хотят жить раз в год, 2, 3, это уже решается по результатам первого скрининга, проходят эти мероприятия и живут, побеждая смерть.
0: Доктор, а все-таки вы как специалист, что нас ждет в будущем?
1: Мы увидели, что меняется диагностика. Мы совершенно обращаемся к другим исследованиям. Мы больше не делаем проверку рентгена грудной клетки. Мы больше не делаем сканирование томографического мозга. У нас и появляется ядерная медицина, которая не имеет себе равных в диагностике. И самое современнейшее исследование, которое мы называем ПЭТ, может определить минимум 1 000 000 клеток опухоли в одном очаге. Мы сегодня пришли к замене позитронной эмиссии на фотонную, и мы пришли к определению специфических изотопов, выделяемых из ядерного реактора, который может определить 100 тысяч клеток. То есть в 10 раз более чувствительные исследования, которые не дают возможность развиться метастатической болезни и умереть только потому, что болезнь определена поздно. Мы сегодня получаем совершенно новое лечение, где хемотерапия и вся абсолютно фармакопея Мартиндаля, где есть десятки тысяч лекарств, из которых 90% химия, мы заменяем на белок. Это биологическое лечение, которое, правда, стоит сумасшедших денег государствам и странам, и Минздравам, но это лечение в 1000 раз более эффективно и абсолютно без сайд-эффекта. То есть нет побочных эффектов. Сумасшедшая эффективность – это иногда полное излечение, иногда это продление жизни в болезнях десятки лет. Эти тенденции – ядерная медицина в технологиях диагностики и замена биологических препаратов, химических препаратов на биологические – вот это то, что происходит в мире, и мы останемся фактически через 20-30 лет с уникальными вещами, которые продлят жизнь еще на 50 лет. У меня нет никакого сомнения, через 50 мы увидим в 1000 раз больше количество долгожителей, которые пришли то, что мы в Израиле называем «адмеа вейсрим» – до 120.
0: Вот у меня вопрос к вам. За какие такие достижения в медицине вы бы наградили премией Нобеля?
1: Я бы наградил премией Нобеля человека, врача, который своей гениальной интуицией предсказал бы то, что поменяет абсолютно здоровье и длительность жизни человека на десятки лет вперед. Такие люди уже есть, и они до сих пор не награждены этой премией. Это люди, которые предсказали, что мы получим через 30 лет. Но это было 30 лет назад. Некоторые из них умерли, но они сказали, что в мир придет не врач, не человек, который не будет делать ошибок, который сможет с намного более точной диагностикой и определением вида лечения подходить к человеку. Таким образом появился сегодня искусственный интеллект в медицине. Врач, который работает 40-50 лет, смотрит 30-40 тысяч пациентов. Мы сегодня имеем базу данных, в которой искусственный интеллект оперирует миллионами и не делает никаких ошибок. Эти люди, которые предсказали такое гениальное явление, это были врачи, это были люди, в которые даже в IT-области инженера, не врачи, но они должны получить Нобель за то, что они дают право нам, врачам, не ошибаться. Но искусственный интеллект не заменит никогда человека. Искусственный интеллект, которым владеет человек, как врач, заменит врача, который этим искусственным интеллектом не владеет. Но таким людям, которые предсказывают то, что произойдет через 10-20 лет в лечении, в диагностике, те революции, которые происходят, я бы обязательно наградил за их клиническую, диагностическую и лечебную интуицию. Не только за создание какого-то патента, какой-то технологии, за предсказание. Это гениальные люди в медицине, которые обладают сумасшедшей клинической и медицинской интуицией. Эти люди должны получить Нобель. Они фактически творят революцию в мире, в котором мы сегодня живем.
0: Доктор, ну вы уже много лет в профессии, а вот что вас до сих пор удивляет или вдохновляет в ежедневной вашей работе?
1: Меня вдохновляет то, с чем я работаю много десятков лет и что является целью моей жизни. Это не аппендицит, это не удаление желчного пузыря с диагнозом камни с холециститом, это не пневмония, это те случаи, которым не помог никто. Это случаи безнадежные, в которых люди потеряли веру, врачи давным-давно подняли руки, они сидят дома безнадежные, они лежат в больницах, которым в принципе нечего предложить, а этих людей убили до того, как физическая смерть придет, убили врачи и их окружение тем, что отняли у них надежду. То есть психологическая смерть, она убивает гораздо раньше, чем физическая. Психологические страдания, они гораздо страшнее, чем физические страдания. Никакая боль не может быть сравнена физической с болью психической. Посмотрите фильм «Возмездие», когда Прилучный теряет свою жену и свою дочку, которая сгорает у него на глазах. Скажите мне, есть такая боль в мире, которая может сравниться с той психической болью потери человека? Он умер в эту минуту, когда он увидел, что на его глазах сгорает
2: дочь и сгорает его жена, любимая женщина, которая подарила ему этого ребенка. Кто его спас? Доктор Зуева, которая сказала: «Раз ты остался жив, значит, это было не просто так. Это было для того, чтобы ты продолжал жить и творить ради памяти об этих людях». И этот человек ожил. Поэтому то, что я делаю в этой жизни, возвращаю к жизни людей, которые потеряли веру в то, что это возмездие, как возврат жизни в самого себя, оно возможно. И оказывается, оно приходит через мозг, а не через тело. А это в наших руках. Людей, которые сильные, которые имеют доступ к первым рукам мира. И это, вы знаете, очень нечасто случается, чтобы первые руки занимались пациентом. До этих людей очень тяжело добраться. Они недоступны. Они недоступны и материально, и логистически, и во временном смысле. И поэтому мы не видим этих людей в большинстве у пациентов. Мы даем эту помощь людям, и мы делаем так, чтобы психологическая реабилитация, она повлекла за собой физическую реабилитацию, излечение или какую-то огромную помощь в здоровье человека.
0: Доктор, вот вы как специалист высокого уровня, как вы объясняете сложные медицинские вещи пациентам простым языком, чтобы они вас поняли, что действительно вы тот, кого они долго ждали?
2: Вот это и есть возможность совместить в одном человеке, что я пытаюсь сделать, медицину, философию, дипломатию, психологию. Это все должно быть во враче в одном. Вы знаете, есть прекрасные врачи, но они совершенно не умеют читать лекции. На их лекциях спят. Вот этот курс, который прошел через меня, я вынужден был быть лучше, чем многие профессора из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Новосибирска, Ташкента, Баку. Они сидели, смотрели на этого пацана и говорили: кто это, бухарский еврей? Да никогда в жизни мы не пойдем на этот курс. Чему он нас научит? Я вынужден был лучше быть, чем многие другие врачи. И поэтому этот курс дал мне соединение в одном мозге. Всех этих качеств иначе невозможно победить.
0: Доктор, и вкратце, перед тем, как мы все-таки подведем итоговую черту, я бы хотел вас спросить, какие качества вы считаете самыми важными для врача именно сегодня?
2: Порядочность.
0: Прежде всего.
2: Если это не человек, вы не сварите с ним кашу со своим здоровьем. В первую очередь, это порядочность врача по отношению к себе, потом по отношению к пациенту и потом по отношению к своему святому делу, которое мы творим. А мы не имеем права играть жизнью людей, комбинируя какими-то другими мотивами. Поэтому я воспитываю в своих детях, которые врачи, в первую очередь порядочность. Если это качество есть, на него, как на стержень, можно наслоить все остальное, и получится гениальная комбинация.
0: Доктор, и вот сейчас вы завершаете свое турне в Соединенных Штатах. Скажите, ваша цель визита в Америку все-таки лаконична, чтобы аудитория понимала, для чего вы приезжаете, потому что мне известно, вы самодостаточный человек, казалось бы, живи, наслаждайся жизнью, пожинай плоды.
2: Что же ты ищешь в Америке?
0: Пожинай плоды своего успеха, но вы решили приехать в Америку. Вот дайте нам ответ, пожалуйста.
2: Боря, вы один из самых талантливейших ведущих, психологов, людей, которые умеют задать вопрос. Я получил удовольствие от вопросов. Я прошел в своей жизни сотни интервью. От первых людей в медиа, руководителей администрации президентов, до самых рядовых журналистов. Я получил огромное удовольствие в этом интервью. Я думаю, что вы его построили так, что фактически, подведя меня к заключению, вы уже получили от меня ответ на вопрос. Я не ищу здесь заработать еще несколько сот долларов с человека и заняться рыбалкой, выловив отсюда рыбку и увезя ее в Израиль. Люди, которые пришли, это поняли с первой минуты, что если мы потеряем друг друга в этой связи врач-пациент, то мы потеряем оба. Но то, что я нахожу, это возможность возвыситься над болезнью и возвыситься в первую очередь над недоверием пациента к врачу. И, как правило, вопрос: а ты уверен, что он поможет? А чем он лучше других? Все задают этот вопрос. Дайте себе шанс. Я свой шанс в этой жизни получил. В Америке я ищу людей, которым не помогает и не поможет уже никто. Это та система, которую я в мире создал. Она работает. Миллионы людей это скажут. И я этим горжусь, и я этим живу.
0: Доктор, большое вам спасибо за интересную историю. содержательную беседу. Я лично благодарю вас за время, профессионализм и ценные советы. Я желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных пациентов. Спасибо.
2: Я хочу, чтобы я был гостем у вас, но не вы у меня в клинике. Боря, здоровья вам, вашей семье, и обязательно встретимся в Иерусалиме.
0: Спасибо, дорогой доктор. Итак, друзья, у меня сегодня в студии был главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Спасибо, доктор.
2: Спасибо вам.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио» 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 АМ. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона... С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп планирует потратить по меньшей мере 900 миллионов долларов на масштабную реконструкцию Белого дома в обход одобрения Конгресса. Деньги переводились из других ведомств на малоизвестный счет для текущего обслуживания резиденции, чтобы профинансировать проекты модернизации, одним из которых является строительство нового бального зала в Восточном крыле. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани провел закрытую встречу с группой нью-йоркских раввинов на фоне беспокойства еврейских лидеров по поводу роста антисемитизма в городе и высказываний мэра об Израиле. По данным ABC7, участники встречи призывали Мамдани смягчить риторику и более ясно реагировать на проявления антисемитизма. Для мэра это чувствительный политический вопрос. Отношения с еврейской общиной остаются одним из наиболее внимательно отслеживаемых направлений его администрации. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что недавно изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, которые были накоплены за десятилетия исследований. Глава ВОЗ Гебрейесус подчеркнул, что политика в области вакцинации должна основываться на независимом и тщательном анализе наиболее достоверных научных данных, а не на политическом влиянии. Он отметил, что наука может определить, когда дети являются наиболее уязвимыми перед болезнями, когда вакцины должны обеспечивать максимальную защиту, сколько доз нужно и какие вакцины безопасно вводятся одновременно. Вакцины, в том числе вакцина против кори, паротита и краснухи, безопасны. Они не вызывают аутизма. Необоснованная отсрочка вакцинации или разделение доз не делают процесс более безопасным, но могут оставить детей без защиты, пояснил Гебрейесус. Заявление было сделано после того, как Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение числа заболеваний, против которых детям рекомендуют обязательную вакцинацию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат. Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8755.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Приветствую вас, дорогие друзья! На волне 620 Дэвид Зен Радио, в студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Обычно я начинаю фразой «добрый день», но сегодняшний день я никак не могу назвать добрым. Вернее, ночь, которая пролетела так быстро, была не такой быстрой, не такой простой. Два замечательных человека, две легенды. Оба мои друзья, с которыми я общался и в формальной, и неформальной обстановке, ушли из жизни, ушли, возможно,

0: можно в мир более лучше, чем этот. Неизвестно, оттуда никто не возвращался и не рассказывал. Поверим на слово тем, кто говорит, что существует жизнь после жизни. Но факт остается фактом. И сегодня многое, что еще вчера казалось возможным, сегодня не кажется таковым. Хотя у нас есть удивительная возможность продолжать слышать голоса и Александра Гранта, моего близкого друга и коллегу, вот, и Михаила Александровича Гулько, моего тоже близкого друга, человека, который, я считаю, оказал влияние на всю русскоязычную эмиграцию, которая сегодня находится здесь, во всяком случае, на те волны эмиграции, которые были до развала Советского Союза или сразу после развала Советского Союза. Но, возможно, сегодняшняя эмиграция не так активно знакома с этим именем. Но я помню, что еще до момента, когда у нас появилась возможность уехать, мы жили в Харькове, песни Михаила Гулько на кассетах попадали туда, к нам за границу. И за границу, отсюда туда, за границу. И мы имели возможность слышать этот голос, слышать этот надрыв, слышать этот призыв. Свою сегодняшнюю программу я бы хотел начать минуты молчания, но, поверьте, радио – это не то место, где можно промолчать одну минуту, и никто этого не заметит. Многие звукорежиссеры подскочат на месте и решат, что что-то сломалось. Это не телевидение, здесь не сделаешь скорбное лицо, хотя, возможно, скорбный голос и можно услышать. Вот. Но я бы хотел все-таки подчеркнуть, что смерть есть праздник продолжения жизни. И как бы не было света, если бы не было тьмы, так и нет, соответственно, жизни, если бы не было смерти. Это не все. Мы, как я и сказал выше, мы можем слышать и голоса. Мы наверняка еще услышим не одну программу Александра Гранта, связанную с музыкой, с тем, как он воспитывал нас и обучал нас жаргону. Я бы хотел, кстати, вспомнить и замечательную еврейскую традицию, которая называется «Шива». Надо сидеть, ну, семья, близкие, родственники сидят дома, вот, «Шиву» 7 дней и вспоминают самое лучшее. Нельзя сказать, что грустят, просто вспоминают самое лучшее, что можно вспомнить о человеке, о близком, о родственнике. И зачастую получается, что мы, даже если и очень хорошо знакомы со своими близкими, мы точно о них не все знаем. Не все их контакты, не все их хорошие, добрые дела. Добрые дела вспоминаются. Вы знаете, как-то символически получилось, что и программа сегодняшняя наша о доброте. Пора быть добрее. Вот тема нашей сегодняшней программы. Я, честно, не знаю, я изначально еще утром я не знал, как вести эту программу. Я веду веселые, развлекательные эфиры. Мне приятно дарить радость и поддерживать наших сограждан. Вот. А я не могу быть веселым, потому что мои персональные флаги, они сегодня приспущены. Мои человеческие флаги, они приспущены. Но программа есть программа, и жизнь продолжается. Я бы хотел одну из песен Михаила Гулько посвятить Александру Гранту. Да, собственно, им обоим. Называется она «В память о друге».
1: Обычный день, как тысяча других, но солнце как бы умерло на миг. О, этот миг, хоть тысячу раз будь проклят он, и звон в ушах, как страшный сон. Скажи, зачем ты снова к звездам улетел? Скажи, зачем ты песню жизни не допел? Комета яркой в небе черной.

комета яркой в небе черном проплыла. Она была, такой была. Скажи, зачем не рассказал, как дальше жить?

0: Но я уже не верю в сны. Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Слышно ли меня? Я надеюсь, что меня слышно. Впереди у нас эфир поэтической программы. Я хотел бы напомнить тех, кто поддерживает мои эфиры. Это огромное спасибо агентству Welcome Care. Агентство Welcome Care – удивительное агентство. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, но вы бы хотели продолжить или получить образование, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы, страховки, больничные дни, отпускные и еще награды за верность, дружбу, за преданность в долгие годы. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов поддержки и помощи на дому. Для детей с аутизмом особые программы и помощь. Для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, также предлагается специальная программа, которая позволит помочь деткам и даст им специалистов, таких как логопеды, физиотерапевты, массажисты, вот, и вы сможете подтянуть деток, и все будет нормально. Еще раз телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Еще один анонс, анонс касается доктора Гальперина, с которым я выхожу в эфир по четвергам. В этот четверг мы с доктором не встречаемся, мы с доктором встретимся через четверг в эфире Дэвидзен Радио. Напомню, что офис доктора расположен по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. Доктор Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Отвечает на вопросы в эфире Дэвидзен Радио. Четверг в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. И еще одно сообщение касается тех, кому нужна работа, кто имеет права и знает английский язык, потому что необходимо будет общаться с продавцами, то есть быть самому продавцом и общаться с продавцами, с магазинами. Известная ликероводочная компания «Дозорцев и сыновья» предлагает работу селзманом в 5 районах Большого Нью-Йорка. И звоните после 11 утра по телефону 908-353-1234. Где бы вы ни жили, вы можете получить работу. 908-353-1234. Транспорт есть, маршруты есть, магазины есть. Надо просто быть обаятельным, знать язык, чтобы иметь возможность разговаривать. Ну и, конечно же, возможно получить, ну, подучить немножко продукты, с которыми придется работать. Вот, пожалуй, все мои вступительные слова на сегодня. Давайте-ка откроем программу. Итак, еще раз напомню, что сегодня я обозначил тему «Быть добрее». Пора быть добрее. Здесь пора и как время, оно и время жизни, и, может быть, время года, и все то, что связано вот со временем. И пора – это как бы время пришло. Типа, ну хватит уже. Пора становиться добрее. Потому как если вдруг... Кстати, приближается еврейский праздник, еврейский Новый год, Рош ха-Шана, вслед за ним Йом-Кипур. Это время прощения, искреннего прощения всех тех, на кого, возможно, вы держите обиды. Эти обиды, они убивают только нас самих. Вот, и в нашей голове преследуют те обиды, которые мы тянем за собой. Ну, а еще надо попросить прощения, что тоже очень и очень важно. Попросить прощения искренне, вот, 3 раза, во всяком случае, и, возможно, вас простят. Итак, быть добрее, пора быть добрее, Отто Заславский. Как Бабель, Веню Крик на Тартаковском решил себя проверить на ИИ. Мой фаворит известен, Маяковский. Сижу, мудрец машинный визави. Я не айтишник, нет на это сил. Из старых мужиков автомобильных. ИИ помочь из слов траву косить, словарь наслышан у него обильный. И мы сошлись, он стал громить мое. Скрывать не стану, встал я тоже в позу, хотя бы потому, что разный возраст и оппонент не холоден, как лед. Любой из нас на капельку зловреден. По азимуту вдоль и поперек, из добровольцев, кто найдется третьим, чтоб к доброте переступить порог. На кастинге в достатке разночинцев. Жесток, коварен, врать большой мастак. Мы выбираем, чтобы не случилось того, кто к доброте готов на старт. Шагнуть вперед сквозь гордость и обиды, оставив за собой колючий смех, маршрут к теплу пока еще не виден, но этот путь один открыт для всех. Боюсь, что мне фонарик ваш не светит, быть одиноким, путником в ночи. Колючий смех, как скрип колес кареты, везущий смерть, для всех неизлечим. И продолжил за меня куплетом. Лихой, веселый танец, перепляс. У каждого своей расцветки пледы, однако больший у него запас. Пусть у меня поменьше, не в накладе. Бейсболка не корона короля. И коллега спрятался в засаде. Трава, кусты, деревья, тополя. Казалось бы, добром. Природа, зелень, ласкает душу, глаз, тем паче слух, способный вред тихонечко посеять, к дыханию дав тополиный пух. Взамен добра такая выйдет бяка, попробуй аллергию одолеть в носу и горле, словно осень слякоть, ей только грипп серьезный в параллель. Но, слава богу, есть у нас лекарства, клестир микстуры, и пирамидон, вся медицина, как подарок царский для сел, столиц, местечек, городов. Любой из нас на капельку зловреден. По азимуту, вдоль и поперек, из доброй воли кто найдется третьим, чтоб к доброте переступить порог. Замечательно написано. Спасибо, Отто. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогая семейка. Миша, так получилось, что я... Задание сегодня не выполнил, вот пришла такая страшная, такое страшное известие, что умерли два замечательных человека, Александр Грант и Михаил Гулько, и я не мог не откликнуться. Вот что я хочу прочитать. Старуха бьет по нашему квадрату. Удар, еще удар, еще удар, и вот очередная траурная дата. Печальная мелодия плывет. Только сердце жмет сильнее, и злые слезы жгут глаза. Я шевелю седина виднее, эхом в памяти родные голоса. По нашему квадрату бьет старуха, пока еще летят снаряды мимо, пока еще разорыты наши мины, и свистят осколки мимо уха. Но мы ряды свои сомкнем теснее, друг друга будем за руки держать. Хоть пересилить боль нам все труднее, любовью мы со смертью будем воевать. Все, спасибо.
0: Спасибо, Рафаил. Пришлите мне эту вашу работу. Пришлите. Это очень замечательная работа. А вот эта мысль, что будем друг друга за руки держать и не отпускать, это просто гениально. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Миш. Я, конечно, скорблю вместе с вами. Хочу сказать, вечная память. Я вообще его знал. У меня товарищ из Сахалина. Когда он приезжал в Америку, он меня останавливался. Мы всегда ходили в ресторан. Я уже забыл, как его зовут. Как называется ресторан? Он там съел. Ну, окей. Вечная память ему. Если позволите, значит, домашнее задание.
0: Да, Владимир.
2: Как можно сделать мир добрее? Вопрос хороший человек задал. Когда весь мир идет левее, кругом кричат «Аллах Акбар!» Как можно сделать мир добрее, когда со школьной их скамьи внушают им, что в самом деле все для убийства рождены? Израиль, октября 7-е, из клетки вырвалось зверье, и мрази убивали все живое, и не щадили никого. беременным живот скрывали, насиловали тварей матерей. Потом их просто убивали, все на глазах у их детей. Как можно сделать мир добрее? Могу совет всем дать легко. Спроси в Израиле евреев, что делать. Там делать учат всех добро. Там в школах учат делать мицву, взамен не ожидая ничего. В Израиле не закрывают тряпкой лица, чтобы не узнал там никого, тебя никто. Там мама деток в школу провожает, ну, как нормальный человек любой. И небо мирного желает, и ждет, вернулись, чтоб домой. Там дети получают знания, могли науку, чтоб творить. Могли, чтоб выявлять заранее болезнь любую и лечить. Чтоб приносить народам счастье, всему, что знают, научить. Там говорят друг другу здрасте, друг друга там хотят любить. Там жизнь считается священной, неважно, друг он или сват. Его душа для всех нетленна. За всех в Израиле скорбят. Как можно сделать мир добрее? Вопрос хороший человек задал. Учитесь, братцы, у евреев. Возможно, я бы так сказал. Все, спасибо.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо, спасибо, дорогой. У нас, дорогие наши радиослушатели, на часах 2 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости. После новостей мы вернемся на территорию программы «Радио Ринг». Я буду с радостью принимать ваши домашние задания. Пожалуйста, звоните, и телефон прямого эфира 718-303-9090. Ну, а сейчас новости. Оставайтесь.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на 900 радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Несколько членов Конгресса от Нью-Йорка продвигают федеральный закон, который обяжет иммиграционную службу ICE быстро уведомлять родственников о смерти человека в иммиграционном заключении. Инициатива появилась после случаев, когда семьи узнавали о смерти родственников с серьезным опозданием. В одном из эпизодов мать из Нью-Джерси узнала, что ее сын умер в ICE кастеди только после звонка из больницы с просьбой опознать тело. Законопроект предусматривает более жесткие уведомления и требования к прозрачности. Губернатор Кэти Хокол и ее республиканский соперник Брюс Блейкман во вторник одновременно вели кампанию в Нью-Йорке. До выборов остается меньше 3 месяцев, и город становится главным полем борьбы за голоса. Среди центральных вопросов кампании – стоимость жизни, налоги, преступность, миграция и отношения штата с администрацией Трампа. Для жителей города особенно интересен вопрос, насколько новый налог на дорогое второе жилье и другие инициативы администрации Мамдани будут использоваться. Использованы республиканцами против Хокул. В районе Вудсайд в Квинсе, где живет многочисленная колумбийская община, начался сбор помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения в Колумбии. Местные предприятия, общественные организации и жители собирают коробки с необходимыми вещами и организуют помощь родственникам и знакомым на родине. Для Квинса такие события особенно болезненны. Многие жители имеют непосредственных родственников в пострадавших районах и пытаются связаться с семьями.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
2: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Брацлавского «Радио Ринг».
3: Дорогие друзья, приветствую всех на волне 620М, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Брацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, в эфире программа «Радио Ринг». Давайте продолжим. Тема нашей сегодняшней программы, тема о доброте в нашем отношении к жизни и к тому, какой она должна быть. Павел Павел, не с первого раза прочел вашу фамилию, Павел Рахшмир. О доброте притч он, в принципе, прислал три части. Первая, вторая и третья притча, поэтому они, собственно, разные, поэтому я не буду читать их подряд, я их разделю, но они с хорошим и красивым смыслом, все с хорошим смыслом. В палате находились два больных. Ходьба запрещена для них. Старик лежал возле окна. Рядом с молодым была стена. Молодой от зависти кипел, смотреть на потолок его удел. «О том, что видишь ты в окне, — сказал он старику, — поведай мне. Я вижу небо, озеро и лес, озеро гуляющих повес. Теперь уж ежедневно, как закон, старик рассказывал, что видит он. Когда старик, страдая, умирал, молодой врачей на помощь не позвал. Он медсестру и няню попросил на койку старика его перенести. И как же был он удивлен, в окне глухую стенку видел он. Спросил, зачем, лишь видя пустоту, старик описывал природы красоту. Кроме душевной чистоты, старик был полон доброты. Сестра ответила, притом старик добряк. Он был слепцом. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Брацлавский и все любители поэзии.
3: Здравствуйте, Шурик, мой друг.
4: Миша, я так соболезную по поводу этих, по поводу смерти замечательных людей. С Михаилом Гульком у меня была одна встреча. Был концерт с Милиниями. Я вышел в перерыве. За столом сидит Михаил Гулько. А вот продает свои диски с своими песнями. Ну, он первый, кто исполнил песню «Поручик Голицын». Я подошел к нему экспромтом, прямо на ходу напел ему. Сейчас вся Россия для нас за граница. И то, что, все то, что было от нас далеко. Оденьте погоны, поручик Голицын. Когда поет песни наш Миша Гулько. Он был в восторге и подарил мне диск с надписью «Шурику» от Михаила Гулько. Ну, это так приятное воспоминание. Ну, а вообще, я, по-моему, только с утюга звучали песни Михаила Гулько. Он пел везде, где только можно. Ну, ладно, светлая ему память. Домашнее задание я узнал только что в передаче, поэтому экспромтом пару строчек. Жизнь на Востоке стала жестокой. Давайте быть добрее, сказали евреи, ведь в каждой еврейской квартире живут евреи с мечтой о мире. Все, спасибо.
3: Это правда, Шурик. Я вам тогда добавлю к этому рассказу о встрече с Михаилом Гулько. Однажды, в 2016 году, когда Михаилу Александровичу исполнилось 85 лет, я подарил ему большой праздничный концерт в мастер-театре. Собрался полный зал, несмотря на то, что погода была дождливой. Вот, было поздравление огромное количество, несмотря на то, что программа была рассчитана на 2.5 часа, предположим. Ну, допустим, на 3 максимум. Концерт и программа шла 4,5 часа. Даже мне пришлось доплатить там определенные деньги за, за security и за то, что зал больше задержали. Но дело было не в этом. Программа длилась так долго, потому что было очень много желающих выйти и поздравить. Это группы людей, коллективы различные, где Михаил Гулько выступал в течение своей жизни, никому не отказывал. Он, у него были свои шутки, свои прибаутки, у него были, было свое отношение к каждому. Пел Миша две песни, и потом две песни пели музыканты, которые в разное время работали с ним на разных сценах, и в ресторанах, и в каких-то других местах. Миша мне тогда сказал, что, ты знаешь, у меня никогда не было сольного концерта, то есть я выступал в сборниках и везде, от тюрьм, шахты до Кремлевского дворца, но это не было сольных концертов, это были концерты, где в числе других артистов, музыкантов выступал и Миша Гулько. И это был первый его сольный концерт в Мастер-театре, я думаю, что сегодня, возможно, сейчас нас слушают и те, кто... Были на этом концерте, никто даже в туалет не ходил, так было все трогательно. И я тогда начал этот концерт, как раз именно, Шурик, вот с этого вашего четверостишья. Вот, оденьте, поручик Голицын, свои. Да, когда поет песни наш Миша Гулько. Это было здорово. У меня есть видеоконцерт этого, состоящий из двух частей. Возможно, я поговорю на канале RTN, чтобы была возможность показать весь этот концерт. Как раз самое время сделать это. И там прекрасно, вот просто потрясающе он пел. Он всегда пел вживую, никогда не пел под фонограмму, максимум под забивки. Ну, действительно, а тогда он, 85 лет, еще играл, выходил, играл на баяне. Вот, и пел. Это было здорово. Шурик, спасибо за теплые воспоминания. Такая у нас сегодня программа немножко грустноватая получается, хотя по-другому-то радостная. Мы вспоминаем хороших людей, и нам повезло быть с ними знакомыми, находиться рядом, а кому-то даже очень близко лично общаться. Это то, что можно будет потом передать и рассказать. Шурик, спасибо. Мы продолжаем программу. Еще одна притча о доброте, притча вторая от Павла Рахшмира. Он, напомню, он присылает свои работы совсем с другого конца, так скажем, да, с другого конца Америки. Однажды в комнату, где стены из зеркал, большой и беззаботный пес попал. Увидев в зеркалах свои же отражения, оскалился, клыки собакам показал. Собаки не замедлили с ответом, зеркально яростно оскалились при этом, а пес, все больше распаляясь на стены, прыгал, отлетая рикошетом. Метался так наш пес всю ночь, не в состоянии злобу превозмочь, а утром, выбившись из сил, ушел из беззаботной жизни прочь. А все могло бы быть иначе, когда бы добротой охвачен, собакам в зеркалах пес лапу протянул и завел хвостом в придачу. Скажите, что это здорово. Это здорово. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
5: Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Александр. Я знал и Гранта, и Мишу Гулько. И вот хочу посвятить им свое стихотворение. На нашу жизнь не хватит славы. И зря ее ты не лови. Миг этой сладостной отравы не стоит счастья и любви. Мечтай о чем-нибудь высоком, стремись себя преодолеть и добрый след оставить к сроку отпущенных природой лет. Вот молодость идет, вот старость, а между ними только миг с названием «Жизнь». И эту малость, как радость высшую, прими. Я посвящаю это обоим нашим
3: любимым людям.
5: Любимым людям, да. Они оставили, спасибо, свой добрый след. Пожалуйста.
3: Оставили. Оставили свой добрый след. Спасибо. Я очень, очень рад, что ваше стихотворение прозвучало сегодня в эфире. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
6: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Пашунечка, мои дорогие. Это Белла Костенкова. Мишенька, я хочу выразить мое искреннее соболезнование семьям Александра Гранта и Мишу Гулько. Я Мишу знала очень хорошо, потому что я несколько лет волонтерила в летнем лагере для русскоговорящих людей в Пенсильвании, в лагере Кислак. И я приглашала Мишу. Он приехал с Танечкой. Был прекрасный концерт. Его так снимали. Он такой был веселый. Так было хорошо с ним. Ну, замечательный концерт был. Конечно, жизнь не вечна. Долгую жизнь он прожил и оставил после себя хорошую память. И, конечно, мы будем слушать и слышать его голос, и Саши Гранта. Светлая им память обоим. Мишенька, если ты позволишь, я прочту стихотворение о первой любви.
3: Не было да, Белочка, пожалуйста. Да, да.
6: Можно, спасибо большое. Звонок последний помню. Бал весенний. Себя в красивом платье у столба. Себя в вельветовой ковбойке темно-синей. И непокорный чуб, сплескающий со лба. В спортивном зале, где мы танцевали, и где звучал для нас аккордеон, ты подошел ко мне, глаза сиять, и пригласил меня на танец вальс-бастон. Ты проводил меня домой, и, озираясь, цветочной клумбы розу мне сорвал. И помню, словно сам себя стесняясь, мои ты руки нежно целовал. Уж сколько лет прошло, я не считала, но знаю, помним оба, я и ты, как первая любовь в нас зарождалась, как были наши помыслы чисты. Каким ты стал, представить очень трудно, ведь наши разошлись с тобой пути. Таким, как ты, мальчишкой просто чудным, плохого не могло произойти. Я помню все. Спасибо вам, мои дорогие. Я вас люблю.
3: Спасибо, Белочка. Спасибо, спасибо. Это была Белла Коптенкова. Спасибо, Белла. Третья притча о доброте. Девчонка пришла в ювелирную лавку. На бусы, что под стеклом на прилавке, малышка внимание свое обратила и бусы продать попросила. Для старшей сестры объяснила. Она мне покойную мать заменила. Но с мамой уходом от грусти замкнулась. Хочу, чтоб подарку сестра улыбнулась. Намерения ваши, конечно, благие, но бусы шикарные и дорогие. А я для сестры ничего не жалею. И вам отдаю все. Все то, что имею. Малышечка вмиг кулачок свой разжала. И пара монет на прилавок упала. Добряк-ювелир вложил бусы в картонку. И протянул нашей милой девчонке. А на вопрос, зачем отдал бесплатно, сказал, наивысшей была ее плата. Для доброго, добросердечного дела она отдала ведь все то, что имела. Здорово. Давид Шмелькин, надо стать добрее. Шутка. В окружении рвачей и прохиндеев надо стать нам обязательно добрее. Чтобы их себе подстать, всех когда-то перевоспитать. Потому что до сих пор все наказания не могли дойти до их сознания. Надо стать умнее и добрее, если мы себя преодолеем. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Желаю вам здоровья. Несколькими работами, как всегда, откликнулся Григорий Абрамович на нашу сегодняшнюю тему. И вот вам его работы. Добром не кончилось побоище, добром не кончится жара. И я узнал с особой горечью, что миром правит доброта. Это как эпиграф. Нам пора быть добрее. Доброта в одночасье нам дает стать мудрее и несет многим счастье. Доброта — это чувство там, где апологеты. Усмирит она буйство и расстроит пикеты. А вершители судеб, коль не станут добрее, мы толочь будем в ступе воду для прохиндеев. Я в доброте не вижу предрассудка. Она, как правило, построена на чувствах и подается часто состраданием и, несомненно, с искренним желанием. Ее не празднуют, ее не вычисляют, бывает даже так, не замечают. Ее все те, кому адресовали, а вы молчите, чтобы не сказали. А что она способна миром править? Так это не могу я так оставить. И мне нужна на деле расшифровка, чем доброта нам лучше, чем винтовка. Когда в улыбке доброта в наличии, мне это говорит в вас о величии вашей души и вашего сознания, что доброта есть стержень мироздания. Красивые, хорошие мысли, которые вот передаются вот словом передаются в эфир, и я готов попробовать принять следующий звонок. Дорогие друзья, кто у нас будет в эфире, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте, Людмила Волка. Я начну выражением Амара Хайяма. Удачи в тот, кто на ковре сверкающего луга, пред кольями небес не видит испуга, потягивает сок благословенных лоз, говорит бережно душистый локон друга. Это в самом деле были подчинены сливать это с неба и поздний небес. Вот у меня противостояние. Но шутка шутки розни. Кому-то смех, а кому-то слезы. И юмора кому-то не хватает. Пусть наш веселый смех и шутка наших врагов расстроит козни.
3: Спасибо, спасибо, Людмила. Здорово, здорово. Хорошо. Почти правда. Почти правда. От Григория Абрамовича. «Трещит по швам моя диета, я пострадал от доброты. И было это все не где-то, а за столом у детворы. Я не сумел сидеть изгоем, и все, что было, совал в рот. У них часы с таким же боем, как у меня гремит живот. Вы б видели, как я страдаю. Им это даром не пройдет. И доброго себе желаю закрыть на 2 недели рот. Одно другому не помеха. Я для себя нашел поправку. И за обедом, не для смеха, пью чай и кушаю в приглядку». В приглядку, я помню, бабушка Катя, мамина мама, говорила. Вот, сахар, рафинад, в прикуску кушать, а что-то там еще в приглядку. Да, те, кто прожили войну, пережили голод, знаете, у них и в мирное время где-то там в шифонере маленький мешочек с корочками хлеба. На морозе бежал к девчонке, торопился, а лед такой тонкий, не упал, не намок, не разбился. А полынь, обходя, чуть не сбился, и совсем не с пути, с панталыку я увидел подобие блику, отблеск, как с отраженного света, будто на земь летела комета. Зацепило, я остановился. На воде светлый круг появился, и услышал я голос: «Дружище, я 4-е сутки без пищи. Брось мне свой кошелечек из кожи, здесь у нас все голодные тоже. У меня кошелька никакого, а оно мне не верит на слово». И посыпались в воздух проклятия. Называется «Младшие братья». Принимал доброту в любом виде. Вот и босс мне низвергнул свою. И сказал, так как я и предвидел, что не нужен я здесь никому. А на данный момент жал мне руку, даже обнял, прижался к плечу, и я понял, что сколько жить буду, не забуду его доброту. Пусть простят мне молодые, с ними вместе удалые, и пускай простит мне Бог, это я проделать смог. На успех без всякой веры, без какого чувства меры, я себя ей предложил, отказала б я не жил. Окруженный теплотой, прямо скажем, неземной, всегда чистый и ухожен, к той одной предрасположен, о ком все могут сказать, доброты не занимать. Ну и еще один наш гениальный друг Александр Штейн. В среду 12 августа во время нашего радиоринга будет происходить солнечное затмение. Рекомендуется пользоваться специальными очками, чтобы стихи прозвучали, не потеряв скрытого смысла. Пользуясь затмением, обнимаем аккуратно. Окно. Если в доме нет окон, там темница... Нет. Если в доме нет окон, там темница испокон. Царь однажды пригубил и окно в стене пробил, а с востока шла голота и пробила в ней ворота. И с тех пор в избе сквозняк, продуваемости знак. От тоски народ там запил, протрезвляясь на чуток, он глядит тогда на запад, только ходит на восток. Доброта. Владею я особым даром, бесценным опытом делюсь. Приди, бери, бесплатно, даром. А не захочешь — застрелюсь. Я рву пластмассовый пион с утра на пластиковой клумбе и отправляю за кордон неугомонной Грете Тунберг. Моих успехов отражение в сберкнижке толстой голубой я всею суммой сбережений делюсь, конечно, сам с собой. Я не делюсь деньгой, одеждой, не разделяю свой успех, а лишь несбыточной надеждой, ее достаточно на всех. Оценивая перспективу, я долго думал и гадал, затем запас презерватива вчера я внуку передал. Это было здорово. Ну и еще одна работа, которой я закончу сегодняшнюю программу. «Пора добрее быть». Фразы мудрые листая, для ума имею пищу. Вот одна из них такая: «От добра добра не ищут». Я обычно багровею, если слышу эту фразу. Люди, станьте чуть добрее. Не когда-нибудь, а сразу. Доброту свою не прячу, отдаю, коль это надо, но не делаю раздачу и не требую награду. Добрый день и добрый вечер. Только это между нами. Добрым словом тоже лечат, только лучше бы делами. Доброта дается свыше, то ли много, то ли малость. Ты уже наружу вышел, но добро внутри осталось. За добром, коль лезут в душу, и ногами, и руками, действом этим сыт по уши, должно добро быть с кулаками. Спасибо, дорогие мои друзья, за то, что были это время с нами. Я вижу, что у меня еще горят линии. Сори, но сегодня наша программа закончена. Тема нашей следующей программы. Я бы хотел предложить вам написать что-то о своих близких. Напишите о своих близких, о тех близких, чьи встречи в жизни... Это не обязательно сегодня живущие, это, возможно, может быть, кто-то из прежних поколений, кто давно ушел, но кто остался с вами на всю жизнь, что осталось внутри на всю жизнь от тех близких, чей опыт и чью дружбу и чье сердце вы готовы дальше передать новым поколениям. Давайте подумаем по этому поводу и что-нибудь красивое сделаем к следующему нашему эфиру. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Все было сегодня очень непросто. До встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: Горки, 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестную структуру белка амилоида, которая может объяснить, почему редкая наследственная форма болезни Альцгеймера приводит к тяжелому поражению сосудов мозга и кровоизлияниям. Речь идет о так называемой фламандской мутации белка-предшественника бета-амилоида APP. Она встречается лишь в нескольких известных семьях и вызывает особенно выраженное накопление бета-амилоида в кровеносных сосудах мозга. У нас носителей мутации развивается состояние, при котором сосуды повреждаются и возрастает риск внутримозговых кровоизлияний. Болезнь обычно приводит к смерти после 50 лет. Оказалось, что белок образует необычную зигзагообразную структуру, которую ранее не наблюдали. По мнению авторов, именно эта особенность может объяснить склонность амилоида накапливаться вокруг кровеносных сосудов. Исследователи также выяснили возможный механизм формирования необычной структуры. Мутация изменяет амилоидный белок таким образом, что он теряет метильную группу, что, по-видимому, способствует образованию зигзага. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что? Да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Демократы в Палате представителей разрабатывают стратегию расследования в отношении кампании финансовых структур, связанных с президентом Трампом, вместо немедленного импичмента. Больше у демократов нет никаких проблем. Все вопросы у демократической партии решены. Остается разобраться с Трампом. Наследник косметической империи Эсти Лаудер и многолетний спонсор республиканской партии Рональд Лаудер резко сократил политические пожертвования в разгар предвыборной кампании в США. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Трампа по Газе. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Калифорнийская королева красоты борется за жизнь после того, как два брата в возрасте всего 4 и 6 лет угнали машину родителей и врезались в королеву красоты, когда она гуляла с собакой друга на улице в Окленде. Житель Манхэттена обвинен по 13 пунктам в создании опасности по неосторожности в связи с опрокидыванием катера в гавани Нью-Йорка. Власти города Такома в штате Вашингтон обнаружили у берега брошенное судно, на котором находились более 30 кошек и котят. Актер Кристофер Ламберт потерял сознание на Стил-Сити-Кон в городе Питтсбурге, Пенсильвании. Документальный фильм «Маск» режиссера Алекса Гибни вошел в программу TIFF Docs Международного кинофестиваля в Торонто. Около 4 часов фильм о «Маске». Экранизация «Одиссея Гомера», одноименный полнометражный фильм Кристофера Нолана, преодолел отметку по сборам в 1 миллиард долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Демократы в Палате представителей разрабатывают стратегию расследования в отношении компаний и финансовых структур, связанных с президентом Дональдом Трампом, вместо немедленного импичмента в случае победы на промежуточных выборах в этом ноябре. Напомню, в Демпартии нет внятной политической стратегии, зато единственная объявленная задача – противодействовать Трампу.

которые могут привлечь Трампа к ответственности. Так заявил Рейтерс, высокопоставленный помощник демократов. Еще раз, основная задача – это борьба с Трампом. Больше у демократов все остальные вопросы «разрешены» в кавычках. Сейчас республиканцы обладают контролем над Палатой представителей, но опросы предсказывают демократам получение большинства после ноябрьских выборов. Победа, как говорится в ряде статей, даст им право выдавать повестки, требовать документы и проводить слушания. В Белом доме заявили, что администрация готова реагировать на запросы, независимо от того, кто будет в Конгрессе. В обсуждениях упоминались Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и компания Илона Маска из-за их контрактов и связей с администрацией. Окончательный список целей демократов не утвержден, расследования не начаты, то есть демократы планируют изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование строительства бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы «плати за доступ», так называемый. Также они намерены проверить финансовые структуры, связанные с Трампом, включая 1789 Capital. Это венчурная фирма с участием его сына Дональда Трампа-младшего. Демократы уже начали подготовку. Партийные лидеры направляют письма компаниям, запрашивая документы и прокладывая путь для повесток в случае победы, пишет агентство. Ранее Трамп в интервью Punch Bowl News не исключил, что может стать последним главой государства от республиканской партии в случае успеха демократов на промежуточных выборах этой осенью. Трамп оказался в ловушке из-за войны, пошлин таможенных и одержимости памятниками, что ударило по его рейтингам, писала ранее Axios. Согласно результатам опроса Quinnipiac, проведенного на прошлой неделе, рейтинг одобрения Трампа упал до исторического минимума в 32%. 68% избирателей считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания проблемам, с которыми сталкивается большинство американцев. Весной Reuters сообщил, что из-за падения рейтингов Трампа республиканцы не хотят делать его центральной фигурой промежуточных выборов. Кандидатам в Конгресс рекомендовали делать акцент на налоговой политике и борьбе с инфляцией. Наследник косметической империи Эсти Лаудер и многолетний спонсор республиканской партии Рональд Лаудер резко сократил политические пожертвования в разгар предвыборной кампании в США. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Согласно данным издания, в этом году Лаудер, что называется, закрыл свой кошелек и не пожертвовал ни доллара республиканцам в родном штате Нью-Йорк. Суперкомитет, который он долгие годы поддерживал для продвижения кандидатов и идей партии, также бездействует. Кроме того, миллиардер распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов, говорится в статье в Нью-Йорк Таймс. В марте 2025-го он пожертвовал 5 миллионов долларов суперкомитету МАГА, поддерживающему Трампа, а также 1 миллион долларов на кампанию против Захрана Мамдани, который в итоге стал мэром Нью-Йорка. Однако с начала 2026 года, как отмечается в статье, пожертвования прекратились. Трое помощников Лаудера сообщили, что он недавно признался им, что его взрослые дети настояли на сокращении его трат на политику, искусство и благотворительность. Это произошло на фоне неудачного периода в семейном бизнесе. Его доля в Эсти Лаудер, согласно документам, потеряла не менее 1 миллиарда 200 миллионов долларов капитализации. Акции компании упали на 77% с пиковых значений 2021 года. Близкий к семье источник в беседе с изданием не отрицал факта сокращения политических расходов, но связал это не с финансовыми трудностями, а с решением упростить жизнь и сосредоточиться на искусстве и благотворительности. В заявлении Лаудера, которое было направлено Нью-Йорк Таймс, говорится, что на протяжении многих лет Лаудер использовал политические пожертвования и благотворительность для укрепления города. Цитирую, «Я намерен и дальше посвящать свое время, ресурсы и энергию продвижению этих демократических принципов и обеспечению того, чтобы Нью-Йорк оставался местом, где люди, семьи, предприятия и сообщества могут процветать», подчеркнул Лаудер. Некоторые республиканцы надеются, что Лаудер еще вернется в политику. Председатель консервативной партии Нью-Йорк Джерард Кассар заявил, что ему сообщили, что миллиардер достиг определенного возраста, когда он и его семья решили, что он не будет столь активен, как раньше. На вопрос, может ли кто-то заменить его в Нью-Йорке финансово, Кассар ответил простой ответ – нет. Рональд Лаудер в прошлом сам был политиком и дипломатом. Он участвовал в выборах мэра Нью-Йорка в 1989 году, баллотируясь от республиканской партии. Он потратил на свою кампанию около 14 миллионов долларов, но проиграл Рудольфу Джулиани на праймерис, набрав примерно 33% голосов. До этого

0: С 1986 по 87 годы Лаудер был послом США в Австрии. На эту должность его назначил 40-й президент США Рональд Рейган. Проблемы с финансированием также настигли и демократов, отмечает уже Wall Street Journal. Она писала ранее, что ряд крупных спонсоров демократической партии, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на ноябрьских выборах. В частности, финансист Джордж Сорос и его сын Алекс пожертвовали около 1 миллиона долларов Национальному комитету демократической партии DNC во время промежуточных выборов в 2022 году. Промежуточные выборы пройдут в США, напомню, 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок полномочий ее членов составляет 2 года. И 33 сенатора, срок их полномочий 6 лет. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен. Цитирую, «Израиль не принимает этот 15-пунктный документ», заявил Нетаньяху на заседании Кабинета министров в воскресенье. «Израильские вооруженные силы, как он сказал, не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен, и будут продолжать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан», сказал Нетаньяху. Совет мира Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о полном разоружении Хамас и других вооруженных группировок Газе. Однако Хамас заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем, как было сказано, всех форм агрессии и вывода его войск из Газы. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле. В июле Трамп объявил о монументальном шаге к прочному миру и безопасности, как он тогда сказал, после того, как Хамас заявил, что принял план разоружения для сектора Газа, что оказалось не так однозначно. Нетаньяху заявил, что Хамас должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газы, добавив, что это не может быть какое-то фиктивное разоружение. Он сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами США о том, как действовать дальше. У них есть идеи, некоторые из них для нас неприемлемы, некоторые из идей, а некоторые нет. И мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам, сказал Нетаньяху. Израиль тем временем продолжает наносить удары по Газе. С момента заключения первоначального соглашения о прекращении огня на этой территории в октябре прошлого года, за несколько месяцев до выборов в Израиле премьер-министр вряд ли захочет идти на уступки, отмечают СМИ. Его крайне правые союзники, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который отверг проект как неприемлемый, призывают провести новое голосование в кабинете министров и отказаться от плана по Газе, который вряд ли будет работать и для безопасности Израиля просто опасен. Это означает очередной удар по мирному плану Трампа, который был объявлен в сентябре прошлого года. План предусматривал создание Совета мира для контроля за выполнением соглашения, а также разоружение Хамас, вывод израильских войск и восстановление Газы. Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует, метастазы обнаружены в костях и не только. Он испытывает боль и очень ослаб, рассказал Байден-младший. Тяжело на него смотреть. Единственное, что я могу сказать об отце, о его здоровье, лучше он бы больше жаловался. Состояние не очень, но он продолжает публичные выступления, говорит с людьми о том, что для него важно. Он полон веры в нашу страну, и пока он жив, продолжит бороться, заявил Хантер. Ну, мы помним, что Байден не только был самым пожилым американским президентом в истории, он не только страдает онкологическим заболеванием, у него еще и серьезный уровень деменции. Так что его борьба за веру в страну – это одно дело. Продолжит бороться он, как сказал Хантер, за будущее светлое Соединенных Штатов Америки – это под большим вопросом. Иногда не понимает, куда ему идти, что он говорит. Еще во время пребывания в Белом доме, напомню, к его здоровью было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Он был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Дональдом Трампом, на которых Байден выглядел дряхлым и потерянным. В мае 2025 года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии, а в ноябре 2026 года, после промежуточных выборов, должны были быть опубликованы его мемуары. Калифорнийская королева красоты борется за жизнь после того, как два брата в возрасте всего 4 и 6 лет угнали машину родителей и врезались в нее, в королеву красоты, когда она гуляла с собакой друга на улице в Окленде. 31-летняя Киара Дарвон Боулинг получила множественные травмы в ужасной и нелепой аварии. Она остается в реанимации больницы Хайленд в Окленде, а семья сообщила, что состояние бывшей королевы конкурсов красоты остается весьма тяжелым. Боулинг просто гуляла с собакой, когда два 4- и 6-летних, собственно, малыша, ускользнув от родителей, сели за руль и наехали на нее. Она все еще упорно борется за свою жизнь, рассказала ее сестра Кристина Блэкман. У нее кровоизлияние в мозг и множественные переломы лица. Мы просто надеемся на ее выздоровление. Конец цитаты. Одним из положительных признаков стало то, что Боулинг начала реагировать на внешние раздражители, сообщила ее сестра. Семья ищет средства. Более 31 тысячи долларов собрано из 50 тысяч долларов, необходимых на оплату медицинских счетов и продолжающееся лечение. В прошлом году Боулинг была коронована как мисс района Большого залива на международном конкурсе в Калифорнии. Она училась на последнем семестре в Калифорнийском государственном университете, надеясь построить юридическую карьеру. По данным полиции, два брата, 4-6 лет, напомню, сели за руль автомобиля родителей в четверг и на большой скорости столкнулись с другим автомобилем, который двигался в противоположном направлении, после чего их машина врезалась в забор. Свидетель сообщил, что один из мальчиков, по-видимому, управлял рулем, а другой – педалями газа и тормоза. Оба брата находятся в стабильном состоянии, а их родители сотрудничают с полицией. Дядя мальчиков сказал, что братья забрали ключи от машины, пока их родители спали. Он сказал, что 6-летний мальчик сломал ногу, а младший брат получил сотрясение мозга. Несмотря на тяжелые травмы девушки, ее семья заявила, что не питает неприязни к детям, нет никакой злобы, сказала ее сестра, мы все знаем, что дети не умеют управлять транспортным средством. Конец цитаты. Житель Манхэттена обвинен по 13 пунктам в создании опасности по неосторожности в связи с опрокидыванием лодки в гавани Нью-Йорка в субботу вечером. В результате происшествия погибли 5-месячная девочка и ее 27-летняя мать. Полиция и береговая охрана сообщили, что инцидент с 22-футовой моторной лодкой типа Bowrider произошел около половины 11 вечера возле статуи Свободы. На место происшествия прибыли суда полиции Нью-Йорка, пожарная служба и береговой охраны, а также полицейский вертолет. Младенца и женщину, которых береговая охрана идентифицировала как мать и дочь, обнаружили и подняли из воды водолазы NYPD. Их доставили в больницу NYU Langone Hospital в Бруклине в критическом состоянии, где позднее они были объявлены умершими. По данным береговой охраны, из воды также были спасены еще около 12 человек. Их состояние оценивается как стабильное. Полиция пока не раскрыла имена погибших. 46-летний Мануэль Эрнандес, проживающий в районе Мидтауна, был арестован. Ему были предъявлены обвинения незадолго до половины третьего ночи в воскресенье. По данным полиции, именно он был капитаном лодки. Других лодок в происшествии не участвовало. Пока не ясно, в каких отношениях Эрнандес находился с погибшими. Расследования продолжаются. В частности, береговая охрана выясняет, осуществлял ли Эрнандес незаконные коммерческие перевозки пассажиров. Нелегальный чартер, так называемый. Власти города Такома в штате Вашингтон обнаружили у берега брошенное судно, на котором находились более 30 кошек и котят, пишет Нью-Йорк-Пост со ссылкой на полицию. Полиция Такомы получила предупреждение о брошенной лодке в четверг утром и отправила на место подразделение морских служб департамента. Внутри полицейские обнаружили, как сказано, более 30 кошек и котят, живущих в небезопасных условиях. Это сообщение полиции. Отмечается, что животные были напуганы и истощены. Поскольку лодка находилась в частной собственности, необходимо было получить ордер на обыск, прежде чем специалисты могли приступить к спасению животных. Ордер был выдан, и офицеры подразделения морских служб вернулись в пятницу утром, чтобы эвакуировать кошек. Спасенные кошки были переданы зоозащитникам. Подразделение морских служб отследило информацию о владельце лодки, но не смогло с ним связаться. Расследование того, как кошки оказались на борту брошенного судна, продолжается. Актер Кристофер Ламберт, известный по роли Конора Маклауда в серии фильмов «Горец», потерял сознание на Steel City Con в городе Питтсбурге, Пенсильвании. Инцидент произошел во время автограф-сессии. По словам очевидца, Ламберт потерял внезапно сознание, после чего его увезли с мероприятия на машине скорой помощи. Представитель актера заявил TMZ, что артист в полном порядке отдыхает в своем гостиничном номере. Он пояснил, что Ламберт мало спал предыдущей ночью и почти ничего не ел днем, из-за чего у него снизился уровень сахара в крови. Steel City Con – фестиваль по поп-культуре, проходящий в Питтсбурге. Мероприятие собирает фанатов комиксов, кино и сериалов. Оно включает встречи, автограф-сессии с известными людьми. Кристофер Ламберт, настоящее имя Кристоф Ги Дени Ламбер, родился в 1957 году в Нью-Йорке в семье французского дипломата. Актер вырос в Женеве и переехал в Париж в 16 лет. Актерскую карьеру начал во Франции, после чего стал сниматься за рубежом. Наибольшую известность Ламберту принесла роль шотландского воина Конора Маклауда в серии фильмов «Горец». Всего на счету актера около 100 ролей в кино и сериалах. Документальный фильм «Маск» режиссера Алекса Гибни вошел в программу TIFF DOCS Международного кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября. Картина продолжительностью почти 4 часа посвящена карьере Илона Маска, его влиянию на технологическую индустрию и сосредоточенной в его руках власти. Мировая премьера фильма состоится ранее на Венецианском кинофестивале, где «Маск» фильм, так называется, будет показан вне конкурса. Поэтому торонский показ станет не премьерой, а одной из первых фестивальных демонстраций картины. Гибни известен документальными расследованиями об Энрон, саентологии, Стиве Джобсе, Викиликс и Элизабет Холмс. В документальную программу TIFF вошел 21 фильм из 20 стран. Среди них картины о футболистке Меган Рапино, палестинском мыслителе Эдварде Саиде, который преподавал у нас здесь, в Нью-Йорке, певицы Дарлин Лав и история отношений между афроамериканской и еврейской общинами США. Программу откроет фестиваль Ребекки Хант «Рапино». Экранизация «Одиссея Гомера», одноименный полнометражный фильм Кристофера Нолана, преодолел отметку по сборам в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Deadline. В материале отмечается, что картина в скором времени станет самым кассовым фильмом в карьере двукратного обладателя премии «Оскар», обогнав фильм «Темный рыцарь. Возрождение», который собрал 1 миллиард 85 миллионов долларов. «Одиссея» принесла 429 миллионов 700 тысяч долларов в ходе проката в США и 570 миллионов 300 тысяч долларов в мире. В среду, 5 августа, премьера состоялась в Южной Корее. В Китае картина выйдет 14 августа, а в Японии появится 11 сентября. Американская кинопремьера «Одиссея» состоялась в Нью-Йорке 14 июля. Мероприятие посетили Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Том Холланд и Зендея из актерского состава фильма, а также режиссер Кристофер Нолан. В первый уикенд мирового проката «Одиссея» собрала 264 миллиона 100 тысяч долларов, побив личный рекорд Нолана по стартовым сборам. На сегодняшний день больше всего вне США картина собрала в Великобритании и Ирландии 75 миллионов 300 тысяч долларов. Далее следует Франция 52 миллиона 400 тысяч долларов и Италия 46 миллионов 900 тысяч долларов. Таким образом, «Одиссея» стала пятым фильмом, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов в этом году. Ну, кроме нее, такую сумму смогли собрать «История лягушек 5», «Майкл», «Супер Марио. Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». Deadline указывает, что «Одиссея» стала 65-м фильмом, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки опубликовали результаты применения комбинированного курса антиретровирусная терапия, нейтрализующие антитела и экспериментальные моноклональные тела, вводимого в первые 3 дня после рождения. Схема показала способность полностью и безвозвратно элиминировать вирус из организма, создав основу для немедленных клинических испытаний у детей. Инженеры и неврологи представили портативное ультразвуковое устройство в виде пластыря, позволяющее увеличивать продолжительность и качество фазы быстрого сна, REM-сна, без применения лекарственных препаратов. В ходе испытаний прибор сократил время входа в фазу REM в среднем на 43 минуты, улучшив процессы восстановления нейронных связей.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
19: По средам с 5 до 7 вечера.
18: На Дэвидсон Радио.
20: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
21: Здравствуйте, уважаемые слушатели. И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я приглашаю вас на концерт трио выдающегося пианиста и композитора Андре Привина, хорошо известного вам по нашим прошлым передачам. Этот музыкальный вечер состоялся 24 августа 1991 года в рамках летнего фестиваля, проводимого ежегодно в калифорнийском городе Ла-Джолла обществом любителей камерной музыки. Запись этого концерта была осуществлена одной из самых престижных фирм звукозаписи Telarc Records, и компакт-диски по выходе в свет в 1992 году были мгновенно сметены с прилавков музыкальных магазинов. И не мудрено, выступление трио Привина получило большой резонанс в прессе и сразу же попало в серию так называемых незабываемых концертов. Уверен, что каждый из тех 2000 попавших на концерты сегодня вспоминает то чувство радости соприкосновения с настоящим искусством и благодарят музыкантов за их блестящее мастерство. Думаю, что и наши сегодняшние слушатели испытают подобные чувства, прослушав фрагменты того памятного концерта. Сейчас мы переходим к музыкальной части программы, и я только назову имена участников трио. Итак, Андре Превин, фортепиано и лидер группы, Рэй Браун, контрабас и Мандел Лоу, гитара. Музыканты начнут с исполнения композиции Масео Пинкарда, которая называется «Sweet Georgia Brown».

программу концерта «Трио Андре Паревино» составили в основном популярные стандарты, которые так любит публика, посещающая джазовые концерты. Однако их включение в репертуар требует некоторой осторожности от исполнителей, ведь если ты включаешь в программу заигранную до дыр пьесу, значит, ты нашел какие-то новые краски, мелодические нюансы, которые до тебя еще не звучали, а именно они должны поразить слушателя своей новизной и оригинальностью. Именно этим и руководствовались Паревин и его старые друзья, предъявляя публике в тот вечер свои новые версии старых мелодий. Вот послушайте сейчас, как прозвучит новое прочтение еще одного стандарта, который называется «Stars Fell on Alabama», и вы сами убедитесь, сколько нового можно открыть в игранной, переигранной балладе.

Искусство трио, что в джазе, что в классике, является одним из самых трудных, но и благородных форм исполнительского мастерства. При минимальном количестве инструментов рояль, контрабас, гитара, ну или, скажем, рояль, контрабас, барабаны, музыканты должны суметь убедить аудиторию в том, что им сегодня более никто и не нужен, ни труба, ни саксофон, ни тромбон или еще какой-нибудь инструмент. Или, другими словами, каждый участник трио должен продемонстрировать такую степень мастерства, такую степень музыкального мышления и техники, которые заставят забыть слушателя о том, что на свете есть и еще и другие инструменты. Именно это в полной мере удалось достичь потрясающему трио Андре Привина. Послушайте сейчас в его исполнении классическую пьесу Дюка Эллингтона «Sitting Bull», и вы забудете, что эту свою композицию маэстро исполнял обычно полным составом своего оркестра.

Несколько слов о музыкантах трио. И Рэй Браун, и Мандл Лоу, старые друзья Андрея Павелина. Концертная жизнь не раз водила их вместе на фестивалях, телевизионных шоу и радиопрограммах. Но все это было больше по прихоти сиюминутных обстоятельств, нежели какие-то самостоятельные большие проекты, каким явился концерт «Ла Джолла». Именно только в таком масштабном мероприятии музыканты могли показать все свое мастерство, свою виртуозную технику и фантастическую сыгранность. После концерта Андре Превин в одном из своих интервью сказал, что это был один из лучших концертов в его жизни, и он благодарен не только Брауну и Лоу за их сверхъестественное мастерство и отдачу, но и публике, теплый прием который все время подливал масло в огонь и заставлял играть все лучше и лучше. Послушайте сейчас еще один хит, который написал Каунт Бейси и который называется «One O'Clock Jump». И здесь, по-моему, рояль Андре Превина звучит как целый оркестр Каунта Бейси.

наша передача подходит к концу. На прощание Андрей Курилин с друзьями исполнит для вас композицию Эдди Дорма и Юджина Бетла, которая называется «Топси». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционная и таможенная служба ICE собирается потратить до 20 миллионов долларов на закупку перчаток, предназначенных для деэскалации конфликтов при задержании. Устройство, о котором идет речь, известно под аббревиатурой GLOVE – Generated Low Output Voltage Emitter. GLOVE работают как обычные патрульные перчатки до тех пор, пока сотрудник не включит электрический режим. Для болевого воздействия током перчатка должна соприкасаться с кожей. В последние годы эти перчатки уже применялись в некоторых тюрьмах и полицейских участках. Долг жителей нашей страны по кредитным картам вырос до 1 триллиона. Растет и число тех, кто больше не успевает вовремя платить. При этом просрочки – это в основном старые долги, а не новые траты. Исследователи говорят, что многие семьи живут от зарплаты до зарплаты, без финансовой подушки, и иногда достаточно одной большой неожиданной траты, чтобы человек начал задерживать выплаты. 39-летняя Ирина Шейк сдает в рент апартаменты в Нью-Йорке. Модель владеет квартирой в жилом комплексе на Чарльз-стрит в Вест-Вилледже, которую приобрела в 2016 году примерно за 6 миллионов. Тогда Шейк состояла в отношениях с Брэдли Купером, но сама в квартиру так и не переехала. Почти сразу она начала сдавать жилье. Первоначально ставка составляла 20 тысяч долларов в месяц, а позднее выросла до 30 тысяч. В квартире две спальни, три ванные комнаты, панорамные окна, просторная терраса. В самом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, студия йоги и консьерж-сервис. Правительство Колумбии объявило трехдневный траур по погибшим в землетрясении. Флаги будут приспущены на всех административных зданиях в стране, а также в посольствах и консульствах за рубежом. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла погибли 254 человека и тысячи получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
12: Добрый день. Я приветствую нашу аудиторию. Среда. В Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк и Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Быстровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить нашу слушательницу Татьяну из дальнего зарубежья за то, что внимательно слушает наши передачи и дает конструктивные советы. Очень надеюсь, что выполнит мою просьбу. Теперь несколько слов по поводу Donation. Мы только что слышали рекламный ролик и нашу просьбу помогать радиостанции по возможности материально, вы периодически слышите. Многие спрашивают, неужели ситуация настолько плоха, что мы вынуждены просить средства у слушателей, и не получится ли, что радиостанция закроется? Сначала отвечу по поводу, закроемся или нет. Мы единственная радиостанция в истории Америки за все время существования Америки и русскоязычной эмиграции. Мы не арендуем время на волне. Мы, люди, говорящие по-русски, владеют волной. Мы ее выкупили и являемся владельцами. Поэтому, будучи, как я уже сказал, владельцами, закрыться мы не можем.
13: Да. Надо было там.
12: Что называется по определению? Мы вынуждены просить средства у слушателей и... Тем не менее, только потому, что мы пытаемся сохранить изо всех сил сотрудников. В первую очередь мы стараемся сохранить творческий состав. Пока нам это более или менее удается, и мы изо всех сил стараемся получить...

0: Александр?
1: Алло, алло, алло. Меня слышно? Да, да.
0: Вы слышали мой
1: Да,
0: вопрос?
1: Грегори, я слышал, да, я слышал вопрос. Смотрите, Грегори, нет, в принципе, та же ситуация, которая вот уже мы обсуждаем на протяжении скольких недель, даже месяцев, по большому счету ничего не меняется. То есть, это, знаете, мне напоминает был термин такой в советской психиатрии, мне как-то рассказывали, мы смеялись, когда вялотекущая шизофрения. Вот эта ситуация, она сохраняется. То есть ничего особенного не происходит, но президент Трамп выступает опять-таки с заявлениями совершенно прямо противоположными, говорит о том, что вот уже чуть ли не завтра, послезавтра будут подписаны договоренности, что все уже на мази, что замечательно, потом заявляет о том, что в случае, если необходимости, он снова ударит по Ираку, снова откроет фронт, угрожает и так далее. На самом деле ситуация остается пока на то, что называется де-факто, она остается вся та же самая. То есть США блокируют Ормузский пролив с одной стороны, Иран блокирует пролив с другой стороны. По сути дела, судоходства никакого нету. То есть суда пытаются прорваться какие-то, в частности, которые везут нефть, контейнеры и так далее, но американские суда их задерживают, ничего не меняется. Что происходит нового? Стороны, конечно, обвиняют друг друга, говорят о том, что каждая из них виновата, каждая из них не соблюдает подписанных соглашений. Ну, все как положено. При этом обе стороны, это достаточно забавно, даже они угрожают потребовать с другой стороны компенсации за невыполненные соглашения. Ну, в общем, какая-то такая вот игра, которая сильно напоминает детский сад, но, так сказать, это то, что есть. Где происходят изменения? Изменения происходят на другом фронте, и это тоже очень связано с Ормузским проливом. А именно на Красном море. Как вы знаете, мы не раз это обсуждали. Красное море – это второй после Ормузского пролива по значимости на Ближнем Востоке, по крайней мере, такой пролив, через который идет мировое судоходство и который соединяет Восток с Западом. Через Ормузский пролив где-то 20% идет судоходство, через вот этот вот Баб-эль-Мандебский пролив, связывающий с Красным морем, Суэцким каналом, идет где-то 12-15% мирового судоходства. И вот там происходят весьма и весьма значимые события. Йеменские хуситы, они объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. И мало того, что они объявили, естественно, что это делается не просто с координацией с Ираном, это делается по распоряжению Ирана. То есть за всем этим стоит опять-таки Иран. Хуситы не действуют в одиночку, они действуют под иранским прикрытием. Так вот, было атаковано на днях, вот буквально пару дней назад, было атаковано египетское торговое судно, которое шло под флагом Танзании. И в первый раз за долгое время там погибли люди. 6 человек погибло, было где-то 10 человек ранено. Разные немножко отличаются сообщения, но не суть. Хуситы взяли на себя ответственность, эта группа Ансар Аллах объявила о том, что она ударила по вот этому вот грузовому судну. Почему? Потому что Саудовская Аравия ведет боевые действия против них, против хуситов. А раз так, то они блокируют все порты, все проливы и так далее. Таким образом, ситуация эта резко ухудшает общее состояние, я бы сказал, дестабилизирует мировую экономику. Потому что, представляете, если идут массовый поток, прекращается не только через Ормузский пролив, который связывает все нефтяные княжества, Иран, Ирак и так далее, связывает с другими странами, которые потребляют нефть, и, соответственно, они не могут поставлять какие-то материалы всем этим странам необходимые, но

0: Тут еще и добавляется Красное море. Красное море сегодня перекрыто. Это означает о том, что суда, как это было раньше, при Байдене в свое время, когда вот в скорости после 7 октября, когда хуситы присоединились к Хамасу, суда вынуждены идти в обход. В обход это значит идти через Африку, через мыс Доброй Надежды, Кейптаун, в Европу, но это колоссальные затраты, это колоссальные расходы, еще и на страховку, то есть это просто подрывает мировую торговлю. Таким образом, вот этот вот трафик через Баб-эль-Мандебский пролив, он... Он, естественно, начал очень быстро сужаться, то есть перестают ходить сюда. Мировая экономика, конечно же, реагирует. Опять-таки, это влияет на инфляцию, это влияет на рост цен и так далее, и так далее. Ясно, очевидно, совершенно ясно, что Иран пытается тем самым заставить Соединенные Штаты пойти на их условия, потому что эти шаги направлены не только против Саудовской Аравии, но и против Соединенных Штатов, естественно. Как Соединенные Штаты реагируют, пока они никак не реагируют. И вот это вот, конечно, вызывает большой вопрос, потому что Иран сегодня таким образом, на мой взгляд, оказывается в предпочтительном положении. У него очень плохая ситуация. Очень плохая, потому что в стране, как мы понимаем, там страна на грани экономического коллапса. То есть цены растут, инфляция растет, электроэнергия отключается, воды тоже не хватает. Не хватает базисных средств для приобретения даже продуктов питания. $1 стоит уже почти 2 миллиона реалов, может дойти до миллиардов при таком раскладе. Но при этом, тем не менее, они продолжают сдавливать петлю на шею мировой экономики. И вот это вот, конечно, таит в себе очень неприятные последствия, тем более перед выборами промежуточными в Соединенных Штатах, когда оказывается, что, по сути дела, Иран диктует свои условия. Но вот я бы сказал, на данный момент ситуация выглядит таким образом. Кто кого быстрее поставит на колени? Вопрос, потому что иранцы крайне слабы в экономическом плане, но они необычайно ассертивны. Америка очень сильна во всех отношениях, но Трамп не проявляет ассертивности и готов уступать и по разным вопросам, может быть, тактическим, может быть, не столь значительным, но эти уступки выглядят как готовность уступать. И вот это самое плохое, потому что если они видят, что, как и любой, собственно говоря, рэкетир, когда кто-то уступает, то значит, надо усилить на него давление, надо еще превратить его в терпилу, чтобы он вообще выполнил все их условия. Вот такая вот ситуация сегодня на Ближнем Востоке, глобальная ситуация, я пока не касаюсь Израиля, и мы посмотрим, конечно, как она будет развиваться, Грегори. Алло?
1: Я хочу спросить, как ведут себя другие страны, которых вы не упомянули, Турция и так далее, они тоже как-то вовлечены или стоят и смотрят?
0: Вы знаете, Грегори, тут тоже очень интересный такой пазл, который вырисовывается. Значит, на прошлой неделе три страны Ближнего Востока заключили пакт о взаимной обороне, о взаимопомощи, как угодно. Эти три страны – Саудовская Аравия, Пакистан и Турция. Они говорят, что это оборонительный пакт, предлагают даже другие страны присоединиться. Предполагается, что это направлено против тех же хуситов. Потому что хуситы – главные враги Саудовской Аравии сегодня. Они фактически дестабилизируют их промышленность. Кроме того, они обстреливают их всевозможные инфраструктурные объекты, и поэтому Саудовской Аравии нужна помощь, помощь сильных держав. Турция, прежде всего, и Пакистан. Турция располагает очень сильной, крупнейшей после Соединенных Штатов, если не ошибаюсь, армией в НАТО. Это абсурд, конечно, то есть исламистский репрессивный режим, он является членом Североатлантического блока, который предположительно защищает совершенно иные ценности, чем исламская диктатура. Но это уже другой вопрос. Это одна из ведущих армий мира сегодня, турецкая. У Пакистана есть ядерное оружие. Таким образом, это получается, у Саудовской Аравии, конечно, есть финансы. Это их главное оружие, которым они и пользуются. Вот этот трехсторонний союз, он заключен. Вопрос теперь заключается в том, против кого он заключен. У нас обозреватели, в общем-то, находятся в таком радужном, достаточно романтическом приподнятом настроении и говорят о том, что, вы знаете, вот суннитские страны, это все действительно суннитские страны, они наконец-то решили объединиться, чтобы дать отпор Ирану и его пособникам, сообщникам, пособникам, прокси, марионеткам, вот всем этим деятелям, которые нам хорошо известны. У меня это все вызывает, честно говоря, очень серьезные опасения. Я предвижу, что действительно в близлежащей перспективе, возможно, они предпримут какие-то действия, и то весьма ограниченные против хуситов, но в целом я сильно опасаюсь, что этот союз направлен против Израиля. Что это не направлено будет против Ирана. Более того, интересно, вы знаете, что Пакистан предложил Ирану присоединиться к этому так называемому исламскому НАТО, вот так они называют, исламское НАТО. То есть это просто выглядит смешно, когда два заклятых врага, то есть сунниты и шииты, предлагают объединиться. Против кого они могут объединиться? Не надо для этого ходить к Нострадамусу или Бабе Ванге, это и так понятно. А пока я вижу, что наш военный политический эстаблишмент, он пребывает, на мой взгляд, в каких-то розовых снах, полагаю, что они передерутся между собой. Я боюсь, что они могут передерутся, но я боюсь, что сначала они обрушатся всей своей гигантской мощью на нас, и вот это вот будет проблемы. Тем не менее, вот такие вот тенденции есть. Интересно, что они предложили присоединиться Египту к этому вот альянсу своему. Египет отказался. Египет во многом зависит от Израиля, потому что они получают газ. Он зависит от Соединенных Штатов, потому что они получают помощь от Соединенных Штатов, и немаленькую помощь. Наконец, он связан довольно такими тесными экономическими узами с союзниками Израиля, это Греция и Кипр. Египет пока остался в стороне, и это уже хорошо, конечно. Но вот то, что вот эти вот три ведущие страны, у одной из которых есть ядерная бомба, а у второй могущественная армия, вот это, конечно, вызывает, на мой взгляд, самые серьезные опасения.
1: А как себя чувствует Индия в этой ситуации?
0: Да, это хороший вопрос, Грегори. Судя по тем сообщениям, которым я читаю, Израиль и Индия ведут переговоры. Израиль и Индия совершенно не заинтересованы в том, чтобы этот союз окреп, потому что Пакистан, это мы знаем, заклятый враг индусов, Турция поддерживает Пакистан, теперь к этому прибавляется Саудовская Аравия. В общем, появляются сообщения о том, что то, что я видел, что Израиль и Индия ведут переговоры. Не знаю, будет ли это закреплено официально, формально, в виде какого-то соглашения, договоренности. Но то, что какие-то переговоры и контакты есть, несомненно, сотрудничество между обеими государствами на очень высоком уровне. И я надеюсь, что это только сблизит Израиль и сблизит Индию, во всяком случае, пока эту страну возглавляет Моди, премьер-министр Моди. Таким образом, это во многом удастся нейтрализовать вот этот вот блок, потому что сегодня на стороне Израиля только две небольшие христианские страны, это Греция и Кипр, но это, конечно, они не могут быть противовесом вот этому вот блоку, который намного превосходит их в военном, экономическом, финансовом отношении. Так что вот такая ситуация.
1: Как на это реагирует Америка?
0: Америка никак не реагирует, вы знаете, никак. Я не слышал никаких заявлений, но вы помните, что Трамп заявлял о том, что Эрдоган – это его самый лучший друг, что самый надежный партнер, что он ему доверяет полностью, что Турция – это замечательный союзник Соединенных Штатов. Пакистан, кстати, является посредником на переговорах с Ираном. То есть для меня это тоже весьма удивительно, как вот этот вот исламистский режим, известный тем, что они там притесняют всех, кого только можно, и христиан, и шиитов, местных шиитов, я имею в виду, и женщин, и представителей ЛГБТ-сообщества, и ахмадитов, это такая секта есть в исламе, достаточно миролюбивая, устраивает постоянные погромы, там, насилие и так далее. То есть это исламистский тоже режим, и вот когда этот исламистский режим, он получает возможность выступать в качестве посредника, но на мой взгляд, посредников можно было бы найти несколько более успешных и более надежных.
1: Вы говорите о Пакистане, да?
0: О Пакистане, да, конечно, Грегори, конечно.
1: Понятно. А скажите, а каким-то образом вот то, что происходит, и о том, что сейчас говорили, влияет на внутреннюю политику Израиля, или там все сосредоточено уже по поводу выборов, и все это, в общем-то, в малой степени задевает израильский эстаблишмент?
0: Вы знаете, все действительно сосредоточено на выборы. Вся грязь, вся пена, как всегда, а сейчас еще больше, потому что после 7 октября, то, что предшествовало 7 октября, то, что происходит после 7 октября, все это только накаляется, раскаляется, и начинается чистой воды демагогия, причем самая дешевая. Я не знаю, занимаются ли они, вот все кого-то интересуют, геополитика, стратегии, но надеюсь, что Нетаньяху и его окружение, кто-то этим занимается. Но если судить под действием всех партий, то они занимаются только одним. Во-первых, чтобы как-то реорганизоваться, перегруппироваться и таким образом улучшить свое, поднять свои рейтинги, с одной стороны, а с другой стороны вылить потоки грязи. Ну, это, естественно, как всегда на своих оппонентов и соперников. Во всяком случае, все это больше напоминает такое вот малоприятное болото со всеми его обитателями.
1: А скажите, а мы не тронули страны, окружающие Израиль? Что там происходит?
0: Вы знаете, интересная вещь, тут тоже довольно вещи происходят любопытные. Давайте начну с Сирии. В Сирии происходит интересная вещь, я думаю, для многих это будет интересно. Суть заключается в том, что Россия уступает свои базы в Тартусе, уступает. Сегодня это уже не будут российские базы. То есть они заключили какие-то договоренности с нынешним режимом Эль-Джуляни о том, что это будут использоваться для совместных учений, в каких-то общих целях и так далее. И, видимо, в Кремле даже этим довольны, потому что их не просто выкинули оттуда, но как-то дали возможность остаться на птичьих правах. Вот я бы сказал так. Но это уже не будут их эксклюзивные такие военные базы. Это будет находиться под контролем нынешнего сирийского режима. И таким образом Россия, по сути дела, утратила свое влияние в Восточном Средиземноморье, чего она так добивалась, к чему она так стремилась, ради чего было тогда вмешательство на стороне Асада. То есть русские потеряли значительный рычаг. Вот это вот происходит, это любопытный момент. Это происходит в Сирии. В Ливане тоже происходят весьма любопытные вещи. Там вот буквально вчера глава партии, христианской партии Джмайль, он заявил следующее о том, что шииты должны восстать против Хизбаллы. Он так и заявил о том, что пришло время поднять для шиитов, я напоминаю, Хизбалла – это шиитская группировка, исключительно шиитская, он призвал шиитов поднять оружие против Хизбаллы, которая отравляет вообще все в Ливане, мешает нормально жить, существовать, торговать и так далее. Это весьма уникальное заявление, знаете, было, потому что до сих пор, в общем-то, мало кто отказывался критиковать Хизбаллу. Хизбалла считалась, ну, неприкасаемой. Это до сих пор была такая грозная сила, которую все боялись, может быть, где-то в кулуарах там как-то, но так вот публично нет. Он это сделал, Жмайль, глава вот этой вот партии, Катаиб она называется, он сделал это заявление публично при встрече с редакторами ведущих изданий ливанских. Это говорит о том, что они чувствуют, а на Ближнем Востоке это очень хорошо чувствуют всегда, что Хизбалла ослаблена. Они действительно, Хизбалла потеряла где-то 80% своих ракет, своих боеприпасов, а тысячи их боевиков или десятки тысяч уничтожены, командный состав в значительной степени выведен из строя. И сегодня все вот эти вот фракции, которые никогда не любили Хизбаллу, это и христиане, это и сунниты, и друзы, они готовятся к тому, что начнется то, что называется война за испанское наследство. Вот они вполне возможно поднимутся, этот призыв к шиитам восстать и сбросить свою Хизбаллу, чтобы страна обрела нормальное лицо и могла нормально жить, это свидетельство того, что там тоже, видимо, назревают события.
1: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа, а сразу после окончания рекламы я спрошу, что происходит в Газе.
2: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: нас хорошо слышно.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: О, добрый день, дорогие друзья. Среда, и в полдень началась программа «Нью-Йорк-Иерусалим». И сейчас мы ее продолжим. У микрофона Грегори Дэвидсон, Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме. А телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности будем брать ваши звонки. Только что была реклама RTN, телевидения, которое тоже входит в наш холдинг. Я хочу просто добавить, это не было сказано, что... подписавшись на RTN, у вас есть возможность двухнедельной записи. Вы можете смотреть передачи за последние две недели в любое время, когда вы захотите. И в том числе там запись того, что идет на Davidson Radio. Тоже за две недели вы можете прослушать любую передачу, которую вы пропустили, так вот, эксклюзивно подписки на пакет Russian Television Network of America, вы получаете и подписку на Davidson Radio. Ну что, я снова возвращаю микрофон Александру, и я завершил свой вопрос перед рекламной паузой. Что происходит в Газе?
3: А в Газе, Грегори, приблизительно то же самое, что и между Соединенными Штатами и Ираном. То есть, опять-таки, та самая вялотекущая шизофрения, о которых я говорил. В чем это выражается? На протяжении длительного времени, уже последних месяцев, Израиль там ввел такое достаточно тихое, но эффективное наступление. То есть, кольцо вокруг города Газа, это столица сектора Газа, где находится сегодня цитадель боевиков. Она постепенно сужалась, и сегодня Израиль уже контролирует где-то от 60 до 70% этого сектора. Но потом в игру вступил, это было где-то недели две назад, Совет мира. И Совет мира заявил о том, что надо добиваться каких-то позитивных решений так, чтобы обеспечить вот эти вот договоренности и пункты, которые были определены Трампом, чтобы с одной стороны как-то уничтожить Хамас, с другой стороны обеспечить безопасность Израиля, то есть приблизительно это звучит так, как съесть пирог и оставить его нетронутым. Вот это вот идеально подходит к данной ситуации. От Израиля и от Хамаса требовали следующее. Хамас должен был сложить оружие, Израиль должен был отвести свои войска к границам сектора, такими, какими они были до 7 октября. Теперь, каждая из сторон отказывалась выполнять это свое обязательство. Израиль говорит, нет. Сначала, прежде чем мы куда-то вообще даже отойдем или подумаем о том, что отходить, Хамас должен разоружиться. И он не просто должен разоружиться, но он должен передать оружие нам. Не какому-то там органу, непонятно какому, который состоит из марокканцев, казахов, индонезийцев и так далее, а нам. Потому что если передадут какому-то органу, то потом это оружие благополучно вернут Хамасу. И если там бы даже будет править какой-то формально независимый режим экспертов и технократов, то понятное дело, что за этим режимом стоит Хамас. А Хамас говорил, нет, мы не будем сдавать никакого оружия, пока, естественно, Израиль не уйдет с оккупированной вот нашей территории. Они же считают это все оккупированы, их оккупировали. И таким образом все это дело застопорилось. делать. Но, тем не менее, под давлением Совета мира были достигнуты, я говорю это очень, конечно, схематично, потому что там масса нюансов, которые я просто сейчас не хочу вдаваться из-за неимения времени. Таким образом, там восстановилось под давлением Совета мира, восстановилось некое спокойствие, такое квази-спокойствие. То есть Израиль под давлением Соединенных Штатов, естественно, Совет мира – это изобретение Трампа, Израиль не осуществлял то, что он делал раньше, ликвидация их всевозможных полевых командиров, обстрел их складов с оружием и так далее. То есть со стороны Израиля военные действия прекратились. Хамас со своей стороны заявил, что они готовы вроде бы как сдать оружие, но только они готовы сдать его вот каким-то силам, миротворческому контингенту, тому самому из Марокко, из Индонезии и так далее, который туда придет. А вот эта вот ситуация, когда ни шалка, ни валка, то, что называется, продолжалась где-то, ну, наверное, неделю, может быть, чуть больше. И вот сейчас снова возобновились атаки Хамаса на израильские объекты. То есть за два дня произошло два случая. Один раз снайпер попытался подползти, палестинский снайпер, к израильским позициям открыть огонь, был ликвидирован. Потом сегодня, вот буквально сейчас, тоже был ликвидирован какой-то полевой командир Хамаса, который планировал некую диверсию. Ну, понятно было, что Хамас не остановится, потому что леопард не меняет своих пятен, и волк он не станет газелью. Волк, он остается волком. И таким образом Совет мира, как говорится, сам по себе, а Газа сама по себе. Там все это продолжается. Вот опять-таки вот в таком стиле этой вялотекущей шизофрении, когда идут переговоры некие о мире, и при этом стороны при этом готовят к тому, что предстоит новый, так сказать, раунд военных действий, эскалации, как угодно.
2: Понятно. Давайте возьмем звонки. Все линии горят. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Я опять же за передачу. Она продолжается, лекция опять продолжается об Австралии, об Канаде, только не об Израиле. Почему напрямую не разрешите дать ему людям говорить с мастеровым? Ларисой Герштейн говорили же так. Почему нельзя так? Пусть себе ездит. Кто его держит? Ради Бога.
2: Понятно. Давайте возьмем следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
5: Да. Здравствуйте, Эдем. Меня зовут Михаил. Я поддерживаю предыдущего случая. Во-первых, ваша передача значительно интереснее, которая была вчера. Второе, что я бы хотел сказать, я слушаю программы по интернету и не всегда попадаю во время. Не можете ли вы, или есть какой-то архив, насколько я знаю, в Дивизион Радио нет архива, нельзя ли организовать архив?
2: Нет, смотрите, во-первых, по ночам идут повторы наших передач.
5: Это я знаю.
2: Люди, которые подписываются на пакет RTN, там есть двухнедельный архив, и можно прослушивать. У нас возможности нету в открытом эфире сделать архив, достаточно сложно. Вот там нам удалось вот так это сделать. Поэтому узнайте, может быть...
5: Извините, я вас перебью. RTN – это телевизор, потому что я не смотрю телевизор. Если возможность...
2: Нет, смотрите, я понимаю, вы правы. Там нужно включить телевизор и слушать радио через телевизор. Слушать радио через радио, там тоже нет возможности. Это вы правы.
5: Вы не можете организовать что-то по...
2: сложно. Смотрите, мы сейчас собираемся переезжать, и, может быть, в новом офисе у нас что-то будет возможно сделать. Я вас услышал, спасибо за звонок. Спасибо еще раз. Александр, давайте вернемся к тому, что происходит в Израиле. Все-таки есть что-то говорить по поводу выборов или сплошная возня, так сказать, вокруг предстоящих выборов. Когда они, кстати, состоятся?
3: 27 октября. 27 октября, Грегори, через 2,5 месяца.
2: Понятно. Так вот, есть что сказать по поводу выбора? Или
3: вы знаете, давайте я опишу на сегодняшний момент, но это все очень динамично, очень текучая ситуация такая. Опишу, какое положение сегодня партий и что может быть. Постараюсь это сделать вкратце.
2: Ну, в первую очередь, интересно, конечно, да. Русскоязычное большинство партий.
3: Что касается русскоязычной, то тут ситуация достаточно проста. Приблизительно делятся, насколько я знаю, точных опросов нету, делится русскоязычный сектор надвое. Одни за партию Либермана, это где-то мандаты 4, и приблизительно столько же за Ликуд, тоже где-то 4. Ну, я могу ошибаться, там плюс-минус сколько-то голосов. Все остальные получают, там очень много партий, и крайне левые партии, партия Голлана, и правые партии Бенгвира и Смотрича, они что-то тоже получают, Беннет в оппозиции, но получают, в общем-то, очень и очень мало. Вот главный устойчивый электорат, это среди русскоязычных, я имею в виду, это у Либермана и это у Ликуда. А в целом ситуация следующая. Опять-таки, совершенно разные издания, в зависимости от их ориентации, они дают совершенно разные опросы. По мейнстримным изданиям, давайте скажем так, в основном они левые, партия Айзенкота, это партия отставного генерала Гайди Айзенкота, называется Яшар, то есть прямо, она получает столько же, сколько получает Ликуд. За ней резко Ликуд где-то 23-24 мандата каждый из них, приблизительно, опять-таки, все время меняется. За ней с большим отрывом идет Беннет, бывший глава израильского правительства в прошлой каденции. Он очень много потерял, одно время ему пророчили победу на выборах, теперь у него где-то 13 мандатов, он неуклонно падает. Идет партия за ним. Партия вот этих крайне левых, которых я уже упомянул, это Яир Галан, генерал крайне левый, это тот самый человек, который сказал, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей ради забавы, это уже после 7 октября он сказал. Ну, это просто тут не буду даже как-то пытаться рассказывать о нем, потому что начать не кончить. Потом Либерман, где-то у него 10 мандатов. Далее идут религиозные партии, они сохраняют, как правило, свои. Партия Бен-Гвира тоже где-то там 8 мандатов. Ну и замыкают уже все остальные, их очень много. Причем, понимаете, что речь идет сегодня о такой перегруппировки, то есть пытаются объединиться, разбегаются одни, прибегают другие, партии выскакивают, как чертята из бутылочки, все равно вот образовалась партия, например, новая образовалась партия вместе с Юлием Мандельштейном и еще несколькими бывшими деятелями Ликуда, которые вроде бы представляют альтернативу Ликуда. Сколько они получат, никто не знает. По всей видимости, очень мало получат. Если они с кем-то не объединятся, вполне возможно, что голоса просто уйдут в песок. Вот такая вот ситуация. Правда, я должен сказать, что по другим правым данным более правых СМИ, ситуация выглядит совершенно иная. Там Ликуд идет в совершенно каком-то невероятном отрыве от всех остальных партий, получает 32 мандата, а генерал Айзенкот там что-то 23. Кому верить, я не знаю, честно говоря. Видимо, где-то, как всегда, истина лежит посредине. Но я опять-таки повторяю, Грегори, что это только начало. Нам предстоит увидеть много еще таких вот самых разных, я бы сказал, поворотов, которые могут радикально изменить вообще всю израильскую политическую сцену.
2: Понятно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
6: Здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте.
6: Большое вам спасибо за передачу. Это единственная передача, которую можно слушать, когда вы ведете с мастером. И мне она очень нравится. Но что я хочу сказать, насколько хорошо ведет передачи Майстровой, настолько плохо ведет этот ведущий. Такую чушь несет, забантывается, наговаривает всего.
2: Ой, вы знаете, это, я с вами не согласен. А, передача достаточно интересная, а это все-таки на любителя. Спасибо за ваше мнение. Беру следующий звонок. А, здравствуйте, вы в эфире. Видите, сорвался звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
7: Я все-таки хотела... Добрый день. Добрый. Вы меня слышите?
2: Слышу, представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Розалия. Я хотела бы все-таки уточнить по поводу хуситов и Бабы-Мандебского пролива. Вот это трио исламское, из них одна держава ядерная, другая с великой армией, они собираются в данной ситуации каким-то образом помогать Саудовской Аравии в отношении хуситов вот сейчас?
2: Спасибо за хороший вопрос. Александр?
3: Да, вопрос хороший. Я хочу еще поблагодарить радиослушательницу, которая звонила до этого, за добрые слова. Теперь, что касается вот этого вопроса. Вы знаете, непонятно, Розалия, как они будут и хотят ли они действительно помогать. То есть силы у них есть. У Пакистана тоже очень хорошая армия, которая может вполне участвовать в боевых действиях, но для этого им надо просто осуществить такую высадку на Аравийском полуострове и вместе с саудовскими вооруженными силами и вместе с турками, то есть и турок надо туда перебросить, развернуть наступление. То есть теоретически, гипотетически они в состоянии организовать, несомненно, мощное наступление. Но пока мы не видим никаких признаков того, что они собираются это делать. Пока все это разговоры. И вот эти вот разговоры меня настораживают, потому что я сильно подозреваю, что речь идет не о хуситах, а о том, чтобы постепенно сформировать такой суннитский, агрессивный исламистский блок, который будет направлен против Израиля. Пока нету никаких конкретных шагов, которые позволили бы сказать, что да, этот пакт, он начинает реализоваться. Нет, может быть, какие-то отдельные поставки технические, но не более того, ничего серьезного.
2: Меня удивляет, что Америка стоит в стороне. Все-таки Турция член НАТО, а Америка должна была как-то хоть прокомментировать то, что происходит.
3: Я не слышал нигде никаких комментариев со стороны, может быть, они были, может быть, я не услышал, возможно, это просто я их не услышал, вполне допускаю в том потоке информации, но я не слышал никаких заявлений высокопоставленных, серьезных, сколько-нибудь ответственных израильских лиц, лидеров, неважно, которые бы что-то сказали.
2: Американских, вы хотите сказать, американских.
3: Американских, Грегори, конечно. Которые бы как-то отнеслись просто к этому, как-то прокомментировали. То есть, это все не очень даже понятно, и я не уверен, Белый дом вообще какую-то позицию по отношению к этому блоку. Поддерживают они, не поддерживают.
2: Может быть, Америка не считает это серьезным и надолго. Посмотрим. Берем следующий звонок.
3: Может быть.
2: В эфире вы, представьте, пожалуйста.
8: Через Михаил, пожалуйста, прокомментируйте, что известно об истории с армейским прокурором и что происходит, и могут ли журналисты повлиять на какое-то решение правительства в этом плане?
2: Александр?
3: Да. Смотрите, Михаил, мы сами, честно говоря, находимся в полном недоумении, потому что вы прекрасно, если сидите, следите за израильскими новостями, помните эту историю с армейским прокурором, которая была арестована, задержана за слив информации о якобы изнасиловании там палестинского террориста, пыталась с собой якобы опять-таки покончить, потом якобы выбросила свой мобильный телефон в море. Все это было как-то очень непонятно, но суть не в этом, суть в том, что сейчас вообще об этом как будто бы забыли. Эта тема вообще не обсуждается, не
5: поднимается. Но журналисты как-то могут повлиять на поднятие этой темы? Извините, я
3: выборы вы имеете в виду? Журналисты пытаются, насколько я понимаю, поднять, спрашивают, где, но никаких ответов, сколько-нибудь внятных, разумных, ясных, мы не получаем, что, где она сама, как будто бы она исчезла, растворилась. Вот армейский прокурор, одна из ведущих величин, по сути дела, в армии, как будто бы вообще растворилась, как будто бы никто и ничто, и никто и звать ее никак. Это
5: то
3: вот поразительно.
5: Ее не уволили,
3: ее уволили, Михаил, сейчас там уже другой генеральный прокурор, там уже другой, ее уволили, но ее же надо судить, и надо вообще понять, зачем она все это сделала, зачем надо было сливать через СМИ вот эту вот всю информацию, что якобы наши солдаты насиловали бедных палестинцев. Это разошлось более чем 100 миллионов просмотров, то есть, когда антисемиты говорят, что вы насилуете арабов, то это они опираются как раз вот на этот ролик. И все ее дальнейшее поведение, оно более чем сомнительно. То есть человек душевно неуравновешенный. Как она могла получить такую должность, если она там пыталась топиться, травиться и так далее. Но вот ничего, что-то как мы можем понять, ничего нету. Пока ее просто сменили, там другой прокурор, но это дело как будто бы подложили под сукно и закрыли.
5: Большое спасибо.
2: Понятно. А понятно, кто заинтересован в том, чтобы это...
3: Конечно, я уверен, что это заинтересовано, конечно. Конечно, Григорий, я уверен, что это заинтересован наш истеблишмент, военно-политический истеблишмент, потому что это была очередная попытка саботировать правительство. Я вижу это только так. Другого я ничем не могу объяснить. Зачем? Зачем надо было сливать подобную информацию СМИ, которая превратилась просто в бренд для всех антисемитов по всей земле, мне совершенно непонятно. Единственная цель – навредить правительству. Но те же, кто ее назначили, те же, кто за ней стоят, они делают все, чтобы это дело замять и чтобы к этому вопросу не возвращаться. Для меня, по крайней мере, для меня, может быть, я не прав, это абсолютно очевидно.
2: Ну, я еще вижу звонки, но, к сожалению, время закончилось. Мы вынуждены завершать передачу. Хочу еще раз напомнить, что это среда. Передача «Нью-Йорк-Иерусалим» начинается в полдень. Ведут ее Григорий Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мустров в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. И мы прощаемся до следующей среды и надеемся, что в ближайшую среду что-то сдвинется. Я не стал сегодня просить прогнозы, потому что я думаю, что они будут точно такие же, как были на прошлой неделе. И, судя по всему, ничего не поменялось. Была мертвая с точки зрения того, что бы ни изменилось прошедшая неделя. Спасибо всем, кто был с нами. Мы прощаемся.
3: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин.
10: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
11: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Программ?
20: Это телевидение, да.
19: Нет, это радио.
21: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
22: Как хорошо.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Новый аудит контроллера штата Томаса Динаполи выявил серьезные проблемы с данными о переработке отходов. Проверка охватила записи Департамента окружающей среды за 2021-2023 годы и обнаружила неполноту и несогласованность отчетности. В результате штат фактически не располагает достаточно надежной картиной того, сколько отходов действительно перерабатывается и насколько эффективно работают программы «Ресайклинг». Для Нью-Йорка это имеет прямое экономическое значение. Город тратит огромные суммы на сбор, вывоз и переработку мусора, а новые экологические программы требуют точных данных для оценки их эффективности. По данным NYPD, с начала года и по 10 августа полиция изъяла 199 самодельных или собранных из деталей пистолетов и винтовок. Полиция связывает результат с ужесточением законодательства и специальными операциями против производства и распространения такого оружия. Самодельные пистолеты и винтовки остаются особенно серьезной проблемой для следователей, именно потому, что традиционные методы отслеживания оружия по серийному номеру здесь зачастую не работают. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: Davidson Radio.
11: Я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И с вами я, Николай Федоров, как всегда, по средам в это время я выхожу с программой «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. После передачи вы можете мне позвонить, если у вас, конечно, возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в прошлую среду, я говорил о том, как часто мы уходим в тень, как мы теряем свою жизнь, как мы проживаем не свою жизнь, как мы становимся тенью тех людей, которые нас окружают, и это даже не обязательно близкие люди, а это наши коллеги, наши руководители, наши соседи, наши друзья, наши знакомые. Мы становимся тенью и проживаем чужую жизнь, пытаясь выглядеть в других глазах тем, кем мы хотели бы быть. Таким супергероем, который всегда прилетит, всех спасет и будет чувствовать себя, что он герой мира, он спаситель мира, спаситель всех окружающих, и наверняка в какой-то более или менее сильной или слабой степени вы можете заметить это у окружающих, вы можете заметить это даже иногда у себя. И вот об этом мы говорили, но сегодня мы продолжим этот разговор, потому что мы не завершили эту тему, а тема такая достаточно животрепещущая, потому что, стараясь быть таким супергероем для всех, мы проживаем не свою жизнь. Мы живем, чтобы казаться, не чтобы быть в жизни, чтобы получать для себя какие-то радости, какие-то удовольствия. Но хотя иногда человек настолько он срастается с ролью такого спасителя, в каждой бочке затычки, тому, кто всегда всем готов подставить свое плечо, взвалить на себя, как муравей,

Сознание кричит: хозяин, ты не перевариваешь то, что ты делаешь. Но это уже становится чертой характера, потому что человек привыкает за долгие годы, привыкает это делать с детства. И сегодня мы поговорим об этом. И я очень, очень хочу верить в то, что если у кого-то в какой-то маленькой степени из наших слушателей Дэвидсон Радио присутствуют вот эти вот вещи, о которых я буду говорить, вы можете посмотреть чуть-чуть со стороны и понять, что как в старом анекдоте, когда в 20 лет человек переживает, как у меня прическа, каждый волосок, как я выгляжу, что я говорю. В 40 лет ему становится, ну, в принципе, да ерунда, ну, не причесан, да не побрит, да ерунда. А в 60 лет он понимает, что он никому и никогда и не был нужен, что там сильно-то на него никто и не смотрел, а даже если кто-то и смотрел, и осуждал, то никак его жизнь от этого практически не менялась. Да, нигде не надо доходить до крайности, но надо быть все равно объективным и чуть-чуть иногда на себя смотреть со стороны и проживать свою жизнь. И мы говорили о том, что человек в детстве эти черты характера приобретает и становится привычкой у него и становится его второй натурой говорить, что ну, я такой человек, мне так проще уступить, я не люблю конфликты, мне ничего особенно не нужно. И окружающим, конечно, да, окружающим с вами удобно, потому что вы чувствуете чужое настроение еще до того, как человек сам его осознает. И вы по взгляду человека понимаете, что, может быть, сейчас лучше промолчать. И вы знаете, кому сейчас требуется поддержка, кто обиделся, кого надо успокоить, кого надо спасти. При этом не замечая, какой ценой развивается эта удивительная чувствительность вот, к другим людям. Иногда мы, научившись мгновенно распознавать чужое состояние, мы иногда перестаем полностью распознавать свое. Мы настолько становимся эмпатичны, настолько считываем других людей настроение, состояние их. И мы даже как экстрасенсы, нам кажется, что мы понимаем, о чем они думают. И мы перестаем замечать, кто мы, зачем мы. И мы, входя в любую комнату, за несколько секунд мы все понимаем. Тут напряжены, тут кто-то недоволен, тому неуютно. И мы начинаем все это сглаживать, начинаем все это стараться привести в какое-то в равновесие, чтобы всем было хорошо. А при этом мы можем спросить себя, а что я сам чувствую сейчас? Кто я? И мы в этот момент можем растеряться. Можем растеряться не потому, что у нас нет чувства какого-то, а потому что наше внимание давно натренировано так, что оно движется только в одном направлении. Оно движется наружу. Мы не уходим внутрь. Мы всегда снаружи. Наш фокус внимания всегда снаружи. И именно здесь вот эта забота, которую мы стараемся ко всем проявить, она потихонечку превращается в ловушку. Не сама забота. Не сама забота. И, конечно, любовь не отодвигает человека из его жизни. Но страх потерять любовь отодвигает. И когда мы понимаем, что из внутренней полноты, в этом есть тепло, в этом есть свобода. Мы делаем что-то для другого. Но мы сами не исчезаем. Мы можем делать, но не надо исчезать. И мы можем согласиться, а можем и отказать. Можем поддержать, но мы не обязаны разрушаться вместе с тем человеком, кому плохо. И я знавал таких девушек, которые тянут алкоголиков, наркоманов. А я уйду из его жизни, он пропадет, я уйду, он пропадет. Да пусть пропадает, вы ему все равно не спасете его. Но и если даже девушка, он ей как бы все равно посторонний человек, да, она питала какие-то чувства, у них была какая-то близость, она там вложила свои чувства в банк их отношений, но гораздо тяжелее родителям, когда обращаются и говорят, он там выгоняет нас из дома, он ничего не хочет делать. И, к сожалению, достаточно часто это, к сожалению, это происходит в благополучных странах. Это происходит в Европе. Я много работаю в Европе. Это происходит, как

0: Когда я приезжаю в Америке, вот обязательно 3-4 таких случая всегда приходят родители. И я говорю, оставьте его, пустите его в плавание, снимите ему комнату, он пропадет. Может, он и пропадет, но он так пропадет один, а так он погубит всю семью, и все равно он пропадет сам. И заканчивается, вот проходит год, два, три, вот я не первый год уже на Дэвидсон радио, и не первый год я веду прием, и вот сейчас меня просто нет в США, но я вижу, там проходит два года, что все пропало, все, и семейный бизнес разрушенный, там добил своим поведением там бабушку с дедушкой, там они чуть не при смерти, а иногда и при смерти. И это очень печально, это очень грустно. Поэтому надо запомнить, что мы не обязаны разрушаться вместе с теми, кому плохо, кому мы хотим помочь и даже кому мы помогаем. Нам не требуется благодарность, чтобы подтвердить ценность своего поступка. Но когда за заботой скрывается страх, все ощущается иначе. И вы уже не просто хотите помочь, вы боитесь не помочь. Не просто поддерживаете, а вы чувствуете себя ответственным за чужое настроение. Задумайтесь, с чего бы мы чувствовали ответственность за то, что кому-то плохо. Да, если это мы сделали, если мы обманули человека, там, совершили нехороший поступок в отношении него. Но сейчас мы говорим не об этом, а говорим, когда всегда везде хочет человек влезть. Вот настолько с детства он воспитал себя, он вырастил себя, он сделал себя таким. И в жизни это проявляется, что мы не просто навстречу идем кому-то, а мы пытаемся предотвратить недовольство, которое возникнет, если вдруг вы выберете свои интересы, а не интересы человека. И снаружи эти поступки, они могут выглядеть одинаково. Разница обнаруживается позже. И разница эта выражается в усталости, в раздражении и в молчаливом ожидании, что другой человек наконец-то заметит, сколько же вы для него сделали. А когда этот человек не замечает, становится особенно больно. Ведь вы говорите, я же ничего не требовал, я не просил награды, я не предъявлял счет. А все-таки где-то глубоко внутри этот счет существовал. И в этом счете были записаны все случаи, когда вы промолчали, когда вы согласились, когда вы отложили свои планы, отказались от отдыха, проглотили обиду. Не для того, чтобы когда-то кому-то отомстить, а потому что какая-то часть нас, она всегда надеется. Если я буду достаточно хорошим, меня наконец выберут. Если я буду достаточно хорошим, все это оценят. Нет, нет, нет. В большинстве случаев, я не говорю, что 100% так, но в большинстве случаев, как поговорка такая, старая добрая поговорка, кто везет, на том и едут. Вот если человек впрягся, а зачем я буду напрягаться? Ну он же впрягся, ну пусть помогает, все нормально. Никогда никто этого не оценит. И парадокс еще заключается в том, что люди часто не выбирают того, кто все время отказывается выбирать себя. Они просто привыкают, что он всегда рядом, он всегда везет, и везет все, что надо. Он всегда со всем согласен, ему никогда ничего не нужно. И тогда у человека возникает горькое чувство. Я отдаю им столько жизни, а они этого даже не ценят. А однако, что именно вы им отдали? Время, силы, возможности? Или право решать, когда вам можно быть самим собой? Это очень трудный вопрос, потому что он разрушает привычную картину, в которой есть неблагодарные другие, а есть вы. Есть человек, который слишком много для них сделал. Да, возможно, другие действительно, они были невнимательны, возможно, они пользовались вашей мягкостью, но в этом во всем есть и что-то более глубокое. Иногда мы отдаем людям власть над своей жизнью, но не сообщаем им, что они ее получили. Мы ждем, что они сами догадаются, что вот пришло время вернуть нам эту жизнь. И партнер однажды должен сказать, ну, давай, теперь займись собой. Дети должны понять, как вы устали, сколько вы для них делаете, что вы живете для них. И живете не месяц, не год, а годы, годы, годы. Ваша жизнь растрачивается, А дети этого не видят, они привыкают, что так должно быть. Начальник должен заметить, что на вас слишком много держится. Близкие должны почувствовать, что за вашим привычным, да, все нормально. А скрывается-то за этим просьба о помощи. Но если вы годами убеждали всех, что я сильный, я справляюсь, а откуда им узнать, что это не так, что вам тяжело, что вы на пределе, что ваши нервы, мышцы напряжены так, что они сейчас как струны, они начнут рваться. Вот этот психологический образ, образ себя, который создает ум, он начинает губить человека, он начинает губить того, кто живет для других, кто становится тенью того, кто он просто себя потерял когда-то еще в детстве, когда старался сделать так, чтобы родители всегда были им довольны. В школе там учительница была довольна, друзья были довольны. И он просто он себя потерял. Потому что у каждого человека есть история о том, кто он. Сильный, терпеливый, незаменимый, добрый. Вот у него такой образ себя. Он тот, кто никогда не бросает своих. И однажды мы начинаем защищать этот образ. И защищать его даже тогда, когда он причиняет боль. Вот во время работы, когда я начинаю работать, я погружаю человека в гипноз и говорю, вот перед тобой зеркало, и в зеркале тот ты, о котором никто не знает. Знаешь только ты. Этот человек в этом волшебном зеркале, это то, как ты о себе думаешь. Скажи, тебе нравится это изображение? Очень часто говорят, да, нравится. Хочется всегда сказать, но это я говорю только в конце работы, что если тебе нравится этот образ, внутренний образ самого себя, то, как ты себя видишь, мы почему тогда встретились? Ведь, наверное, тебя что-то не устраивает, не устраивает в себе. А человек говорит, не, все, все нормально, да, все хорошо, все нравится. Нет, где эта внутренняя боль? Мы ее, конечно, все равно потом вытаскиваем, потому что есть другие там техники для того, чтобы понять, какие чувства разрывают человека, какие чувства конфликтуют в человеке, какие чувства делают так, что его мозг кипит, что его здоровье начинает страдать. Но человек смотрит на себя, на того себя, о ком никто не знает. Только то, как он думает в глубине своего разума, вот это его отражение. Нравится, да, нравится. Да, потому что создан образ, не бросаю, своих не бросаю, я иду, я все делаю, я всем помогаю, я герой мира. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. К чему это приводит? Это приводит к тому, что рано или поздно человек начинает разрушаться, и, к сожалению, скорее всего, это рано. И я говорю, что человек защищает этот образ себя, себя спасителя мира, героя мира, даже тогда, когда ему больно, даже когда ему тяжело, когда ему хочется послать все подальше, сбросить это со своих плеч. И даже иногда я говорю, вот, заметь, что ты несешь на своих плечах, ты готов с этим расстаться? И человек иногда даже выходит из гипноза, открывает глаза, нет, я не готов. Он готов нести это, он готов всю боль мира и всю вот эту грязь, которую его нагрузили другие люди, он готов нести, он привык, все, все хорошо у него, он так думает. Но я все-таки думаю, что все-таки человек может хотеть освободиться и от непосильной ответственности, и от того, что он тратит столько сил. Но в то же время он боится, что без этого он перестанет быть нужным, что его жизнь будет пуста, потому что он не привык жить для себя. Он может мечтать, чтобы близкие стали самостоятельнее, чтобы они чувствовали пустоту, когда не обращаются за помощью. И можете жаловаться, что все держится на вас. Но в то же время тут же отталкивать человека, который пытается что-то сделать по-своему. Почему? Потому что роль утомляет. Но она все еще дает ответ на вопрос, кто я. А ответ такой. Я тот, без кого вы все не справитесь. И человеку приятно, он думает, что он ушел, он вышел из комнаты, он вышел, уехал из города, он вышел из жизни, и все рухнуло. Нет, нет, надо просто вспомнить, что умирали императоры, умирали полководцы, умирали там герои мира, действительно, кто там двигал, не знаю, там армии на континенты, кто затевал войны, кто проигрывал, кто выигрывал эти войны. И ничего не случалось. Даже когда там умирали Ленин, Сталин, и все плакали и говорили, ой, как же мы будем без вождя, как? Они могли бы просто задать себе вопрос, причем люди достаточно даже были образованные, но они могли просто задать вопрос, что если страна погибает, когда умер один человек, эта страна, она, может, не имеет права на существование. И он умер, и ничего, все прекрасно, и жил потом Советский Союз какое-то время. Да, не туда зашел, конечно, но он и сразу шел не в ту сторону. Поэтому где великие вожди, где великие тираны и где мы? Может быть, не надо пытаться быть героем мира и спасителем человечества, но хотя бы в ограниченном кругу своих близких, своих родственников, своих детей, своих коллег? Может быть, может быть. Это повод для того, чтобы задуматься и ответить себе, честно глядя в зеркало, не в волшебное зеркало, в гипнозе, куда я прошу посмотреть, а просто сесть вечером, посмотреть в зеркало и с собой поговорить, с самим собой, и ответить на вопросы. И очень много интересного можете, если вы будете честны, если вы будете честны. Я обращаюсь, конечно, к тем, кто себя узнает в том, что он проживает не свою жизнь. И то, что ему кажется, что без него остановится мир. Нет, без нас мир не остановится. Половина мира умрет, и вторая половина будет, ну, может, она прекрасно себя чувствовать не будет, но если их это никак не коснется катастрофами, катаклизмами, падением там каких-нибудь небесных тел, то все нормально. Ну, вот вспомните, там читаем, землетрясение, 100 тысяч человек погибло. Какой ужас. И переключились там, кто на хоккей, кто там, не знаю, на баскетбол, кто еще там пошел на свидание. Ну, потому что мы так устроены, что мы не можем все время страдать. Если мы будем по любому поводу страдать и переживать, это очень быстро наша жизнь превратится в ад, и она очень быстро закончится. Но мы себя доводим до того, что даже когда мы выделяем себе свободный вечер, а весь вечер чувствуем тревогу. Человек уезжает отдыхать, а постоянно проверяет телефон. Думает, так как без меня там, что случится? Иногда люди даже бросают отпуск и возвращаются, потому что им кажется, что все, офис встал, фирма встала, бизнес остановился. Не переживайте, если бизнес остановился, грош цена такому бизнесу. Если на одном человеке все держится, да, если все, вы художник, рисуете картины, или вы какой-то оперный певец, да, без вас невозможно. Но если вы работаете, там есть еще сотрудники, я не думаю, что у нас, к сожалению, у многих нет таких талантов, что вот только держится все на этом. И мы, когда говорим кому-то нет, когда мы что-то в телефоне такое находим, и когда нам даже позвонили с какой-то просьбой, и мы отказали или там как-то мягко очень съехали, мы потом несколько часов мысленно оправдываемся. Ой, вот как, вы продолжаете этот разговор, а вдруг он обиделся, я ему отказал. Уже тело вышло из ситуации, а внимание по-прежнему остается там. Оно остается рядом с чужой реакцией. И другой человек становится центром нашей внутренней реальности. Даже если этого человека нет поблизости, а мы все равно продолжаем разговаривать с ним в своей голове, доказывать ему, объяснять, предугадывать его недовольство, сглаживать это недовольство. Нет, нет и нет. Не надо представлять, что он скажет. Меняйте свое решение еще до того, как он успел о нем узнать. И вы тогда увидите, что происходит. Такая незаметная подмена. Вы думаете, что вы живете ради любви. Хотя действительно все чаще и чаще мы живем ради сохранения определенного мнения о себе. Но любовь не требует вашего отсутствия, потому что настоящая близость начинается не там, где два человека пытаются соответствовать ожиданиям друг друга, а там, где каждому разрешено существовать. И сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и после рекламы мы продолжим говорить о том, как не стать тенью, тенью чужой жизни. Оставайтесь с нами.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Подведены итоги праймерис в Висконсине. Республиканцы выбрали конгрессмена Томаса Тиффани своим кандидатом на пост губернатора. Теперь он будет бороться на ноябрьских выборах с кандидатом от Демократической партии. Эти праймерис внимательно отслеживаются на национальном уровне, поскольку Висконсин остается одним из важнейших политически конкурентных штатов страны. Праймерис во вторник проходили также в Миннесоте, Коннектикуте и Вермонте. В Коннектикуте ветеран Конгресса, демократ Джон Ларсон, представлявший центральную часть штата 14 сроков, проиграл бывшему мэру Хартфорда Люку Бронину. До промежуточных выборов остается менее 3 месяцев, и обе партии постепенно переходят в финальную фазу кампании. Трамп подтвердил новые подробности необычной операции, проведенной американскими спецслужбами безопасности в июле. После поездки в Турцию Трампа тайно пересадили на военный самолет из-за угрозы, связанной с Ираном. Основной самолет продолжил маршрут с журналистами и частью сотрудников администрации, фактически выполняя функцию отвлекающего борта. Операция показывает, насколько серьезно секретная служба и американские военные оценивают потенциальные угрозы со стороны Ирана на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Подробности публично не раскрываются, но использование основного президентского самолета в качестве отвлекающего борта стало чрезвычайно необычной деталью нынешнего кризиса.
2: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших и или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Вы ждали его? Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
10: Только в нашем эфире.
11: По пятницам с 7 до 8 вечера.
0: С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». После передачи вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я говорил о том, как проживать свою жизнь, как перестать быть тенью других людей, как перестать быть подпоркой для других людей, которые пользуются вами и даже не замечают этого, потому что они привыкли, и их даже, может быть, раздражает, даже не может быть, а их раздражает, когда вдруг у человека появляется свой голос, когда он пытается защитить какие-то свои интересы, как это невозможно. Он всегда был тенью, всегда он тянул этот воз, такой ослик, которого запрягли, и вот он тянет и тянет этот возок с проблемами, со всякими неприятностями, с чужой болью и прочим, прочим, прочим. Поэтому надо пытаться, не пытаться, пытаться плохое слово. Слово «пытаться» оно подразумевает сразу неудачу. Можете даже провести такой эксперимент. Вот эти слова «я надеюсь», «я пытаюсь», «я постараюсь» – это слова обманки, слова, которые не надо в обычной жизни употреблять. И вы можете даже, я говорю, сделать такой опыт, взять, уронить там ручку и попытайтесь ее поднять. Нет, вы ее не поднимите, а попытайтесь. Что значит попытаться поднять? И вспоминайте, когда вы говорите своему ребенку или кому-то: выучи уроки, убери там игрушки. Мама, я постараюсь, я надеюсь, что я уберу, или папа. И вы понимаете, что если он надеется, что он уберет, нет, нет, нет, я надеюсь, я пытаюсь, нет. Убираем эти слова, вы через 2 недели уже заметите те изменения, которые, хорошие изменения, которые начнут происходить. Я сделаю, я все сделаю, если вас просят. Или когда вы кого-то просите, и вам говорят: я попытаюсь, я надеюсь, что я тебе помогу. Нет, надеюсь, это очень большая вероятность, что ничего не будет сделано. Но он надеялся, он старался, он пытался вам помочь. Нет, пусть человек все сделает, что мог. Да, не всегда все получается, не всегда получается у нас помочь, и не всегда получается у людей помочь нам, но мы должны максимально все сделать. А нет, ну я попытаюсь. Нет, нет, нет. Хорошо, мы продолжаем. Я говорил о том, что мы, имеем настоящую близость с кем-то, и настоящая близость у любящих людей, у людей, которые уважают друг друга, она возникает не там, где два человека пытаются соответствовать ожиданиям друг друга, а там, где мы можем быть самим собой, там, где каждому разрешено существовать. И даже вы можете это заметить в самом обычном разговоре. Прежде чем автоматически согласиться оправдаться или броситься помогать, не ищите сразу правильный ответ. Вы просто на несколько секунд почувствуйте, что происходит внутри вас. Сжалось ли ваше тело? Какие реакции, какие чувства возникли? Где эти чувства? Возник ли страх показаться плохим? Появилось ли желание немедленно исправить чужое настроение? Вы же привыкли быть выравнивателем настроения и брать боль и всякую дрянь на себя. Не осуждайте свою реакцию. Не пытайтесь ее победить. Просто увидьте. Сейчас мной движет любовь или страх потерять свое место рядом с человеком. Иногда одной такой паузы бывает достаточно, чтобы впервые не покинуть себя. И здесь открывается еще более глубокая вещь. Даже если рядом нет человека, которому вы пытаетесь угодить, его взгляд, его чувства, его ощущения этого человека, они могут продолжать жить внутри нас. И тогда уже не нужны ни просьбы, ни упреки, ни давление. Потому что вы сами начинаете смотреть на себя чужими глазами, оценивать каждый свой выбор, каждое желание, каждую собственную радость. Оценивать ее так, как будто все время должны перед кем-то отчитываться. Это становится натурой, когда человек все время сравнивает, когда он не живет, а пытается быть кем-то, пытается казаться. Ему казаться важнее, чем быть. Вот у него внутри дрянь, а на лице всегда приклеенная улыбка, и вы наверняка, я уверен, что у многих есть такие знакомые, всегда дежурная улыбка такая, а там внутри мы знаем, что там человеку-то особо и улыбаться нечему. Но он всегда, у него такая маска. Но он носил эту маску так долго, что она просто прирастает к его лицу, как в старой сказке, что он носил, а потом он эту маску просто снять не может. И если у нас эмоция радости или эмоция там, хорошего настроения рождает улыбку, то представьте, и соответственно, когда мы улыбаемся, да, у нас как бы радость, но если мы улыбаемся все время, у нас этой радости внутри просто может не быть. Да, не надо ходить там, как, ладно, плохие слова не буду говорить, но вы знаете таких людей, унылых всегда. Надо быть самим собой. Вам тяжело, да, можно не всегда надо улыбаться, может. Да, вам приятно видеть человека, вы улыбнулись. Вам его там не очень, может быть, приятно видеть. Ну, вежливо сказали. Не надо, нас приучают не выражать, не выносить свои чувства наружу. Это потом во взрослом возрасте очень-очень плохо отражается. Потому что мы глотаем все, а потом удивляемся, а что-то с желудком не то. А потом это... Я часто работаю, когда человек очень много проглотил с детства, там, с подросткового возраста. Физически у человека выходит это, там иногда тазика не хватает, вот так у него это изнутри выходит. Я когда начинал очень давно этим заниматься, я удивлялся, думаю, откуда человек, он столько скушать не сможет, сколько из него выходит. А из него выходят вот эти вот дряни, эти несказанные слова, эти непрожитые эмоции, его там... колбасит, его там трясет. Такое впечатление всегда у меня, что да, мы говорим, что гипноз, такой метод, он принят Американской медицинской ассоциацией, европейскими всеми ассоциациями. Это научный метод, это не мистика, ничего. Но когда проходит вот это, происходит работа, она реально напоминает экзорцизм. Я вот видел там, я постоянно смотрю, как там из разных религиозных конфессий служители, у них есть там специальный сан, специальные молитвы, и они из людей там изгоняют этих дьяволов, демонов, там приходит человек, показывает в какой-то там храм или куда-то, его начинает там. Я могу сказать, я все-таки, я практически психолог, я нейропсихолог. Когда человек, и там он говорит другим голосом, и все... Это реально, скорее всего, там 99% этих людей, они просто психически больные. И я сталкивался тоже с такими людьми. И с такими людьми мы не работаем. Ни психолог, ни психоаналитик. Это не будет работать с психически больным человеком. Мы не знаем, как наши техники, как он на эти техники среагирует, как он себя будет в гипнозе вести. Нет, нет, нет. И еще раз нет. И с этого человека сразу надо определять его. И есть специальные доктора, называются психиатры. Вот им надо туда, им там и баланс этот восстановят, чего там у него не хватает, или в голове, или в теле. И очень часто это помогает. Но бывает, когда человека выворачивает нормального, психически нормального человека, это сразу видно, сразу заметно, у него там никакого ни раздвоения, ни голосов в голове. Голоса в голове тоже сразу достаточно часто звонят, обращаются, говорят, вот там у близкого, у племянника, там, у двоюродного брата, голоса в голове. Нет, это сразу психиатр. Но нормальных людей у них выходит вот это вот несказанное. Бывает, першит в горле. Вот человек ходит и покашливает. Ходит, да, говорят, резус там, ослабли какие-то мышцы в горле, в груди. И вот человек ходит и покашливает. А от чего они ослабли? Человек есть на 10 лет старше, и у него он не покашливает, у него все нормально. И физическая нагрузка у них одинаковая, и жизнь у них примерно одинаковая. Просто один человек всегда выражал себя. Да, может быть, не очень красиво это выглядело со стороны, но он жил так, как его вот природа. Это не значит, что если он там хочет накричать, он ходит на всех кричит. Нет. Но если он недоволен, он проявлял свое недовольство. Если у него были неприятные вопросы, он задавал. Он не угождал, он не сглаживал, он не пытался там всех помирить, и не пытался в каждой бучке быть этой затычкой, которая там уже может, иногда даже она и близким уже надоела. Это, нет, это я говорю, это выражается потом очень плохо. Эти все слова, астма. А что такое астма? Человек не может говорить. Я могу сказать, 30-40% это такая же история, когда человек не высказал, и он начинает задыхаться, потому что он привык вот это в себе давить. И многие из вас, хочется верить, что не многие из вас, могут вспомнить, когда затыкали родители, когда затыкали нас учителя, там какие-то сверстники более сильные. Хотелось сказать, хотелось там все объяснить, но мы не могли этого сделать. Мы не позволяли себе. Да, у кого покрепче нервная система, все нормально. Человек живет и ничего, он не покашливает, никакой астмы у него, никакой аллергии. Все нормально. Но тот человек, у кого может быть более там ранимая психика, он более творческий, он более чувствительный, он более эмпатичный. Эти люди, они на себя принимают, и это потом, вот я говорю, выходит, выглядит, да, выглядит реально как экзорцизм, но потом настолько человеку легче. Казалось бы, у человека хронический цистит 15 лет. Но когда из него это вышло, там мы работали не один раз, это очень длинная была работа. И человек приходит там на очередную сессию и говорит, все нормально, у меня нет цистита. У меня перестала там эта кислотность гулять. Я могу кушать все, что угодно. У меня все переваривает желудок, потому что человек выпустил из себя эту боль. Он отпустил ее, он позволил себе это сделать. И многие эти вещи человек может сделать сам. Есть такая вещь, ну, лучше, конечно, ее ставить со специалистом, но никого не призываю, приходите, я там поставлю вам самогипноз. Очень многие вещи можно сделать в самогипнозе. Можно очень проработать очень много. Может быть, конечно, так глубоко, как там с таким офлайн со специалистом, там со мной или с другим с каким-то. Может быть, какие-то вещи так не проработаются, но основную грязь из своей души можно убрать. И это достаточно несложно. Я говорю, не надо ходить, не надо платить, тратить время, тратить деньги. Да, человек сходил, установил самогипноз, его можно установить на групповых сессиях, я его ставлю. Групповая сессия, какие есть минусы в ней? Минусы такие, что пришло там, допустим, 100-150 человек. Ну, обычно до 100 человек лучше это делать. И из них, ну, процентов 70-80, все нормально. Они уйдут с самогипнозом, у них сигнал, они сказали там слово какое-то кодовое, и все, там ушли в транс, и в трансе свои проблемы решают. А другие, они стесняются, как человек отреагирует, кто там рядом, они открывают глаза, смотрят, что делают другие. Немножко это отвлекает. Да, индивидуальная работа, конечно, там все будет поглубже, но групповая, она очень доступная по цене, и обычно за 2-3 встречи в легкую мы это можем сделать. Очень высокий процент того, что люди уйдут, и у них все там, все стало. Но это всегда разгрузка стресса. Это масса вещей, которые можно сделать просто в формате передачи, я даже не буду там говорить. Но поверьте, что это не волшебная таблетка, но просто другой сон, другие ощущения, другое самочувствие. Все просто налаживается у человека. Хорошо. И вернемся к тому, как мы становимся тенью и как избежать того, чтобы быть чьей-то тенью, чтобы жить своей жизнью. Что пусть человек у него будет своя тень, а вы эту роль отдаете кому-то другому. Лучше пусть никто в этой роли не живет, потому что это всегда не очень хорошо. Вот самое главное, что выбор своей жизни, выбор то, что вы хотите чувствовать, то, что вы хотите сказать, собственную радость, как вы переживаете, что не надо, надо перестать отчитываться перед кем-то, мысленно даже. Потому что именно вот в эти моменты внешний взгляд, он перестает быть просто мнением другого человека, он превращается во внутреннего наблюдателя, такого цензора, который сопровождает человека повсюду просто. Вы покупаете одежду, а уже в голове себе представляете, как вас оценят. И вам, да, девушке понятно, и мужчине это важно, даже и мужчинам, там особенно кто какая-то серьезная работа, человек должен соответствовать. Но даже когда вы покупаете какую-то одежду, я не знаю, там для парка, для пляжа, нельзя столько вкладывать в это смысл и столько вкладывать в это значение. Немножко все равно к этому надо чуть-чуть попроще относиться. Потому что когда даже вот одежду купили и представляете, как вас оценят. Высказали какую-то мысль, сказали какую-то фразу, и сразу человек следит, какое впечатление он произвел. Он даже когда радуется, где-то внутри у него такой этот центр сидит и тихонечко там все проверяет. А я имею на это право? А не слишком ли мне хорошо? А что подумают другие? И постепенно человек просто перестает перепроживать свою жизнь. И между ним и жизнью появляется такой невидимый экран, на котором он постоянно наблюдает самого себя со стороны. И вы даже не просто разговариваете, вы оцениваете, насколько умно я звучу, насколько я это грамотно сказал. Вы не просто отдыхаете, а думаете, а заслужили ли вы отдых? А вот я так отдыхаю, вот особенно это сейчас, когда вот Инстаграм, все эти соцсети, и человек даже может быть, ему важнее даже не как он на самом деле отдохнул, а как другие, чтобы подумали, что он отдохнул. Я вот даже вспоминаю историю, я читал, очень такая показательная. Списали одни люди такой маленький частный самолет, там Гольфстрим или что-то наподобие, такой дорогой, который возил там коммерсантов, бизнесменов, там страшных денег стоили эти полеты, и его не распилили, никуда не дели, а одни предприимчивые ребята его купили, помыли, покрасили там, что надо было сделать, и стали продавать, сдавать его для того, чтобы всякие такие, но в основном, конечно, это были девушки, чтобы в нем фотографировали. И они говорят, мы думаем, что денег, ну, может быть, не столько же, но будь здоров, сколько мы зарабатываем на том, что мы сдаем этот самолет, и в Инстаграме видим постоянно, как они там с бокалами сидят внутри, как они подъезжают на дорогой машине к этому самолету. То есть людям, ну, даже я не скажу, что это пыль пустить в глаза, но это, хотя это тоже присутствует. Потому что люди, они хотят больше казаться, больше это настолько важно, но потом это все равно аукается. Все равно это аукается. Даже не знаю, вот даже вот мы совершаем эти ошибки, и даже эти ошибки, они должны вот говорить о вас как о человеке. Надо любить свои ошибки, не надо пугаться своих ошибок. Да, ну, в какой-то, в крайней степени понятно, что если мы ошибемся, там, перебежать дорогу перед быстро едущим транспортом, это такая фатальная, последняя ошибка. Не будем доводить до крайности, но когда мы ошибаемся где-то в отношении к жизни, не то что-то сказали, не то что-то сделали, ну, это всегда подумать, почему так получилось, как этого избежать. Нет в этом, никакой в этом нет трагедии. Возвращаем свою жизнь, позволяем себе ошибаться, становимся свободными, внутри свободными. Да, понятно, жить в обществе, и невозможно быть свободным от общества, но везде должны быть какие-то разумные пределы, разумные рамки. И даже иногда можно чуть-чуть за эти рамки выходить, позволять себе и говорить: смотрите, я свободен, я свободен. Жизнь, она не должна переживаться изнутри. Она не переживается изнутри. Она становится и превращается в бесконечный отчет о том, как мы выглядим в глазах воображаемой аудитории, которой, может быть, и не существует, или которая абсолютно это, вот, как говорится, по барабану. Так же, как я говорил в первой половине, что в 60 лет человек понимает, что он сильно-то никому и не был интересен. И не надо пытаться жить, как будто вы всегда на сцене, под софитами. Не все из нас, к счастью, какие-то медийные личности, которые в свете софитов. Как я повернул голову, как я сказал слово. Ерунда, никакой это не отчет о том, как я выгляжу. Да мне все равно. И чаще всего, что этой аудитории может не существовать, и не может быть, даже если она существует, абсолютно все равно, как вы выглядите и что вы там говорили. Ведь откуда это начинается? Начинается от родителей, чье одобрение мы когда-то вот хотели получить. И этих родителей уже нет рядом. И отношения, в которых постоянно нас оценивали какие-то наши там жены или мужья, они давно закончились. Начальник, перед которым мы боялись показаться там недостаточно каким-то компетентным, он уже умер, он уже уволился, а взгляд его остался. И, может быть, уже вы сами выполняете эту работу, а подгоняете себя, сравниваете, критикуете, не позволяете расслабиться, смотря на себя его глазами. Не даем себе свободы. И это нас вяжет по рукам и по ногам. И каждый раз, когда возникает какое-то живое желание, то мы его сначала отправляем на внутреннее рассмотрение, внутреннему цензору. А разумно ли это? А полезно ли это? А не поздно ли? А не смешно ли это выглядит со стороны? А соответствует ли это моему возрасту? Расслабимся. Вот даже такой возьмем пример. Представьте, там, женщина, да? И она давно хочет научиться рисовать. Она уже состоялась, как работник, у нее всю жизнь хорошо. И она хочет научиться рисовать не для того, чтобы там стать художницей, продавать, начать картины. Она просто, ей нравилось рисовать. И одна эта мысль о том, что она может рисовать, она приносит ей радость. Но тут же включается у нее внутренний цензор, который ей говорит: смотри, в твоем возрасте, что ты будешь делать с этими рисунками? Лучше потрать время на что-то полезное. Будут над тобой смеяться подруги, будут над тобой смеяться друзья. Лучше сделай что-то, что тебе принесет какую-то пользу. Да не всегда надо делать то, что приносит пользу. Иногда надо делать что-то, что приносит радость, что приносит чувство свободы, для того, чтобы расслабиться внутри. Вот эти внутренние напряжения, эти застывшие эмоции, которые создают-то наши болезни. И я готов поспорить с кем угодно, я готов даже доказать, что вот эти непрожитые эмоции, которые когда-то в нас застряли, любые эмоции полезны, любые эмоции. Но когда они застряли внутри, они становятся ядом. А застрять они могли и в 2 года, и в 3 года, и в 10 лет, когда угодно. Если какие-то там совсем трагические события, даже там и в 30, и в 40, и эти события, лучше их отпускать, давать им свободу. Но внутренний центр всегда говорит, как ты выглядишь со стороны, как ты выглядишь перед друзьями, перед твоими там коллегами, перед детьми, перед родителями. Везде надо, чтобы была какая-то практическая ценность. И эта женщина, которая хотела бы научиться рисовать, ей не жалко там, она пару часов всегда найдет. Но внутренний центр не позволяет. Ты будешь смешна, это глупо, это несерьезно, тебе это не надо, тебе не даст это прибыли. Возьмем даже мужчину, очень много у меня таких знакомых, которые там много лет хотят уехать на несколько дней. Они, есть кто себе может позволить, да. А есть кто, вот он живет в семье, прекрасная жена, хорошие отношения с детьми. Об этом мужчине договорю в следующую среду. Я с вами прощаюсь. Желаю вам мира и покоя в душе. Следите за собой. С вами был Николай Федоров.
12: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые. Вот уж сегодня пророческие слова в джингле «Толковищем». Он живой. Это можно сказать про Васю и про Севу, но нельзя сказать про Александра Гранта и Михаила Гулько. И вчера мне было стыдно за наши средства массовой информации, в том числе и за себя, естественно. Потому что есть вещи, которые мы узнаем от вас, но не вы узнаете от нас. Но с этим ничего нельзя поделать, потому что мы иммиграция, потому что времена меняются, и новая иммиграция не поступает. А та, которая ассимилировалась, ей русское радио, ну так, иногда, как экзотика, может быть, да, послушать что-то, мало ли что. Знаете, как вот бывает, у каждого из нас есть там, скажем, Пандора или другие инструменты для того, чтобы составить плейлист, какой хочешь радио. Вот у меня, например, 35 радио. Последнее Майли Сарус сделал. Ну, начиная от Оскара Питерсона, Горовица Владимира. Не путайте с Городцом Эмилем. И кончая Майли Сарус. Но есть станции, которые я все-таки слушаю, потому что, когда ты слушаешь радио, есть элемент неожиданности. Ну, Вася звук издаст, ну, Порошистик позвонит. Все же как-то вздрагиваешь. А традиционно преподаваемый материал, он вообще не воспринимается. Ну, там есть часть людей, которые констатируют только, что родная речь. Скажем, у меня есть одна замечательная подруга, которая, не буду раскрывать, кто она, я еще, может быть, с ней сделаю когда-нибудь интервью. Она спит в то время, когда мое шоу. И тут вчера она мне позвонила. Знаешь, я без 5-6 проснулась, думаю, дай-ка Севку послушаю. Ну и настроилась на Севку. Я ей говорю, ну и что, на что ты обратил внимание? Она говорит, ужасно, у тебя микрофон загораживает все лицо. И стала говорить, что вот я, оказывается, хорошо выгляжу. Ну, она меня давно не видела, мы с ней по телефону разговариваем. А микрофон загораживает лицо, убери его, какая разница там? Я все равно, она говорит, ничего не понимаю из того, что ты рассказываешь. Вот. Ну и, естественно, мы все, чем нас больше, тем больше мы тщеславны, и поэтому нам хочется ощущать, что нас много, мы очень значимые, и поэтому мы ищем своих, так сказать, по стриму, как говорят на русском суржике нынче, в чате своих или в звуке своих. И поэтому все остальное, на самом деле, содержание толковища, оно стало для таких людей, ну, чем-то вроде бесконечной лохани с гарниром. И до, так сказать, главного ингредиента их аппетит не доходит. То есть, ну, как вот, скажем, знаменитая аналогия поход детей на кондитерскую фабрику. Они в первом же цеху объедаются леденцами, и когда их приводят в шоколадный цех, то там уже им ничего не хочется. А сегодня я не готовил к этой передаче ровным счетом ничего. То есть я сделал то, что подозревал, на мой счет, покойный наш товарищ по эмиграции Талис Борис, который думал, что я могу не готовиться к передаче, наверное, и не готовлюсь, так пришел, только глаза продрал и пошел. У меня бывало 4 часа шоу. Вот, и это самый замечательный комплимент вообще, фактически, который я когда-либо слышал, что будто бы не готовились. То есть, значит, достаточно естественно идет изложение, хотя появилось дикое количество технических всяких примочек, и их нужно осваивать. В наше время удобства, которые нам предоставляет технология, они заслуживают внимательного к ней отношения и изучения. И вот сегодня я ничего не буду делать и даже не буду играть песен. Я сейчас только проверю, работают ли у нас телефонные линии. У вас сегодня три темы. Одна – это 29 лет Толковищу. Телефоны работают. Вот, смотрите, телефоны работают. И вторая – это смерть видных представителей миграции, как написали бы в классическом некрологе, Миши Гулько, о чем мы узнали вчера от его тезки Миши, который когда-то звонил в эфир под кличкой Миша Мойша Корректировщик. И после передачи практически сразу Лена Вишневецкая написала мне, что вчера ночью ушел Саша Грант. Мы про Гранта знали, что это произойдет, а про Мишу тоже догадывались, что рано или поздно. Но это два сильных, независимых джентльмена, которые никогда не хотели, чтобы мир знал об их слабости, даже при том, что возраст уже у Миши часто можно говорить, а вообще он был человеком без возраста. Миша, по-моему, 1932 года рождения, то есть 94. Хотя, если вы зайдете, скажем, на, условно говоря, русское кладбище в Бруклине, Washington Cemetery, и посмотрите, далеко, глубоко ходить не надо, там уже места давно нету. И практически при входе со стороны McDonald's Avenue, там чуть ли не, я не знаю, как город в горе, но друг на друге уже небольшие памятники и сплошь и рядом русские надписи и русские имена. Наш телефон в студии, он только для тех, то есть никаких тем сегодня, кроме трех. Что дало вам Толковище? Что вы запомнили за эти 29 долгих лет? Что вы можете сказать об Александре Гранте, кроме вот этих вот молительно сложенных ручек и трех букв R.I.P. в чат, скажем, в лайв-чате, что вполне тоже допустимо, а чего же нет? Сейчас мы чат обнаружим. И, естественно, что вы можете сказать про Мишу Гулько, потому что парадокс нашей жизни заключается...

Но зато не надо долго заниматься какой-то ерундой, типа там поприветствовать или, скажем, долго прощаться, а просто по делу написал и все. Вот это сокращение родной речи, оно, это торжество Эллочки-людоедки, конечно, потому что уже доброе утро с восклицательным знаком в конце никто не говорит и не пишет, а просто доброе и точка. Но вы, друзья мои, вы охуительно молчащее поколение, то есть silent generation. Это касается не только русскоговорящих, это американцев тоже касается. Я выяснил об этом феномене из англоязычной специфической психологической прессы, естественно. Ну, а так как я сам из этого поколения, но с ужасом вместе со своим родным братом понимаю, что мы почти ничего не знали про собственных родителей, кроме каких-то там феноменальных вещей. Ну, типа того, что папа выиграл пару музыкальных конкурсов. Вот, и у мамы убили всех во время войны. Ну, в общем, практически все остальное. Вот сейчас, когда их уже нет, и мы с ним встречаемся, мы пытаемся догадаться, мы ведем детское расследование наших предшественников, а что там было, а какие они были, почему они такие были, и почему они молчали. Но то, что они молчали, это понятно, потому что молчание было в том смысле золото для того поколения, что останешься на свободе, будешь молчать, промолчишь, значит, не загремишь, значит, за тобой не придет грузовик, на котором написано слово «хлеб». И там не хлеб насущий, а там пища для системы. В этих грузовиках перевозили тех, кого система не переваривала. Остальные готовы были стоять на коленях. И если через это прошел, будучи ребенком, и не очень понимал, или, скажем, та часть нашей миграции, которая вообще ничего не знает в своей истории, потому что они боялись читать сам издат, а когда они приехали в Америку, то уже им было не до этого. То есть ничему история большие массы, естественно, никогда не учила. Поэтому повторяем ошибки. У нас сегодня никого, ни по поводу Толковища, ни по поводу Гулько, ни по поводу Гранта, ни единой попытки что-либо сказать. Это хорошо. Это значит, что мне удалось с помощью инструмента, такого как радио, и содержание, которое непонятно людям, не имеющим собственных мыслей, отбить у них всякую способность выходить на люди. Но ведь каждый из вас что-то видел, что-то слышал. У кого-то остались вопросы. Я могу вам до хрена рассказать интересных вещей, но это будет позорно, потому что это ваше все. Это наша с вами субстанция. Это наш с вами мир, в котором мы все рано или поздно исчезнем. И никто не будет знать, кто были эти люди. То есть, если, скажем, к 30-летию Толковища уйдет Вася, это уже будет совсем другое. Вася, между прочим, чуть старше Миши Гулько, если по-человечески. Или если уйдет Сева, в это трудно поверить, потому что джингл вечно живой. Он Гоша Хохлачев, который написал, его уже нету, но джингл его вечно живой. То наши потомки не будут знать ничего про тех, кто были до них. То есть одно дело, это наше личное дело, когда мы не знаем, что было, что у нас были за родители. Между прочим, секрет долгожительства многих из них заключается в том, что они всегда молчали и не обращали внимания на страдания вокруг. То есть был создан такой кокон комфорта. И я таких знаю очень много людей, которым уже или под 100, или больше 100, которых не трогает ничего. И даже когда они рассуждают о каких-то вещах, значимых для своих сверстников, там Путин, Трамп и так далее, то это все без какой-либо эмоциональной, так сказать, утраты. И это очень важно. А теперь повторю и начну принимать звонки, хотя, скорее всего, что это наши не старые знакомые от Пураши. Телефон студии 718-303.

0: 90-90. Сегодня, за исключением двух перерывов на рекламу, все только касательно 29-летия Толковища, которое дало вам радио, большое настоящее радио, дало свободу слова. И печальное событие, которое одно за другим, с разницей меньше, чем в сутки, произошли в нашей общине. То есть в той части, которую смело можно называть сообществом. Это смерть выдающегося артиста Миши Гулько и выдающегося журналиста Александра Гранта. Только про эти три. Можно про одно. Зараз. Прошу вас, пожалуйста, вы
1: здравствуйте, Мудила.
0: Здравствуйте. Так вот. Вот это они. Сейчас второй будет. Вот это те, кому нужна свобода. Вы уже можете говорить.
1: Доброе утро. Да. Доброе утро, девочка. Я, конечно, хочу соболезнования семьям умерших сказать, чтобы пусть их земля будет, как говорится, земля для них будет пухом. Я очень был рад, когда лет 10 назад, может быть, 12 назад, я был у Миши Гулько в гостях на Брайтоне. Мы буквально пришли, ну там, я тоже музыкант сам. Я пришел к нему покупать аккордеон. И, вы знаете, мы буквально полчаса пришли, а задержались почти на 4 часа. Очень много с ним, очень приятно было общаться. Мы потеряли два очень больших эмигранта, очень авторитетных, Царство им Небесное. А вот насчет Александра Гранта, если вы помните, я полгода назад звонил вам. И хотел узнать, что случилось. И никто не... Я звонил в Дэвидсон, говорит, я не знаю. А один маленький вопрос. А сколько лет было Александру Гранту?
0: 82.
1: 82. А дай бог, чтобы мы тоже все дожили до ихних возрастов. Спасибо вам большое за вашу передачу, за все. Спасибо.
0: Вам спасибо тоже. Да, всего доброго. Теперь послушаем вас. Я буду между звонками, если они будут. Кстати, первым позвонивший парашист, он даже не понял скрытого комплимента в своих словах. Но у них мозгов-то нет, у них одна установка. Но они — это скунс эфира. А скунс — это часть природы. Между прочим, если вы посмотрели замечательное интервью Александра Гранта «Русской энциклопедии Америки», по-моему, так это называется, проект Геннадия Кацова. Он там рассказывает о том, какое место в его жизни занимали собаки, и это вообще новелла. Я ничего про это не знал, потому что мы были всегда заняты. И когда мы встречались, мы просто обнимались по-доброму, смотрели друг другу в глаза, что-то говорили, и каждый уходил заниматься своим делом. Причем пересекались в основном в студии нашего телевидения RTN. Так вот, первая собака у него была, клички не знаю, он ее вывез из лагеря во время второй отсидки, где ему дали 7 за убийство человека, потому что Саша задавил человека, и до этого он сидел 5. Причем интересная была причина, если я сейчас правильно помню детали, он то ли на фарцовке, то ли на каком-то проекте с иностранцами, он заработал какие-то деньги, купил чеки, и в магазинах «Березка» он что-то покупал, продавал. В общем, короче, валютные операции, получил 5. И потом получил еще 7. И вот во втором лагере он сказал, это была Колыма, а сам он москвич, чуть ли не в 3 поколениях. И во втором лагере была собака, про которую Саша сказал, что ее не съели, только потому что она была очень маленькой. И он ее вывез из этого лагеря с собой. Она прошла с ним всю эмиграцию, все 3 месяца, которые были самым счастливым временем для него, потому что это был Рим, и в основном Рим. И ему можно было ничего не делать, потому что ты был часть, так сказать, продукта общего. И там никаких планов нельзя было строить. Это было самое счастливое, безмятежное время. И собака попала в Америку, здесь же она умерла, и следующую собаку он взял, питбуля, который был добрейшей души. Она девочка по кличке Рокси. Но при этом однажды она порвала скунса. И скунс пустил свою струю, попал ей в глаза. В общем, ее долго лечили, вылечили. Но для меня, так что, чтобы вы не расстраивались, когда вы слышите звонки парашютистов, для меня это скунсы при дороге. Это часть природы. То есть, с одной стороны, мы с вами вроде как в зоопарке находимся. То есть, мы с вами на сегодняшний день превратились в какое-то никому неведомое племя в джунглях Амазонки. Мы говорим не на том языке, на котором говорят на той земле, которую мы покинули. У нас совершенно не те интонации. Мы исторический эксперимент. И причем новых экземпляров, если они, так сказать, из научного интереса и заходят, но новых не появляется. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро. Песню Михаила Горбачева слушал в Советском Союзе, а где-то перед самым Новым годом я у него купил аккордеон, ну так же чисто символическую сумму мне его подал, ну что у меня денег не было тогда. Вот, и, в общем, он так, мы издевались с ним, даже Пея ему в гости приехали, с детьми со своими, с маленькими, когда они были приехали. И, в общем, мы так как бы подружились.
0: Ясно, ясно, спасибо. Окей, начну с гранта. Я познакомился со всей редакцией газеты «Новорусское слово», которая давно уже приказала долго жить. Это был 1997 год, когда мы сговорились с хозяином и главным редактором, что вообще само по себе анахронизм, потому что Валерий Вайнберг был хозяин, и он разбирался в рекламном деле, в администрации. Но главный редактор, это, извините, главного редактора длительное время не было, но это нормально, в принципе, для эмигрантских СМИ. У нас тоже нет главного редактора на радио, никакого. То есть никакая информация о том, что, скажем, мы сегодня с вами должны были бы обдумать, не поступала. Если бы не Лена Вишневецкая, я бы вообще не знал о том, что умер Гулько. Ну, разве что, если в Facebook не зайти. Там это есть. Кстати, у меня есть замечательная фотография Гошки. Вот это, на которой они оба. Это было снято, наверное, судя по гранту, лет, может быть, 10, наверное, назад. Да, значит, ситуация была такая. 29 с небольшим лет назад мы договариваемся с Валерием Вайнбергом полончевать в греческом ресторане на 19-й. Между 5-й и Бродвеем, и договариваемся о том, что мы открываем радио. После этого я прихожу к нему на 5-ю. Дом был под номером 100, между 19-й и 20-й авеню, и как мы поднимаемся, я не помню, какой это был этаж, и там парадный вход, на нем просто... Можно было бы, такая доска сделала бы честь, я не знаю, Алексею Моресьеву на его памятнике, что здесь находится, там, на двух языках, новое русское слово. Огромное помещение, то есть пол этажа, а этажи были большие. Сидел народ, пишущий народ, их было человек, наверное, 12. Отдельный был кабинет огромный по рекламному делу, там сидела... Замечательная Люся Копейкис, которая занималась рекламным делом, я не знаю, наверное, большую часть существования самой газеты. У Вайнберга был кабинет, в котором можно было сделать 3 пиклбольных корта. Принтеры, то есть все настоящее, плюс еще масса пустой территории, которую занял впоследствии радио. И... Там сидели ныне, так сказать, всем, кто слушает русское радио, люди известные, в том числе Вадим Ермолинец и Александр Грант. Там же был замечательный журналист Валерий Сандлер, благодаря которому вообще все получилось, потому что в то время этот странный конгломерат, новое радио, которое я называл всегда позвоночным, то есть мы тогда еще текстов не писали, и эфир был переполнен адекватных звонков. Люди обоего пола, любого возраста, начиная от маленьких детей и кончая, ну, совсем глубокими старцами. И что меня тогда поразило в Гранте, я говорю это не потому, что нужно говорить какие-то вещи, так сказать, приподнятые по содержанию в такие страшные дни, когда ты понимаешь, что скоро ты, потому что я абсолютно убежден в том, что большая часть наших страданий по поводу смерти кого-либо – это то, что это напоминание о том, что мы тоже не вечны. Хотя на самом деле смерть – это просто длительный сон, когда у тебя ничего не болит. Вот сегодня я поставил будильник на 5:35. То есть только встать, почистить зубы, принять душ и не готовиться ни к чему. Это первый раз за 33 года, потому что я начал делать радио, коммерческое радио в этой стране в 1993 году. И Грант меня поразил тем, что он говорил как по писаному. То есть я, например, давно знал и не мог себе... У меня в голове не укладывалось, что Владимир Набоков, мастер, как известно, художественного слова, совершенно не умел выступать на публике. У него не вязалась речь, он писал себе все и читал только по бумажке, и поэтому выступать не любил. Гранта можно было слушать, что записывать, потому что связанная, логичная, остроумная, с такими синкопами, ну, просто не трёп, а джаз, самый настоящий, классический джаз. Так говорят люди, у которых все хорошо с башкой. Причем Саша был сильно пьющий, и было время, когда он был вдвое больше, чем в последние годы. И при этом, когда мы с ним встречались, я его спрашивал, ну ты как вообще там, не завязываешь? Но после того, как ушла его жена Майя, любимая, он... сдерживающих никаких моментов не было. И он, его никто не видел никогда пьяным. Он говорит, ты знаешь, я когда за руль сажусь, то я веду гораздо увереннее, чем когда я трезвый. И, наверное, это понятно. Так вот, вот эта вот гармония с содержанием ума, с ассоциациями, умение держать взгляд, то есть смотреть в глаза собеседнику, неспособность потерять линию мысли. И я, например, когда почитывал его статьи в «Новом русском слове», то меня интересовало не столько содержание, сколько стиль. Вот как, скажем, кого-то из вас интересует не содержание, а стиль и, может быть, голосовые интонации, там что-то в таком духе. Я принимаю по ходу звонки, просто считайте меня прокладкой между вашими звонками. Телефон студии 718-303-9090. Сегодня годовщина Толковища. Может быть, оно старше и не станет, кто ж знает. И каждый из вас что-то от этого получил, потому что вы отдавали свою жизнь. Вот этот день рождения Толковища – это вами отданная собственная жизнь. Потому что слушая или не слушая, или то есть слыша, но не слушая, понимая или нет, вы отдавали часть своего жизненного пространства этому эфиру. Что у вас осталось в памяти? Вот, скажем, на смертном одре вас окружают инопланетяне. То есть те, кто останется после вас, потому что вы уйдете на другую планету. И вот эти другие, они что-то спросят вас, ну что это было? На что это похоже? Потому что вот вчера, например, позвонил джентльмен в конце, Гена, и сказал, вот Миша Братславский матом не ругается, а ты ругаешься. И там уже секунды оставались. Я подумал, о боже мой, во-первых, я не ругаюсь матом, а говорю. И это не мое выражение, но это моя мысль тоже. Во-вторых, это шоу называется «Толковище». Это если ты что-то вякнул, то должно быть что-то, чтобы ты больше так не вякал. Потому что бесценен наш совместный продукт. Так, посмотрим теперь, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Да, всем добрым утром. Ну, печальное, конечно, событие, но тут есть возможность с вами увидеться. Хотя это очень грустно в Лисовецком, в воскресенье, повидаться, хотя бы увидеть вас, увидеть ваши глаза. Благодаря уходу Миши Гулько. Я лично его знал, это уникальный человек, он мне помогал советами. Я даже купил у него два ремня для своего баяна. И видел его энтузиазм, как он играл на аккордеоне. Конечно, это часть нашей жизни здесь, в Америке. Но грустная мысль, что вот в Лисовецком есть такая возможность повидаться, а с вами так просто не повидаешься, только вас услышишь. И это тоже очень важно, что смерть кому-то известного человека дает возможность встретиться людям, которые разделены здесь по каким-либо причинам.
0: Да, вы правы. Увидимся обязательно. Причем увидимся и с теми, кто придет прощаться с Грантом, потому что его будут провожать в Квинси. Причем за 2 часа до Миши Гулько. С часу до 3 Квинси, я еще не знаю точного адреса. Но, наверное, в Facebook кто-то напишет. И, может быть, кто-то на нашем радио скажет. То есть это точно будет знать Лена Вишневецкая, слушать ее выпуски новостей. Спасибо, дружище. Увидимся в воскресенье. Повод, конечно... Лучше бы его не было, но, с одной стороны, когда существует такая острастка, как грядущая смерть, но жизнь становится прекрасней, и даже боль, это, скажем, физическая или моральная, умственная, какая бы она у тебя ни была, эта боль, она напоминание о том, что ты жив. Как вот говорил кто-то из известных людей, причем давно, и их было не один, что если ты однажды утром проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Я еще был тогда совсем ребенком, думал, что это остроумно, но не понимал, насколько это трагично, с другой стороны. Вот эта местная тварь, сейчас она скажет что-то свое. Давай, давай, выкладывай.
3: Алло, Серёг.
0: Да.
3: Ты не устал от этих звонков? Тебе это нахуй нужно?
0: Значит, послушай, знаешь, что я тебе скажу? Послушай меня на секундочку. Я знаю твой номер телефона.
3: Я вас слушаю очень внимательно.
0: Значит так, я могу взять твой номер телефона, доложить в полицию о том, что ты воняешь в эфире, и у тебя будут очень неприятные последствия. Ты хочешь этого? Я могу назвать номер телефона твой в эфире прямо сейчас, весь, полностью. И ты, и твоя напарница будете все время в страхе ходить. Ты хочешь, я это сделаю. Еще одно слово, гандон, и я произнесу твой телефон в эфире. Ну, зассал. Ну, это ж толковище, извините. Так оно и должно быть. Так, теперь посмотрим, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Сева, меня зовут Павел. Здравствуйте. Когда-то мы с вами... часто встречались, когда вы работали через дорогу, тогда к вам очень часто звонила такая Люба, если помните, да, с неблагоприятного района. А я с удовольствием всегда слушал Сашу Гранта, я сам одессит, а он, значит, всегда говорил с большим юмором, было очень приятно его слушать, интересно он рассказывал. А что касается того, что вас упрекает мать, то я вам должен сказать, что у меня большая библиотека, и я... в ней есть книги, которые, в общем-то, которых вещи как бы называются своими именами. В этом нет ничего плохого. Например,
0: да,
4: вот...
0: Даже Некрасов использовал полностью русскую речь.
4: Да. Вот я сюда, когда приехал, я пополнил свою библиотеку. Книги такие, например, я, например, даже не знал, с детства мы все знали, например, что путешествие Гулливера – это 2 путешествия. На самом деле их 4, а я еще здесь нашел такую книгу, называется «Эротичные приключения Гулливера». Это вообще потрясающая книга. И все, значит, именно вот с этой точки зрения очень подробно написано, очень прикольно, между прочим. Вот,
0: И, да, кстати, я читал. Она была под каким-то запретом в советские времена. Потому что самые путешествия, они позиционировались как литература для детей. И дети случайно могли зайти в ту литературу.
4: Верно. И я был недавно, знаете, поражен. Я на Брайтоне как-то купил книгу, где просто, допустим, «Русский мат» называлась. Или, значит, конкретно одна женщина, доктор филологических наук, она посвятила, так сказать, подробно книгу, отдельно, так сказать, мужскому органу, отдельно женскому, там, с подробностью. Это все это жизнь, это из песни, говорится, слов не выкинешь. Вот. И я даже могу сказать больше, например, вот слушая то, что происходит вокруг нас в мире, то можно как сказать, что мир, как мягко сказать, допустим, слегка ебанулся. Это же нормально так сказать, Сел.
0: Конечно, абсолютно, да, абсолютно.
4: Да, Сел. Еще можно сказать, например, что мы все катимся в то место, откуда на свет Божий появились. Тоже можно правильно так сказать.
0: Замечательно, конечно. Вы знаете, старый классический анекдот, как стоит очередь за вином в магазине, еще в советском, и заходит пьяный и умоляет, говорит, что это ужасно, говорит, мне срочно нужно купить бутылочку вина, жизнь никуда не годится, я был недоношенным, меня мама родила на 7-м, и поэтому все дальше покатилось под откос, и люди ошарашены, они его пропускают, и, наконец, он подходит к прилавку, и продавщица смотрит вопросительно на джентльмена, который стоит первым в очереди. И тот поворачивает голову, и пьяный этот ему говорит то же самое, что предыдущим, что вот я на 7-м, и этот интеллигентный джентльмен снимает очки, протирает их платочком и говорит: «В пизду на 2 месяца». То есть те, которые его не доносили. Правда, хорошо?
4: Да, замечательно. Или еще можно так вот сказать, например, мне непонятно, почему мы все появились на свет Божий с того места, куда нас потом всю жизнь будут посылать. Тоже ведь так можно сказать.
0: Да, и мы тоже. Спасибо. Хорошего
4: дня. Да, Сева, можете назвать меня Паша? У вас есть Саши? Можете назвать меня Паша?
0: Да, Паша. Договорились, Паша. Хорошо,
4: я скажу вам честно, почему я вам не звонил, потому что утром спишь, рядом спит жена, и вот я сейчас, так сказать, вышел в другое место, слушаю с удовольствием, думаешь, сейчас я не выдержал, стал, вышел, так сказать, думаю, надо себе позвонить.
0: Это спасибо тебе,
4: будьте здоровы.
0: Да, все. Паша, счастливый. У меня была пара, которая возбуждалась, когда слышал мой голос, и они занимались сексом в это время. Звонили в эфир, кстати. Сейчас будет небольшой перерыв, после которого у нас еще впереди примерно 20 минут. 3 темы. Ушли 2 значимых для нашей общины человека. Артист Миша Гулько и артист своего жанра, журналист Александр Грант. И так получилось, что сегодня 29 лет Толковищу, в котором, кстати, работал и Саша Грант, в незапамятные времена, когда было создано радио «Народная волна». Телефон студии, он в вашем распоряжении, а не только в распоряжении порошистов. Это 718-303-90-90. И чтобы поставить задачу, иначе так трудно, я понимаю, симпровизировать, каждый ваш звонок – это пятнышко в мозаичную картину, каковой является наша эмиграция на сегодняшний день, 2026 год.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Ну вот, получил сообщение и с радио, и с телевидения. Лена Вишневецкая и Сергей Голдберг написали, где будет прощание с Грантом. Адрес 114-03, Queens Boulevard, Forest Hills. 114-03, то есть это угол 114, насколько я понимаю. 114-03, Queens Boulevard, Forest Hills. Я к сегодняшнему шоу прикреплю этот текст, сейчас просто не с руки этим заниматься, для тех, кто захочет пойти попрощаться и с тем, и с другим. С часу до трех прощание с Грантом в Квинсе, и с трех до пяти прощание с Гулько в похоронном доме Лисовецкой Аллы на Коуни-Айленд-Эвеню, где-то в самом верху, не помню точно где. А теперь с нами будете... Вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Да, Сев, привет, это Карл.
6: Привет, Карл.
7: Слушай, действительно, вот очень, да, очень это все грустно. Вот я помню, сколько раз ты сам повторял на радио, что вот у тебя нет возраста, что ты считаешь себя человеком вечным, что ты никогда не умрешь, и что если все будет в порядке, то ты всегда будешь в эфире. Это, конечно, просто замечательно, что, вот, знаешь, я не знаю, планом это не назовешь, но в качестве мечты, я думаю, сгодится. Но вот, к сожалению, в который раз я вынужден признаться себе в том, что зрелость моя лично, как человека, она заключается в том, что я все больше и больше своих ограниченностей обнаруживаю и уживаюсь с ними. Вот это, конечно, удручает. Хотелось бы как-то, чтобы это все было по-другому, но не получается. Вот у меня никак не получилось в замечательные наши общие времена русского радио и телевидения. Вот ты там работал, я там работал, да, и мы прекрасно знаем, что за люди это все делали. Знаешь, об ушедших плохо говорить не нужно. Просто... как говорится, помянем факт того, что они были. Но были просто светлейшие времена. Вот светлейшие времена, когда, скажем, у нас там в Форт Ли в офисе появлялся Миша. Зачем он там приходил, это уже другой вопрос. Но когда Миша Гулько приходил куда-то, ты не мог его не заметить. Ну просто не мог его не заметить, даже если он был там за двумя стенами от тебя. Я не знаю, ты вот например, ты помнишь, еще когда... господин Полей был жив, сколько народу в Форт-Ли, вот там в главном офисе, собирались в час дня для того, чтобы посмотреть программу «Время». И все удивлялись, что, скажем, вот когда они мне говорили, ну вот ты ж туда пойдешь, там из другого офиса, с четвертой дороги, ты туда пойдешь, ты будешь там как раз в час, вот ты посмотришь программу «Время». Я им пытался объяснить, что я от программы «Время» уехал, и смотреть я ее не буду. Но меня удивляло, что народ там сидел воткнутый. И вот, кстати, надо сказать, что поскольку я там бывал часто, я ни разу у этого телевизора не видел ни Гранта, ни Гулько, ни Менжевицкого. Вот ни разу не видел их там, понимаешь?
6: Вот, ну, конечно.
7: Эти люди были самодостаточны. Вот это то, что я очень ценю в человеке, который может не только ходить, а жить без костыля, понимаешь? Который самодостаточен, у него такой твердый вообще позвоночник, что он спокойно сам стоит в любой ветер, понимаешь? Вот мне кажется, что как раз и Александр, и Михаил, они вот были такими людьми. И мы с супругой здесь посмотрели, опять в кабеле, на кабельных каналах появился этот старый-старый фильм, который снимали в 93-м зимой, когда я прилетел. А вышел он в 94-м. Называется он «Маленькая Одесса», «Little Odessa». Помнишь ты этот фильм, да? Тим Рот, Мойра Келли, Максимилиан Шелл, Ванесса Редгрейв, даже Наталья Андрейченко там засветилась. И вот тогда бабушке, которая все время говорила только на идыш, не было никакого русского, не было никакого английского, когда ей справляли 80-летие, справляли его в кафе «Арба», помнишь такое, да? И когда они выходят из этого кафе, закрывается дверь, и на двери висит вот эта замечательная, замечательная реклама Миши Гулько. Вот это было просто удивительно. Это вот было буквально позавчера, мы смотрели этот фильм. И тут, блин, такая новость обухом по голове.
6: Да. Карл, спасибо, дорогой. Вот ты действительно вложил большое пятно в картину того, что мы есть и чем мы были. Хорошего тебе дня. Может быть, увидимся в это воскресенье. Хотя
7: надеюсь, вот, да. Надеюсь, что увидимся. Да. Не там, так там, да.
6: Да, это точно. Давай, будь здоров. Пока. Да. Но я сейчас не... Помните, лет, наверное, уж минимум 15 назад в Нью-Йоркской англоязычной прессе написали о странном русском, который в вилледже поместил себя в клетку, голый по ней ползал на всех на четвереньках, писал, какал под себя и лаял на публику. И туда шла публика. Фамилия его была Кулик, по-моему, но это перформансист. И никто из ни те, кто пытался, значит, оценить это явление с точки зрения искусства, не те, кто пришли туда посмотреть, к моему глубокому удивлению, не поняли, что имел в виду Кулик. Возможно, что он и не имел этого в виду, но я это прочитал именно так. То есть сейчас я про это вспомнил, это иллюстрация, как работают ассоциативные связи. Люди, которые собирались, чтобы посмотреть, будучи в Америке уже, на большом радио и телевидении эмигрантском, оно было большое, чтобы посмотреть советскую программу «Время», они были похожи на этого Кулика, потому что они вышли из той клетки. Кулик поместил себя в клетку, и люди, которые смотрели на него сквозь прутья этой клетки, они думали, что это он в ней сидит, а он показывал им, что они в ней сидят. То есть есть выражение, которое в русском языке особо не укоренилось, thinking outside of the box, то есть научиться думать вне пределах своего ящика, то есть вне пределах своего ограничения. И естественно, что параллель Карла по поводу того, что там не было около телевизора с программой «Время» ни Гулько, ни Гранта, ни Ивана Александровича Менжерицкого, который тоже был вещь в себе, это иллюстративно, потому что они уже были за гранью. Но у нас осталось очень много людей, которые продолжают существовать, мыслить и проявлять себя только в рамках этой коробки. Им там тесно, они хотят, чтобы она стала побольше. Это довольно массовое явление, оно неистребимо. И в этом есть определенное чувство комфорта. Я тоже в этом плане иногда возвращаюсь в эту коробку. Вот иногда у меня бывает желание посмотреть какой-нибудь фильм, где времена моего детства. Даже не из-за сюжета, а просто я хочу увидеть там, скажем, мою улицу Горького увидеть людей, которые ходили в большие дяди и тети, я маленький. А теперь у нас будете в эфире вы. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
7: Доброе утро, Сева, да. Здрасте. Я тоже хочу высказаться, да.
6: Пожалуйста.
7: Конечно, уход этих двух людей – это большая потеря. Я еще по Толковичу хочу сказать, потому что никто о ней вроде не говорит. Но после... Да. Ну, Михаил Гудков был знаковой фигурой, конечно. Хотя я не был большим его поклонником, но это был человек, который известен в нашей общине. А особенно я хочу сказать про Александра Гранта. Это человек особый. Особый, уникальный. В чем его уникальность? Его уникальность была в том, что он разговаривал особым языком, чеховским, если кто-то это, на это обращал внимание. Витиеватым, таким сложным, непростым языком. А таких в нашей общине больше нет здесь. И самое интересное, что я не знаю никого, кто бы так разговаривал, такой же, такая манера была там где-то на родине, так скажем. В этом смысле он был очень уникальный человек, я всегда его с удовольствием слушаю, но это для тех, кто понимает вот эту вот культуру такой речи, культуру русского языка. А сейчас я хочу про Толковича сказать, Тело. Я вот вижу, что у вас какие-то проблемы есть, так скажем, Толковича. Вот если вы меня спросите, да, в чем я вижу проблемы, я как бы постараюсь конструктивно немножко критику, надеюсь, вы ее воспримете.
6: Да еще,
7: в отличие от того, что когда вы критикуете Трампа, вы его очерняете. Я вас не очерняю, я вам просто вот постараюсь сказать, что вот вы говорите нам, что у вас свобода слова, звонить призываете. Но на самом деле у вас свобода слова есть только для своих, только для тех, кто с вами согласен. Там Саша, вы знаете, человек, группа поддержки, там Оленька, там, который сейчас звонил, Карл. Это вы даете им слово сколько угодно. Для тех, кто с вами не согласен. А такие вам вот звонят иногда. Вы им даете 30-40 секунд. После этого вы жестко прерываете, жестко. Говорить им больше не даете. Говорите свои аргументы, с которыми, например, я, когда слышу, не согласен. Но человек уже отключенный, и я в том числе вы мне даете, я уже не могу вам возразить. Вдогонку вы человека грязью просто обливаете, и все. Вот, как мне кажется, одна из причин того, что как бы вот...
6: Я вас понял. Это не совсем все так. У нас сейчас будет перерывчик на рекламу. Я поясню, что я имел в виду.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Радио-шоу Сева Капуна.
9: За него стоят громадные мосты.
10: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: В двух словах просто по поводу того, что я там кого-то привечаю, кого-то отключаю. Но если человек не в состоянии в течение первых 30-40 секунд сказать ничего существенного, отличного просто от мантры, и это припев, который неприменим к сегодняшнему дню, то у меня на это нет времени. Ну, нету времени. Это раз. Два. Во-вторых, а что плохого? Это вообще наше с вами общее приобретение, что у нас есть 5 человек, которых приятно послушать в эфире. И это известные вам люди. То есть это не актеры, которые получают деньги, а это реально существующие люди. Это очень много. Кстати, в свое время Миша Гулько звонил в эфир тоже. У меня с ним было интервью и на RTN, но я не уверен, что сохранилась эта запись, потому что были переезды всякие, и у RTN были тоже непростые времена. Переход на новые носители был сложный и дорогостоящий, так что все это было, наверное, осталось на бета-максе. Наверное, уже и проигрывателей таких нету. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Хотела сказать доброе утро, но оно, конечно, не доброе. Это Оля, Вирджиния Бич.
6: Оленька, здрасте, та самая, легка на помине.
11: Да, да, только что меня мужчина упомянул. Оленька назвал, спасибо ему за это. Я хочу сказать, что это все очень, очень трагично и грустно. В моем восприятии уходит эпоха. Может, я слишком пафосно это сказала, но уходят люди с огромным, богатым жизненным и профессиональным опытом, которые несли в массы, извините за такое выражение, совершенно необыкновенные вещи, которые помогали людям понимать жизнь, так скажем. Какие-то высокопарные слова, мне это страшно не нравится. Так получается. И я вспомнила, вообще, вот я помню, когда Топалера не стала. Вот тогда тоже это как бы такое начало в моем. Я вот с тех времен смотрю толковище. А потом
6: Оля,
11: для меня
6: было... вы знаете, высокопарные слова вполне уместны в это утро сегодняшнее, потому что вы говорите о высокой паре. Я имею в виду Гулько и Грант.
11: Да, да, да, вот такая... такой момент, да, в моем выражении. Потом, вы знаете, я хочу сказать, что я уверена, есть люди, которые вот сейчас вспоминают, кого мы потеряли. Мы потеряли, например, Ларису Герштейн. Она мне очень нравилась, она из Израиля звонила, совершенно неожиданно. Я помню, Марина там вообще прям в эфире плакала. То есть АТН и Дэвидсон Радио, вы особенные. Я так хочу, чтобы вы долго существовали, но мне как-то немножко страшно за будущее. Я выражаю соболезнования, сочувствие и всем, кто сейчас вот со слезами на глазах, ну да, не сдерживайте слез, а что, а как. Так,
6: спасибо.
11: Я немножко... До свидания.
6: Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Вообще, на самом деле, уход – это вещь весьма естественная. Когда уходит что-то тебе дорогое, то ты должен стать хоть на минуточку лучше. Ты хоть что-то должен переосмыслить. И не обязательно рвать на себе волосы из-за того, что не вернуть того, что было не сделано, то есть ситуации не вернуть, чтобы что-то исправить. Мы грешные, и мы должны совершать ошибки. А совершенны мы только в формалине и в памятниках, но которые из камня. А так, при жизни мы такие, какие мы есть. И если мы уйдем и оставим за собой след, и кто-то призадумается, что-то переосмыслит и станет лучше, то это значит, что мы живы, мы остались. Потому что, вот скажем, после Гранта осталась его литература. Мало кто, наверное, читал у него хорошую литературу, я имею в виду не то, что осталось на страницах канувшей в лету газеты «Новое русское слово». Он писатель. Миша Гулько, он пел так, как больше никто не может. То есть, с одной стороны, это была манера, это, в принципе, потом стали называть шансоном, но это блатная песня, это настоящая русская, как народная русская песня, это совсем свое. Да, примитивные мелодии, но, в принципе, блатная чем хороша, почему она выжимает слезы из людей, которые большую часть своей жизни не имеют свободы, потому что это история, фактически. Это всегда там Мурка, там, например, там сидела Мурка, у нее под юбом и так далее. И Миша понимал это и умел довольно простые тексты, он умел их пропевать так, что превращал их просто фактически в классику, вечно звучащую. Это как джаз, в котором должна быть импровизация, и ты думаешь, если ты технически все следующие повороты звуков уже знаешь, из чего тебе слушать, там нет импровизации, это же запись. Но ты-то поменялся, и каждое твое следующее прослушивание – это новое понимание того материала. То есть для этого это должно стать классикой. И мы сегодня с вами провожаем в воскресенье совсем простимся в последний путь двух классиков нашего времени. Миша Гулько и Саша Грант. Пусть земля будет им пухом.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами по традиции на бейсбольных площадках. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вот что происходит в группах восточных Американской лиги, Национальной лиги. В Американской лиге Тампа лидеры на сегодняшний день играли в Сакраменто, в столице Калифорнии, победили со счетом 8-4. Янкис принимали дома на Янкис Стадиум в Бронксе команду Сиэтл. Маринерс выиграли 10-5. Бостон Ред Сакс, ведущие погоню за этими двумя командами. Бостонцы прекрасно играют в последнее время, но вчера в Торонто они потерпели поражение со счетом 6-4. Таким образом, на востоке Американской лиги Тампа 74 победы, Янкис 68, Бостон 64. Восток Национальной лиги Метрополитен сыграли в Атланте со смельчаками. Смельчаки лидируют в группе, и вчера они победили гостей из Нью-Йорка со счетом 6-3. Команда Филадельфия, которая надеется догнать Атланту, играла в Сент-Луисе и потерпела поражение 7-1. Атланта уверенно лидирует, 73 победы. Сколько у нас на этом месте, на пятом? Теннис, турнир в Торонто. У нас есть финалисты в женском и в мужском турнире. Финалистки в женском турнире. Польская. Штетек, она вчера победила украинку Евелину Свитолину. Турину победила в трех сетах. Решающий сет она выиграла со счетом 6-3. И в финале польская красавица встретится со вторым номером турнира Еленой Рыбакиной, которая без проблем победила Кока-Гау в двух сетах. 2-0 у мальчиков. У мальчиков финал будет американским. Вчера в одном полуфинале встречались американцы, и Бен Шелтон, пятый номер турнира, выиграл у мистера Тьена. И второй финалист – это американец Брэндми Накашами. Выиграл вчера у испанца мистера Жидара. Мы на футбольных полянах. Вчера состоялся и матч Суперкубок Европы. Победители Кубка Чемпионов, Лиги Чемпионов, это команда Пари Сен-Жермен, играла в Зальцбурге, ну, в Зальцбурге жил Моцарт, но там играют в футбол. Она играла с английским клубом Астон Вилла, и чемпионы Европы Пари Сен-Жермен выиграли 2-1. Кстати, второй год подряд они выигрывают этот матч. Товарищеские матчи, тренировочные, Арсенал. Арсенал вчера играл с командой Кома из Италии. Эта команда очень-очень интересная. Она получила право играть в Лиге чемпионов. Команду Кома тренирует Сеск Фаберглас, бывший 1-1, но потом было пенальти для удовлетворения зрителей. И по пенальти победил Арсенал. Счет 1-1. Вот такие дела. И у нас, конечно, есть баскетбольная новость. Вчера у команды Лос-Анджелес Лейкерс Нынешний владелец, теперь уже бывший владелец, продал эту команду. Это его звали Марк. 0,5 миллиарда долларов эту команду приобрели господа Джосс Кушнер. Кто такие Кушнеры, вы прекрасно знаете. И Боб Игер. Боб Игер недавно еще Белла Лос-Анджелес Лейкерс имеют новых хозяев. Ну что ж, все равно денежки будут. Господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Если бы у нас с вами были 12 миллиардов, мы, может быть, тоже купили какую-либо команду. У нас таких денег нет, поэтому, окей, будьте здоровы, продолжайте слушать Дэвиса.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
5: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Нет, не продолжаем. Начинаем, прошу прощения. У микрофона Вадим Ермолинец. У нас на календаре сегодня 13 августа. Я хочу начать с того, чтобы сообщение, печального сообщения о том, что умер мой коллега Александр Гран, Саша, для всех нас, кто был с ним знаком. Я проработал с ним вместе 18 лет в «Новом русском слове», и наши столы стояли таким образом, что мы просто сидели друг напротив друга. И мы входили в эту очень небольшую группу авторов «Нового русского слова», которые просто показывали совершеннейшие чудеса производительности. Саша, Леша Орлов и я. Каждый день, это сейчас даже в это трудно поверить, мы заполняли одну газетную полосу старого формата. Сейчас такие большие газеты не выпускают, но старого формата. Одну газетную полосу каждый день. И это включая, конечно, не только сидение и переводы, но и свои статьи, и беготню на репортажи и так далее. И я помню, как в конце рабочего дня Саша поднимал

потому что перепись длилась там несколько месяцев. И понятно, кто там в основном работал. То есть, когда я пришел первый раз в офис бюро переписи, у меня буквально было темно в глазах по понятной причине. Но когда я пришел в новое русское слово, редакция тогда располагалась на 8-й авеню, по-моему, это была 37-я или 38-я стрит. 36-я, два квартала от 34-й. 36-я стрит. И у меня то есть обратное было полностью, совершенно обратное впечатление, потому что все сияло. Вот мне показалось, что все сияло. Все были в белых рубашках, галстуках. И, в общем-то, это впечатление было главным образом из-за Саши. Потому что он всегда одевался очень стильно, и он, то есть он, ему не было, для него не было лишь бы набросить на себя что-то. Он всегда был в отменно белой рубашке, всегда в отличном галстуке, в очках в золотой оправе, в хорошей золотой оправе. Я даже подозреваю, что именно золотой. Не просто позолоченный, а золотой. Курил он такую маленькую сигарилью всегда. И когда мы встречались на даче, то он ходил со своей собачкой. Она бежала всегда впереди. И, значит, он шел за ней с этой своей сигарильей и производил очень сильное впечатление. Да, ушел человек. И я знаю, что он болел, был в больнице. Мы, в общем-то, все, кто слышал его передачи, слышали по его голосу, что что-то изменилось, причем так радикально изменилось. И для нас, знавших его, было понятно, что он уже на выходе из этой жизни. И поэтому эта смерть не была для нас неожиданной. Но он оставил в моей жизни такое светлое воспоминание. И у меня даже есть один рассказ, посвященный ему, его жене, в книжке, которая называлась «Очко». «Очко», потому что там был 21 рассказ. Такие дела. Сейчас эта книжка уже, она вышла когда-то тиражом 1000 экземпляров. Конечно, давно ее уже нет. Найти этот рассказ даже не знаю как, да и несущественно. Но к тому это я, что он был, конечно, яркой личностью. И, как мне кажется, он выбрал себе такую специализацию в газетном деле. Он писал много про уголовников, про русскоговорящих уголовников, про брайтонских уголовников. Знал про них очень много. Он и Козловский, это были два специалиста по этой теме. Между ними всегда было такое как бы соревнование по этому вопросу. Но тему он себе такую немножко странную выбрал и редко от нее отвлекался на что-то другое. Такой предан ей очень сильно. Такие дела. Но светлая память, Саша. Такие дела. На этом я вот эту часть своего выступления и закончу. Внесу свою лепту в копилку памяти коллеги-журналисты. Теперь я хотел бы коснуться другой темы. Значит, знаете, мне, как, я, вы знаете меня, я не принимаю звонки, когда я рассказываю об Украине. Почему? Ну, потому что я не хочу слышать обвинения в том, что я московский пропагандист или там состою на жаловании в Кремле. Этот бред, зачем мне это слушать? Но я должен сказать, что я вот просто благодарен судьбе и двум своим работодателям. Это Валерий Вайнберг, который владел новым русским словом, и Григорий Давизон, который владеет этим радио. Они мне не говорят, о чем говорить. Я им очень за это благодарен. Но иначе просто я не работал, и они об этом знают, я так понимаю. Так вот, поэтому, то есть кто-то другой, он бы мог попросить меня не говорить на украинскую тему. Но он понимает прекрасно. Я говорю, Григорий, что это тема, которая сейчас волнует всех.

0: и она, к сожалению, даже если мы от нее устали, то она в такой значительной степени влияет на нашу жизнь, на наше состояние, нашего ума, на наше эмоциональное состояние, что не говорить о ней. Мне, человеку, который работает в новостях, это просто было бы странно. И поэтому я и говорю. Я еще и говорю потому, что речь идет о моей родине, которая ее нынешнее руководство просто, у руководства просто искалечило на многие поколения вперед, просто угробило страну. И мне обидно за это. Сердце болит. Почему говорят? Не говорят, ты не говоришь про Россию, не критикуешь их. Да я не знаю Россию. Я там был, может, считанные разы. А Украина – это моя родина. И ее угробили нынешние ее руководители. И слушать в этой ситуации, слушать мне о том, что я там кремлевский пропагандист, это просто не то, что я на это реагирую как-то эмоционально, мне без разницы, что люди думают по этому поводу. Но я времени не хочу тратить. Но тем не менее, иногда какие-то выскакивают такие с той стороны эфира реплики, которые со мной остаются, и я потом подумал, думаю, ну тут нужно объясниться с этим делом, потому что люди другие же, наверное, думают о каком-то том или ином событии, имеют свои представления, но эти представления не имеют ничего общего с реальностью. Как мне, по времени прошлой моей передачи, мне позвонил слушатель и успел сказать, а вы знаете, что Бандера во время войны сидел в тюрьме? Это как бы должно извинять то, что сидел, прошу прощения, не в тюрьме, а в концлагере. Он действительно сидел в концлагере. Значит, должно ли это извинять то, что Зеленский встал на колено перед одним из его, ну, там, внутренних оппонентов, но соратников, Мельника, тоже бандеровец, ауновец. То есть такую параллель. То есть он, ну, действительно, ну, человек, ну, знаете, в Одессе было вот такое вот выражение хорошее, подсоит хуже фашиста. Вот это этот случай. Как ты можешь сравнивать? О чем ты говоришь? Евреи сидели в Заксенхаузене, и Бандера сидел в Заксенхаузене. Ну, как ты можешь сравнивать? Значит, и потом я подумал, ну действительно, ну люди говорят об этом, наверное, они просто не знают, что реально произошло в жизни Степана Бандеры. Значит, я подумал, ну слушайте, что я 10 минут не потрачу своего времени на то, чтобы объяснить? Я объясню, там небольшая история. Значит, в 30-х годах Бандера возглавлял краевую организацию украинских националистов ОУН. И эта организация действовала на территории, на тогдашней территории Польши. И под его руководством эта организация вела террористическую деятельность против польской администрации. Убивали людей. И в 1934 году один из боевиков этой организации, Григорий Мацейко, убил в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронислава Парацкого. Это было сделано за то, что тот плохо относился к польским украинцам. Значит, следствие установило, что организатором покушения был Бандера. Он эту акцию организовал. И поскольку он был руководителем ООН на этой территории. Значит, его арестовали, его судили и приговорили к смертной казни как террориста. Значит, потом этот процесс перерос в следующий процесс, потому что сначала он начался с убийства этого министра Пиратского, а потом он коснулся уже других террористических актов этой организации. И, значит, его приговорили сперва к смертной казни, потом заменили ее на пожизненное заключение. И он, значит, сидел с 35 по 39 год, он сидел в тюрьме. Значит, в 39 году он вышел на свободу. Но он вышел на свободу не по амнистии по какой-нибудь там, или потому что его дело пересмотрели, а потому что Германия вторглась в Польшу, и польское государство, по сути, перестало существовать, тюремная охрана разбежалась, и он вышел на свободу. Между прочим, точно так же в 1918 году Котовский вышел на свободу. Тюремная охрана разбежалась в одесской тюрьме, и он вышел на свободу. Но его никто не прощал, не амнистировал. Значит, когда началась Вторая война, у него возник, он был на свободе, он жил в Польше в это время, в Кракове, и у него возник конфликт с немцами. Почему? Немцы использовали ОУН для диверсионной работы и для разведки против Польши и против СССР. И они их использовали просто как своих, ну, подчиненных. Они там слышать не хотели про их независимость по одной простой причине. Для немцев украинцы и русские были унтерменшами. Это были славяне. Они должны были находиться в подчинении у Третьего Рейха, а не там воевать за свою свободу. Это даже никто слушать об этом не хотел. Значит, когда в июне 41 года Германия вторглась на территорию Советского Союза, то напомню вам о знаменитом, печально знаменитом Львовском погроме. Значит, не надо быть евреем для того, чтобы видеть фотографии этого погрома. Они совершенно ужасные. Когда там пожилых женщин раздевают догола. Это все сфотографировано. Причем меня всегда поражало то, что их пинают не какое-то там быдло, которое, я не знаю, пьяное. Там люди стоят в костюмах, в шляпах, в галстуках, участвуют во всем этом деле. Несмываемый позор. Несмываемый. Этих фотографий миллион. Невозможно не видеть. Это делали бандеровцы, члены ОУН. Ну и публика местная им помогала, львовская. Значит, и на пике этого успеха военного ОУН объявила акт о восстановлении украинского государства. Это было во Львове. Но поскольку этот акт не согласовали с немецким командованием, то арестовало всех тех ребят, которые этот акт провозгласили. Там был такой Ярослав Статько, он там был местным начальником. Он его арестовали. Бандеру арестовали в Кракове, где он в то время находился, поскольку он был руководителем организации и потребовали публично отозвать этот акт от независимости. Он, отважный человек, отказался, после чего он и попал в Заксенхаузен. Его посадили, немцы его посадили за то, что он плохо слушался. Его посадили в Заксенхаузен. И с января 42 года он там сидел. Только он не сидел с евреями. В этом все, это очень важно понимать. В Заксенхаузе был отдельный блок для почетных политзаключенных. Зеленбау назывался он. Это был действительно без иронии для почетных политзаключенных. Они туда сажали политиков и из дипломатов, то есть больших таких важных птиц. Почему? Потому что немцы считали, что всегда может сложиться ситуация, когда их люди окажутся в сложном положении, и их можно будет поменять. Поэтому держали в Зеленбауне вот таких вот ребят, как Бандера, там были европейские руководители, другие польские руководители. Значит, сравнивать содержание в этом Зеленбау с содержанием евреев в Заксенхаузене, это, ну, мягко говоря, это сравнивать день и ночь. То есть это не были бараки, где эти люди там в три этажа, у них эти полки стояли, они там их морили голодом, их избивали, их могли убить в любой момент. Если там кто-то плохо посмотрел на надсмотрщика, могли убить этого человека. Болезни, антисанитария. При этом этих несчастных еще заставляли работать на каких-то там предприятиях. В Зеленбауме этого ничего не было. Там люди сидели, каждый заключенный сидел в своей камере. Его нормально кормили, его никогда не били, им давали книги читать, у них были личные вещи. То есть да, он сидел в Заксенхаузене, только он сидел не в еврейском отделении Заксенхаузена. Он сидел в курортных условиях по сравнению с евреями. Поэтому, я не знаю, нужно быть вот действительно, а еще раз возвращаюсь вот этому знаменитому одесскому выражению «поцаид хуже фашиста», это немыслимо сравнивать его заключение в Заксенхаузе с состоянием и заключением тех несчастных евреев, которые, по сути, были смертниками. Немыслимо. Ну хорошо, еврейские национал-патриоты могут это делать, потому что это их герой. Ладно, не то чтобы им простительно, но это понятно. А вы-то чего об этом говорите? Вы, евреи, у вас, я не знаю, стыд есть какой-то? Понимание того, что там происходило, у вас есть какое-то? Окей, ну хорошо. Но при этом это понятно. Это была тюрьма, концлагерь. Охрана, значит, там особенно не погуляешь. Колючая проволока или стены, не знаю, что там у них было. То есть там куда-то не пойдешь налево, направо. Такие дела. Хорошо. Теперь, значит, и он там просидел, считайте, всю войну. До сентября 44 года. И поскольку положение Германии на фронте освободилось, немцы его освободили, чтобы он помог им, мобилизовал своих боевиков для того, чтобы они, значит, оказывали в составе германской армии, пытались останавливать наступающую Красную армию. Ну и, значит, Бандера продолжал руководить этим движением. А, ну, уже сентябрь 44 года, сколько там осталось, полгода до победы, и он смылся остался, вернее, на немецкой территории, на американской, и поселился в Мюнхене, где в 59 году его грохнул сотрудник КГБ. Такие дела. Ну, вот эта вот история, мне кажется, что ее необходимо знать для того, чтобы когда он говорит, а вы знаете, что он сидел в концлагере во время войны? Да, да, мы знаем, теперь мы знаем, он сидел в концлагере. Только это не тот концлагерь, который мы понимаем как концлагерь. Хорошо. Теперь, значит, я понимаю, что в Украине много народу считает Бандеру своим героем. Значит, логики в этом никакой нет. Значит, почему? Ну, хорошо. Если, допустим, Бандера, он родился, жил на территории Польши, и он защищал права украинцев, проживающих на территории Польши, и добивался для них свободы и независимости от польских властей. Он герой. Если эта логика нормальная, то мы должны знать, что по этой же логике, когда Германия отторгла от Чехословакии западные области по знаменитому Мюнхенскому сговору, эти области хотели быть частью Германии, потому что их там 95% было немецкого населения. Но их же тоже можно было бы назвать борцами за свободу. Найти у них там каких-то лидеров. У них там лидеры свои были, которые подняли это движение. Не то, что Гитлер сказал, я это хочу. Он это хотел, потому что эти люди хотели вернуться в Германию. Но, как по итогам Первой мировой войны, так поделили, что эти Силезия, они немецкие области, исконно немецкие области с немецким населением, они стали чаще Чехословакии, а они не хотели. Теперь, ну хорошо, ладно, я далеко зашел. Я поближе пример возьму к нам, из нашего времени. Именно по этой логике Донбасс не хотел быть Украиной. Ну почему же их не считать у нас, нам не считать их героями, которые хотели независимости для своего русскоязычного населения, которое хотело примкнуть к России? Нет! Их назвали сепаратистами, их назвали ватниками, их назвали несведомыми громадянами и их назвали генетическим мусором. Потому что все русские – это генетический мусор. И в Украине об этом говорили их журналисты это пользуются этим, генетическим мусором. Значит, это совершенно беспринципный подход, ребят. Бандера был сепаратистам и террористам на территории Польши. Давайте это признаем. Потому что это тот принцип, который вы пользуетесь для того, чтобы обозначать донбасских сепаратистов. Такие дела. Но это обычная история. Я, конечно, иронически говорю, давайте признаем. Давайте признаем. Принцип есть один. Есть принцип того, что государство, любое государство хочет сохранить свою целостность. И его совершенно не волнует, кто там проживает на его территории. Венгры, румыны, русские. Они хотят сохранять свои границы. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И затем поговорим о нашей жизни здесь, в этой стране. Есть что обсудить. Оставайтесь с нами.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как поговорить о важном, я должен отдать долг своим замечательным спонсорам. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Как увидите доктора, так сразу же пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Это гарантия сервиса самого высокого класса. Топ-сервис. Окей. Эту часть своего выступления я хочу начать с песни. Она мне очень нравится. Текст, особенно текст. Музыка простая, почти что нет, но текст замечательный. На иностранном языке он, значит, о том, что мы едим. И песня называется «Approved by FDA». Это значит «Одобрено Food and Drug Administration», FDA. Автор Тейлор Гойетт. Прошу, песню.

0: догадался о том, что мы едим. И вот я об этом сегодня хочу поговорить. Значит, у нас тут авария, о которой мы не подозреваем. Я недавно, между прочим, столкнулся с этой проблемой. Вот те люди, которые время от времени заглядывают на мою страницу в Фейсбуке, они знают, что у меня новое увлечение. Я пеку хлеб. Серьезно, sourdough. Дрожжевой хлеб. Ну, первый раз получился просто очень красивый хлеб. А сейчас уже получается хлеб, который можно есть. Собственно, первый можно было есть, но с трудом. Потому что корочка жестковатая получается после... Но очень красивая такая, золотистая, просто как в кино. Вот. Но сейчас, значит, уже нормально. Уже можно есть хлеб, потому что я понял, как это делается. Теперь я должен подтолкнуть вас в этом направлении. А что это вдруг кермалинца занесла хлеб печь? Полный магазин хлеба, в том числе... Ну, и у нас тут так называемый артизановый хлеб, артизанский, то есть, который там вручную пекут и так далее. Но я вам так скажу. Значит, если вы посмотрите на бирку, из чего сделан наш хлеб, который в магазине продается, это вы просто, покупая этот хлеб и употребляя его в пищу, вы совершаете самоубийство, медленное самоубийство. Я ради просто интересно выписал, что находится в этом хлебе. Значит, я в качестве основы взял Wonder Bread. Ну, хорошо, я понимаю, что особенно в русском магазине, по-моему, там не продают такой хлеб. Но мы, когда смотрим на американцев вокруг нас, мы видим, что масса людей страдает ожирением. Это как бы видно невооруженным глазом, без микроскопа. В целом, страна такая. Ну, не очень здоровым люди выглядят. Берут при этом этот хлеб и говорят, ну да, он там мягковат, допустим, но если в тостер его вставить, то через 2 минуты можно есть, там сыр положить, колбаску, и нормально, можно есть. Значит, вот я взял Wonder Bread, это потому что это типовой хлеб, он есть везде. И по его образу и подобию делается другой хлеб. Может быть, чуточку он поплотнее, может быть, он не такой мягкий. Но в целом, базовый, значит, рецепт один и тот же. Вот я вам хочу прочесть, что есть в этом хлебе. Значит, обогащенная пшеничная мука. Значит, что такое обогащенное? Enriched flour. Значит, это означает, что туда вставляют по распоряжению FDA, потому что нам, детям, нужны витамины. Значит, это ниацин, восстановленное железо, тиамин, мононитрат, рибофлавин и фолиевая кислота. На всякий случай, чтобы в заботах о вашем здоровье. Просто простая пшеничная мука, этого мало. Значит, дальше вода. Ну, хорошо, с водой, это вы знаете, что у вас из крана течет. Так что с этим нормально, вода. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это просто убийца. Это его фамилия. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это убийца. Это все ваши проблемы в этом кукурузном сиропе, если у вас проблемы со здоровьем. Дрожжи, это хорошо. Дальше. Соевое масло или канола. Канола это, как оно, забыл, как называется, это растение. Конопля, прошу прощения. Канола это конопля. Окей, ну и соль. То есть для обычного хлеба нужна мука, вода и соль. Три ингредиента. Значит, но здесь у нас уже закинули кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Почему он нужен? Потому что люди любят сладкое, они становятся как наркоманы. Им нужно, они продолжают покупать этот, значит, драк благодаря этой фруктозе. Ну и не говоря о том, что это обогащенная пшеничная мука, тиамин, мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота. Но это еще не все, это только начало. Подождите. Значит, дальше. У них это называется средство, улучшающее текстуру этого хлеба. Моно- и диглицериды жирных кислот. Эфиры диацетилиновой кислоты и моноглицеридов. Дейтам. Сульфат кальция. Диоксид кальция. Сульфат аммония. Этоксилированная моно- и диглицериды. Я не могу, прошу прощения, я не могу выговорить всем 40 минут утра, я еще нехорошо выговариваю эти слова, типа этоксилированные монодиклизериды, соевый лецитин. И теперь консерванты, без них не бывает. И у них по-русски их называют презервативами. Хорошо, презервативы. Пропионат кальция, ингибитор плесени. Уксус или сорбиновая кислота в некоторых. И теперь витамины, которые нам необходимы для обогащения этого дрека. Ниацин, железо, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота добавляется после помола, поскольку, ну, короче говоря, для чего все это нужно? Значит, обогащенная мука. Это означает, что отрубь и зародыш этого зерна были удалены, и отсюда белый цвет этой муки. И затем туда добавляются синтетические витамины. Это не то, что витамины, которые мы можем в свежем яблоке, например, или в свежем винограде. Нет, это синтетические витамины. Они почти как настоящие, только они синтетические. Значит, улучшители теста, так называемые, это диклизериды, соли кальция, они, значит, нужны для промышленной переработки в больших масштабах, стабильной пористой структуры и длительной мягкости. Это длительная мягкость, это классно. Вопрос возникает, насколько длительная? Какой эта длительность может являться? И пропионат кальция, это дает хлебу дополнительный срок хранения без видимой плесени. Без видимой, то есть она может быть, но вы ее не видите. И вот это люди едят, Америка это ест. Когда я вник, да, и для чего все это делается? Вот это самое-самое главное. Ну, вы что думаете, что все эти хлебопекарные производства, они себе поставили целью угробить нас с вами? Нет, цель совершенно другая. Цель другая. Главная задача, это чтобы ты привез этот хлеб в магазин, он год лежал на полке, и он не заплесневел. Он был таким же мягким, как в первый день. Это здесь называется shelf life. Вот этот shelf life этого хлеба заставляет этих пекарей вставлять в этот хлеб все это барахло химическое, для того, чтобы вы пришли через год, увидели эту пачку хлеба, не глядя, взяли ее, и она была такой же мягкой, как год назад. Такие дела. Ну, я вам скажу, как на это все может реагировать нормальный человек? Я вам скажу, как. Он на это плохо должен реагировать. Но вы мне скажете, да, но есть же вот эти артизанские хлебы, которые мы можем пойти там, например, в магазине купить, которые стоят, там, буханка этого хлеба стоит 6-10 долларов. Есть такое. Но я не хочу распространить это на абсолютно на всех пекарей. По одной простой причине. Я этого не знаю. Но я знаю, что любое производство, оно стремится к сокращению расходов на производство. Тогда выхлоп от продажи готовой продукции больше. Ну, это такая простая логика. Всем нам понятно. И это приводит к тому, что люди покупают, даже если они в конечном итоге потом пишут у себя на этикетке, что только три ингредиента, мука, вода и соль, мы не знаем, какая именно мука. Между тем, это очень важный вопрос. А какая мука? Значит, с мукой авария. Просто авария. Почему? Потому что у нас в стране идет борьба не на жизнь, а на смерть со всевозможными вредителями на полях. Тогда урожай получается хороший, любо-дорого посмотреть. И сорняки в Америке традиционно уничтожаются таким средством, которое называется Roundup. Это гербицид. Этот гербицид, у него есть химическое название глифосат. И он широко используется в сельском хозяйстве именно для борьбы с сорняками, с бурьяном. Значит, первое, что делается, это поле опрыскивается до всходов, еще, то есть до того, как появляются первые ростки. То есть посеяли, закопали зерно в землю, сверху накрыли слоем глифосата. Значит, есть выведены, вернее, не есть, а выведены специально такие сорта кукурузы, сои, других продуктов, которые генетически устойчивы к этому глифосату. Это означает, что эти поля опрыскивают в то время, когда уже там стоит готовая кукуруза, например, прямо по ней. И, значит, в сельском хозяйстве работники этой отрасли, они знают, что ничего не будет. Валяйте, кукуруза это выдержит. Но мы потом едим эту кукурузу. И, значит, третий раз, и в основном это относится к пшенице, ее опрыскивают перед уборкой. То есть вы хотите или не вы не хотите, но вы едите этот глифосат. Когда вы покупаете артизанский хлеб, я подчеркиваю, я не уверен, что все абсолютно покупают дешевую муку, которая, между прочим, называется enriched, обогащенная. Enriched. Но очень высокая вероятность того, что если пекарня стремится к тому, чтобы снизить свои расходы на производство, они покупают пшеницу, которая опрыскана этим глифосатом, обработана этим глифосатом. И мы его едим. Я перестал в последнее время, последний месяц я этого не делал. Но до этого я это делал, не зная, не зная. Я вам говорю, знание – сила. Такие дела. Значит, как работает глифосат? На всякий случай. Он проникает в растение, и он блокирует там много чего, что происходит внутри. Это яд. Такие дела. Значит, вы хотите это есть или не хотите? Ну хорошо, я не хочу. Поэтому я, значит, очень долго выяснял, а можно ли купить, например, такую муку, в которой нету этого барахла, которая выращена в дедовских условиях, где этот глифосат не пользуется. Значит, ответ такой. В Америке все есть, и такая мука тоже есть. Но она стоит в 3 раза дороже, чем та обычная, которую мы покупаем. Ну, какие там, например, есть 1-degree organic foods, она, ее есть такое, у нас тут проверка качества муки, называется BioChecked. Это BioChecked, это крупнейшая независимая компания США, которая проверяет качество муки, и у них есть когда они проверяют, что это прямо на упаковке стоит их штамп. Там написано BioChecked non-glyphosate. Это означает, что там в этой муке нет этого глифосата. Но я повторяю, эта мука стоит 3 раза дороже, чем обычно. Jovial Foods – это итальянская органическая мука, которую тоже привозят сюда, продают ее, можно купить. И, наверное, такая самая распространенная – Two Brothers Organic Farms. Ну, значит, но опять же, она не всегда есть в обычном магазине. Я, например, понимаю так, что люди ее заказывают не знаю, на Амазоне, на других каких-то, онлайн ее заказывают. Но вот только тогда вы получаете хлеб, который действительно обладает высокой пищевой ценностью и не является отравой, вашим медленным убийцей. Значит, теперь следующий вопрос. Насколько тяжело готовить хлеб? Значит, есть много хлебов. Например, я должен признать, что если вы делаете дрожжевой хлеб, те люди, которые делают это, то весь процесс занимает, он растягивается на 3 дня. Это не значит, что вы 3 дня занимаетесь производством. Но вам нужно первый день вы делаете дрожжи, вернее, даже не делаете, дрожжи должны быть у вас в холодильнике всегда. Живые дрожжи, дикие дрожжи их называют. По-английски это называется либо стартер, либо мазер. Мама. Моя мама в холодильнике. И вы там ее раз... И мукой. И она живет, ваша мама. И, значит, раз в неделю вы должны на ночь эту маму оживить, подкормить ее. Она ночь стоит у вас не в холодильнике, оживает, бурлит, увеличивается. А на следующий день вы делаете замес. Это занимает там, ну, не знаю, 2-3 часа нужно этому отдать. Не значит, что вы 2-3 часа работаете с этим тестом. Вы работаете с ним 4 раза, 4-5 раз. В общей сложности 5 замесов. Но с получасовыми перерывами. Но вы можете заниматься чем угодно дома, но потом у вас, значит, 2-3 часа надо вычеркнуть из своего календаря. И на следующий день, ну, это тесто готово, оно должно переночевать в холодильнике, а на следующий день вы, значит, его печете. Само печенье занимает, опять же, 2 часа. Вам нужно прогреть плиту и казан, в котором вы это делаете, Dutch oven, у нас здесь это называется. И потом поставить еще на минут 40-50 сам этот хлеб в духовку. Ну хорошо, это сложным путем, если вы пойдете. Но можно печь хлеб значительно проще, с обычными дрожжами, которые вы покупаете в магазине. Они чистые. И вы можете печь хлеб вообще без дрожжей. Питу такую делать, как мы покупаем в пачках питу. Аладдин, знаете, есть такая компания. Я когда-то покупал. А сейчас, знаете, сколько занимает приготовление питы? Ну, от силы 20-30. Ну, 30 минут от силы. Все вместе. Замешали тесто, бросили на сковородку. И все, пита готова. Такая вкусная, невозможно. Невозможно сравнить. Вы потом это сравниваете с тем хлебом, который вы покупаете в магазине, и вы понимаете, что то, что вы покупаете, хотя там написано bread, это не хлеб, это что-то другое. Потом очень важный такой момент, когда вы делаете этот хлеб сами. Там протеин, там высокое содержание протеина, без которого жизни нет. И я, конечно, пользуюсь своим нынешним положением радиоведущего, которого слушают миллионы восхищенных радиолюбителей. Я хочу бросить, ребята, перестаньте покупать хлеб, это отрава, вы себя убиваете, делайте хлеб сами. И особенно, я хотел бы обратиться к тем людям, которые, как и я, сидят на пенсии. Чем вы занимаетесь? Займитесь делом, делайте хлеб сами. Потому что мы все в определенном возрасте, мы хотим жить, ну, мы хотим поддерживать свое здоровье, мы не хотим уходить из жизни через больницу, в которой мы проведем значительную часть. Мы хотим видеть наших врачей пореже. И это, хотя мы их очень любим, типа моего доктора замечательного Михаила Рискевича. Я бы как раз хотел увидеть почаще, но за столом, с моим хлебом, а не в его кабинете. Но я к чему это говорю? Еда – это основа нашего здоровья. И мы должны нормальную еду употреблять. И мы, надо сказать, Америка нас испортила. И я вам скажу, вот это то, о чем я хотел с вами поговорить. Я хочу, чтобы вы поделились своими мнениями. Вот там говорят, супермаркет, там у вас, например, в Нью-Йорке это Key Food, да? Здесь у нас магазин Publix. Там первая буква П, русские люди считают Рубликс. Значит, вопрос возникает. Я понимаю, что удобно туда пойти. А чем вы, собственно, заняты, чтобы не пойти в три магазина, а не в один? Если вы хотите пойти, например, в итальянский магазин за колбасой, если вы хотите пойти во французский магазин за сыром, вы хотите пойти в пекарню и купить свежий хлеб. Чем вы заняты? Пойдите в три магазина. И как часто вы будете ходить в эти три магазина? Я сужу по себе. Ну окей, значит, раз в неделю, один день я могу на это этому отдать. И потом вы когда, например, или печенье, сколько времени я могу заниматься выпеканием хлеба? Ну, ответ простой. Если я себе делаю даже одну буханку хлеба обычного размера такого, килограммового. Ну, мне ее хватает на неделю. Он не черствеет, этот хлеб. Ну, он черствеет, но не так, чтобы его на третий день есть невозможно. Короче говоря, я хочу объявить революцию. Надо кушать, надо питаться нормально, нормально питаться. Надо перейти на здоровую еду. Я знаю, что у нас тут, среди моих слушателей, наверняка есть люди, которые сами дома производят сметану, масло и творог. И я хочу им дать возможность выступить в следующем часе, чтобы они научили, как правильно жить. Оставайтесь с нами, в следующем часе будет интересно.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Спецотдел по борьбе с родильным туризмом создан в Госдепе и уже отозвал 600 виз, сообщил глава ведомства Марко Рубио. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит, самая молодая в истории обладательница этой должности, покинет администрацию в конце месяца, сообщил в среду президент Дональд Трамп. По его словам, Левит станет одним из его главных внешних советников и влиятельным голосом в республиканской партии. Кто заменит Левит, президент не уточнил. Напомню, женщина родила 1 мая второго ребенка, дочь Вивиану. Почти 600 случаев циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, зарегистрировали в Нью-Йорке с начала мая. Инфекция распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты. Странам-победителям Евровидения автоматически запретят принимать конкурс, если государство находится в вооруженном конфликте или в чувствительной геополитической ситуации, влияющей на безопасность. Подобные изменения в традициях уже происходили. В 2023 году Евровидение прошло в Ливерпуле после победы Украины годом ранее. Следующий конкурс должен пройти в следующем году в Болгарии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о домашней кухне. Кто что может готовить дома? Телефон на студии 718-303-90-90. Если есть желающие поделиться опытом того, как они дома делают из молока творог, сметану, сыр. Сыр – это очень интересно. То интересно послушать вас. Телефон на студии 718-303-90-90. Теперь, перед тем, как... пока вы набираете этот номер, я хочу напомнить вам. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича – 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140. Кони Элд Эвеню и Оушен Вью Эвеню на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, меня зовут Розалия, и эта тема как раз меня очень сильно касается, потому что я очень креатив, я делаю все сама. Потому что я знаю, как я помыла руки, какая у меня была посуда, и что я кладу в то, что я готовлю. Я готовлю продукты. Да, и это для меня очень важно, и у меня муж очень-очень такой придирчивый ко всему. Если даже мы кому-то идем, он... Сначала берет тарелку в руки и чувствует, внизу она промыта или она липкая. Если она липкая, она говорит, все, говори, что у нас срочные дела, и мы уходим сюда. Он никогда не будет есть. Он говорит, у меня две почки, но желудок у меня один. Слава Богу, вот мы позавчера ему отмечали 85-летие. И мы с вами теперь рядом живем, мы живем в Брэдентоне. Я пеку хлеб, я пеку пироги, потому что я казанская татарка, мы печем пироги, у нас огромный рефрижератор, этот фризер. И мы едим свеженькое, один на следующий день, остальное я сразу морожу, потом достаю и допекаю. Так что оно получается очень свежее. А сама я с Узбекистана. Я делаю манты, самсу, плов, шашлык и все что угодно.
1: Хорошо, одну секунду. Розалия, одну секунду. Значит, когда вы делаете... Я вообще прекрасно понимаю, что если вы из Средней Азии, то, конечно, там плов, манты, это все ваша стихия. Как говорится, негде пробы ставить, так хорошо. Но вы пользуетесь все равно какими-то исходными продуктами, которые вы покупаете в магазине. Мясо, например. Но есть какие-то вещи, которые мы дома можем сделать. Дома. И вот меня интересует именно этот вопрос. Дома это масло, творог и сыр. Теперь у меня к вам просьба. Это вопрос к вам, но перед тем, как вы ответите, мне нужно сделать небольшой перерыв и предоставить микрофон Игорю Ноблу. Получение моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов по из банка, который предоставит его на самых выгодных для вас условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Мы отложили все важные разговоры о производстве хлеба, сыра и сметаны для того, чтобы дать дорогу вопросу о приобретении имущества дома. Иначе где еще все это готовить, если не дома? Прошу вас.
3: Вот я как раз вот и хотел, здравствуйте, Вадим, вот с этого момента немножко поподробнее, потому что я как бы присоединился и вдруг слышу очень хорошую тему, что творог, сыр, молоко, я думаю, что я, может, я заниматься сразу, вам идти на портан. Пекарня, это очень хорошо. У нас есть, кстати, один клиент, который именно занимается пекарней, то есть выпекает разные булочки, пирожки, где-то в Квинсе у него там фабрика. Вот. Ну, давайте, хорошо, давайте мы поговорим по поводу моргизи. Значит, для людей, у которых доход как бы такой reasonable, то есть небольшенький доход, у нас есть специальная программа. Вот вчера у нас был closing, клиент получил от банка $9,000 грант. $10,000 грант. Поэтому, если люди, которые сейчас покупают недвижимость, и у них доход небольшой, и они покупают в определенных, допустим, там, каунтис или городах, то у нас есть специальные программы, где люди действительно могут получить какие-то деньги от банка. То есть это может быть там 2-2,5 тысячи долларов до $10,000. Поэтому, в общем-то, конечно, всем деньги нужны. И если вы как бы зарабатываете не очень много, то, пожалуйста, перезвоните нам по телефону 917-397-3000. То есть у некоторых людей, допустим, не совсем хватает на молоко, сметану и сыр. Вот для этих людей специально Great Northern Mortgage, Noble Mortgage Team с подачи Вадима Ермолинца мы предлагаем эти деньги. Их очень просто взять. Что надо сделать? Позвонить по телефону 917-397-3000. Очень просто. Запомните телефон.

0: по-моему, от 2-2,5 тысячи до 10 тысяч долларов доходит. Поэтому телефон для справок, еще раз хотел бы сказать, 917-397-3000. Это также относится к покупке кооператива. То есть, если вы покупаете кооператив, допустим, как раз вот в Бруклине, в Нью-Джерси покупают люди, да, в Квинсе, то есть как раз цена покупки не очень большая, то есть и люди немного зарабатывают, поэтому эти люди могут претендовать на вот эти вот гранты от банка. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Ну а кому гранты эти нужны? Кому нужны эти 10 тысяч долларов? Да никому, в общем-то, не нужны. Поэтому, если вам деньги не нужны, то все равно нужно позвонить Игорю Нобл по телефону 917-397-3000, потому что если даже вам деньги не нужны, мы все равно их вам сделаем, вы все равно купите недвижимость, но уже без грантов, и вы, поверьте, будете очень-очень счастливы. Кстати, вы еще можете приобрести недвижимость, несмотря на то, что сегодня уже, по-моему, 12 или 13 число, вы все равно можете приобрести недвижимость до конца августа, чтобы ваши дети пошли в школу, в ту школу, которую вы хотите. У нас есть банки, которые закрывают, делают моргиджи в течение там 10 дней, 10 бизнес-дней или там 2 недели. То есть вы можете закрыться очень быстро. Поэтому телефон для справок еще раз 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. Я вам позвоню сразу после передачи. Мне очень нужны деньги.
0: Звоните, мы уже высылаем по факту.
1: Окей, спасибо. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Если будет занято, знайте, это я звоню. 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Теперь я возвращаю телефон Розалии. Розалия, спасибо вам за проявленное терпение. Я
2: да, ждал, это я. Чтобы...
1: Ну хорошо, вопрос. Розалия, меня интересуют те вещи, которые вы можете сделать дома сами из молока. Это для меня сегодня это тема номер один.
2: Да,
1: сыр, сметана, кефир.
2: Из молока я делаю творог. А сыворотка, которая остается, я в основном ее вливаю. А, ну это делается очень просто. Это покупается небольшое количество сметаны и йогурта, нежирного желательно. Если делаешь молоко, сыр, творог из нежирного молока, он получается как резина. Наш принцип такой, лучше ешь меньше, но ешь вкусно. Вот.
1: И... У меня не получается, если вкусно, я ем много. У меня есть такая проблема личная.
2: И немножечко молоко разогревается, предположим, 1 галлон. Туда кладете 4, чуть-чуть тепленькое, ну как 36 как температура да. тела. У меня есть градусник, у меня есть педисыс. Я все делаю по науке, потому что в Кинсборо я закончила кукинг-арт. Вот, ну вообще я портниха, и в сентябре я открываю здесь в Брэдентоне Creative Borrow. То есть все свои секреты я хочу передать людям, то, что...
1: Окей, Розалия, сделайте мне одолжение. Если вы не хотите, чтобы мне наш отдел рекламы устроил черную жизнь, давайте вы бизнес по производству чего угодно другого вы потом когда-нибудь расскажете.
2: Да,
1: и возможно,
2: я просто
1: даже...
2: делюсь бесплатно.
1: Давайте мы вернемся, мы возвращаемся, вас занесло слегка, мне это понятно. Давайте, мы возвращаемся к галлону молока и 4 ложкам чего?
2: Так, значит, молочко наливается в большую кастрюлю, галлон.
1: Да.
2: На 1 галлон молока разогревается, чтобы была тепленькая, потому что эта культура, да. которую мы туда будем класть, она должна
1: Верно.
2: Быть такая живая, знаете, как живое тело, такая температура.
1: Знаю, да.
2: Потом я немножко молочко, не все выливаю, оставляю в какой-нибудь сосуде, туда добавляю 4 хорошие ложки йогурта, 2 ложечки сметаны, и еще есть такой порошок, это живые бактерии называются. Вот, туда добавляю, и получается...
1: А как они по-английски называются эти... Погодите, а как эти живые бактерии называются по-английски?
2: Ну, я в русских магазинах, или кто-то ко мне приезжает, я их заказываю, мне в коробочках их привозят. Но для одного
1: прям называется, прямо на коробке написано «живые бактерии»?
2: Да, написано, сейчас я вот беру в холодильник, смотрю, вот она мне, эта коробка, и написано «за вас там». Вот, компания «Йолактив». «Йолактив», «за вас», это можно...

0: вообще сию. Вообще-то мы с вами соседи.
1: Ну хорошо, это к делу не относится. А закваска в каком количестве туда кладется?
0: Один пакетик. Одна порция пакетика. Да, у вас есть русские магазины рядом, и вы там запросто можете это все приобрести. Есть Сарасот, есть Брейдентоне. И все это хорошо перемешивается, порошочек добавляется, туда опять хорошо мешаем и кладем на веранду куда-то, где тепло, потому что дома прохладно. Закрываем полотенцем, чтобы это дышало. Хорошим полотенцем сверху закрыли, ни в коем случае не крышкой. Стоит часов 10, заглядываем, смотрим, как она стала густая такая. Загустела, кладем ее на плиту, опять ставим. И она начинает отделяться, сыворотка начинает сворачиваться. Сыворотка отделяется, а белок сворачивается. Ну, минут 10 надо смотреть, чтобы не убежала. Один раз не убежала, но это тоже неплохо, оно хорошо хранится зато потом. Потом я его остываю, остужаю на плите. И когда оно остыло, я его ставлю на сутки в холодильник. Вот это большой секрет. Пока он сутки стоит в холодильнике, в своей сыворотке, все это как тучка взбивается в комки. И тогда получается творога намного больше. И потом через сутки я беру другую кастрюлю, туда ставлю дуршлаг и два слоя марли хабешной, которые надо обязательно потом стирать, очень хорошо. И туда я выкладываю это. И оно мне стоит часика-два, если вы хотите более мягкий творог, поменьше, более сухой творог, значит, и подольше стоит, часа два с половиной, три. И прекрасно в холодильнике с ягодками на завтрак, очень здорово.
1: А сколько у вас получается из одного галлона молока?
0: Ну, я скажу, хорошо получается. Где-то килограмм творога выходит. Да, вот килограмм где-то у меня выходит 2 паунда, больше даже. Потому что я сразу угощаю людям своим половину, а половину мы съедаем потихоньку.
1: Здорово.
0: 2 больших контейнера.
1: Ну, хорошо. А сметану сами делаете или только творог?
0: Нет, сметану я не делаю. Вот. Но я зато солю свои помидоры, свои огурчики. У нас здесь огород и сад. У нас все есть.
1: Рукола. Хорошо. Розалия, большое вам спасибо за участие в передаче. Много интересного нам рассказали. Теперь давайте послушаем других радиолюбителей и любителей домашней кухни. Вот нам звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Интересное это случилось так. Я слушаю, как женщина вам рассказывала. Конечно, технология очень большая, то, что она сказала. На данный момент у меня отстаивается творог. Галлон молока.
1: Да.
2: 4 ложки жирного йогурта.
1: Да.
2: Разогреваете молоко. Разогреваете до определенной температуры. Я это делаю на ночь.
1: Да.
2: Я заворачиваю тепленькое. Утром вот я взял. У меня водяная баня. Я прогрел опять до определенной температуры. Температуру даже меряю термометром. Грубо говоря, на палец. Вот как чувствую, что палец уже такой щипает. Тут же вынимаю и отслеживаю. Через час у меня творог.
1: То есть вы закваской не пользуетесь вообще?
2: Нет. У меня всего лишь 2 ингредиента. Молоко и йогурт.
1: А каким йогуртом вы пользуетесь?
2: Греческий 5%.
1: 10%? Окей.
2: Пяти.
1: Как он? Это называется чабани, что ли, да?
2: Нет. Я иду в обыкновенный Алди. У них есть греческий йогурт 5% жирности.
1: Так вот, 5%. Погодите, 5% или 10%? 10.
2: No, 5.
1: 5. Окей, 5%. Окей. Ну, у дамы, у Розалии посложнее, она туда еще добавляет 2 ложки сметаны, между прочим.
2: Ну,
1: ничего не
2: я не хочу заниматься рекламированием одного сайта. Угу. Я назову только одно слово, если можно.
1: Ну, давайте.
2: Называется сайт Аппетитима.
1: Окей. Аппетитима.
2: Выйдите на Google. Аппетитима, да. Угу. Выйдите на Google. И вы увидите, да, она шикарно объясняет. Женщина.
1: Окей. Нет, такого не нашел.
2: Вот 2 ингредиента. Получает творог. Все зависит от того, какого типа творог вы любите. Вот, например, моя жена любит мягкий сок.
1: Окей. Типа, ну, хорошо, я вас понял. Вы даете... Ну, хорошо, окей. Большое вам спасибо. Слушайте, давайте других послушаем. Ваш рецепт привлекателен для меня тем, что там меньше ингредиентов, меньше головной боли. Но это интересно. Окей, спасибо вам за ваш звонок. Было интересно вас послушать. Всего хорошего, дай бог здоровья и денег побольше. Пока. Окей. Совсем вот никто не звонил. Доброе утро, вы в эфире. Поздравляю, вы первый раз в эфире.
3: Да, вы знаете, что я хотела сказать. Здравствуйте, меня зовут Юля, я хотела бы делиться с вами рецептом творога. Он очень легкий,
1: да.
3: Намного легче, чем у Розалии, и я уверена, что результат ничем не хуже. Значит, берется большая вот эта банка молока, лучше full milk, никакой там не обезжиренное.
1: Ну, конечно, вот. один галлон мы берем. Банка это сколько? Один галлон или меньше?
3: Один.
1: Окей.
3: Один галлон, это когда, ну, большая, которая, я не знаю, там один галлон или 2 галлона.
1: Вот. Это хорошее начало прямо... для рецепта. Я не знаю, 1 или 2. Окей.
3: Okay. Подождите. Да, значит, 1 галлон молока, а большую кастрюлю, туда же заливается баттермилк, обычный кефир, баттермилк я беру. Все это замешивается и накрывается крышкой и ставится на полторы суток, а просто
1: одну секунду. У нас тут все должно быть точно, как в аптеке. Баттермилк в каком количестве вы туда заливаете? Сколько?
3: А баттермилк обычно вот этот френдшип, я не знаю, они продаются баттермилк обычно одна вот эта вот банка. Баттермилка.
1: Большая, высокая или половинка?
3: Половинка.
1: Okay.
3: Вот. Все это размешивается, накрывается крышкой, и где-то от 1,5 до 2 суток оно может стоять просто накрытой крышкой. Не в плите, не в печке. После этого ставится все это в плиту на 180 градусов Фаренгейта. 180. И 2,5 часа без крышки, не накрытая, оно там стоит. Сыворотка отделяется от творога, творог остается наверху. Все это потом процеживается. Сыворотку можно оставить, я обычно оставляю немножко там на блины, на оладьи. И у вас готовый творог. Ставится в холодильник, он немножечко
1: раскрывается. Еще проще, чем у этого мужчины, который до вас звонил из Сверси.
3: Я его не слышала, я в этот момент пыталась вам дозвониться. Но Розалию я слышала, у нее немножечко такой сложный рецепт. Я пока что не на пенсии, поэтому мне нужно все очень быстро.
1: О, у меня тот же самый подход, хотя я на пенсии, но я работаю время от времени. Поэтому мне нужно все по-быстрому делать. Мне нравится ваш рецепт. Я, наверное, попробую. Горену огнем. Я еще творог не делал. Ну, а чего нет? Слушайте, мне, конечно, хотелось бы послушать... получить более точную информацию по поводу объема, там, скажем, вы уверены, что это было молока или нет? Ну, напишите мне. Куда вы мне
3: написать? Могу написать.
1: Напишите.
3: Прислать рецепт. Хорошо.
1: Окей, вы знаете что? Сделайте мне одолжение. Погодите, сделайте мне одолжение. У меня есть веб-сайт мой, называется ярмолинец.com, ошибиться невозможно. Первая буква Y.
3: Знаю.
1: И там есть такая ссылочка в... наверху в меню «Контакт». набираете контакт, кликаете на контакт, и у вас возникает поле письма, где вы мне можете написать рецепт, точный рецепт вашего творога. Я вам буду очень признателен за него. Потому что мне действительно, мне нравится то, что вы делаете, потому что у нас одинаковый подход. Я не готов проводить на кухне все время или всю свою жизнь. Я люблю там бывать, но не так, чтобы стать рабом этого места. Поэтому мне ваш рецепт по душе. Да.
3: Хорошо. И мне вообще все нравится, что в духовке, и что быстро, и без особых затрат денег, энергии и времени. Так что я вам пришлю рецепт, обещаю.
1: Ну, хорошо, большое спасибо. Как вас зовут?
3: Юля.
1: Юля, хорошо, Юля, спасибо вам за звонок. Но я, между прочим, тут особо много денег не потратишь, даже если мы пойдем по рецепту Розали, и все равно это как бы из области affordable.
3: Да, но и плюс там только два ингредиента, так что не нужно особо заморачиваться, покупать сметану, покупать йогурт, там только два ингредиента, все.
1: Ну, buttermilk надо
3: покупать. Я сама была в шоке, что так вкусно получается.
1: Ну, хорошо. Я, между прочим, сам делаю кефир. Это то, что я делаю сам. Но это самое простое из всего, что я знаю. Я просто в банке всегда оставляю 1/4 часть, доливаю туда свежее молоко, ночь на каунтертопе, на утро есть кефир. Окей. Спасибо вам за участие в передаче. Было очень интересно вас послушать.
3: Вам тоже.
1: Жду рецепта. Пока, Юля. Окей. Доброе утро, в эфире. У вас 1.5 минуты. Поехали.
4: Доброе утро. Алло.
1: Да, продолжайте. У вас минута 15 секунд.
4: Я послушал этих всех сыроваров и хочу вам сказать такую вещь. Берете 1 галлон молока, берете 4 бутылки русского кефира, обыкновенного русского кефира, смешиваете молоко с кефиром, ставите сразу же на газ, доводите до температуры 40 градусов Цельсия, и вся эта сыворотка поднимается наверх, и когда дошла до 40 температура 40 градусов, выключаете газ, закрываете крышкой и забываете на час-два, пока не все остынет. Когда все остыло, сливаете все по хитро или в марлю, и все, пол готов. Никаких 2 суток, никаких недель, никаких этих всяких бомбасов, ничего не надо. Молоко, кефир.
1: Но кефир дорогой нынче, наверное.
4: Один голову молока, один голову молока и 4 бутылки кефира. Все, и все дела.
1: Это интересно. Окей, спасибо. Как вас зовут?
4: Игорь,
1: спасибо, Игорь. Я попробую ваш метод тоже. Я все методы попробую. Окей, друзья мои, мне нужно объявить небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня, ищем сегодня самый простой рецепт творога. Надомное производство. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По поводу творога. Изученный лично вариант. Покупаю йогурт. 900 грамм, 907 грамм, вот передо мной баночка стоит. Знаю место, где за 2,99 это покупается. Живут у меня эти баночки в морозилке. По мере необходимости вынимаю, переворачиваю в дуршлаг на марлю эту банку. Ничего не добавляю, ничего. Вечером ставлю, к утру стекает сыворотка. И немножко, может быть, под пресс я там сделал, чтобы по суше был творог. Все. Вы получаете готовую продукцию. Вот баночка такая, которая по 5,99 покупается. Вот в эту баночку перекладываю выход. Вот этот творог. Паунд получается. За 2,99 из одной банки йогурта Whole Milk. За 2,99.
1: Ну, это совсем уже простой метод. Ну, хорошо. Ну, хорошо, спасибо.
2: Ну, я просто упрощенный вариант, без никаких добавлений, без никаких подогреваний. За ночь.
1: Окей, спасибо вам, это интересно. То есть, я думаю, что следующий этап, это просто купить творог. Окей, это интересно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим Александрович. Я хочу вернуться к хлебу. Вот сколько я в Америке проживаю, долго-долго искала хороший хлеб, подходящий. И, знаете, я нашла. Это называется Brooklyn Kosher Bakery. И я вам могу даже почитать состав.
1: Не надо. Мне бессмысленно, потому что я далековато от Бруклина и от Brooklyn Kosher.
3: Я знаю, на Флориде.
1: Но я вам доверяю. Спасибо. Всего хорошего. Сейчас небольшой перерыв.
0: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
4: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. При этом я советую сейчас прямо на интернете набрать мой телефон 718-256-5610. Еще раз повторю на всякий случай. 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу скачать себе мою визитную карточку. И пусть мой телефон всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка на все травмы, как бы вы их ни получили. Это может быть автоавария, может быть падение. Если кто-то из ваших знакомых, друзей, сослуживцев попал в неприятности, получил травму, звоните мне в любое время дня и ночи, любой день недели по этому телефону. Я сразу проконсультирую, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства, какие фотографии сделать, а после этого сразу же свяжу вас с адвокатом.
0: Майкл, начнем с нового вопроса от радиослушателя. Он водитель Uber. После того, как он высадил своего последнего клиента и возвращался домой, он попал в ДТП. Его вопрос, будет ли его лечение оплачиваться по какой-то страховке, потому что он сильно пострадал, и других источников дохода, кроме работы в Uber, у него нет. Объясните, пожалуйста, может ли он, да и другие водители, которые оказались в аналогичной ситуации, получить какую-то компенсацию?
4: Когда водитель высаживает пассажиров и едет один, то считается, в принципе, что он не на работе. Его лечение должна оплачивать страховка No Fault. Но бывают исключения. Если водитель все равно держит включенную систему Uber или Lyft, на случай, если ему какой-то клиент еще позвонит, тогда он в этот момент на работе. Поэтому бывают разные варианты. Но в любой ситуации мой адвокат это все очень быстро выяснит и все ему расскажет. Для него нет принципиальной разницы, как будет оплачиваться его лечение, потому что за всем этим все равно проследит мой адвокат. И в том и в другом случае он направит его к врачу, который специализируется именно на той или другой страховке. То есть к врачу, который и обслуживает клиентов со страховкой WorkComp, или сокращенно от Workers' Compensation, и со страховкой No Fault, и еще принимает многие другие страховки. То есть это, кстати, очень важный момент, потому что если врач какие-то страховки не принимает, то он будет на плохом счету у страховых компаний, и они, соответственно, будут к его отчетам относиться менее серьезно. Поэтому мои адвокаты посылают всегда к врачам, которые принимают все страховки. Это солидно выглядит в глазах страховой компании виновника, и они больше доверяют его отчетам или репортам. И, кроме того, врач, который такой именитый, он может прийти в суд как эксперт-свидетель, и ему и судья тоже поверит. Это тоже очень важно. Кроме того, мой адвокат организует еще другого специального адвоката, который называется адвокатом, специализирующимся тоже на этой страховке Workers' Compensation или связанный с травмами, полученными на работе. Этот адвокат бесплатный абсолютно, и он будет получать для вас деньги за ущерб, нанесенный вам именно в рабочее время. То есть там есть специальные суммы дополнительные, которые можно получить. Кроме того, он получит для вас сумму немножко меньше среднего заработка на то время, пока вы не работали. То есть вы не останетесь без денег на время, пока вы лечитесь и не можете работать. Когда вы выйдете на работу, то эта сумма дальше уже не будет выплачиваться, но иногда выплачивается специальная дополнительная сумма, которая называется лапсам перед выходом на работу. Также этот адвокат специализированный проследит о том, чтобы полностью оплатилось лечение по этой страховке. При этом за свою работу он сам отдельно получает тоже с этой страховки, с вас ничего не берет, даже своей одной трети, то есть никаких процентов, ничего ему платить не надо, он для вас будет абсолютно бесплатный. Если же вы будете пользоваться страховкой No Fault, то там есть другое покрытие, которое по-английски называется Loss of Wages. И мой адвокат все это оформит, так что тоже пропущенное время на работе тоже будет оплачено. Вы можете не волноваться, мой адвокат за всем этим проследит. Я приведу такой пример. Ко мне обратился клиент, тоже водитель. Он работал в компании Lyft. Ну, это примерно аналогично, как и Uber. Он тоже был один в машине, но он точно уже выключил вот эту систему, просто ехал по своим делам. И он попал в аварию, его ударили сзади на перекрестке. Мой адвокат взялся за это дело, полностью все проконтролировал. У человека, который ко мне обратился, в результате этой аварии было сломано плечо. Он ударился им о стойку машины. И машина, которая, кстати, перевернулась, он несколько месяцев не мог работать. Все это было оплачено вот этим специальным покрытием и плюс страховка виновника. То есть мой адвокат за всем этим проследил. Так что если что-то подобное происходит, то ваша задача просто как можно быстрее звонить мне по телефону 718-256-5610. Запишите мой телефон, ваш мобильный, всегда носите с собой, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Эльвира, пожалуйста.
5: Мой муж работает на стройке. Вы рассказывали в одной из ваших передач, что если человек упадет со строительных лесов, то ваши адвокаты могут получить довольно много денег. А тут произошло немножечко наоборот. На моего мужа упала доска с таких лесов и сломала ему лодыжку. Будет ли покрываться в этой ситуации его лечение и какие деньги он может получить?
4: Не волнуйтесь, во всех ситуациях, если несчастный случай, травмы произошли на каком-то рабочем объекте, то существуют специальные страховки, которые действуют по особым законам и которые покрывают все возможные несчастные случаи. Не только когда человек откуда-то падает, но и когда на него что-то падает. Или когда его током ударяет, или когда он руки режет и так далее. Главный признак – это то, что человек работает на каком-то объекте и получил травму. То есть этот объект не является местом, где сидит его работодатель. Работодатель сидит в каком-то другом офисе, и он посылает его на работу, например, в какое-то здание строить, что-то делать, выполнять какую-то работу. Тогда действуют вот эти специфические законы, и я даю специального адвоката, который эксперт именно в этой области юриспруденции. Этот адвокат настолько знаменитый, что другие адвокаты посылают к нему своих клиентов, потому что сами не знают точно, как вести это дело, а когда я вас напрямую посылаю к этому адвокату, у вас просто сокращаются расходы по делу, и вы, соответственно, получите больше денег. То есть суммы там очень большие, иногда это миллионы долларов. Соответственно, если вы избегаете расходов, то вы еще и сотни долларов экстра получаете. То есть это очень важно. А у меня был такой случай, когда женщина мыла окна, и под ней накренилась подставочка, на которой она работала, и она упала. Сломалась ее обе руки, еще, по-моему, ребра у нее были сломаны, много было других травм. Адвокат, которого я дал ей, получил ей 3 миллиона. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Алекс.
6: Я возвращался вечером с работы, и кто-то выставил на гарбидж телевизор. Я об этот телевизор споткнулся, упал и сломал себе кисть руки. Мы с супером смотрели видео, но за несколько дней так и не нашли, кто же выставил этот телевизор. Кто в такой ситуации будет отвечать, и можно ли начать какое-то дело, если неизвестно, кто его выставил?
4: Как это ни парадоксально, но виноват в этом случае владелец здания, где работает этот супер, и мимо которого вы проходили, когда споткнулись об этот телевизор. Потому что, скорее всего, этот супер не проследил за тем, что там опасно ходить. То есть, когда какой-то работник здания выставляет мусор, он должен выставить его таким образом, чтобы не было опасности для проходящих пешеходов. Если он эту безопасность не обеспечил, и в результате этого человек упал, то руководство здания за это отвечает. А если отвечает руководство здания, то у них есть специальная очень большая страховка, с которой можно получить большую сумму денег. Я приведу такой пример. Мне обратился парень, который споткнулся тоже о мусор, который лежал возле здания. Он упал, сломал себе бедро. Ему пришлось сделать операцию. Мой адвокат за всем проследил, помог ему найти самого лучшего ортопеда, проследил, чтобы ему везде помогли, чтобы у него была оформлена инвалидность. Обо всем мой адвокат позаботился и получил ни много ни мало 1,5 миллиона долларов за этот кейс, потому что такая тяжелая травма, которая никогда до конца не восстанавливается. Он получил эти деньги со страховки здания, возле которого стоял этот мусор. Он доказал, что мусор стоял опасно. То есть в данном случае явно есть чья-то невнимательность, и, соответственно, страховка здания будет за это отвечать. Итак, я еще раз напоминаю мой телефон 718-256-5610. Майкл Брук. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Возвращаемся к разговору о твороге. Но вот у меня есть еще один такой вопрос. А кто-то делает сыр? То есть я понимаю, что творог – это как бы исходно. Материал. Но его нужно, значит, спрессовать, дать ему время какое-то там отстояться, настояться. Вот мне занятно, кто-то делает еще один шаг в этом направлении или нет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я по поводу творога. Рецепт, который я назвала рецепт творога для ленивых.
1: О, я это для меня.
2: Это для меня точно. Покупайте 10% йогурт любой компании. В моем районе, по-моему, это Кобот, как это называется. Ну, важно 10%.
1: Да.
2: Желательно, предпочтительнее. Открывайте крышку, ставите в макровейв на ровно на 6 минут. После этого достаете, остужаете дуршлаг, сливаете, и в зависимости от ваших предпочтений, мягкости, влажности и прочего, накрываете прессом на какое-то время, опять же, можете попробовать, и все, ваш творог готов.
1: Уже следующий этап – это только купить готовый творог.
2: Нет, этот этап, я на нем остановилась, поскольку совершенно... невероятной вкусноты и нежности. И опять же, вы можете варьировать эту нежность. Кто любит по суше, значит, под прессом чуть дольше или под более массивным прессом. А так тарелочкой прикрыл, стаканчик с водичкой поставил, и все, у вас творог готов с ягодами, как я. Это мой завтрак ежедневный, поэтому я очень довольна.
1: Ну хорошо, слушайте, это интересно было послушать. Я не знаю, я решусь на это или нет, но интересно. Я записал на себя.
2: Попробуйте.
1: Ну хорошо, я
2: это
1: попробую.
2: Очень легко и очень
1: ну хорошо,
2: быстро.
1: Я попробую. Ну я попробую. И вам также. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, доброе утро, Ермолинец. Хочу вам сказать, забудьте про все, что вам сейчас наговорили про творог. Очень
1: не
3: просто
1: могу.
3: И легко. Послушайте,
1: не
3: 15
1: могу.
3: Минут берете в магазине Buttermilk, вот этот американский кефир, приносите домой, не открываете, не трогаете, ставите кастрюлю на огонь с водой, даете воде закипеть и опускаете в эту воду ровно на 11 минут вот эти бутылки. Он не бутылки, он в коробочках таких.
1: А сколько должно быть этого баттермилка?
3: Сколько из двух таких пакетов получается 500 грамм? В зависимости от того,
1: сколько
3: вам нужно. Ровно
1: 11...
3: Послушайте, ровно 11
1: не
3: минут.
1: Не могу, хочу знать, сколько воды нужно.
3: Воды столько, чтобы это опустить, вот эти коробки в воду, чтобы она не покрывала их сверху.
1: Okay.
3: И ровно 11 минут ставите коробки в эту горячую, кипящую воду. 11 минут на часах вы не трогаете, не уменьшаете газ. Через 11 минут вы выключаете, оставляете, чтобы вода немножко остыла. Все, творог готов. Через какое-то время вы... процеживаете его, как вам удобно. Есть специальные мешочки такие, которые продаются в магазинах. Okay. Стоят просто сущие копейки. Творог
1: спасибо.
3: Бесподобный. Он у вас висит
1: понял.
3: Столько, сколько вы хотите. Не надо висит. Никаких молоко, ни закваска. Этот баттермилк уже готовый со всеми добавками.
1: Хорошо. Понял. Понял. Спасибо. Ну, рецептов... Сколько я записал рецептов? 6. Я все попробую. И доложу о результатах, не волнуйтесь. Окей, друзья мои, я на этом, пожалуй, сегодня. Я устал записывать. Мне надо эти сперва 6 попробовать, а потом уже я буду все остальные. Потом я новый запрос отправлю в массы для того, чтобы получить еще 6 рецептов. В завершение своей передачи я вам хочу напомнить о том, что я все-таки писатель какой-никакой. И мои книги можно приобрести очень просто. Для этого надо пойти на мой веб-сайт ермолинец.com и в верхнем меню найти ссылочку «Книги», кликнуть на эту ссылочку, и вы попадаете на страницу, где просто видите обложки моих книг и кнопочку «Купить». Первая книга на иностранном языке. Может быть, вас не очень интересует. Но потом все остальные на прекрасном русском языке, о котором говорят многие люди. На этом я завершаю сегодня свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. До новых встреч в эфире. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588. We'll be right back.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Буслинская. На должность пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, которая покинет свой пост в конце месяца, претендуют как минимум 6 кандидатов, пишет Daily Telegraph. Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келле, заместителя Левит. Также место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил. Кроме того, в публикации указаны Триша Маклафлин, журналист и политик Кэрри Лейк, бывший адвокат Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер. Intercept Media и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали иск против президента Трампа, добиваясь блокировки платной услуги мгновенного доступа к его постам в True Social. Trump Media в июле объявила, что предложит подписчикам, готовым платить до 100 тысяч долларов в месяц, возможность получать моментальный доступ к влияющим на рынке публикациям через услугу True API. В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, говорится, что публикации Трампа в его собственные соцсети часто влияют на финансовые рынки, поскольку содержат заявления о государственной политике, военных действиях и других решениях. True API нарушает первую и пятую поправки, поскольку предоставляет пользователям преимущественный доступ к публичным заявлениям президента за необоснованно высокую плату, утверждают истцы. Джекпот лотереи Powerball в миллиард долларов выиграл билет из Иллинойса. Совпали все выпавшие в среду вечером 6 чисел. По правилам лотереи джекпот будет выплачиваться нарастающими долями. Сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Если он захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 450 миллионов. Имя победителя пока не сообщается.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: августа. Вчера на бирже был неплохой день. Индекс заключился, потерял 22 пункта. Это не так много, 0,04%. 53 770 был конечный результат. Зато стандартный курс 500 прибавил 20 пунктов, 4%, 7749. И Nasdaq поднялся на 143 пункта, больше чем 0,5%. 26 588. Транспортный индекс плюс 1,4%. И маленькие компании росли. Прибавили 0,3%. Сегодня нефть минус доллар 91,81 доллар 36 цента стоит один баррель нефти. Золото минус 22 доллара 4445 долларов 50 центов стоит унция золота, унция серебра свыше 65 долларов и 12 центов. 1 евро равен доллару и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,353 тысячных процента. За 10 лет госбумаг можно получить 4,674 тысячных процента. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,237 тысячных процента. За границей сегодня Англия минус 0,3 процента. Франция плюс 1,1. Германия плюс 0,4 процента. И Швейцария плюс 3 процента. В Азии японский Никей прибавил 1,1 процента. Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 0,2%. Из экономических новостей у нас сегодня объявили о том, что новых заявлений по безработице было 209 тысяч. Ожидалось, что их будет 204 тысячи за последнюю неделю. Немножко больше, чем ожидалось. Также были объявлены цены производителей. Цены производителей в основном были неплохие, правда, за исключением энергетики, продуктов питания и торговли, цены поднялись на 0,4%, ожидалось, что они поднимутся только на 0,3%, но это не испугало инвесторов. Наша биржа сегодня, похоже, откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 166 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 16, и Nasdaq показывает плюс почти 18 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Keurig Dr Pepper и Five Below, обе компании надо покупать. White Fiber положительный, Salesforce тоже положительный, Abbott Labs тоже будет вести себя хорошо, то же самое Biogen, Achieve Life Sciences тоже достаточно хорошо. Сибоная Стилвода надо покупать, Дисни надо покупать, Галиана Голд можно покупать, Вейл Резортс надо продавать, считает один из больших банков. Абби будет вести себя неплохо, Allegro Microsystems надо покупать, считает еще один банк. Силган Холдинг будет вести себя хорошо, Сим Энерджи тоже хорошо, Advanced Micro Devices и Nvidia надо покупать, считает один из больших банков, они абсолютно в этом уверены, что интересно. Establishment Labs надо покупать, Nvidia надо покупать, Nebius надо покупать, новый таргет $210, ранее был 280, MongoDB надо покупать, новый таргет $540 за акцию, ранее был 450, то есть большой подъем. Cisco, с ним будет все хорошо, Carriage Services, все нормально, Brightside Lottery покупать, StubNap Underperform, то есть их надо держать поменьше или вообще не держать. Цены, которые сегодня с утра изменились, Tapestry, я вижу, упала на 7% после своего отчета, Yeti упала на 4% после своего отчета, Birkenstock это английская компания, которая производит обувь, они подскочили на 10% сегодня с утра, Bullish добавили 1% после своего отчета, JD.com, китайская интернетовская компания, сегодня упала на 4%, NR Systems подскочила на 13%, это компания, которая производит батареи, Grocery Outlet, сегодня я вижу, что они показали, что они заработали 20 центов, это намного больше, чем 13 центов чистой прибыли на акцию, и акции поднялись на 9%. Jack in a Box прибавил 6%. Robin Hood Gourmet Burgers. Люди покупают бургерс, но, видимо, недостаточно. Акции упали на 4%. Coherent потерял 5%. Cerebras Systems сегодня с утра объявили свои квартальные результаты, и акции упали на 18%. StubHub потеряла 17%, и Cisco Systems упала на 6%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту. Не давайте деньги людям, которых вы не знаете, или из компаний, которые маленькие, неизвестные, состоят из одного человека, иначе вы потеряете деньги. А для конкретных действий обратитесь к лицензированным консультантам или звоните к нам прямо через всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: Это экстракт, ну что? Над Кремлем густеют ароматы. И это неудивительно, там делают большую-большую шарлотку. Благо, яблоки сами себя почистили, нарезали и подали. А глупцов легко выманили на политический убой, и с ними очень легко расправились, показав миру вот всю эфемерность и всю профанность так называемого русского протеста.

0: теста. В общем, в очередной раз выяснилось, что не все в Кремле идиоты. Режим красиво опустил хороших русских и всю ту милую шушеру, что зовется оппозицией. Конечно, этот ажиотаж, русский ажиотаж по поводу этих бредовых выборов в Российской Федерации, он уморителен. Это архиничтожное, вообще ни на что не влияющее событие, которому вдруг опять придан какой-то статус вселенской драмы. Разумеется, совсем бессюжетный. Очередная вот эта политическая порнушка, в которую Кремль, кстати говоря, оппозицию сниматься точно не звал. Это их внутреннее личное дело. А вот совсем бессюжетная эта порнушка быть не может. Поэтому в нее вплетена слабенькая была вплетена. Слабенькая, но все же интрижка с каким-то этим яблоком. Ну, Кремль, он понимает необходимость выборных оперетт, как для интеллигенции, так и для быдла. И поэтому, в общем, не жалеет на все эти истории ни сил, ни рублей. Но, как предсказывалось, весь яблочный протест, все было всего лишь банальной тусовкой. И тест на серьезность русского антивоенного протеста был с треском провален. Сцена в суде, у суда доказала, что русские, в общем, признают право кремлевских господ на любой произвол. И объявление о том, что финальное, да, объявление суда о том, что яблоко снято с выборов, не вызвало никаких осязаемых страстей. И это при том, что, снимая эту партию, суд оперировал откровенно издевательскими и анекдотическими аргументами. Ну, паре тысяч юных антивоенщиков сперва поплевали в глаза, затем, в общем, показали плети. Либералы прослезились, но послушно спустили портки, подставили ягодицы. Не случилось. Не вил. Ни Молотова, ни ржавых дробовичков, а только они являются единственным индикатором серьезности намерений. В здании суда целы все стекла. И какой-то мелкий полицейский чин велел разойтись, послушались. В общем, все в целом поведение было, ну, не больно-то и хотелось. Зря, конечно, яблоко опять позволило втянуть себя в это выборное дерьмо. Их заманили, утопили, их предупреждали. Не лезьте вы в эту выгребную яму. Встаньте вы в гордую позу. Ему нельзя было этому яблоку играть в эту игру. Нельзя было добровольно лезть в многоопытный и раскаленный кал Эллы, который как лава растекается с вершины избиркома. И, попадая в него, жарятся все, как в лаве Везувия или в лаве Эйяфлатлайокудля. Но случилось то, что случилось. Политически бездарные и безвредные, но неплохие. Вот клюнули на мормышку пиара и сейчас огребают позорище. Все простительно, все понятно. Захотелось поторговать мордашками в телевизоре, почирикать, что называется. Ну, а режиму оставалось только подсечь клюнувшее яблоко. И легко втянули, заманили, а потом пару раз тюкнули по макушке. И теперь, как я понимаю, приступили к расчленению. Потому что вот яблоко, сегодня пришла эта информация, могут признать экстремистской организацией и запретить в России. Ну да, яблочная трагедия завершается. Конечно, партийцы что-то пищат, грозят каким-то судом, обещают каким-то абстрактным злодеям, душителям свободы страшные кары, но они попищали недолго, надо сказать, и быстро слились, и о чем-то загадочно, абсолютно невнятно, но очень почтительно и постоянно кланяясь Кремлю, прошевелил своими глазничными грыжами Гриша Явлинский. А вот, если говорить серьезно, население Российской Федерации с этим решением суда выразило полнейшее согласие. И приговор Яблоку одобрили не только там какие-то глухие, ни разу не омытые лавандовым рафом полустанки и поселки, но и сама растленная Москва. Как только все это было оглашено, не было перевернуто ни одной машины, перевернуто и сожжено. Ни один росгвардеец не отправился в морг. Ну и, разумеется, не было никаких баррикад, не было никаких пылающих покрышек или хотя бы битых витрин. Ну, обитатели Российской Федерации посмотрели на это. Они поначалу возбудились, насторожились, но затем, увидев знакомые органы власти, вернулись к привычному, я бы сказал, орогенитальному труду. Да. Но вообще я подозреваю, что Элла и Кремль, сняв с выборов яблоко, спасло его от позора. Вот если бы это яблоковое миролюбие, на котором она хотела выехать, стали бы копать глубже, выяснилось бы, что в этом миролюбии нет ничего, кроме интеллигентского истеризма. А войну, да, она хочет прекратить, но на выгодных для России условиях, на путинских условиях, с отжиманием земель и городов. Но надо отдать должное яблочникам, они были аккуратны и нигде не проговорились, собственно. Как именно они эту войну хотят заканчивать и на чьих условиях. Ну, конечно, конечно, совсем вот так без современных Кракозовых, Жлябовых, Каляевых не обошлось. Но, правда, сегодняшние народовольцы, они кидают не бомбы, а видосики. Видосики в ТикТоке. Тем не менее, Россию пока, ну, рановато хранить. Ну, мало ли случаев, когда уже вздувшийся, вонючий, посинелый покойник взламывал крышку гроба, вставал и, например, защищал докторскую или играл в теннис. Таких случаев полно. Ну, впрочем, образцовая покорность яблока – это не предел. Радикальный и, вот я бы сказал, полный адской решимости метод борьбы с диктатурой предложила российская партия «Весна». Она велела своим адептам нести ко всем посольствам и консульствам за границей яблоки. Яблоки можно подбрасывать не только к посольствам, но и к административным учреждениям, в том числе и внутри России. Кабачки нести нельзя. то есть дачники не смогут воспользоваться возможностью избавиться от своего урожая. Ну, а у эмиграции, разумеется, там все раззуделось. Яшин, повинуясь рефлексу заевшего граммофона, призвал почему-то там к умному голосованию, как будто бы есть какая-то разница между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, ну и к какому-то там потешному часу протеста на всех избирательных участках. Конечно, самое разумное просто не знать, да и не интересоваться этими всеми событиями, этими выборами, то есть не участвовать в жизни русского рейха и в его обрядах. А нет, все равно лезут. Ну вот тут начинаешь понимать Путина. Но вот как можно не пользоваться таким откровенным кретинизмом врага?
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслинская. На должность пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, которая покинет свой пост в конце месяца, претендуют как минимум 6 кандидатов, пишет Daily Telegraph. Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келле, заместителя Левит. Также место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил. Кроме того, в публикации указаны Триша Маклафлин, журналист и политик Кэрри Лейк, бывший адвокат Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер. Intercept Media и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали иск против президента Трампа, добиваясь блокировки платной услуги мгновенного доступа к его постам в True Social. Trump Media в июле объявила, что предложит подписчикам, готовым платить до 100 тысяч долларов в месяц, возможность получать моментальный доступ к влияющим на рынке публикациям через услугу True API. В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, говорится, что публикации Трампа в его собственные соцсети часто влияют на финансовые рынки, поскольку содержат заявления о государственной политике, военных действиях и других решениях. True API нарушает первую и пятую поправки, поскольку предоставляет пользователям преимущественный доступ к публичным заявлениям президента за необоснованно высокую плату, утверждают истцы. Джекпот лотереи Powerball в миллиард долларов выиграл билет из Иллинойса. Совпали все выпавшие в среду вечером 6 чисел. По правилам лотереи джекпот будет выплачиваться нарастающими долями. Сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Если он захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 450 миллионов. Имя победителя пока не сообщается.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок. Раздайте ненужные вещи, все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня, правда, может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться, чем попало, не надо. А в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овнам светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. И еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане выявляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами пока не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно, это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадуют вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. А вот настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня. Вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня лучше вам отказаться от крепких спиртных напитков, острых и соленых продуктов. Скорпионам нужно тоже обратить особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать, откажитесь от жирной пищи. Полезна интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий вашей жизни. Диеты противопоказаны. Старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями, и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня пользы. Сейчас лучше вам абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Так, снова так исторически сложилось, что без Трампа никак нельзя. И мы не собираемся сегодня обходиться без Трампа, при том, что он ничего особенного не натворил. Он, разумеется, отпинал больного Байдена ножками, обвинив Байдена в том, что тот отдал все американское оружие Украине. Он отдал все, сказал Трамп. А из-за этого вот сейчас в Соединенных Штатах нехватка. При этом Байден оговорился, что на самом деле все в порядке, но нехватка наблюдается. И опять начал городить какие-то фантазийные цифры. Но ему, тем не менее, не удается замести следы от своей потрясающей деятельности в Иране. И вообще вот этот большой иранский конфуз, он очень дорого обойдется красавцу Трампу. Трамп не сломает себе на нем шею, но лишится примерно от 15 до 20% адептов. Потому что, как ни крути, с какой стороны ни заходи, чем не нюхай эту историю, но налицо такая вот типичная гадкая непобеда, которая с каждым новым витком непобедности становится все нелепее и нелепее. И дальнейшая долбежка высокотехнологичным американским лбом в иранскую пещерность, в общем, эту ситуацию уже не поменяет. И это уже не персональный позор лично Трампа, а это такая, в общем, новая дыра в звездно-полосатом стяге США. Любого другого президента такое фиаско могло сразить на повал. Но вот Дональд, он умеет позориться очень обаятельно и очень весело. Более того, не забывайте, что Трамп верный адепт русской школы, а русская школа учит, категорично учит называть победой любое поражение. Как ни странно, вообще это на массы срабатывает. И крах, приправленный, умело приправленный ложью и балагурством, вообще воспринимается, надо сказать, не так трагично. Да. Тем не менее, все равно умники в США испытывают зримую, осязаемую боль. И эта боль, она неизбежно аукнется республиканцам, всей партии Трампа. И все станет еще после выборов затейстей, трагичней и поворотистей. Единственное, что могло бы сейчас спасти Трампа, это скальп Путина. Но по неведомым причинам рука президента США вождя. США дрожит, и плешь кремлевского вурдалака, она пока на месте. А Трампу, да, выдавать происходящее за победу становится все сложнее и сложнее, потому что мракобесный, дикарский Иран без всяких усилий смахивает себя вот прямо так вот, всю военную машину США. И тысячи ракет, которые так нужны были бы в другом месте, поглощены совершенно безразличной иранской средой и не сыграли никакой роли. Но вообще действительно такие штуки бесследно не проходят. И долго дурить публику, рисуя фальшивую победу, не получится. И Трамп будет каким-то образом обречен, вероятно, уйти в область почти чистой лжи. Он, конечно, виртуозно умеет балагурить, но я подозреваю, что здесь балагурством он не спасется. Ну вот, Россия. Россия демонстрирует все. Все как бы идет вот. Тут можно не беспокоиться и не переживать. Все идет действительно по плану. Все идет, безусловно, по плану. В Госдуме потребовали вернуть, от Польши потребовали вернуть советские земли. Ну, это сперва сделали какие-то депутаты, а потом подхватила девочка-верблюд Маша Захарова, которая стала кричать про кровь красноармейцев. Ну, я вам могу сказать, что действительно тут вот психиатры, они всегда радуются, когда видят яркие симптомы. Хуже, когда пациент догадывается, что с ним что-то не то, и начинает юлить, вот менжеваться, и пудрит картину разными способами. То есть нельзя совершенно исключать вероятности того, что понятие русский уплывет из этнографии, геополитики в психиатрию и будет означать тяжелую стадию. Вот есть такой длинный, мало кому известный термин – гомицидомания. Это вот эта страсть к убийствам, страсть к устройству геноцидов. Но действительно велика вероятность, что в каком-то будущем это и произойдет. Ну вот мы видим на примере этой истории с требованием уже и от Польши, что русские хотят заварить историю еще, ну, примерно на пару миллионов трупов. У них чешется. И у них этот зуд возрастает. При том, что у россиян вроде бы была возможность узнать цену воплощения своих национальных мечтаний. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и Путин, кстати говоря, тоже там он. Зачем-то ездит и зачем-то укрепляет орков в их злобе и в их беспощадности. Но тут нельзя Путину, ну он там что-то опять был где-то в Улан-Удэ и благодарил отличившихся орков. Путину нельзя отказать в правоте, потому что каждая страна, она, конечно, хочет иметь какой-то свой выразительный, фирменный, национальный продукт, знаменитый на весь мир. У каких-то стран это коллайдеры, у каких-то самолеты, у каких-то сыры или Нобелевские премии, часы или шоколады. А единственное, что с грехом пополам умеет делать Россия, это кровавое месиво из семей, раздавленных танками. Ну, танки тоже средней паршивости и для войны непригодны, но всякий безоружный мирняк давить очень даже в состоянии и расстреливать. И отлично у России получаются тюрьмы, лагеря, пытки, но и то, и другое, и третье очень сложно делать ходовым международным товаром, поставлять на экспорт. Действительно, это нынче вещь не модная. А больше Россия ничего по большому счету не умеет. И никакого другого способа заявиться, кроме бандитизма, грабежа, у нее нет. И вот именно с этим тоже связано вот это одурелое упорство. Одурелое упорство в войне. Ну и плюс к этому как бы всегда. Но, правда, вот сейчас это становится понятно, потому что вечный друг России Вучич, сербский, он вдруг изменил всем своим представлениям, говорит, что мы стоим на пороге более крупной войны, и что всем придется выбирать свою сторону. Притом это он сделал при встрече с Зеленским. Ну, ничего удивительного. А тот, кто поближе вот к этой всей реальной информации, тот, кто может добраться к пониманию мрачных перспектив, потихоньку начинает присматривать себе окоп понадежнее и покомфортнее. Ибо видно, что болезнь Путина усугубляется. Маньяк все опаснее и опаснее. Каждый день войны в Украине делает шерсть русских пятикантропов еще гуще, а лбы еще ниже. У них прорезаются и хвосты. И самим россиянам эти метаморфозы действительно явно доставляют такой общенациональный оргазм. Патриоты прям вот хвастаются густотой своей православной шерсти и меряются длиной хвостов. То есть страна вот без шуток действительно нашла себя. И русская гитлеровщина, она впитала опыт гитлеровщины германской. И на данный момент вот подытоживая все, что мы знаем, все, что мы узнали, простите, за годы войны, можно с уверенностью твердо и окончательно сказать, моральная смерть Российской Федерации – это свершившийся факт. И Россия вот в этом смысле, конечно, умерла безобразно, ибо не существует никаких порошков, которыми можно было бы отстирать от савана с ее историей, всяких Путинах, Володинах, Лавровых. Были гадкие персонажи, были страшные времена. Да, по сути, все персонажи были гадкими, и времена были страшными. Но не было интернета, который так безжалостно и поминутно фиксировал все. Но понятное дело, что теперь чем понятнее, порочнее, кровавее, абсурднее будут установки Кремля, тем охотнее население будет этим установкам следовать. И вот это золотое время, когда русский кошмар можно было гасить, ну, оно уже упущено. Ну, мы видим, что вся мировая политика – это такое кладбище изящных надежд. А Трамп явил шоу «50 оттенков бессилия США», то есть никаких других перспектив, кроме общей бойни, скорее всего, не рисуется. Конечно, возможно возникновение неких внезапных факторов, но пока нет никаких намеков даже на то, какими они могут быть. И вот Вучич, сербский президент, да, он взял и, хорошенько поразмыслив, кажется, выбрал сторону Запада. А вот отличные характеристики Путина мало кто задумывается, и за этим никто не следит, но мне приходится послеживать, коль скоро я взялся вот отсчитывать последние секунды и наблюдать за агонией России. Вот тут все не понимают, то есть весь мир в недоумениях. Трудно сказать, вот что именно, что нашло на судей 4-го уголовного суда Дамаска. Но они проявили, эти судьи, какое-то немыслимое в наше время человеколюбие и милосердие. Бывший президент Сирии, закадычный друг Путина и Российской Федерации господин Башар Асад приговорен всего лишь к повешению. И гуманизм этого решения необъясним и иррационален. Мягкость этого приговора уже вогнала в ступор как саму Сирию, где президентствовал Асад, и всех абсолютно, кто хотя бы краем уха слышал о художествах этого Башарчика. Да? Но это приговор заочный, с момента свержения Асад проживает под крылышком Путина в Москве. Надо отдать должное, они публикуют материалы дела, доказательная база обвинения собрана на совесть, вот как-то так, то, что называется, не сирийская школа. Хотя, конечно, часть деяний этого доктора осталась навсегда неизвестной. И судя по материалам дела, конечно, Россия не ошиблась в подборе своего главного друга на Ближнем Востоке. Ибо мразь страшнее, чем Асад, придумать невозможно. Конкурентом ему в этом деле может быть только сам Путин. Впрочем, в отличие от кремлевского упыря, который часть преступления все-таки совершает за границами своей страны, Башарчик, он был сосредоточен только на внутренних делах. И является, вы не знали этого, автором многих пенитенциарных изобретений. Он ввел в обиход гидравлический пресс, которым можно было раздавливать жертву политзека в течение недели, постепенно сплющивая человека в нечто толщиной, не превышающее доску-сороковку. Этот же Асад изобрел ванны для варки заключенных в кипятке. Он любил не только отварить политического, но и заживо растворить его в кислоте. Ну и так далее, и тому подобное. То есть у меня вот там на канале, посмотрите видео, оно хоть оно формально, но в общих чертах недурственно описывает работу Асада на посту президента. Надо отдать должное путинскому другу. Сириец не любил там всякие вот эти вульгарные расстрелы, простые электропытки, отпилы циркулярными пилами ног, ну и прочее вот это все банальщина. К пыткам и казням Асад всегда подходил с огоньком творчески и вдохновенно. За время правления, как выяснилось, сирийский диктатор высоко художественно умертвил около 250 тысяч человек. Ну, не лично, разумеется. То есть не только лично. Это не считая тех там окрестных вокруг Дамаска землепашцев, которых периодически на всякий случай насмерть протравливали газом с аэропланов. Ну, он, несмотря на то, что приговор смерть через повешение объявлен, Башар Асад, он вообще наслаждается жизнью на подмосковной Рублевке, у него там особняк, ну и апартаменты в Москва-Сити, и утром его видели в очереди за горячими круассанами в самой респектабельной пекарне Москва-Сити. Так, ну, я вам могу сказать, что это все основные новости. Там, разумеется, много бомбежек, много интриг. Безобразничает шоу-бизнес, который все как-то надеется расстаться с кровавым имиджем путинизма. Но понятно, что на пятый год войны уже это не получится. Напоминаю вам о английской школе, которая, ну, превратилась просто уже в такую насущную потребность. Напоминаю про возможность заказа книжки «Происхождение гениальности и фашизма». Говорю: слава Украине, живи Беларусь. И прощаюсь с вами до послезавтра.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
9: вас произвела? Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бускрицкая. 25 августа в Нью-Йорке пройдет Kids Night on Broadway. Дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно попасть на один из более 20 спектаклей. В списке Wicked, The Lion King, The Outsiders, Hadestown, Aladdin и другие. Единственное условие – с детьми должен быть взрослый, который купил билет за полную стоимость. Юта четвертый год подряд заняла первое место в рейтинге Best States. Исследование оценивает все 50 штатов по 71 показателю в 8 категориях, включая экономику, образование, здравоохранение, инфраструктуру и общественную безопасность. В первую пятерку также вошли Южная Дакота, Миннесота, Северная Дакота и Небраска. Среди отдельных категорий первое место по экономике занял Техас, по образованию Колорадо, по здравоохранению и состоянию окружающей среды Гавайи, Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк на 23-й. Маттел выпустила коллекционную Барби в образе Витни Хьюстон. Над созданием куклы команда работала вместе с Пэт Хьюстон, невесткой и управляющей наследием певицы. Главным визуальным референсом стал образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 87-го года. Купить куклу можно за $60 на Amazon и Walmart.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
14: Davidson Radio.
15: Мы любим Нью-Йорк.
16: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался, главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
16: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
17: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация

0: языком легко запомнить номер. Марбасикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Philadelphia Evening Bulletin». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи форума изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже

0: уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму. Наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895-м он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд Ти, то есть машин, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-Драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Исаака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашней. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Oh, любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидзон Радио.
3: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции «Бернхард» по массовому изготовлению поддельных банкнот странсоюзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к граверу, был активистом левого сионистского движения «Ашомер Ацаир», которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937-м был призван в Чехословацкую армию и даже поступил на офицерские курсы, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее, ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шойхета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 000 000 фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги использовать главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», – вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензе, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французам, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлец были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Боргера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Боргера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Боргер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Боргер после выхода на экраны фальшивомонетчиков, «но поставил условие: я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Боргер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Боргер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. И в конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением продажи детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия Наталья Бустрицкая. На днях зрителю Бенсонхёрста, ветерану и нашему постоянному слушателю Владимиру Сацу исполнилось 102 года. От своего имени, от имени сенатора Стивена Чена, именинника поздравил бывший депутат Горсовета Нью-Йорка, общественный и политический деятель Ари Каган. Здоровья и оптимизма пожелала герою дня и Анна Малкина. Также она вручила имениннику почетную грамоту. На вопрос о секрете долгой жизни Владимир Сац отвечает просто. Нужно уважать и беречь своих родных и близких. Дэвидсон Радио присоединяется ко всему вышесказанному. Мазл тов и до 120, дорогой Владимир.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент, во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, начнем традиционно, к сожалению, с ударов Киев, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровская область. Давайте начнем с Киева. Как вам пришлось в эти дни?
1: Ну, я, знаете, мне как-то мои знакомые говорили, что вы себя неправильно ведете, когда вы говорите, что у вас... Ну, нормально, ну, ударили и нормально. Вы тем самым, ну, преуменьшаете степень того, что происходит, и тем людям, которые находятся в других условиях, им легче. Ну, им же нормально. Да. Ну, на самом деле, конечно, ничего нормального нет. А привычно. Ну, опять привычно прилетела баллистика, было громко. В этот раз, ну, к счастью, если можно так сказать, да, такого количества жертв, как было во многочисленные предыдущие прилеты, не было. Но и эту атаку не называют массированной атакой. Был прилет, кстати, сейчас силы обороны Украины, я не знаю, принято какое-то решение, наверное, на самом верху, они сейчас перестали называть количество баллистических ракет, которые прилетели. Так, всей видимости, это как-то связано с противодействием этим ракетам. Не знаю, ну, сейчас точные цифры, как раньше мы называли, да, было выпущено столько-то, сбито столько-то. Таких цифр точных нет. Поэтому так то, что было на слух слышно, ну, не знаю, ну, 6-8. Может быть, первую часть этих ракет я проспал. Да, поэтому то, что уже слышал, было... Ну, то есть, вот такая ситуация. Повторю, дефицит по баллистике большой. Вот в последний раз, когда сообщалось 8 августа, ночь на 8 августа, было 6 ракет... Не сбито. Вот 6 ракет не сбили. Вот то, что мы точно знаем. Сколько раз, сколько в этот раз прилетело, сбили, не сбили, мы, к сожалению, не знаем. Но результаты прилетов у всех как бы на глазах. И вот в этот раз был прилет, ударили по территории детской больницы. Попали по территории детской больницы. Дети и персонал были в убежище, никто не пострадал, но само здание, ну, там стекла полетели, так, там такого серьезного ущерба, такого монументального не было нанесено, но если бы там были дети, то пациенты, то от осколков стекла тоже могут быть довольно серьезные травмы. Но это что касается вот последнего удара чисто по Киеву, но дело в том, что это не единственный удар. 9 августа, я напомню, сегодня 11, 9 августа президент сказал, что за неделю Россия применила против Украины 61 ракету различных типов, 56 из них были баллистические. 56. На ситуации состояния вот 2 дня назад. Кроме того, более 1560 ударных беспилотников и где-то тоже 1500 управляемых бомб за неделю. Поэтому к чему это приводит, все как бы понятно. Ну вот по городам, если пройтись, 9 августа удар по Харькову. Там удар пришелся на многоквартирный дом. Разрушены были этажи там с 7 по 8. Сначала сообщили о 2 погибших, но это тот редкий случай, когда потом сказали нет, погибший один. По всей видимости, кто-то ранен и, ну, может, не так квалифицировали. Я еще раз говорю, тот редкий случай, когда идет не по увеличению количества погибших, а по уменьшению. В ночь на 9 же августа была атакована Одесская область. Вот тут называется, что было 11 ракет. Большинство из них баллистика. одну удалось сбить, три не достигли цели из-за противодействия. Что имеется в виду? Ну, по всей видимости, применяется РЭП, какие-то средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Ну, вот еще раз. 11 ракет – это только Одесса, Одесская область. Кроме этого, туда прилетело около 100 беспилотников различных типов и применялись реактивные дроны. Ну вот как результат сообщается, что 9 августа трасса Одесса-Рени была закрыта, а трасса Одесса-Рени, она как раз ведет к границе с Румынией и к погранпереходам. Вот эта дорога была перекрыта в результате этих нанесенных ударов 9 августа. То есть все было очень серьезно. Тяжело пострадало Запорожье. По Запорожью было нанесено минимум 10 ракетных ударов. Там сообщается о гибели 6 человек. Повреждены многоквартирные дома, нежилые здания, большое количество раненых. Но вот удар по самому Запорожью, он не должен вводить в заблуждение. По самой области нанесено было гораздо больше ударов. Вот есть сводка по Запорожской области за сутки. Еще раз внимание, за сутки нанесено 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Из них, мы уже говорили, 10 ракетных, баллистика, 23 авиационных ударов, 651 удар БПЛА, самых разных, включая вот эти FPV-шки, которые применяются на фронте. 7 обстрелов из таких как «Катюши», да, ракетные системы залпового огня, и 247 арт-ударов. Я напомню, что Запорожская область находится, это прифронтовая область, часть Запорожской области оккупирована, и города прифронтовые, вот что там происходит в этих городах и селах прифронтовой зоны. Почти 1000 ударов различными средствами за сутки. Поэтому, когда порой, порой у наших там зрителей, слушателей возникает впечатление, что ничего на фронте и около фронта не происходит, да, ничего, там привычный ад. Там привычный ад. И поэтому вот говорить о том, что война здесь затихает, затухает, она зашла в тупик, она зашла в адский тупик. Вот это надо помнить и иметь в виду. И знаете, как у нас уже повелось с некоторых пор, у нас стало привычным говорить не только о том, какие удары противник наносит по Украине, но и то, что происходит в ближайших странах НАТО, и не только в ближайших странах НАТО. И вот появилось сообщение. В прошлые разы мы с вами обсуждали беспилотники в Румынии, ракету в Польше, беспилотник в Лейпциге или Дрездене, в Лейпциге.

0: базы. 6 пролетов над базой, которая имеет стратегическое значение для НАТО. Не только для немецких войск. Еще раз говорю, это база НАТО. И вот такова сейчас реальность. Вот так сейчас идет война. Где-то она идет вот так вот буквально и прямо и понятно, да. А где-то вот то, что принято называть таким скромным словом гибридная война. Ну, не знаю, пролет разведывательных дронов над авиабазой, военной авиабазой, где в том числе, судя по всему, если там работают над Патриот, то там наверняка работают и американские специалисты, американские военнослужащие. Вот теперь вот такова реальность. Ну и уже раз мы об этом заговорили, сейчас появилась новая информация о том самом дроне в Лейпциге. Подтверждается, что это дрон, изготовленный профессионалами. Он специально создан. Это не штатный дрон, да, вот из известных каких-то серий. Это дрон, который сделан специалистами именно для того, чтобы обойти систему антидроновой защиты в районе аэропорта. Им это удалось. И сейчас, как уже говорится, что видеопросмотр показывает, что дрон таки ударил по крылу самолета Ан-124, который используется для перевозки боеприпасов в Украину. Но взрыв не произошел. По какой-то причине взрыв не произошел. А в крыльях у самолетов этого типа там расположено горючее. Поэтому если бы взрыв произошел, то вот самолет бы, и если бы на нем были боеприпасы, говорят, что их не было, то, конечно, это было бы, наделало бы много шума. Это уже настоящая атака. Это не разведывательный дрон. Это не имитация атаки. Это была настоящая атака. Я напомню нашим слушателям, кто, может, пропустил. Дрон был оснащен взрывчаткой Semtex. Это армейская взрывчатка. И дрон делали профессионалы. На остатках дрона найдены отпечатки пальцев, связанные с какими-то, ну, короче, которые уже засветились в Литве. Что имеется в виду, не очень понятно. Я просто напомню, что одно время, два уже, по-моему, года назад, была история, когда компания, вот, которая DHL, которая занимается рассылкой посылок, да, вот ее самолеты, на борту ее самолетов находили посылки, которые содержали самовоспламеняющиеся специально созданные какие-то предметы, вещества, посылки. И, по всей видимости, наверное, имеется в виду вот это. Пока не расшифровали, история все продолжается, развивается. Еще раз говорю, под ударом уже НАТО. Вот в какой ситуации мы находимся на этот момент.
1: Мы говорим о том, что баллистические ракеты, нет антибаллистики. И вот сейчас, сегодня, кстати, статья на эту тему в русской службе BBC. Речь идет о том, что если сейчас такая ситуация с антибаллистикой, я не могу даже сказать сложности с уничтожением баллистических ракет. Их просто не уничтожают в основном, потому что не хватает вот противоракет. Началась охота за пусковыми ракетными установками русских. Вот на эту тему сегодня статья в русской службе BBC. Охота за пусковыми ракетными установками русских. Иными словами, нельзя сбить ракету, будем уничтожать пусковые установки ракетные.
0: В принципе, как бы здесь, ну, это новость скорее такая медийная новость, если, прошу прощения за масло масляное. Но в самом деле, когда стало понятно, что существует большой дефицит, мягко говоря, дефицит противоракет, стали думать те, кто об этом задумался сейчас, о том, как этому противостоять. И ситуация достаточно понятная. Если ты не можешь как бы сбить стрелу, то надо бить по лучнику. Ну, это все известные, как бы такие уже расхожие такие заявления. Дело в том, что Украина давно пыталась и пытается охотиться за пусковыми установками, вот «Искандер» в частности, но считается, что это очень сложная операция по целому ряду причин, потому что, ну, начиная с того, что это пусковые установки, которые меняют тут же после пуска, они меняют дислокацию, и, в общем, их туда долететь дронами, это занимает время, к тому времени там уже
1: мы их сейчас показываем, это мобильные средства, они моментально

0: тотально меняют свои координаты после запуска и так далее.
1: Да, и кроме того, они, безусловно, они прикрыты средствами как противоракетными, так и РЭБами. И, в общем, там все непросто, но есть способы из точно подтвержденных, по крайней мере, один «Искандер» был уничтожен еще вот до всей этой ситуации. А после этого, вот уже вот сейчас, буквально, наверное, на протяжении этой недели, были сообщения, что есть удачные поражения, ждут подтверждения. Речь шла о Курской и Брянской области. Так это не так, еще раз говорю, подтверждения не было. А вот что было подтверждено, на это сослался Роберт Броуди, командующий сил беспилотных систем, был уничтожен российский комплекс С-400, причем в Геленджике. Что касается комплекса С-400, я много раз об этом говорил, это зенитный комплекс, переоборудованный для пуска ракет. Ну, то есть он может работать как по целям воздушным, так и по наземным. Вот много из того, что сейчас прилетает по Киеву, в том числе, это запуски с С-400. С другой стороны, он может работать по воздушным целям. Так вот, был поражен российский комплекс в Геленджике. И надо сказать, что Геленджик — это такое особое место в России, потому что рядом расположен известный дворец Путина, о котором целый фильм снял в свое время тогда еще живой Алексей Навальный. Фильм, который просмотрели там десятки миллионов просмотров у этого ролика. Если вы его еще не видели, можете посмотреть. Там есть на что посмотреть. Так вот, этот комплекс было зафиксировано, что 8 августа этот комплекс запустил 6 ракет. 8 августа с 9 утра до где-то до часа дня по местному времени было 6 ракетных пусков. Люди Мадяра его уничтожили. Вот эта позиция, как пусковая, была уничтожена. Ну вот еще раз теперь будем отслеживать, как будут уничтожаться пусковые эти установки. Но для этого не всегда, ну, еще раз говорю, не всегда удачно применять дроны, а вот те средства, ну, я так понимаю, речь идет прежде всего о ракетах воздух-земля, которые запускаются с самолетов, таких средств тоже Украине не помешало бы добавить, и я так понимаю, тут идет какая-то работа. Во всяком случае, президент пообещал, что вот по этому направлению какие-то дополнительные усилия предпринимаются.
0: Пока пытаются уничтожить пусковые ракеты, пусковые установки, летит по НПЗ. Прилетело по Тобольску. Тобольск — это 2500 километров от границы с Украиной. Ну вот я сейчас посмотрел, разговор идет о том, что горит НПЗ в Комсомольске на Амуре. Вот это, мне кажется, рекорд. До Комсомольска на Амуре я посмотрел только что 6500 километров от границы с Украиной. Там есть такая еще сноска: если ехать машиной, то это 9600 или 9800 километров. Ну, примерно как вот машина. Итак, не по прямой же летят дроны? То есть это, по-моему, уже рекордное значение. Тобольск — это 2500 километров, а Комсомольск на Амуре там сейчас горит. Там выступил мэр Комсомольска на Амуре, он сказал о том, что, конечно же, это какие-то куски там дрона упали, но пока куски дрона падают, это продолжает гореть. И это уже очень и очень серьезное достижение. 6500 километров цель.
1: Что касается Комсомольска на Амуре, вот тут, конечно, очень интересно проверить, что то, что он горит, это точно. Это действительно, ну, есть и снимки, все подтверждается, и властью местной подтверждается. Причины, вот это, конечно, интересно, потому что запуск каких-то дронов мог осуществляться из территории России. Это в каком-то смысле это даже проще. Я просто напомню, ну, здесь простая очень математика. Для того, чтобы допереть какой-то груз, а взрывчатка — это груз, на большое расстояние, это увеличивает количество горючего, которое должно быть на борту, и, соответственно, ну, чем больше горючего, тем летит дальше, но тем меньше количество взрывчатки, которую можно взять, соответственно, меньше поражения. В Комсомольске на Амуре, Хабаровский край, горит очень хорошо. Следовательно, ударная сила хорошая. Ну, в общем, Это действительно какое-то чудо. Будем ждать каких-то новостей. Может быть, там что-то и с технологическим процессом произошло, ну не знаю. Но в любом случае, сейчас, конечно, в России везде, где что-то горит, все это трактуют как силу Украины. И, в общем-то, правильно делают. В общем-то, правильно делают, потому что каждый день что-то горит, продолжает гореть, Wildberries. Сегодня был поражен пригород Воронежа. Там очень большой, тоже на сотни тысяч квадратных метров комплекс Wildberries. Одновременно сегодня был нанесен удар тоже, это достаточно далеко, в Оренбургской области нефтеперерабатывающий завод Орск, нефтеоргсинтез. До этого, ну, вы упомянули Запсимнефтехим в Тобольске, это Тюменская область, это Западная Сибирь. Кроме того, сообщается, в ночь на 10-е был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу Танека в Татарстане, это Нижнекамск. Там сообщается о значительной гибели людей, 13 человек, если я не ошибаюсь, называется, причем большая часть из них – это граждане Узбекистана. То есть, судя по всему, это вот то, что называется гастарбайтеры, которые вот где-то там рядом с предприятием, по всей видимости, расположены какие-то их бараки, где их держат, откровенно говоря, часто в довольно жутких условиях. Но вот, судя по всему, туда, наверное, был прилет, и эти люди, к сожалению, стали жертвами не своей войны, чужой войны. Кроме того, сообщается, что 8 августа были прилеты на Ильский НПЗ, по нему уже были прилеты, тут уже подстраховались. Причем сообщается, что горит колонна первичной переработки нефти, это дорогое сооружение, от работы которого зависит работа всего завода. И Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который тоже уже горит бог знает какой раз. Но это простая тактика, как только предприятие близится к закончанию ремонт его или уже отремонтировано, вложены колоссальные средства, туда наносится следующий удар. В общем-то, работа над российской нефтянкой продолжается, как и над складами Wildberries.
0: Здесь я бы дополнил, мы говорили о Запорожье. Зеленский сказал, что Россия ударила по Запорожью северокорейской баллистикой. Я его процитирую. По городу были удары северокорейской баллистикой, цирконами и кабами. Жестокая атака, просчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре. То, о чем мы говорили в пятницу. Северокорейцы прибыли с ракетами. Там говорится о том, что около 90 или 100 баллистических ракет северокорейских. Ну и к ним прилагается еще и военнослужащие, которые всем этим будут управлять. Уже удары есть. Причем говорится о том, что ракеты эти не точные. Но они, наверное, не точные, если речь идет о том, чтобы попасть там в какой-то конкретный объект довольно небольшой. А если удар по заводу или по городу, то ракета попадет по городу. Она может перепутать кварталы, поэтому попадет в детский сад или в больницу. Но она попадет в город.
1: Да, безусловно, мы пока не знаем, это уже запуски именно корейцев, но ракета корейская, скажем так, да, и были неоднократные сообщения о том, что с помощью своих российских друзей эти ракеты допиливаются, ну, до более такого, ну, чуть более современного состояния, потому что, ну, это ракеты, там, не знаю, образца там 70-х, 80-х, наверное, годов, да, ну, а Россия все-таки обладает более высокими уровнем военных технологий, и эти ракеты КН-23, они доводятся, ну, они становятся более точными, они, у них больше возможности там уходить от, ну, от каких-то ловушек там радиоэлектронных там и так далее. И еще раз, мы в прошлый раз об этом говорили, это взаимовыгодный обмен, потому что Северная Корея, она совершенствует свои военные технологии, она получает опыт войны, и, в общем-то, это как бы понятно, для чего ей это надо. Я, к сожалению, должен сказать, что запрос Украины на военную помощь со стороны Южной Кореи удовлетворен не был, потому что Южная Корея запрещает это делать, распространять, ну, продавать оружие, военные технологии, запрещает ее конституция. А в то же время Южная Корея пообещала Украине большую там гуманитарную помощь, медицинскую помощь и так далее. Ну, в общем, при этом, еще раз говорю, эти люди понимают, к чему готовятся и где готовятся применять это оружие южнокорейское. Армия Ким Чен Ына. Я думаю, и в Японии тоже это понимают. Ну, мне кажется, это понимают и командование американских сил, расположенных на Корейском полуострове.
0: Северокорейская армия, да, готовится.
1: Северокорейская армия, да, да.
0: А, Леонид, немного времени осталось. Демонстрации в Польше в поддержку украинцев.
1: Да, мы все с вами отмечали, что значительно, ну как, обострились, точно обострились отношения между Польшей и Украиной по поводу, ну, целый ряд был поводов, как бы, да, у нас не очень простая история, при этом, ну, как бы, надо понимать, что современной Украине предъявляются претензии, которые возникли по отношению к гражданам каких-то других стран, да, то есть географически там та же Волынь, это Украина, но это была территория, либо входившая еще до этого там в Западную Украину, то есть, да, как оккупированную после вхождения туда российских войск, либо СССР и так далее. Но какие-то претензии, ну, вполне справедливы, потому что это была очень жестокая война со всех сторон, в частности, та же Волынская резня, которая отразилась как на поляках, так и вообще практики Второй мировой войны. В общем, они были нещадны и, безусловно, к еврейскому населению этих районов, и да и к украинцам тоже.
0: Но глава Сейма, он же требует признать Волынскую резню геноцидом в Польше.
1: Да, и была встреча, ну, наша сторона делает все для того, чтобы как-то этот конфликт сгладить. Он имеет внутри, прежде всего, внутрипольское политическое происхождение. Вот Руслан Стефанчук, глава Украинского парламента Верховной Рады, был в Польше 10 августа. Он там встречался со спикером Сейма Владимиром Чажастым. Ну, вроде бы как бы нашли общий язык, да, но Чажастый, он не мог этого не сказать. Он это сказал, что вступление Украины в Европейский Союз потребует от Киева переосмысления истории и признания Волынской трагедии геноцидом. То есть тут мало признания того, что это преступление военное, ну, не военное, это преступление гражданскими лицами осуществленное, да, партизанами. Но в этом никто не сомневается, это признано, но здесь польская сторона идет дальше, она хочет признания этой акции геноцидом. Но это уже более высокий такой юридический уровень. Вот как бы требования не снимаются. Но в то же время противники, политические противники партии «Право и справедливость», они выступают за поддержку украинцев. Дело в том, что в Украине сейчас пошла целая волна вот под этим, таким, когда политики этим занялись, да, эту ранку расковыряли, пошла целая череда нападений на украинцев или на людей, которые показали с украинцами. Там есть анекдотические случаи, когда поляки дерутся между собой, потому что кто-то подумал, что другой украинец. А ничего веселого в этом нет. И многим полякам не нравится такой дикий образ своей страны. И в воскресенье в 22 городах Польши прошли демонстрации в знак протеста против этого насилия. А лозунг этой демонстрации был «Не будь равнодушным». А перед этим в пятницу была демонстрация под лозунгом «Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает». Вот такой лозунг несли эти люди. Эту кампанию организует Польский комитет в защиту демократии. То есть мы видим, что как бы и внутри Польши находятся нормальные силы, которые, безусловно, еще раз повторяю, у нас сложная история, там нам есть что выяснить, о чем поговорить, как бы, да, но это не означает, что надо доходить до мордобоя среди внуков и правнуков тех людей, которых так история когда-то коснулась.
0: Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарий. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400. 0.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, 12-й израильский канал сообщает, что регион страны обсуждает тактику усыпления, но имеется в виду усыпление бдительности Израиля перед возможной внезапной атакой. Я сразу скажу, что название государств, фигурирующих в этой истории, ну и дополнительные детали, израильская цензура к публикации не разрешила. Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, действительно, Геннадий, очень интересное сообщение и заставляющее задуматься, а с кем мы все-таки имеем дело. Потому что, когда мы говорим о том, что мы заключаем соглашение, договоренности, сделки, мы рассчитываем, что перед нами, знаете, такой же вот партнер, ну, как мы сами. Ну, например, Соединенные Штаты, Израиль, Англия заключают какое-то соглашение с другой стороной Западного мира, обе страны, заключившие соглашение, они стремятся выполнять его. Они придерживаются неких джентльменских принципов, писанных, негласных, о том, что раз соглашение, то это соглашение. Раз мы хотим достичь мира, значит, мы хотим достичь мира. То есть это западный рациональный подход, который, в общем-то, принят, разделяет все страны западного мира. Здесь совершенно другая ситуация. Абсолютно. То есть здесь нету соглашения ради мира, ради безопасности, ради взаимного сотрудничества и так далее. Здесь есть соглашение совершенно с другими целями. Обмануть противника, ввести его в заблуждение, использовать это время для того, чтобы выиграть для себя дополнительные условия, там поднакачаться оружием, создать коалиции. Неясно, Геннадий, о каком точно времени идет речь. Неясно, как вы совершенно справедливо сказали, о каких именно странах идет речь. Я подозреваю, что один из участников – это Саудовская Аравия. У меня абсолютно такое чувство уверенности в этом есть. Но суть в том, что они действительно, они рекомендовали, или одна страна, или какие-то страны рекомендовали некой другой стране пойти на соглашение с Израилем, чтобы усыпить бдительность, сказать, вот арабский мир хочет достижения договоренности, хочет заключить там, не знаю, какой-то договор о безопасности, сотрудничества, может быть, даже присоединиться к Авраамическим соглашениям, а тем временем использовать это для того, чтобы создать ситуацию и неожиданно напасть на Израиль. Вот именно так, как это было 7 октября. Вы знаете, перед 7 октября буквально за, по-моему, недели две выступал Нетаньяху и говорил, мы сейчас находимся в преддверии грандиозного прорыва, будет установлено соглашение о Саудовской Аравии. Саудовская Аравия полностью поддерживает идею о том, что Израиль должен быть вовлечен в общую архитектуру там, безопасности региона. Замечательно все звучало. 7 октября произошло то, что произошло, и обратите внимание, сразу после этого позиция Саудовской Аравии кардинально изменилась. Они начали говорить, хотя Израиль ведь стал жертвой. Израиль не нападал первым, как мы знаем, на Газу. Израиль перетерпел жуткое совершенно кровопролитие бойню. Саудовская Аравия сказала нет, только палестинское государство, никаких договоренностей. А сегодня они дружат с государствами, открыто враждебными Израилю. Это Турция, это Катар, это тот же Пакистан, который обладает ядерной бомбой, считает Израиль тоже государством, которое надо уничтожить и так далее. Вот вам характерный пример.
0: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение по типу натовского.
1: Да, по типу натовскую, да. И то, что мы с вами вчера говорили, понимаете, опять-таки, мы находимся в таком ореоле каких-то романтических ожиданий о том, что, ага, суннитский блок создал какую-то свою структуру, подобие НАТО, которая будет противостоять шиитскому иранскому блоку. Может быть, и будет, пока мы не видим, чтобы они противостояли. Они сносят пощечины Ирана и не бездействуют. Но я очень сильно подозреваю, что в долгосрочной долгосрочной или даже среднесрочной перспективе, это, Геннадий, направлено против Израиля. Это наш мир, это ислам, это Ближний Восток, это арабы. Они не меняются, ничего не меняется, психология остается точно такой же. Обмануть, создать некую видимость чего-то и потом нанести неожиданный удар. Все это вот та самая тактика, такие, которые используются для введения в заблуждение врага. Очень характерный пример, и не только Израилю, и Штатам надо, и Западу надо проснуться, надо увидеть реальность такой, какой она есть.
0: Иными словами, о чем шла речь? Там, подписать какой-то договор мирный, к примеру, и вот да, эту паузу, паузу использовать для подготовки к нападению.
1: Да. Да, не совсем понятно, усыпить бдительность. То есть, действительно, вести какие-то переговоры, договориться о чем-то, может быть, даже что-то подписать. И пока Израиль в таком расслабленном состоянии находится, израильские спецслужбы полагают, что арабский мир хочет сотрудничества. Собственно, и Хамас то же самое делал. Они тоже показывали, что они хотят сотрудничества, они заняты своими делами, что они готовы к миру, к партнерству даже и так далее. И потом совершенно неожиданно, когда вы поворачиваетесь к ним спиной, они наносят вам удар ножом в спину. Вот это вот абсолютно их тактика. Никакого джентльменского поведения, благородства, понятий в чести и так далее здесь не присутствует. Здесь присутствует обмануть и победить. Вот это вот проявляется в полной мере. И у нас, к сожалению, вы знаете, наш военный истеблишмент, политический истеблишмент, живя на Ближнем Востоке десятилетиями, там, поколениями, они так это и не поняли. Вот в чем парадокс.
0: Да, иными словами, готовиться к какому-то подходящему моменту, когда можно будет без всякого нарушить достигнутые договоренности и напасть на Израиль.
1: Да. Это исламская тактика. Это было всегда. Да. То есть, когда они говорят это прямо, что пока мы слабы, пока у нас нету достаточно сил, мы заключим соглашение в минуту, когда нам это станет удобно, или когда противник, условно говоря, заснет, мы ударим им со всей силы. Совершенно.
0: Это как-то совершенно называется, тахия или тадия, я не помню, как это.
1: Тахия.
0: А по отношению к врагам ты должен использовать тахию, то есть усыплять бдительность и, да, готовиться к нападению в любом
1: именно
0: случае.
1: Именно. Никакие соглашения не имеют смысла. Ни письменные, ни устные, ни джентльменские, никакие. Поэтому, вы знаете, так мне было смешно, когда Венс назвал, что мы с Ираном заключили джентльменские соглашения. Но правда, где Иран и где джентльменские соглашения? То есть это совершенно другая парадигма.
0: Александр, Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Ну, значимый такой момент, бесспорно.
1: Значимый момент. Геннадий, я хочу сказать, что там произошло страшное землетрясение. Израиль уже послал туда помощь. Но Колумбия сегодня стала одной из наиболее дружественных стран. Вот их перевернуло. Там пришло к власти правое правительство. До этого предыдущий президент Густаво Педро, он, по сути дела, никаких отношений не был. Он разорвал отношения, сказал, что мы оккупанты, государство апартеида, геноцида и все такое прочее. Теперь с приходом нового президента Ля Эспирили ситуация радикально изменилась, и они говорят о том, что они переносят посольство в Иерусалим, и вот они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это вторая страна после Соединенных Штатов, после Трампа, который в 2019 году сделал этот шаг. Это очень важный был шаг, потому что это означает, что это суверенная территория, и что на нее уже никто не может посягать ни в дипломатических, ни в политических каких-то аспектах и так далее. То есть очень хороший и важный для нас шаг, на мой взгляд.
0: Есть друзья Израиля в Колумбии. Я должен сказать, я вот сейчас вас слушал, любопытное сообщение о Хантере Байдене. Хантер Байден был у Такера Карлсона, давал ему интервью. Хантер Байден, напомню, это сын Джо Байдена. И он, ну там у них такая горячая тема, на которой они сходятся. Это антисемитизм, антиизраильская позиция, Такер Карлсон. Причем во время этого интервью Хантер Байден говорит, ну уж кто-кто, а Такер Карлсон не антисемит. Ну я помню, это известная такая позиция. Конечно, не антисемит, у него даже есть несколько друзей евреев. Это вот такой обычный трек такой. Да, он не антисемит, конечно. Да, вот, да, и да. Они, да, они договорились, Хантер Байден сказал, что, ну, там же история была с его лаптапом, с его персональным компьютером, в котором все, что угодно нашли, и там даже говорят о том, Такер Карлсон говорит, что вот там даже говорили о детской порнографии, он говорит, что это все, во-первых, помогли взломать русские, украинцы, американцы, ну, американцы, понятно, республиканцы, мага помогли сломать, и израильтяне, как тут Израиль не поставить, когда есть такой удобный случай. И это израильтяне, они, значит, вот эти слухи распространяли, что там еще и детская порнография. Ну и вообще, Нетаньяху это ну, просто исчадие ада. Это вот так вот они поговорили замечательно, два антисемита.
1: Да, да, да. И при этом они не антисемиты, что интересно.
0: Ну, конечно.
1: Вроде бы, в кавычках, они не антисемиты. Они против евреев и против того, чтобы отправить их всех в газовые печи. А на самом деле, конечно, у них есть свои хорошие евреи, да.
0: Вообще, это, конечно, любопытно, любопытное такое интервью. Я сейчас... Бенямин Нетаньяху – олицетворение зла. И если говорить об этом антисемитизм, то я не знаю, о чем вообще можно говорить, заявил Байден. Он сообщил, что также, что точно знает, что его собеседник не антисемит. Я вообще не знаю, о чем он говорит. Обратите внимание на это построение фразы. Если говорить об этом антисемитизм, я его цитирую, то я не знаю, о чем вообще можно говорить. Что он имел в виду? Там в голове, конечно, какая-то белиберда.
1: Невероятная каша, невероятная. И посмотрите, Геннадий, насколько вообще эта ненависть, которая раньше она скрывалась, насколько она открыто выползает наружу, заявляет о себе, демонстрирует себя с гордостью. То есть вот эта вот допотопная животная ненависть, я имею в виду антисемитизм, вся эта старая мифология с их наветами и так далее, насколько сегодня они вольготно себя чувствуют все, насколько они не стесняются, в общем-то, показывать вот это вот то, что раньше считалось постыдным, недостойным, а сейчас это даже признак хорошего тона, собственно.
0: Но причем, если мы говорим о Такере Карлсоне, но он же правый, вот, то это вообще дисквалификация журналистская. Я уже не говорю о том, как он вел себя в беседе с Путиным, когда он брал у него интервью. Полностью человек себя, конечно, дисквалифицировал. А вот если говорить о Хантере Байдене, но это как бы демократический лагерь, то сегодня, да, демократ, они в основном, в общем своем количестве, они против Нетаньяху и против Израиля. Это подчеркивает сегодня огромное количество различных источников.
1: У меня впечатление, вы знаете, такое, что там действительно сегодня заправляют, причем классические антисемиты, и все весь этот лагерь, и сквад, и вот эта вот вся публика, которую мы видим, которая вылезает на поверхность, эти исламисты и так далее, это действительно люди, которые распространяют антисемитские мифы, вот их в самом таком аутентичном виде, то есть это уже не просто там критика Израиля, которая, ну, можно считать пограничный какой-то. Нет, это чистый антисемитизм. Партия демократов становится, на мой взгляд, совершенно антисемитской партией. Так же, как вы знаете, как и партия лейбористов в Англии. Вот там то же самое происходит. Там был вот тот самый Корбин, который говорил о том, что евреи – это источник всего зла и так далее. Меланшон во Франции, который ненавидит евреев. Сегодня левые, которые раньше, казалось бы, были с пониманием относились к евреям и поддерживали их, сегодня именно левые стали вот этой вот колыбелью классического антисемитизма. Левые, не правые.
0: Вы знаете, с завтрашнего дня я в нескольких программах буду рассказывать. Есть такой ресурс Substack. Это рассылка, блог плюс социальные сети. Там, ну, в основном это для пишущих, для писателей. Хотя там можно, там и видео ставят. Там это, она довольно такая многослойная, полифоничная. И появилась очень любопытная статья некая, Сабрина. Я смотрел, я ничего не знал. Но, может быть, под этим именем скрывается кто-то. Может быть, это псевдоним. Очень интересная статья. Связана она с тем, что происходит в демократической партии, но она еще более интересна. Она связана с тем, что происходит среди американской молодежи. Вот это поколение миллениалов и поколение Z Generation. Очень любопытное. Что делается в кампусах, как промываются мозги. Они являются сторонниками демократической партии, партии демократических социалистов Америки, вот то, о чем мы говорим. И там приводятся цифры, от которых просто вот рэп берет, поскольку это все вот Америка, может быть, даже ближайшего будущего. Может быть, это та Америка, в которой, да, будут жить наши дети, внуки, даже не правнуки. Правнуки уже так далеко загадывать не приходится. Это вот эти люди, которым сегодня от 20 до 30. И почему они не удовлетворены тем, что происходит при американском капитализме? Почему они выступают против этого? Почему они за социализм? Там очень интересно приводится статистика, в которой говорится о том, что мнения меняются на противоположные в течение 80 лет. То есть жизнь одного человека, жизнь поколения. Эти люди, которые сегодня говорят о социализме, они не помнят и не знают, что такое Берлинская стена. Они даже не помнят, они по истории, в истории Соединенных Штатов, говоря о социализме, остался в учебнике только эпизод Холодной войны. Но они этого тоже не знают, поэтому они ничего этого не застали. Это, кстати, один из моментов, почему сегодня, когда Путин нападает на Украину, почему это так происходит легко в отношениях с российскими гражданами. При Брежневе даже не отмечали, я напомню, 60-е годы только начали отмечать, 20 лет спустя победу Великой Отечественной или во Второй мировой, потому что знали, какой ценой эта победа досталась, что такое война. Никто даже представить не мог, что Россия опять будет воевать, потому что это был ужас для тех поколений, наших дедов и наших отцов. Через 80 лет это все забывается, и Холокост забывается, и Холодная война забывается. И сегодня американские студенты, они говорят о том, что социализм это совершенно замечательно. Я об этом буду говорить в течение нескольких программ. Вот с завтрашнего дня.
1: Они не знают, Геннадий, что такое ГУЛАГ. Они не знают все ужасы, которые творились и в России, и в Китае, и повсюду. Им ничего это не известно. Вот это вот трагедия. Это невежество тотальное, когда вот эти волк культуры идет голосовать за Мамдалина.
0: Александр, мы к этой теме будем еще, безусловно, возвращаться. Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра.
2: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Все-таки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Я рад приветствовать вас из северной столицы Израиля, из замечательного города на море, и на это море можно смотреть с потрясающих гор. Это город Хайфа. Я приветствую русскоязычного раввина Рава Йигаля Дубинского. Приветствую вас.
2: Здравствуйте, Рапари. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я очень рад вас видеть, Йигаль. И когда я приезжаю в Хайфу, и сейчас я в Хайфе, то я, конечно, не мог с вами не встретиться. И прежде всего хочу выразить вам благодарность от имени нашей общины в Америке. И я уверен, от имени всего еврейского народа, за то, что по сегодняшний день вы остаетесь в рядах армии обороны Израиля. И, наверное, первый тогда вам вопрос. Расскажите немножко о себе и как так получилось, что вы отец, у вас потрясающая семья. Я провел несколько дней назад с вами замечательную встречу с вами и вашей семьей в Иерусалиме. И вы освобождены, вы могли уже не идти, вам уже не 18 лет. И вы, тем не менее, продолжаете служить в рядах армии обороны Израиля.
2: Боевые части служат до 40 лет. И после того, как я 41 год, чуть-чуть побольше, уже должен был освободиться, я поговорил с женой и сказал, что, скорее всего, я уже должен заниматься более какими-то другими вещами и уже оставить израильскую армию уже более 20 лет, да, уже можно все-таки передать молодым эстафет. На что мой командир сказал: я не хочу, чтобы ты оставлял армию, я хочу, чтобы ты уже все, не будешь больше делать сложные миссии, будешь только одевать тфилин людям. Будешь только приходить и одевать тфилин людям. Вы сами понимаете, Рапари, когда хабаднику говорят, что можно просто приходить и одевать тфилин людям, это удар ниже пояса. Ты уже не можешь отказаться никогда. И так случилось, что я подписал, что я продлеваю службу еще, не помню сколько, на 5 лет или еще что-то. И нетрудно догадаться, что начинается 7 октября, и все обещания одевать тфилин потихонечку уходят на второй план и выходят присоединиться опять к своей части и принять участие в войне, в которой мы видим в открытую, как Всевышний творит нам чудеса. Несмотря на все козни, которые строят наши враги, и они не понимают, как у них ничего не получается, ответ очень простой. Что Всевышний воюет с нами, Всевышний помогает нам. И что бы они ни строили, еврейский народ всегда останется предан Всевышнему, всегда выживет и будет процветать, и будет расти. И мы сделаем свою миссию, которую Всевышний на нас возложил, что вся эта тьма, она в конце концов исчезнет, а добро, оно в конце концов всегда победит.
1: Как давно и откуда вы приехали в Израиль?
2: Я приехал в 99-м году из города Подольск. Это город в Московской области. Отучился там 2 года в университете и сделал репатриацию сначала в Нацер-Эт-Элит, который сейчас Нов Галин, а в 2000 году уже начал жить в Хайфе и до сих пор живу в Хайфе.
1: Скажите, а как так получилось, что вот вы учились в университете, наверное, учились в университете здесь тоже, правда?
2: Да.
1: И в какой специальности вы стали специалистом?
2: Я учился тут и первая, и вторая степень в статистике, и актуарии. Это актуар, кто вычисляет риски, страховые компании, финансовые компании.
1: И в результате вы стали раввином. Как это произошло?
2: Ну, хочешь рассказать про свои планы, хочешь усмешить Всевышнего, расскажи про свои планы. У меня самые неправильные были цели выучить эту профессию, чтобы заработать деньги, чтобы много получать денег. Такая цель, она не может быть
1: самоцелью.
2: Деньги, как инструмент, нет проблем. Но если ты идешь учить ради денег, то понятно, что в этом не будет благословения. И поэтому, когда я закончил учебу, я понимаю, что мне это совершенно не надо. Я понимаю, что это вообще я не хочу. И не понимаю, зачем я это учил. Но так или иначе мне предложили разные должности в области недвижимости, и я ушел в совсем другую область. И после нескольких лет в области, которая связана с недвижимостью, мне предложили уже в Хабаде руководить проектами, которые связаны с еврейской идентификацией.
1: Ну, прежде всего, вам нужно было сначала учиться, чтобы учить других. И когда началась ваша учеба?
2: Если честно, есть люди, у которых учеба интенсивно начинается. У меня все это время, я очень много учился в армии. Со мной был солдат-хабадник, с которым у нас постоянно была учеба. Я учился чуть-чуть в Вишиве, какие-то факультативные уроки. То есть учебы не было, нельзя сказать, какой-то период, да, это может быть 10 лет. Это постоянно была учеба, где ты постоянно что-то новое узнавал, что-то новое учился.
1: Но ведь, наверное, был момент, когда вы приехали из обычной советской семьи, совершенно оторван от еврейских традиций, и вдруг в какой-то момент перед вами что-то открылось.
2: Ну, и да. Это было? Это был Йом-Кипур в Нофа-Галиль, в Нацарет-Элите. Это была, наверное, переломная точка в моей жизни, потому что, во-первых, я всегда хотел приехать в Израиль, и поэтому после того, как я отучился 2 года, вдруг появляется программа, которая подходит мне по всем данным. Я когда приезжаю в Израиль, я приезжаю в Израиль за несколько дней до Рош-Ашаны. И после этого, после Рош-Ашаны, нас приводят с группой в синагогу, большая, громадная синагога в Нофа-Галиль, на Йом-Кипур. И я только захожу, и там уже посередине молитвы, и я вижу, мне кажется, что какой-то есть туман. Мне что-то очень нравится. Я не понимаю, что это такое. Я спрашиваю, о чем молитва, что они говорят, но тот, кто нам переводит, я думаю, что он сам не понимал, о чем он говорит что-то. Я понимаю, что это то, что я хочу. Да, и с этого момента начинается мой долгий путь, который, может быть, у кого-то это год, полгода, 2 года у меня, может быть, заняло это 10 лет. Но именно с этого момента, с молитвы Йом-Кипур, начинается моя любовь к еврейству.
1: Знаете, удивительный момент. Вот, казалось бы, совершенно случайно. Мы с вами говорим момент, когда начинается месяц Элуль, который предшествует 10 дням раскаяния, который завершается как раз Йом-Кипуром. То есть это те самые 40 дней, как говорят еврейские мудрецы, когда Моисей поднимается на гору Синай, и там на горе Синай просит Всевышнего простить нас за грех золотого тельца, не отвергать нас, а вернуть нас к Торе, вернуть нас ко Всевышнему и даровать нам Тору во второй раз. Это вторые скрижали. Поэтому, по сути, то, что вы рассказываете, оно очень актуально сейчас, потому что каждый из нас проходит какой-то свой путь, который действительно не просто событие, а это путь. Вот эти 40 дней, которые начинаются сейчас, это как раз путь к тому моменту, когда в Йом-Кипур мы получаем Тору. Только эта Тора на самом деле остается с нами на века. И в связи с этим хочу тем более спросить у вас, поскольку вы рассказали о том, что вы сколько лет вы служите в израильской армии, по сути?
2: На данный момент 23 года.
1: То есть 23 года в строю, снайпером, довольно серьезная работа. И несколько раз на протяжении этого периода военного я звонил вам, мы с вами проводили телевизионные программы прямо откуда-то с какой-то базы на севере, то ли на Голландских высотах, то ли еще где-то. Мы не указывали нашим врагам координаты, чтобы они не поразили вас. Но, тем не менее, мы понимали, что вы, конечно, служите и защищаете свой народ. Были ли моменты, когда вы испытывали страх?
2: Сейчас, кстати, недавно вышел фильм. Была одна ситуация, которая произошла именно в день, когда поднялась душа Баба Сали. Алиф Шват. Да,
1: первое число месяца Швата.
2: И у нас был патруль на границе с Ливаном. И если кому-то рассказать, никто никогда не поверит. Но уже даже вышел фильм, да? Есть доказательства. Это было очень тяжелое погодное условие. Дождь, туман, холод. Все, что можно было. И террористы Хизбаллы сделали нам засаду и открыли по нам огонь по группе, которая вместо 7 человек была 15 человек. И нас было не больше, не меньше, как я уже сказал, вместо 7, 15 человек. Я, кстати, посчитал, что большая часть одевала тфилин, да, то есть у нас было еще и духовно. И с 5 мест, с 5 метров открыли огонь, и никто не пострадал. Взрывались 5 метров, взрывались гранаты. Автоматы очереди из Калашникова. И первое чувство, конечно, это было страх непонятный, много всего. Но через пару минут все вдруг приходит спокойствие. И вдруг ты понимаешь, что Всевышний сейчас с тобой. Ты понимаешь, что сейчас происходят чудеса, как мы с вами уже говорили, которые равносильны чудесам при выходе из Египта. Рассечение Тростникового моря и 10 казней. Ты понимаешь, что сейчас с тобой находится Всевышний, ты понимаешь, что все закончится хорошо. Да, и я говорю, что сейчас мы только должны раскрыть глаза, увидеть, как Всевышний просто творит чудеса. Каждый день, каждое мгновение просто должны это увидеть.
1: Ну, это сейчас ретроспективно, вы можете сказать, что происходили чудеса. В тот момент, когда по вам стреляют, и когда вы слышите взрывы, да, то у человека, конечно, мольба. Я слышал от одного ветерана Второй мировой войны, который говорил, что в траншеях не было атеистов и членов партии, потому что в этот момент он слышал и политрук, и другие молились вслух. И просили, да, небеса, просили Бога, чтобы падающая на них бомба, чтобы она промахнулась и не попала к ним в окоп.
2: «Шма Исраэль» я сказал много раз, Рапави.
1: В тот момент. В тот момент. То есть я задал вам этот вопрос, потому что у нас удивительная недельная глава Торы, которая, с одной стороны, актуальна. Она говорит о том, что когда евреи идут в пой, то выходит специальный служитель еврейского народа, коген, специальный, так сказать, коган или каганович, и он обращается к народу и говорит: слушай, Израиль, и говорит им, что если у кого-то трепещет сердце, то он может развернуться и уйти. Совершенно удивительное вообще разрешение человеку, который боится уйти. И при этом он добавляет: если есть человек, который посадил виноградник и не снял этого урожая, который обручился с женой, и которая, который еще не женился,

0: в боевые войска, человек идет добровольно, это правда?
1: Тот, кто не хочет быть в боевых войсках, он никогда не будет, это. То есть тот, кто страшно не хочет, он скажет, и он не будет там. Сильно-сильно, это понятно, что человек не будет ни воевать, ни делать очень сложные вещи. Это не курс молодого бойца, он идет около 8 месяцев, еще 4 месяца подготовка, то есть год достаточно непростой жизни. И потом еще 2 года боевых командировок и тренировок. Поэтому человек, который понимает, что это не для него, и так очень много отсеялось, его никто не будет заставлять, потому что понятно, что пользы никакой не будет.
0: Интересно, например, мои оба сына, они хотели и служили в боевых войсках. Один служил в Газе, другой служил в Ливане и в Сирии. Не только на границе, но и в Ливане, и в Сирии. А возвращаясь к нашему с вами рассказу в Торе, как же вы объясняете, почему вдруг Тора, с одной стороны, разрешает этим четырем категориям людей уходить, и как это можно понять с точки зрения и боевого искусства, потому что ведь нужно в бою победить, а ты разрешаешь людям, вместо того, чтобы идти в бой, идти домой?
1: Ну, во-первых, с точки зрения логики, тут очень отчетливо видно, что человек, который боится, он пользы не сможет принести. Наоборот, он может заразить других людей своим страхом.
0: Обратить всю армию?
1: Всю армию в бегство, потому что когда ты видишь, что начинают убегать, у тебя вдруг появляются мысли. Когда ты видишь, что все вместе идут, то ты, и ты, да, у тебя появляется чувство уверенности. Поэтому с точки зрения логики нам, конечно же, понятно. Но то, что вы сказали, Рапаре, нам непонятно, а при чем тут жених? А при чем тут виноград, а при чем тут дом? Вот это может быть нам непонятно. И тут мы видим, насколько Всевышний любит людей. И насколько нам с вами каждый запись хотим донести одну самую важную вещь. Не имеет значения, к какому лагерю вы относитесь. К правому, к левому, к центристу. Не имеет значения. Это ни в коем случае не должно вызывать ненависть внутри нашего народа. То, что есть совершенно разные люди, это очень даже хорошо. Потому что не, мы не ехидим, мы не уходим. Мы не идентичны, мы объединены.
0: Каждый человек уникален.
1: Уникален. И поэтому нет проблем, если ты хочешь думать по-другому. Ни в коем случае я не должен тебя заставлять думать как я. Но ненависть, она точно не должна быть. И мы видим, как Всевышний показывает любовь. То есть, когда человек пойдет домой, никто не подумает, что он трус. Просто подумает, что он построил дом или виноград. И у него даже будет оправдание сказать, что у меня жена дома, я только обручился. То есть для Всевышнего важно уважение, мы могли бы сказать. Человек боится. Может быть, его зафазорить, заклеймить. У тебя сейчас есть возможность защищать страну, еврейский народ, а ты убегаешь. Может быть, запозорить его. Для Всевышнего и тут для него очень важно уважение человек.
0: То есть сохранение чувства человеческого достоинства и, по сути, запрет унижения человека, тем более публичного. То есть даже разрешая человеку уйти, потому что он боится, Тора предписывает нам не унижать его, а дать другого рода причины, лишь только для того, чтобы когда он уходил, как мудрецы говорят, никто не сказал: «О, это уходит трус». Может быть, он жених, может быть, он построил дом, может быть, он построил виноградник, да? И это обязанность каждого из нас относиться с уважением к другому человеку. Я хочу сказать, что, может быть, эта история напоминает нам историю рождения Машех. И я говорю сейчас о истории внука первого еврея Авраама, правнука первого еврея Авраама, внука Ицхака и сына Якова, у которого было 12 сыновей, один из них Иуда. И Иуда, как мы знаем, у него был тоже сын, и у этого сына была жена Тамар. И никак не получалось, что у Тамар были бы дети. И в какой-то момент, когда ее муж,

0: сын Иуды умер, то тогда она, можно сказать, совратила Иуду. Она переоделась в блудницу, и Иуда, который был большим судьей, большим мудрецом Торы, тем не менее оказался человеком. Это тоже очень важный момент, что и великие падают. Мудрецы говорят, что Всевышний отнял у него свободу выбора для определенного рода именно этой ситуации, для того, чтобы этому научить нас. И в какой-то момент она забеременела, и люди того времени в тот момент говорят: «О, давайте ее накажем». Они собрались и сказали: «Ты смотри, ты не замужем, и что мы сделаем тебе? Мы тебя сожжем». И они обращаются к Иуде, судье, и говорят: «Что ты скажешь, Иуда? Давай эту женщину-блудницу сожжем». И он мог промолчать. Что делает Иуда?
1: Говорит...
0: Вот даже да, другой момент, даже, да, что говорит Иуда, потому что они спросили ее: «С кем ты была?» Да? И она могла бы сказать: «Я была
1: с тобой,
0: с ним, я была с тобой». И она лишь только говорит: «Вот этот человек уставил у меня это и это, там плащ, кольцо, эту трость», но она не называет его имени. Вот удивительное место. Она, ей угрожает смерть.
1: Смертная казнь.
0: Ее готовы бросить в огонь. Она молчит.
1: А ей важно уважение к другому человеку.
0: Отсюда мудрецы выводят закон и говорят: лучше быть человеку, брошенным в огонь, но не унизить другого человека публично. Настолько мудрецы считают это законом, а не просто некой моралью и советом, что говорят, что отсюда мы учим, что публичное унижение приравнивается к убийству. Потому что унизить другого человека — это как будто его убить. И точно так же, как если приходят к человеку и говорят: «Убей, или мы убьем тебя», он должен сказать: «А кто сказал, что моя кровь краснее, чем его?» Так же здесь, если придут к нему, пишет Рабейну Йона, великий мудрец, современник Маймонида, он пишет о своде закона. Если пришли к человеку и сказали ему: «Оскорби другого человека публично, или мы тебя убьем», из этой истории Тамар и Иуды мы учим, что человек должен отказаться от публичного унижения другого человека даже под страхом смерти. Но поскольку Иуда понял это сам, то он публично признался. И этим проявил такую свою духовную силу и силу раскаяния, что в результате он стал лидером среди братьев как раз за признание своей ошибки. И у них родился тот самый ребенок, Перец, который становится прапрапрадедушкой царя Давида и приводит к династии Машеха. Поэтому мы могли бы, наверное, выучить отсюда историю, что уважительное отношение к личности, человеческому достоинству другого человека, с одной стороны, это то, о чем мы говорили сейчас, а с другой стороны, подобно Моисею или подобно Иуде, уметь признавать свою ошибку и раскаиваться, исправляться — это две силы, которые приводят к Машеху, к исправлению, усилению еврейского народа.
1: Бесспорно, да, Рабая, что человек, который умеет признавать свои ошибки, и более того, весь наш еврейский народ называется Иудим, именно от колена Иуда. И одно из другое объяснение, что тот, кто умеет благодарить, тот, кто умеет сказать Всевышнему спасибо за все, и за то, что хорошо, и за то, что хорошо, но которое скрыто иногда не в совсем хорошей ситуации. Да? То есть мы от Иуды можем выучить очень многое, что, к сожалению, в сегодняшнем времени очень не хватает. Очень не хватает, чтобы мы все-таки открыли нашу книгу книг. Весь мир читает эту книгу, теперь осталось только нам ее читать и учиться, откуда пошел еврейский народ, как рождается Машиах, как уважать других людей и как наши действия приводят к рождению Машиаха.
0: Потому, когда у Леи родился четвертый сын, она думала, что четыре матери, у каждой будет по три, этот четвертый был дополнительным, то лишь тогда она сказала: «Хапаму дэйташам», на этот раз возблагодарю я Всевышнего. И мудрецы спрашивают, почему на этот раз? Да потому что я получила больше, чем мне полагается. Мудрецы говорят, что в этом сокрыта тайна умения благодарить. Потому что очень часто человек, как мой ребе говорил, болен болезнью, мне полагается. Мне полагается это, мне полагается то. И каждый раз он думает, что ему не додали. И поэтому он грустный или обижается, да. Если вместо этого все, что у него в жизни есть, и возможность дышать, и возможность видеть, возможность идти, и дорогие люди, прекрасная семья, и друзья, и он начинает все это ценить и говорить Всевышнему спасибо, потому что все, что у меня есть, это больше, чем мне полагается, то это благодарение открывает путь к радости. А с другой стороны, благодарить — это также признавать. На самом деле ведь благодарить от слова «лигодот», да, и признавать ошибку — это две стороны одной и той же медали. Поэтому любопытно, что мы говорим с вами и о умении благодарить Всевышнего и радоваться, и о умении признавать свою ошибку, как и то, и другое приводит к победе. Поэтому хочу пожелать вам успехов и много радости, и сказать то, что продолжают израильтяне говорить, потому что война еще не закончена, а мы говорим «Бияхад
1: ненацех»,
0: «Вместе победим». Поэтому в Хайфе я здесь бывал во время войны, вы здесь были все время, здесь летали ракеты, здесь звучали сирены. Это был самый, в каком-то смысле, в большей степени в Израиле город под обстрелами. Возможно, один из, во всяком случае, северный город. Хочу пожелать мира этому городу и процветания вашей замечательной русскоязычной общины.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать об удивительном человеке, который уже много раз был в нашей студии. Я с ним очень много лет дружу, очень его уважаю. Это талантливейший человек огромной энергии, огромного таланта и очень щедрого сердца, потому что он успевает помогать не только жителям Квинса, не только представителям Бухарской общины, но и представителям очень многих общин города Нью-Йорка и всего мира, потому что Рафаэль Никталов, мой сегодняшний гость, главный редактор газеты «Бухарин Таймс» и координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады, он человек мира.
1: Спасибо.
15: И мне посчастливилось с ним ездить в Узбекистан, посчастливилось с ним ездить в Израиль, и куда бы он ни приходил, в какое бы место он ни заходил, не говоря уже про Нью-Йорк, он только зашел, вот сегодня мы были, в кафе зашел Рафаэль Никталов. В Квинсе зашли, в ресторан Рафаэль Никталов. В Узбекистане там, по-моему, гробница была чья-то. Вышел мужик, нас не пускали туда. Он говорит: «Ой, это Рафаэль Никталов, заходите в гробницу», говорит.
1: Спасибо.
15: В Израиле тоже везде. В Кнессет пришел, ему говорят: «А что вы там стоите? Это же Рафаэль Никталов, заходите в Кнессет». То есть такое впечатление, спасибо, что тебя знает весь мир, человек мира, я бы сказал. Спасибо. Но главное, еще я хочу сказать, пользуясь случаем, что у тебя круглая дата, я понимаю, ты не женщина, можем сказать, сколько лет, 70 лет, круглый юбилей.
1: Спасибо.
15: Поздравляю тебя, желаю
1: спасибо.
15: Тебе здоровья в первую очередь,
1: спасибо.
15: До 120, мазл тов, успехов твоей общественной, творческой деятельности, потому
1: спасибо
15: что
1: большое.
15: Газету «Бухарин Таймс»... я уже точно знаю, читают на всех языках. Я недавно виделся с одной женщиной, она узбечка, она не еврейка. Да. Она регулярно читает газету «Бухарин Таймс».
1: Да.
15: У тебя и по-английски здесь, и по-русски. Я открываю, тебе дает интервью президент ФИФА. И я просто вообще... Такое впечатление, что тебе отказать вообще невозможно. Любой маломальский, значащий политик, общественный деятель, артист, футболист, спасибо, обязан дать интервью газете «Бухарин Таймс» Рафаэлу Никталову.
1: Спасибо, это все благодаря вам.
15: Не, на все. Значит, так, немножко расскажи о себе. Я знаю, что ты из Самарканда, ты везде рассказываешь. Как давно ты в Америке? Сколько лет в газете? Почему ты вот всем этим занимаешься?
1: Вообще, это была моя мечта всегда иметь прессу, которая... и быть главным редактором, чтобы меня не редактировали, чтобы до читателя доходило то, что я хочу сказать, а не то, что отредактируют. И поэтому, когда я приехал в Америку в 1993 году, через 3 месяца вместе с покойным Несимом Мордехаевичем Никталовым, мы выпустили газету «Мост». И с того времени, это я вот уже все эти годы занимаюсь издательской деятельностью и очень люблю свою работу, потому что она для меня самое главное, чтобы газета приносила пользу и укрепляла нашу общину. И это ценно и то, что мне доверяют в моей общине, потому что мы занимаемся активно межобщинными связями, мы также занимаемся народной дипломатией. Вот был создан в свое время 27 лет тому назад Конгресс Бухарский еврей Шай Канады Борисом Кандовым. И вот все эти годы мы активно сотрудничаем на этом поприще тоже. Но самое главное, это наша община и наша общая еврейская эмиграция здесь, независимо от того, что бухарский, корейский, горский еврей, ашкенази, не имеет значения, сефарды. Но самое главное, что нас объединяет не только этот город, но и общие проблемы, которые заметно обострились в последнее время в связи с тем, что был избран президент, мэр города, человек, который как-то очень неравнодушен к нам. Скажем это так.
15: Культурно ты выразился очень. Да,
1: да, да, вот.
15: Я назову прямым текстом. Был избран человек, ярый антисемит, враг Америки, на мой взгляд, враг Израиля, враг еврейского народа, антисемит, социалист, который даже в годовщину 250 лет празднования Америки наговорил кучу гадостей про эту выдающуюся страну. И каждый день он говорит про геноцид, который делает якобы Израиль, ссылается все время на всю статистику Хамаса, перечисляет во всех своих выступлениях. И каждый день принимает решения, которые способствуют усилению антисемитизма,
1: да,
15: в Нью-Йорке.
1: Его риторика отвратительна, и я очень благодарен таким серьезным лидерам республиканской партии в нашей общине, по крайней мере, как вы, Ари, как Майкл Навахов, как и другие, Арик Брук Красный, которые очень активно противостоят этому, участвуют во многих акциях и даже участвуют в акциях, которые мы инициируем, и это очень приятно, это наоборот сейчас показывает, что точно так же, как после 7 октября в Израиле, кстати, после 7 октября мы все стали израильтянами, это чувство уже не имеет значения, какого разлива ты еврей, вот. Но вот после того, как вот поднялась эта антисемитская буря, то я подумал, что как это нас серьезно объединяет и должно объединять в борьбе против людей, к сожалению, которых мы имеем опыт в СССР. И нас удивить этим невозможно. Мне поэтому даже непонятно, почему прикрывают в Мамдане его мусульманством якобы. Это не мусульманский стиль поведения вообще, то, что он делает. Он далек от ислама. Он вообще просто коммунист, прогрессист, то, что называется. И эти прикрытия всяких этих праздников этой религии для него просто для того, чтобы показать всем, что он свой. На самом деле он просто очень далек от этих ценностей, потому что сами, как демократы-прогрессисты, они марксисты, далеки от религиозного представления мировоззрения в целом.
15: Я помню, как мы с тобой были в Бухаре, и главный раввин Узбекистана с нами сказал, давайте сходим в центр исламской цивилизации.
1: Правильно, да.
15: И показал нам там Коран на иврите.
1: Потому что мы жили в Узбекистане. Мы жили в Узбекистане. Я могу это сказать с полным основанием, что страна далекая от антисемитизма, толерантная, имеет высокую
9: культуру уважения ко всем национальным меньшинствам, которые там живут. Да, знаете, семья не без уродов, живет понятие интернациональное, у всех какой-нибудь найдется. Вот, но это по всему миру, как и в Америке, но то, что само правительство, лидеры страны позиционируют себя только на волне толерантного отношения как к своим гражданам и ко всем людям мира, достойно уважения и подражания.
15: Я все время рассказываю, как мы с тобой были в Коканде, вот в этом ресторане тогда, и вышел таджик-певец и стал петь «Еврейские глаза». Да. Среди тысяч глаз в толпе я вас узнал. Да. Я не мог понять, как это возможно. Он говорит, куда вы все уехали? Я хочу, чтобы вы возвращались. Говорит, мы
9: да,
15: так
9: да,
15: с вами
9: там
15: любим.
9: Вообще в Коканде,
15: мы хотим больше же бухарские евреи
9: там,
15: приезжали.
9: Да, друг Улугбек Бегматов, который до сих пор с ним переписывается, он был заместителем мэра города, и они вообще таким уважением относятся к своей дружбе, к своим отношениям. Вот мы были свидетели, мы были на кладбище там, а во-вторых, дома, которые стали памятниками материальной культуры Узбекистана 20-19 веков, которые в свое время принадлежали Бадьяевым, Малаевым, Пателяховым, Исахаровым, они также сохранились, и там же, хотя там уже где-то мэрия, где-то техникум, где-то что, но у входа в эти дома написано, что в свое время этот дом принадлежал семье Вадьяевых, а этот дом принадлежал семье Пателяховых. Это, вы знаете, это очень... Это...
15: На входе в гостиницу «Мезуза»?
9: Да, да, в гостиницу, да, да, в Бухаре.
15: На середине Рашидов, я помню.
9: Да, называли, да, да, да, есть такое. На я, кстати, был в последний раз в Бухаре, да, да. И вдруг вижу среди фотографий, которые там есть почетных гостей, Ари Кагана, члена собрания городского совета города Нью-Йорка, и там это... Да, мне так обидно стало, ты был, а меня рядом с тобой не было, хотя стоял рядом.
15: У нас есть фотография, сделанная во время этой поездки в Узбекистан, где есть... мы тогда ездили вместе с внушительной делегацией, в том числе были корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» и корреспондент журнала «Forbes» и «Wall Street Journal».
9: Да.
15: И мы посещали в том числе парламент Узбекистана. У нас есть фотография, сделанная, если я не ошибаюсь, на выходе из зала Сената Узбекистана. Вот там Рафаэл Никталов, и там наши коллеги-журналисты
9: да,
15: тоже...
9: Да, да.
15: Был очень теплый прием, наше мнение выслушали, от нас не отмахивались, и очень были заинтересованы в дружбе между Узбекистаном и Америкой,
9: да.
15: В улучшении отношений с еврейской общиной, с Америкой, то есть никакого...
9: Мне, что... Меня вообще, как узбекистанца, извиняюсь, я перебью, очень приятно, что активизировались отношения между господином Мирзиевым, Даниэль
15: Трампом, да.
9: Да, Трампом, и что это очень на взаимной такой основе полного доверия, взаимного уважения, мы этим очень гордимся.
15: Ну, а совершенно меня просто потрясло открытие еврейского кладбища. Это в Самарканде было?
9: Не открытие, это в Коканде было.
15: Коканде, в Коканде. Вот выступает Рафаэл Никталов, а справа от него стоит главный раввин бухарских евреев США и Канады,
9: да,
15: Барук Бабаев.
9: Бабаев,
15: и вы можете себе представить открытие еврейского кладбища в Узбекистане. И угадайте, что там было.
9: Это не то, что открытие, это был реопенинг. Потому что кладбище было, а потом
15: оно было
9: Фот Коканд, да. Вот там очень серьезные лидеры, как Абрамов, Роман Мататов и многие другие, они вот инвестировали, очень много денег собрали,
15: реставрировали,
9: чтобы реставрировать, реконструировать и усилить вот эту стелу, такое место, где памяти погибшим воинам, бухарским евреям во время Второй мировой войны.
15: Но самое потрясающее в этом всем было, это то, что на открытии или на торжественном открытии уже нового реставрированного еврейского кладбища выступал, готовый, как говорили в Советском Союзе, ансамбль песни и пляски. Но я скажу по-другому.
9: Да.
15: Военный маршировал, военный
9: да,
15: оркестр
9: маршировал.
15: Или военный... короче говоря, из точно, армии Узбекистана.
9: Точно такой же было в Самарканде в 18-м году.
15: Военный парад армии Узбекистана на, еврейском,
9: салют,
15: салют на еврейском кладбище.
9: Да, да.
15: И все сидели, мэр, губернатор там.
9: Да, это говорит о том уважении,
15: я себя щипал, думаю, неужели это правда происходит?
9: Да,
15: а это... ведущим был Рафаэл Никталов в этом событии.
9: Да, это так и было, потому что, еще раз говорю, на моей родине вот такое отношение ко всем, не только к евреям, ко всем национальным меньшинствам, которые есть.
15: Католическая церковь, я
9: да,
15: знаю,
9: там
15: есть.
9: И католическая церковь, и православная церковь, и другие ашкеназские синагоги, бухарские синагоги, мечети, мечети шиитов, мечети суннитов. И все абсолютно добровольно, красиво. До недавнего времени эти все объекты не охранялись даже. Вы знаете, вот до 7 октября вот все эти объекты не охранялись. Вот После этого, вот, когда такая волна была...
15: На всякий случай решили.
9: Да, да, стали... А так вообще просто никого охранять не было, потому что очень доброжелательные люди... Это такой народ, есть такое понятие «узбек-чилик», то есть быть на уровне вот узбека, который снаряжен таким открытым, добрым сердцем, уважением каждому гостю. Вот у узбеков есть такая пословица «меймон отангдек улух». Это гость на уровне моего отца.
15: Не, я про гостей я тоже рассказывал неоднократно, что пока всех гостей не покормили, нельзя садиться хозяину.
9: Да.
15: Или визиты там в Самарканде на базар, это вообще целое историческое событие вообще, конечно.
9: Да. Такое же, я хочу сказать, отношение, между прочим, к еврейской диаспоре, к евреям в Азербайджане, что вот очень радует и Конгресс Бухарских евреев, который вот занимается вот народной дипломатией, мы туда едем, потому что мы относимся ко всем этим странам, Азербайджан, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Киргизии, Грузии, Армении. Независимо от того, какое там правительство, но мы дружим с народом, потому что правительство меняется, меняются партии, как и у нас, меняются да, какие-то лидеры.
15: Ты меня знакомил здесь, в Нью-Йорке, да, с общиной крымских татар. Если бы не ты, я бы даже не знал.
9: Турков, месхетинцев.
15: Вообще, с кем только ты, со всеми стараешься, чтобы все мы, это все Америка, чтобы все должны жить вместе.
9: Обязательно, да.
15: Соседями.
9: Вот мы организовываем... часто проводим фестиваль международный «Шашмаком Forever».
15: «Шашмаком Forever»,
9: да. И
15: да,
9: что там? Для меня самое главное, чтобы все музыканты мира воевали за первый приз. Но на сцене, чтобы воевали. Потому что тут оружие
15: конкурс,
9: музыка.
15: Музыкальный конкурс.
9: «Шашмаком» — это великое наследие, которое...
15: А ты, по-моему, консерваторию заканчивал? Или у тебя музыкальное,
9: да,
15: образование, правильно?
9: Да, я учился 7 лет музыки в школе, 4 года музыкального училища, 5 лет консерватории.
15: Видишь, я правильно сказал?
9: Да. Да. Я очень горжусь своим музыкальным прошлым. Я музыковед, и это мне очень помогает. Как
15: я был на концертах в школе Forest Hills, если я не ошибаюсь, High School, концерт, 1000 человек, я вообще обалдел, забитый зал.
9: Такой концерт, мы проводим.
15: Можно в Линкольн-центре легко проводить, понимаешь?
9: Да,
15: легко.
9: Да, мы проводим в Карнеги-Холл,
15: да,
9: между прочим, вот этот
15: вот
9: фестиваль.
15: «Шашмаком Forever», я там тоже был, мне тоже понравилось очень.
9: Да, спасибо за поддержку тебе. Вообще, вот мне очень нравится атмосфера в RTN, потому что это одно из первых наших телевизионных каналов. Меня связывают личные добрые отношения с Гришей Давидзоном, который проявляет просто такую серьезную выдержку отношения ко всем нашим группам еврейского населения, русского, неважно кто, и это всегда есть эфир, уважение, что, пользуясь случаем, хочу вот выразить благодарность ему и вам, и тебе, мой друг и коллега, который является вообще почетным членом Бухарской еврейской общины. Это точно. Можно прибавить туда и горских евреев, и грузин, азербайджанцев, узбеков, потому что тебе это удается. И я надеюсь, что ты, твоя активность не будет все нарастать, и ты опять будешь в политическом авангарде нашей общины.
15: Спасибо, Рафик. Я хочу сказать, что люди делятся на достойных людей и негодяев.
9: Да.
15: Это главные критерии. Достойный человек и негодяй. Если говорить про RTN и Davidson Radio, представлены все точки зрения,
9: все,
15: политические,
9: все,
15: этнические, религиозные, национальные, выступают очень много. Если говорить про бухарских евреев, очень много.
9: Вот недавно была очень интересная передача с Романом Бараком.
15: Ну вот, например.
9: Это вообще потрясающее явление. Это врач международного класса, который решает вопросы с медициной, связанные уже в 21-22 веке. И вот недавно он прочитал у нас лекцию, я узнал вообще, какого диапазона этот человек, который работает в Хайфе и возглавляет.
15: Он на Davidson Radio.
9: Да, он был на Davidson Radio и с таким интересом.
15: Кстати, я вам покажу вот обложку последнего номера газеты Bukharian Times.
9: Да.
15: И здесь очень хорошо видно. Вот здесь как раз этот доктор Роман Барак. Здесь интервью с президентом FIFA. Здесь жизнь еврейской общины. Здесь и на английском языке. Здесь, конечно, на русском и на английском раздалбливаем мэра Захрана Мамдани.
9: Да, но для этого нам надо очень серьезно всем объединиться. Я хотел бы пользоваться вот этим случаем всем демократам, которые поддерживали среди наших общин, или нам все время... Вы знаете, когда мы только приехали в Америку, я только получил паспорт, и меня написали, что я демократ. Я даже не мог понять, что это значит. Меня спрашивали, вы за демократию? Я сказал, да. С моим английским вижу, что я уже стал демократом. Но я понимаю, что это целая огромная политическая машина, которая сразу всех иммигрантов рекрутирует. Понимаешь, рекрутинг такой.
15: Да.
9: Но сейчас наступило время отрезвления, потому что в свое время наша община была республиканской до 90-го года, но только после того, как стали приезжать. И я призываю сейчас всех вот начать серьезное самоосмысление себя в этой пространстве политической игры и политических предпочтений, которые в конце концов-то и решают, кем нам быть, с кем нам быть и что с нами будет. И вот это наше равнодушие к тому, что произошло вокруг Мамдани, рикошетом вернулось к нам. Оно должно нас отрезвить, оно нас должно консолидировать. И я вот, например, сейчас поставил перед собой цель активизировать роль республиканской партии в Квинсе, в наших общинах, потому что как-то, знаете, вот все вроде бы голосовали за президента-республиканца, но на местных органов как-то пропускают, не используют свой голос в поддержку тех партий, которые могли бы активнее защищать нас и реально представлять нас в этой плоскости. Поэтому вот скоро у нас в общине, я говорил с таким интересным нашим лидером, моим коллегой Наум Казиевым, еще другими многими нашими активистами, которые смело, очень серьезно отнеслись ко всему, что нам надо менять вектор политической жизни. И я думаю, ваш опыт, который был в Бруклине, потому что всегда нам говорили, ой, да вы что, это же Нью-Йорк, здесь все только демократы. Для демократов. Хотите получить грант? Давайте ля-ля-ля-то-поля. Понимаете, сейчас наступило время, к чему привело это близорукость это, чтобы ладно, ради бога, вот главный президент. Советская ментальность почему-то вот предполагает именно главу государства, которую мы-то как-то сами никогда не выбирали, там КПСС между собой что-то решит, и вот там за то, что есть зима и лет, спасибо Сталину за это, потом Брежневу за это, потом Громыко иногда там был. Но самое главное, что сейчас мы должны думать, кто на местах.
15: Politics,
9: с кем мы будем на местах?
15: All politics is local.
9: Да.
15: Все решается на местном уровне. Городской совет Нью-Йорк.
9: И вот это принципиальная разница.
15: Нью-Йорк, сенат штата Нью-Йорк, губернатор штата.
9: Да.
15: Местные органы власти очень-очень важны.
9: Да, и вот я не могу понять, вот как ты думаешь, ты все-таки в политической жизни стал корейцем, собаку съел. Я хочу тебе сказать.
15: Открыл республиканский клуб?
9: Да, нет, хочу спросить тебя, а почему мы не выдвигаем своих кандидатов в судьи?
15: Выдвигаем.
9: Почему уже? Мы не выдвигаем уже, прокуроров?
15: Уже.
9: У нас, кстати,
15: году,
9: есть...
15: 3 ноября будут выборы,
9: да, вот...
15: судей в Южном Бруклине. И уже есть кандидат
9: республиканец. У нас в Квинсе есть очень потрясающая организация, которую руководит Лео Якубов. Он сам лоер, очень серьезный. 200 молодых адвокатов объединились сейчас и представляют очень интересную такую политическую и социальную группу, которая могла бы тоже быть продвигать.
15: Ну, хорошо.
9: То есть, сейчас у нас, слава богу, есть прекрасные врачи, прекрасные лоера, то есть образованные, серьезные адвокаты. Люди, которые адвокаты, которые могли бы быть на разных уровнях.
15: Доктора,
9: не только кто будет councilman, councilwoman. Вы понимаете, у нас же вообще как councilwoman сейчас такая женщина, которая ничего не делает вообще для наших общин, потому что она уверена, что наши общины, в наших общинах не так популярны демократы. Окей, раз не популярны, давайте не будем ходить полубеременными. Объявим серьезно, что мы республиканцы, что мы хотим то, чего добивается Трамп, чего добиваются наши местные политики в Бруклине, и у нас в Квинсе сейчас тоже активизировались американское крыло республиканской партии в Квинсе, и я думаю, что этот год будет поворотным.
15: Открывайте для... клубы республиканские,
9: присоединяйтесь
15: к республиканским клубам в Квинсе.
9: Да, почему бы нет?
15: Открывайте свой клуб.
9: То время, когда мы должны переориентировать свои вот взгляды, свои ценности, позиции.
15: Приоритет.
9: И четко понимать, что от нас многое зависит.
15: Конечно.
9: От наших голосов очень много зависит. Поэтому я, пользуюсь эфиром RTN, хочу обратиться ко всем. Принять эти слова не как вызов простой такой, не просто вот кто-то один решил или кто-то сейчас происходит. Серьезная переориентация политического мышления и ценностей этой партии, которая направлена на поддержку евреев, на поддержку Израиля, на поддержку многих
15: общественной вещей, безопасности.
9: Общественной безопасности. Совершенно справедливо. Вы понимаете, поэтому наступил наш
15: наших
9: час.
15: Семей. Демократы сейчас проголосовали переименовать мама и папа в gestating и non-gestating parent. Вообще термины
9: убрать. Мало ли что они переименуют, все равно для кого папа, папа, мама и мама никаких вообще...
15: Но они проголосовали отменить такие термины и переименовать.
9: Ну, они больные. Что теперь нам делать? Здоровым.
15: Голосовать за других, кто против этого? Голосовать за республиканцев?
9: Да, да.
15: Я хотел бы показать еще несколько фотографий, потому что у нас время передачи, к сожалению, не безгранично.
9: Да.
15: Рафаэль Нихталов, я его называю Рафик, я уже сказал, человек мира, ездит по всему миру и везде приносит большущую, огромную пользу.
9: Спасибо.
15: Не только Америке, не только Бухарской еврейской общине, не только Нью-Йорку, но и даже другим странам. И он всегда находит правильный вариант, чтобы сближать народы. Вот этот снимок сделан, если я не ошибаюсь, на бизнес форуме в Самарканде, где приехали бухарские евреи, я тоже на этом снимке, вот корреспондент журнала Forbes и газеты Wall Street Journal справа сидит, и Рафаэль Нихталов объяснял, как важно, чтобы были инвестиции из Америки в Узбекистан, из Узбекистана в Америку, чтобы были торговые, дружеские, не только культурные, но и экономические, деловые взаимоотношения. Они укрепляются с каждым месяцем. Создана сейчас ассоциация здесь, в Нью-Йорке, которая так и называется, ассоциация американцев, выходцев с Узбекистана по связям между Америкой и Узбекистаном.
9: Да, да, здесь вообще
15: и есть и узбеки,
9: очень,
15: и бухарские евреи.
9: Да, очень интересная организация Махаля USA.
15: Да.
9: Вот мы там с вами были, вот недавно там была презентация фильма «Гол за океаном»,
15: да,
9: который был впервые показан наши узбекские футболисты, да?
15: Да,
9: которые какие футболисты? Они любители, они много тяжело работают, но раз в неделю приходят на тренировки, и представьте себе, вот это моя личная гордость, у нас в Америке есть 18 команд футболистов. Вы знаете, это не стихотворение почитать на родном языке. Это не песенку спеть, правильно? Это одеваться надо, бутсы там, стадион.
15: Да.
9: И это два раза в год они собираются, чтобы отметить, вот скоро будет чемпионат в день Узбекистана, 35 лет, и также Навруз, праздник, на котором вы, Ария, неоднократно бывали, и мне очень приятно, что вы очень популярны в нашей, среди моих земляков.
15: Плов потом всем.
9: Да, нас
15: собирается не только
9: 300 человек.
15: Евреи, но и весь Конялин приходит попробовать.
9: Да, да, да,
15: плов.
9: Да.
15: У нас есть фотография, сделанная в Баку, потому что Рафаэль Нихталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады очень много сделали также для сближения с общиной азербайджанцев, да, с Азербайджаном. Вот этот снимок сделан в Баку. Встреча в Госкомитете по делам диаспоры выходцев из Азербайджана. Фуат Мурадов, глава, да, этого комитета, Борис Кандов, который
9: Нихталов,
15: много лет возглавлял Конгресс бухарских евреев США и Канады. И Леон Нихталов,
9: президент,
15: один из филантропов и тоже общинных лидеров.
9: Да, президент Центра бухарских евреев,
15: да,
9: в то время.
15: Да, совершенно
9: был.
15: Верно. Но один снимок, который я хочу вам показать, сделан в Израиле, на юге Израиля, в городе Сдерот, который я показываю всем, кто начинает мне рассказывать про геноцид в секторе Газа. Этот снимок сделан в Сдероте. Этот снимок сделан в 2017 году,
9: да,
15: если я не ошибаюсь.
9: Да.
15: Задолго до 2023 года,
9: да,
15: до терактов Хамаса, посмотрите, менора сделана из ракет Хамаса. Менора ханукальная из остатков ракет Хамаса, которыми бомбили Сдерот. После того, как Израиль в 2005 году в одностороннем порядке вышел из Газы, Хамас,
9: да,
15: долбил весь Южный Израиль. Вот это справа Рафаэль Нихталов, слева я. И сам факт, что Хамас стрелял по Израилю тысячами ракет многие годы, задолго еще до терактов 2023 года, показывает, что никаком геноциде...
9: Враг не дремлет.
15: То есть их нужно уничтожать, по-другому никак с ними,
9: да,
15: нет. Вот еще один снимок тоже сделан в Израиле, в Кнессете. Вы хорошо знаете этого человека. Я говорю про раввина Льва Кацина, который ведет,
9: да,
15: популярную передачу на канале RTN и на Дэвидзон Радио. Вот мы вместе с Рафаэлем Нихталовым и с раввином Кациным в израильском Кнессете. И у нас очень очень тепло и дружелюбно встречали, как я уже сказал. Рафика Никталова, там чуть ли не, он чуть ли не пинком дверь открывал в каждый кабинет, и ему там говорили, давай в нашу фракцию, давай в нашу фракцию, давай в нашу фракцию. Это был очень такой памятный визит, и мы с удовольствием наблюдали за работой израильского Кнессета. Там тоже свои проблемы внутри Израиля. Выборы в этом году, поэтому страсти будут кипеть.
9: Да, накаляться, да.
15: Вот. Еще одну фотографию, тоже сделанную в Израиле, я хочу показать. Моего большого давнего друга, коллегу, ее зовут Маргарита Каган, вы хорошо ее знаете, да, и любите, организатора многих еврейских фестивалей и концертов. Да. Вот на этой фотографии Рита Каган вместе с Рафаэлем Никталовым сажает дерево в Израиле. Если вы были в Израиле и не посадили дерево,
9: родились, кстати, в один
15: нужно
9: день.
15: Вернуться в Израиль и посадить дерево. Это мы были по приглашению Еврейского национального фонда, движения Какаль, там называют его. И вот сажают деревья. Я знаю, многие из вас даже посылают деньги, чтобы от вашего имени там сажали деревья в Израиле сейчас. И вот этот эпизод я как раз фотографировал. И, конечно, я должен показать фотографию с известной певицей, общественным деятелем. Я ее очень-очень уважаю. Тамара Катаева, которая на всех событиях...
9: Это ее в этот день награждали вот, там.
15: Да, Бухарской еврейской общины. Ее просто обожают, просто боготворят, я знаю. И я очень...
9: Здесь вот видите, на снимке Давид Мавашев, президент фонда имени Исаака Мавашева, режиссер Борис Катаев.
15: Она выступает не только в Квинсе, в Бруклине, в Манхэттене, да, была на улице, она выступала, был роскошный концерт, я хорошо помню. Это было прекрасное зрелище.
9: Она лауреат премии имени Исаака Мавашева тоже.
15: Пожалуйста.
9: Да.
15: И я еще должен показать одну фотографию, где Хагит Леваева, дочка Леви Леваева, она сейчас работает, я так понимаю, на волонтерских началах президентом Конгресса бухарских евреев.
9: Так у нас всегда работали на волонтерских началах.
15: Не, ну чтобы не на зарплате, я имею в виду. Вместе с Гавриэлом Софиевым. И вот Рафаэль Никталов был ведущим этого события.
9: Да, это было 20-летие нашей газеты, да, и мы награждали их награждали, за вклад, да, в который
15: и
9: они
15: еще
9: делали.
15: Один снимок, который я очень хочу показать тоже. Это Борис Мататов, президент Центра бухарских, да, евреев, вместе с Давидом Ароновым, тоже Роман Никталов награждали. А вот эта фотография, где есть Диана Багратиони, президент, да, фонда Диана Багратиони. Я уже сказал, что Рафаэль Никталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады сближает все общины.
9: Да, да, меня приглашали в Грузию, вот в Азербайджан.
15: Грузинская община.
9: Да, вот
15: это
9: скоро в Армению приглашали.
15: Это был концерт памяти Муслима Магомаева.
9: Да.
15: И выступал вот Давид Гвинеонидзе,
9: да,
15: популярнейший певец, он шикарно поет, и он пел песни Муслима Магомаева.
9: Это у нас в Квинсе.
15: Я знаю, это в Квинсе. В центре бухарских евреев.
9: Знаете, что я хочу еще сказать, что ваша компания RTN,
15: да,
9: и Davidson Radio очень много делают для развития народной дипломатии.
15: Безусловно.
9: Я вам приведу конкретный пример. Я сам лично читал здесь лекцию, посвященную Узееру Гаджибекову в честь его 145-летия, это азербайджанская диаспора проводила. Кроме этого, мы здесь проводили презентацию книги Сальман, которая написала и показывали фильм о азербайджанской диаспоре в Израиле и о том, какое место занимает Азербайджан в жизни выходцев из Азербайджана и в Америке, и в Азербайджане. И это было очень приятно, что все проходит у вас. Это прекрасное место, которым всегда
15: гостиная
9: можно прийти.
15: Гостиная,
9: да, да, да, ваша гостиная, которая на самом деле щедро принимает всех, кто переступает порог вашей компании. Спасибо вам большое.
15: В общем, время нашей передачи перешло к концу, к сожалению.
9: Ну,
15: хочу,
9: да,
15: еще раз поблагодарить тебя за то, что ты сближаешь народы, сближаешь общины, укрепляешь не только еврейскую общину, но и сближаешь евреев со всеми другими общинами Америки, всего мира.
9: Спасибо.
15: И это очень важно, особенно в наше время.
9: Скажите, а ваша программа показывает в Израиле тоже?
15: Показывают везде. А на Ютубе можно так посмотреть.
9: Я, можно, пользуясь случаем, хочу поздравить президента Всемирного конгресса бухарских евреев, господин Леви Леваева, который вот на днях сегодня вот отмечает свое 70-летие. И я хочу поздравить от всех нас, да, нашего любимого президента. Мы вас очень любим и гордимся всеми вашими деяниями, которые обогащают не просто бухарскую еврейскую общину, но и весь еврейский мир.
15: Я
9: спасибо вам большое.
15: Я поздравлением. Леви Леваев очень много делает. Не только
9: очень
15: для бухарских
9: много,
15: евреев,
9: да,
15: не только для
9: России,
15: Израиля, но для всего мира.
9: Казахстане, Азербайджане.
15: Объединяет людей тоже очень,
9: да,
15: много.
9: Да, да, да. Мы его все очень любим.
15: Рафик, еще раз. Happy birthday. Mazel tov. До 120.
9: Спасибо.
15: Самого доброго. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.
12: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
17: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
20: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт.
25: Мудрость.
26: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
14: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio – волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Родился я в городе Москве. Москвич третьего поколения, и родился я в июне 1944 года. И, друзья мои, признаюсь, что отец мой в это время был на войне. Был он майором юридической службы, по профессии он адвокат. В Москве его знали очень хорошо, но человек он был предусмотрительный и в какой-то степени боязливый. И до последнего времени не знал, кто победит, и поэтому в 1944 году я, мальчик из еврейской семьи, и остался необрезанным. Вот. Но дальнейшая моя жизнь складывалась именно в силу этого медицинского обстоятельства. То есть мне и не везло как еврею, и везло как необрезанному. Я закончил среднюю школу, поступил на вечернее отделение факультета журналистики Московского государственного университета, закончил его, а потом уже попал под более бдительную опеку сначала председателя комитета госбезопасности товарища Андропова, а потом министра внутренних дел товарища Щелокова. Я хочу вот что сказать, что моя американская жизнь складывалась совершенно великолепно.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как вы уже, наверное, знаете, позавчера пришла печальная новость. Умер Александр Грант. Сейчас в студии Davidson Radio собрались люди, которые работали, хорошо знали и дружили с Александром. Борис Пинкус, Лена Вишневецкая, Михаил Братславский и я, Грегори Davidson, находимся в студии Davidson Radio. Мы постараемся в течение этого часа вспомнить что-то, что запомнилось за многие годы дружбы и работы с невероятно хорошим и значимым человеком Александром Грантом. Очень часто имя человека говорит больше, чем профессия и регалии. Вот именно такой случай. Все, кто близко общался и дружил с Сашей, подтвердят, насколько он был талантливым, ярким, харизматичным и в то же время скромным человеком. Когда он выступал на каких-то мероприятиях, все старались выступать до него, потому что после него все остальные выступления уже меркли. Мне запомнится курьезный случай, говорящий о многом. Это было много лет назад, когда только Davidson Radio объединил с телевидением RTN, где работал Саша Грант. Ко мне в офис постучал мужчина, попросил зайти, показал на принесенную им большую сумку. Из нее торчала бутылка вина, фрукты, еще какая-то всячина. «Это говорит вам». Я поблагодарил, попросил положить сумку где-то в угол. Мы попрощались, и я продолжил работать. Через несколько минут опять стук в дверь. Этот же мужчина заходит в офис и говорит: «Извините, можно я заберу пакет? Это не вам, это Александру Гранту». Мы вместе потом смеялись с Сашей над этим случаем. Я это рассказал, чтобы лишний раз показать, насколько его любили, почитали телезрители и радиослушатели. А Борис Пинкус много лет дружил и часто принимал участие в передаче Гранта. Уверен, что ему есть многое, что сказать. Борь, микрофон твой.
3: Добрый день, дорогие мои. Я, конечно, предпочел бы говорить во время празднования юбилейных дат, я считаю, выдающегося журналиста, политолога, аналитика, философа. Все это описывает портрет великого, я ничуть не преувеличиваю, Александра Гранта. Мне посчастливилось с ним познакомиться еще в 98-м году, когда мы, члены Ассоциации евреев из бывшего Советского Союза, организовали марш на Вашингтон. 6 тысяч русскоязычных и не русскоязычных представителей разных слоев американского общества собрались в Вашингтоне. Это была наша первая победа нашей общины, когда мы добились того, что Конгресс принял закон, позволяющий пожилым эмигрантам, независимо от этнической принадлежности, сдавать экзамен на гражданство без знания даже английского языка. Это была наша заслуга. И вот Саша Грант был первый, кто брал у меня интервью и дал потом потрясающую статью в «Новом русском слове». Вот с тех пор у нас началась с ним дружба. Потом я часто бывал в его эфирах. И еще одна знаменательная веха в нашем общении с Сашей – это он, его публикации, его участие в движении, которое мы организовали с Грегори Дэвидсоном сразу после September 11. Это наша некоммерческая организация Religions in Dialogue, это религии за диалог. И Саша был одним из первых, кто поддержал нашу инициативу, пригласив меня и потом пастора и представителя мусульманской общины, известного имама Абу Джефриса, к себе в передачи. Мы неоднократно бывали в его эфирах. И Саша давал свой потрясающий комментарий, который давал надежду тем, кто не верил в то, что можно создать какие-то мосты между этническими группами. Более того, Саша бывал на всех наших, почти на всех наших мероприятиях, связанных с приездом, например, имамов из бывших советских республик, из азиатских, кавказских республик. И эти мероприятия проходили в Квинси. Саша, проживая в Квинси, всегда принимал участие, физическое участие на этих встречах и подбадривая нас всегда. И вы знаете, удивительная вот такая особенность Саши. Он, мало кто знает о том, что у него была нелегкая биография. Он 12 лет провел в тюрьме. Он был прямо, можно сказать, правозащитником. Он боролся за свободу слова, он немало пострадал. И вот уход из жизни в возрасте 82 года, ребята, какой это возраст? Ведь средняя продолжительность жизни американского мужчины сегодня 84 года, он даже не дотянул до 84 лет. Это все результаты его прошлой нелегкой жизни. Но ведь Саша был потрясающим оптимистом. Чувство юмора – это черта ума, интеллекта человека. Он просто фонтанировал, своими юмористическими высказываниями, афоризмами, цитатами. С ним было общаться одно удовольствие. Я просто не представляю сегодня вот в нашей биографии иммигрантской вот этой волны последней, двух выдающихся журналистов, это Витю Топалера и рядом с ним Сашу Гранта. Это два, абсолютно разных журналиста, но в то же время дополняющих друг друга, потрясающих две выдающиеся глыбы нашей еврейской русскоязычной общины в Америке. И конечно, потеря Саши – это огромная потеря. Ушла эпоха, невосполнимая эпоха. Да, есть сегодня молодые журналисты, которые, на подхвате и дружили с Сашей, и всегда чувствовалось, перенимали его опыт, его знания, и это чувствуется в эфирах нашего любимого RTN. И все же Саша... Это звезда, это Олимп, на который должны равняться сегодня журналисты. И вы знаете, что мне нравилось в Саше? Он не просто был аналитиком, но когда он играл роль, именно роль, подчеркиваю, журналиста, он всегда следовал американской философии журналистики. Она гласит следующим образом: «We provide, you decide». То есть он, когда речь шла о новостях, он не комментировал, он только доносил до слушателя то или иное событие, а уже, переваривание этой информации и принятия решений уже оставалось за слушателем. Я не говорю о том, насколько мастерски Саша доносил до нас, до слушателей, криминальные истории. Он был потрясающим, знаете, следователем, прокурором. Он мог до ниточки разобраться в той или иной криминальной ситуации и преподнести обывателю так, знаете, легко и доступно, что можно было бы в очень тяжелых переплетениях криминальных ситуаций разобраться. Это было благодаря таланту Сашиному, которым он владел, как, знаете, выдающийся журналист. Конечно же, сегодня обеднел наш RTN, очень обеднел с уходом Саши. Его потрясающие передачи «Особое мнение», например, им нет равных. И Саша всегда элегантно выглядевший, потрясающий просто, знаете, очаровывающий особенно женскую половину аудитории своими нарядами, костюмами, элегантностью. Его ждали. Его ждали, его просили, были звонки, я знаю, в студию о том, когда будет Саша. И если он когда-либо отсутствовал по разным причинам, то уже явно чувствовалось отсутствие Саши на экранах RTN. И, конечно, в радиопередачах нашего любимого RTN. Мы, конечно, будем часто возвращаться к имени Саши, ибо то наследие, которое он оставил, оно будет нас вынуждать вспоминать Сашу. Вот в этом есть и величие тех звезд, которые, к сожалению, редеют в наших рядах и просто будут нам давать понимать, насколько значимы были они в нашей американской жизни. Я бы хотел сказать о том, что я думаю, вот мы уже с Грегори Дэвисом говорили не раз, мы будем посвящать, наверное, отдельные передачи нашим выдающимся журналистам, которые много сделали для популяризации, для распространения, знаете, имиджа нашего RTN. И я думаю, Грегори Дэвисон согласится со мной, мы в ближайшее время еще раз посвятим одну из передач великому выдающемуся журналисту Александру Гранту.
2: Я думаю, что мы не раз будем возвращаться к нему, Борь. Это не одна передача. Я думаю, что

0: и было другой. Лен, микрофон твой.
1: Спасибо, всем привет. Ну, во-первых, я всем нам соболезную. Во-вторых, я благодарю Акмаля Тахирова за то, что он одно крыло поставил в начале. Это у меня просто до мурашек, этот фрагмент. И я вам признаюсь, я сегодня мысленно полночи с Сашей советовалась, что сегодня в эфире можно рассказать, потому что я абсолютно верю в то, что души наших близких и родных людей, а Саша мне был очень близким и родным человеком, несмотря на то, что мы вместе не посещали ни бань, ни ресторанов, ни каких-то посиделок, о которых можно сегодня прочитать во всех соцсетях. Это обычное человеческое поведение. Вот, люди всегда хотят искупаться в лучах чужой славы. Это нормально, это я ни в коем случае не осуждаю. Вот, и я верю в то, что нас слышат, и как-то мне от этого тепло становится. И Саша мне сказал: много не говори, никаких лозунгов. Я вот о чем подумала. Я подумала о том, что вот нам с Акмалем повезло в том плане, что у нас в жизни была такая привилегия. Такие люди, как Саша, вот многие скажут, у меня был его номер телефона, я мог ему позвонить в любое время, а мы все, наверное, те, кто были в таких отношениях с Сашей Грантом, обладали привилегией, что Саша Грант нам звонил. И вот мы сегодня с Акмалем это как раз обсуждали, и мы будем, наверное, рассказывать об этом своим внукам, что вот нам звонил Саша Грант много раз, и просто так. Второй момент, о котором я могу рассказать, просто в качестве такой иллюстрации, кем был Саша. Для меня это бесценно, во всяком случае. Саша Грант 3 раза приходил ко мне плакать. Вот за 21 год нашего общения я видела плачущего Сашу Гранта. Первый раз он пришел, когда ушла из жизни его собака Санька. Мне позвонила его жена Майя и сказала, надо с ним что-то сделать, потому что Саня с ума сошел просто. А учитывая, что я сама собачница, и Саша знал, что вот этот момент со слезами можно разделить со мной. Это было бесценно. Второй раз Саша плакал, когда ушла Маечка. Тоже он зашел в ньюсрум сюда на радио. Мы с ним обнялись и много не говорили. Вот, и третий момент был, когда Гоша ушел. Он пришел тоже ко мне. Еще что примечательно.
0: Ты скажи, что Гоша это твой муж.
1: Да, Гоша Хохлачев. Значит, еще такой момент был, когда Саше делали операцию на открытом сердце. Он позвонил мне сразу после того, как пришел в себя. Ну, я не могу повторять в эфире то, что он мне сказал, но он был в большом восторге от того, что он пережил во время наркоза, и когда открыл глаза, то, что он увидел, он говорит, я просто побывал в раю, и тогда я ему сказал, я говорю, Сань, ты знаешь, я говорю, ты вообще самый грешный человек среди святош, и ты самый святой среди грешников. Он сказал, что он это запишет где-нибудь в своем некрологе тогда. Вот такой святой грешник. Он своему доктору тогда сказал четко и ясно, прежде чем согласиться на эту операцию. Он говорит, значит, доктор ему говорит, пить нельзя, курить нельзя, там Саша ему добавил, матом ругаться нельзя. Он говорит, нет, тогда мне это не надо, меня такая жизнь не устраивает. Я пойду на операцию только в том случае, если я смогу делать все, что я делал до этого. Я хочу жить полноценной жизнью. Еще 4 дня тому назад Саша говорил,

0: же самое. Вот. И не могу не сказать о человеке, который был Сашей до его последнего вздоха. Саша говорил, что ему очень повезло. Мне говорит: «Вишня, ты не представляешь». А я общалась с этим человеком. Я вот буду провожать, когда Саша в воскресенье, обязательно подойду, его обниму, потому что я его просто достала, как Саше тяжело было говорить. Его зовут Пол. Саша сказал: «Вишня, у меня есть теперь персональный канцельери, Полик», он его называл Полик, это человек, который с ним был во всех больницах, во всех рехабах, то есть вот последние месяцы он жил с Сашей и оказался невероятной просто доброты человек, отзывчивый. И когда вот это все случилось, ожидаемое, Полик так горько плакал, я не могу вам передать, но это были не какие-то такие, вот знаете, нюни, как люди там что-то со всхлипом. Он был с Сашей последние месяцы его жизни. Но так как этот человек осознал, проникся Сашкиной мощью неповторимой, это тоже дорогого стоит. Поэтому я очень люблю Сашку, очень. И я вот эту привилегию называть его родным и близким человеком, конечно же, пронесу через всю свою жизнь. Я очень благодарна судьбе за то, что Сашка был в моей жизни. Будет, останется со мной всегда. Это бесценно.
1: Я бы хотел добавить, Грегори, если позволишь. Вы знаете, вот обидно одно, это относится ко всем нам, я думаю, наши слушатели и зрители согласятся с этим. Почему мы, будучи добрыми, знаете, вот инвестируя деньги в какие-то проекты, помогая тем или иным людям, нуждающимся в помощи физической, но мы настолько жадны, скупы на те слова, добрые слова, которые заслуживает человек при жизни.
0: Ой, Борь, почему? Подожди, Борь, ты как раз мне вот напомнил. У нас, вот это хорошо, что ты сказал, спасибо. Мы тоже с Акмалем сегодня как раз говорили. Совесть спокойна, потому что и Акмаль, и я почему говорю, все время говорю Акмаль, потому что мы вместе работаем чаще всего, и Акмаль ближайший мой друг и соратник. Мы успевали говорить друг другу слова восхищения, любви, не стеснялись этого. И у нас с Саней всегда было такое, я заканчивала разговор, даже если мы там в чем-то не сходились когда-то, я с ним спорил, говорил: нет, да, ты должен пойти там к этому врачу, это он очень не любил, он меня перебивал, и я ему всегда говорил: Сань, ты же знаешь, я тебя очень люблю. И Саша Грант всегда тихо говорил: а я тебя. И вот это, ой, я сейчас говорю, мне прям мороз по коже. Всегда, мы любой разговор так заканчивали: Саня, я тебя очень люблю, а я тебя.
1: Лен, я верю, я не сомневаюсь в этом. И более того, Саша был на редкость скромным. Он не любил похвалы в его адрес, настолько порядочный. Но у меня речь о другом. Почему мы на публике не можем воздать должное человеку при его жизни? Почему принято говорить, если хочешь узнать о человеке, приходи на его похороны? А почему я должен говорить о нем только во время похорон? Я должен говорить о нем при его жизни. Ведь каждое доброе слово, заслуженное человеком, оно продлевает ему жизнь. Для многих людей, особенно таких, как Саша, не нужны никакие подачки, поддержки. Доброе слово, сказанное на публику, пусть народ знает. Я знаю, у Саши очень много было поклонников. Это, пожалуй, если не единственный, но, пожалуй, один из немногих, кто имел самое самую большую аудиторию, как среди зрителей, так и среди радиослушателей.
0: Да люди просто в магазине я... подходили, Боря, люди ко мне подходили в магазине. Да. Это тоже честь отвечать на этот вопрос. Да. И, когда Александр Грант выйдет, а что с ним? А нужна ли какая-то помощь? Совершенно посторонние люди, наши слушатели, за что я им тоже безмерно благодарна. То есть это, ну, понятно, у Саши были, как у любого талантливого человека, и поклонники, и не поклонники, будем так говорить, но в любом случае равнодушных не было. Саша – это отдельная планета, безусловно.
2: Лен, а я не очень согласен с тобой. Мне кажется, что Саша был человеком, у которого почти не было недоброжелателей.
0: Не, были. Как, не без этого. Он сам это говорил, не без этого. Потому что он же у нас вел криминальную хронику. Не без этого, конечно.
2: Да. Лен, точно. Я понимаю, но это такой мизер по сравнению с, что называется, народной любовью, что и говорить-то нечего. А недоброжелатели были в единичных экземплярах. А я понимаю, что любой публичный человек всегда имеет и плюсы, и минусы, я имею в виду со стороны народа, назовем так. Но то, чем занимался Саша криминальной хроникой, количество недоброжелателей было несоизмеримо меньше, чем могло бы быть у любого другого человека. Я вот об этом.
0: Ну, понятно.
1: Да, верно.
2: Ладно, вы знаете, перед тем, как передать микрофон Александру Врославскому, который...
0: Михаилу.
2: Я сказал Александру, видите, это уже оговорка, у меня уже Александр...
0: Нормально, мы же про Сашу говорим, конечно.
2: Я говорю про Александра Гранта. Да. Поэтому Александр у меня в голове. Миш, давай мы уйдем на рекламную паузу, и сразу после нее практически полчаса твои. Договорились?
3: Да, конечно.
2: Акваль.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Я снова приветствую нашу аудиторию, и эта передача, к сожалению, посвящена печальной новости. Позавчера умер Александр Грант. Сейчас в студии Дэвидсон Радио люди, которые хорошо знали и работали с ним многие годы, Борис Пинкус, Лена Вишневецкая, Михаил Брославский, я, Грегори Дэвидсон, и мы продолжим. Я предоставляю слово Михаилу Брославскому. Миша, я думаю, более чем есть о чем рассказать. Миш, как долго ты дружил с Александром?
8: Ну вот с момента знакомства с ним на радио, то есть практически 20 лет, 21 год мы знакомы. И я знаком с ним и дружил с ним не только на радио. Мы достаточно часто встречались в обычной жизни. Я и дома у него бывал, и мы вместе, у нас была определенная традиция. Был серьезный большой клуб, который насчитывал огромное количество людей еще приблизительно лет 15 тому назад, может быть, 10 тому назад. К сожалению, огромное это количество потихонечку рассосалось, многие ушли из жизни. Вот, некоторые переехали, скажем, в Майами, например, и в последнее время этот клуб состоял практически из 4 человек. Это Саша Грант, это Изя, не буду фамилию называть, это Марик Сатановский и я. Вот по четвергам мы посещали баню, там были абсолютно неформальные отношения, разговоры, рассказы, истории из жизни, истории его московской жизни, истории его тюремной жизни, истории после тюремной жизни. Все это было очень трогательно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в еврейской традиции есть такое правило, когда уходит близкий человек, родственник, в частности, семья сидит шиву, сидит 7 дней дома, не выходя, близкие разрезают себе ворот черной рубашки или черной футболки. И приходят люди, это не грустное мероприятие, приходят близкие, которые были знакомы и рассказывают истории о человеке, который ушел, потому что в нашей повседневной жизни мы не все знаем даже о самых близких, о детях, о родителях, о братьях, сестрах. И вот чужие люди добавляют немножко истории для того, чтобы картина сложилась полная, для того, чтобы мы не забывали. И вот в этот самый момент ты понимаешь, что чем больше истории, тем больше памяти. Чем больше памяти, тем дольше жив человек. Имя Александра Гранта для нас, для всех тех, кто с ним работал в эфире, это, безусловно, флажок, к которому надо тянуться. И я его считаю лучшим журналистом из всех журналистов, которые у нас вот в нашем пространстве русскоязычном практикуют. Вот, практикуют.
7: Но это совершенно, Миша, да. Это совершенно очевидно. Мне кажется, что его-то и сравнивать не с чем. Он как-то стоял на вершине Олимпа, да, то есть это абсолютно точно.
8: Вот, помимо его талантливого способа изложения материала, у него было еще и, кроме формального, еще и неформальное образование, было формальное образование. Он закончил МГУ в Москве, и МГУ и по и был журналистом, то есть настоящим журналистом. Вот. И это было видно и было слышно и на телевидении, и на радио, потому как он готовился. Когда-то я его спросил: слушай, а ты почему звонки не берешь? Вот можно же звонки брать, современные технологии позволяют общаться с аудиторией напрямую. А он говорит: а зачем? Я подготовился к программе, и я могу не брать звонки. Вот. И в этом большой смысл, на самом деле. Когда понимаешь и иногда слышишь одно за другим, различные высказывания в эфире, ты понимаешь, что когда журналист готов и правильно представляет материал, то это особая совершенно история. И это был Александр Грант. Вот. Если вспоминать какие-то истории из тех, которые, возможно, никто из вас не знает, я бы рассказал одну очень интересную, веселую историю, веселую банную историю, например. Как-то мы праздновали один из дней рождений, а мы, баня это было отдельное место, где мы собирались, и помимо официальных дней рождения, которые проводились, допустим, в ресторане, или мы проводили еще иногда в радиогостиной у нас на Дэвидсон радио. Вот, баня это была отдельная компания и отдельное мероприятие. И вот уже все собрались, и уже было достаточно прохладно, так что были в свитерах, там, может быть, кто-то в пальто или в куртках, и выстроились уходить, оплачивает, там выход такой недалеко, и за спиной бассейн. За спиной бассейн, и был такой, к сожалению, тоже ушел Борис Семенович Могилевский, ветеран движения «Белая кость», тоже из сидельцев. Вот, он решил сделать уголок, значит, взявшись за поручни бассейна. И он немножечко продержал этот уголок, а потом бабах, и упал в бассейн, в одежде упал в бассейн. А Грант стоял спиной к бассейну, повернулся, увидел, что Борис Семенович Могилевский в одежде упал в бассейн. Он сказал: ай, действительно, а чего ж? Развернулся и тоже в одежде прыгнул в бассейн. Ну, потом в одежде прыгнули в бассейн все остальные, а потом девушка, которая работала в ресторане, просто туда же в бассейн с подносом принесла рюмочку, как Саша говорил. У него была такая очень интересная характерная фраза. Те, кто находился с ним когда-либо в застолье, он был прекрасный рассказчик. Вот замечательный рассказчик, талантливый. Я сейчас не говорю о том, как он вел передачи. Он талантливо рассказывал о любом событии, которое было в его жизни. У меня есть какие-то записи, я не знаю, их явно нельзя, наверное, показывать по телевизору. Но это были его записи, откровения, которые были записаны в личных беседах. Он говорил: а давайте, мой друг, по рюмочке. Рюмочка, так он называл это все, очень красиво, мягко, элегантно. Люди, которые приходили в баню, в Квинскую баню, они все знали, что у нас четверг наш день, и это было здорово. Еще одно место, где мы встречались с Александром, это тоже в Квинсе. В Квинсе есть общество, там бухарских евреев, и туда как бы собираются самые-самые выдающиеся из общины, они, как правило, все уже 80+, наверное, в возрасте, 100, может быть, кто-то больше, они ученые, медики, они все имели очень какие-то серьезные звания в прошлой жизни, но и остались такими же приличными, интересными людьми, возглавляет эту организацию. Выскочила из головы.
9: Роберт
8: Пинхасов. Он замечательный, он доктор в прошлом, уролог. Вот, книги написал, и он обычно приглашал меня, Сашу Гранта и Давида Гая. И это было всегда очень тепло и очень замечательно. И это было такое приятное общество, в котором можно всегда было и что-то почерпнуть, и с кем-то познакомиться. И это было здорово, это был определенный уровень, потому что в Квинсе основная, наверное, масса журналистов нашего радио живет где-то в районе ближе к Бруклину, а вот в Квинсе, мы жили в Квинсе и были соседями, и это было здорово. Вот я из воспоминаний своих отношений с Сашей помню самое хорошее и самое веселое. И самое такое, знаете, если говорить языком улицы, то пацанское. Вот у него были пацанские правила приличия, которые, может быть, иногда, зачастую значительно дают больше уважения и признания и находятся в более жестких рамках, чем даже, там, условно говоря, уголовный кодекс. Вот. Вот такие человеческие правила отношений, которые он не нарушал, рядом с ним не нарушали. Если нарушали, уходили из этого общества и больше там не появлялись.
9: Миша, я прошу прощения. Ребята, я благодарен Мише. Он сделал потрясающую ремарку относительно нашей еврейской традиции соблюдения шивы. И вот с сегодняшнего дня мы начали соблюдать эту шиву на волнах радио и телевидения RTN. Спасибо тебе, Миша, что ты это вспомнил. И действительно, мы можем периодически, сразу все не вспомнишь вот, в общении с Сашей, но вот периодически будет приходить на память тот или иной эпизод, связанный с общением с Сашей. И мы будем, наверное, Грегори Дэвид, надеюсь, поддержит это, периодически вспоминать и возвращаться к тем моментам, минутам, которые стали, знаете, наследием того бесценного, что осталось в нашей памяти от Саши.
10: Спасибо тебе, Миша. Борь, ты знаешь, по поводу традиции, Миша, извините, тоже 5 копеек вставлю, это же Саша Грант, он бы, конечно, не перенес, если бы мы говорили лозунгами, там, какими-то заученными, и призывами. Ему когда поставили этот хрящик свиной в сердце, он пришел и говорит, он пришел на передачу, мы сидим с Акмалем, Саш, как ты себя чувствуешь там, Акмаль, а вы, конечно, все с большим уважением. Он говорит, плохо. А что случилось, как, что? Ну, показал шрам. Он говорит, поставили свинячий хрящик, и что я теперь? Меня теперь ни в синагогу, ни в мечеть не пустят.
8: Да, это смешно. Да, я помню, после этой операции он говорил, что вот, смотрите, там мне 2 недели нельзя ходить в баню, а вот теперь уже там можно, смотрите, меня, говорит, как зайчика разрезали, а потом грубой ниткой сшили. Вот так вот, грубой ниткой сшили.
9: Да. Юмор была потрясающая черта Саши. Это признак интеллекта. Потрясающе просто.
8: Есть еще 2 момента, о которых можно было сказать. Некоторые мои знакомые меня спрашивают, а Александр Грант, он еврей? Я говорю, да, его настоящая фамилия Рабинович. Александр Рабинович. А откуда появился Грант? Почему Грант? Грант – это был его псевдоним, под которым он писал свои заметки и прочее. Видимо, он считал, что писать под фамилией Рабинович может быть не так звучно. А может быть, потому что Рабиновича могло быть много, а вот Грант, он у нас один такой. Грант – это был его псевдоним, скажем так, сценический. Но однажды возник вопрос, потому что журналистские документы и пропуски у него были, аккредитации были на имя Грант. А в паспорте он был Александр Рабинович, его как-то там не пустили или пригрозили, что не пустят на какое-то мероприятие, на котором он должен был присутствовать, как журналист присутствует, соответственно, и потому что у него данные, личные данные расходятся с надписью на его, визитной табличке. И тогда он поменял, официально в документах поменял на фамилию Грант. То есть принял это как фамилию Грант. Mm-hmm. Это первая одна история. А вторая история тоже из, условно из личного архива отношений. Это первый срок. Вот, первый срок, он был интересным. Я думаю, что все знают о процессе, который происходил с Бродским, и он был закрытым в какой-то момент. То есть вначале он должен был быть открытым, потом он стал закрытым. Естественно, туда никого не пускали. Там было ограниченное количество журналистов, была стенографистка, которая записывала все, что там происходило. Мы сегодня-то это знаем, что происходило и как. Там вот этот вопрос, а кем вы работаете? Он говорит, я поэт, помните? Я поэт, да, я, значит, да. И он говорит, ну понятно, поэт, понятно, а работаете вы кем? Значит, вы не работаете, значит, вы тунеядец. Дали Бродскому тогда 2 года. 2 года ему дали за тунеядство. А что произошло с Сашей? Он был с числа золотой молодежи. Золотая молодежь, папа очень известный, очень престижный был адвокат в Москве. Сашины друзья были, ну, просто известнейшие люди того времени, и там даже некоторые из поэтов серебряного времени были в числе его друзей, и телевизионные актеры были в числе его друзей, я не буду никого называть сейчас поименно, вот, но, и он встречался тогда, он закончил английскую школу, он знал английский язык, он общался с иностранцами, и у него в числе знакомых была одна девочка, она была дочкой какого-то посла из социалистической страны, и она попросила, а ты можешь достать мне вот стенограмму, почитать тогда, когда это было, почитать, вот как там это все происходило, он говорит, да, я могу достать, и он где-то достал, он достал где-то стенограмму этого судебного процесса, вот, и она попросила, он говорит, я не могу тебя оставить, я должен как бы это вернуть все на место. Она говорит, что я буду уходить, убегать в институт или куда-то, я положу под половицу, а ты поднимись, там, условно говоря, на 3-й этаж и забери утром, рано утром. И вот когда он утром пришел забирать эту стенограмму, его уже ждали сверху и снизу, как он сам высказался в этом коротком своем, ну, коротком вступлении нашей сегодняшней программы, где он говорил о себе, о своей московской жизни, за ним, по всей видимости, как-то приглядывали и охотились. В общем, короче, его арестовали. Арестовали, осудили и дали 5 лет. Представляете, Бродскому дали 2 года, а за стенограмму дали 5.
10: Да, вот зато Саша, Миш, всегда говорил, что благодаря этой изоляции он всегда говорил, я пополнил запас слов, выучил наизусть уголовный кодекс, а маечка его добавляла, что за время отсидки он выучил такое количество, у него была феноменальная, конечно, память, потому что тот пласт поэзии, который умещался в Сашиной голове, но это просто практически библиотека Конгресса, без преувеличения. На любую фразу человек мог ответить буквально, стихами, я не знаю, да. целыми куплетами, целыми абзацами, начиная от Шекспира, заканчивая там Вяземским, и проза, и поэзия, все что угодно. И по поводу его... так сказать, прошлого колымского, как это практически шаламовские колымские рассказы. Он однажды вспоминал с таким трепетом, вот, кстати, 4-й раз, когда я у Сашки на глазах слезы видела, он вспоминал, как его мама однажды приезжала к нему на свидание, был лютый совершенно холод, она там на перекладных еле-еле к нему добралась, он несколько дней ждал этого свидания, он говорит, я знал, что мама приедет из Москвы в простом, хорошо скроенном шерстяном пальто, а там нужна была какая-то шуба тройная, потому что холода невероятные, и Сашка говорит, зная это, я отыскал прыхари со шкрипом, то есть такие штиблеты-туфельки на тонкой подошве, вырядился там в какой-то костюм, ему там по блату разрешили выйти к маме на свидание, И он говорит, мороз был чуть ли не под 50 градусов. Его мама, когда увидела в этом виде, она чуть в обморок не упала. Она сказала, Саша, вам что, разрешают ходить в таком виде? Саша сказал, конечно, это мой рабочий костюм.
8: Да, из этой же истории, простите, из этой же истории, когда мама приезжала, там был еще кусочек, фрагмент, когда она ехала. Она взяла с собой бутылку водки, поймала какого-то там попутного водителя в грузовичке, и он повез. По дороге он говорит, что, а ты что-то везешь? Она говорит, ну да, я вот сыну, еду к сыну, везу что-то. Она говорит, спиртное есть? Она говорит, ну да, вот у меня есть бутылка водки. Он говорит, тебя с ней не пропустят, тебя не пропустят, отдай. Ну, она была доверчивая, мама не работала, со слов Саши, мама не работала, она занималась домом. Вот. А папа работал, и у него денег хватало, чтобы мама не работала. И она говорит, она как заморозилась в своем времени, потому что, да, заканчивая про этого водителя, водитель взял у нее эту бутылку водки, тут же открыл, залпом выпил, просто в одно горло выпил. Она смотрела на него квадратными глазами, он говорит, вот так будет лучше, так тебя пропустят. Ну и когда приехала и увидела Сашу, она говорит, Сашенька, сыночек, скажи, а почему здесь так много красноармейцев? Именно красноармейцев. Она говорит, а это уже были какие годы, она вот с того времени, говорит, наверное, думала, что в армии или же вот во внутренних войсках там красноармейцы служат.
9: Да, да.
7: Ну, понятно. А на самом деле, я думаю, что о Саше можно говорить бесконечно. И действительно сжимается горло, потому что но не верится, абсолютно не верится, что я больше не услышу его такой специфический голос, который ни с кем не перепутать. Но я думаю, что мы последуем совету Бори, и, может быть, я не знаю, кого попросить из наших сотрудников. Миш, может быть, ты, может быть, Лена, нарежьте какие-то такие харизматичные фразы, какие-то фрагменты, чтобы мы действительно вот эти семь дней крутили в эфире, вот как Шива да. в честь Александра Гранта.
10: Я знаю одного человека, который на это способен. Слава богу, он нас сейчас не слышит. Его зовут Акмаль Тахиров. Он знает все, он все программы Гранта знает наизусть, у него изумительный вкус. И, пользуясь случаем, кстати, хочу поблагодарить еще нашего одного выдающегося друга и коллегу. Сео Каплан сегодня начал программу памяти. Говорил о Саше, говорил о дяде Мише Гулько. Спасибо. И сегодня у Севы 13 число. Это день толковища. 33 года, по-моему, назад началось открытое радио, и он сегодня посвятил вот ушедшему Саше в основном Гранту программу. Люди звонили, тоже было очень приятно. Я слушала, как...
7: Скажи как... буквально два слова о том, что ушел и из жизни Михаил Гулько.
9: Ребята, я прошу прощения, я бы очень хотел добавить еще... Гену Кацову можно было бы подключить, который очень много общался с Сашей, много знает о нем, и Саша очень поддерживал творческие инициативы Гена Кацова. Это нам очень хорошо известно. Я думаю, Гене тоже есть что сказать о наследии великого Саши Гранта.
7: Ну, еще раз повторяю, давайте попросим Акмаля, Лена права, чтобы он сделал подборку того, что мы будем периодически включать в эфирное пространство. Ну что, наше время практически закончилось. Ребят, да, если ты... есть что сказать, да,
10: есть,
7: говори.
10: Есть,
7: что-то...
10: Я прошу прощения, про дядю Мишу Гулько, почему так это коррелирует? Даже не потому, что они ушли... практически единомоментно, а потому что, во-первых, у них были прекрасные отношения, а во-вторых, многолетний окурочек, который в свое время Юс Олешковский отдал, так сказать, на бесконечное пользование дяди Миши Гулько, он звучал эпиграфом в программах Александра Гранта. И мне кажется, что в этом тоже есть определенный символизм. И когда я сегодня полночи общалась с Аней, мне так показалось, что у них там будет хорошая, веселая компания. И, Миш, ты как думаешь, рюмочка там найдется?
8: Я уверен, что рюмочки там найдутся.
10: Да. И фляжка да. Санина тоже. Мы ему однажды подарили на день рождения с Гошей фляжку здесь на радио. Он ее принял так тепло и говорит, сейчас минутку. И стал из своей фляжки переливать коньяк в новую подаренную. И говорит, тут не хватает. Я говорю, Саш, но ты же уже начал. Он говорит, а да, чуть не забыл. А потом пришел на следующую неделю и говорит, ты знаешь, а ваша тара оказалась покруче. Я говорю, в чем дело? Он говорит, там на 32 грамма больше помещается.
8: Я хотел бы, Грегорий, я хотел бы вот что сказать, что есть у ведущих некий такой, как это сказать, лишний дополнительный балл. То есть, если чей-то голос мы услышать не можем, то голоса ведущих, они ведь остаются с нами. И множество программ Александра Гранта, музыкальных программ в частности, они, как архив Дэвидсон Радио, могут сейчас продолжать звучать в эфире, как и музыкальные программы Виктора Топаллера и Виктории Монблит. Это все замечательное созвездие, это история Дэвидсон Радио, это замечательное созвездие людей, с которыми нам довелось
7: надо
8: работать.
7: Надо вспомнить
10: Ярослава Беклемеда. Мы вообще можем сделать цикл «По волнам нашей памяти». Это будет прекрасная дань всем тем людям, которые...
7: Лен, тебе задание вперед.
10: Не публично, да, конечно, я так и знала. Кто крайний?
8: Да.
10: Кто?
7: Это не крайний, это, Лен, это привилегия. О чем ты говоришь?
9: Правильно.
7: Ты была знакома с ними, дружна с ними. Да, и, наверное, у тебя есть что сказать. А еще ты безумно талантливый человек.
10: Да,
7: поэтому
10: спасибо.
7: Все это вместе 100% надо делать. Я хочу, к сожалению, сказать, что наше время в этой передаче подошло к концу. Еще раз сказать, что память о великом, без преувеличения, нашем современнике Александре Гранте будет в наших сердцах многие-многие-многие годы, пока те, кто с ним работал, будут существовать, память о нем будет с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо Боре Пинкусу, Лене Вишневецкой, Михаилу Богославскому за эту передачу. И я уверен, что мы еще не раз вспомним об Александре Гранте в эфире нашей радиостанции и на телевидении РТН. Спасибо.
10: Спасибо. Акмалюшка, спасибо.
9: Спасибо большое. Спасибо.

звездой стреляю, воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. Дорогие начальнички, будьте спокойны.

рядах окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один педераст. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхая, не сводили с окурочка глаз. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз.

честь твою зажигал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам балдел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл кто-то курочек в карты я,

рядами червей. Проиграл я и шмотки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я к вам.

Негодяй, ты на воле растратил миллион на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.

0: Семерки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп изучает возможность сокращения числа сотрудников, работающих в посольствах на Ближнем Востоке, сообщает CNN. Госдеп запросил американские посольства в регионе разработать планы по работе с меньшим штатом на фоне отсутствия признаков возможного урегулирования войны с Ираном. Отмечается, что окончательное решение по этим планам принято не было, однако развитие событий на Ближнем Востоке указывает на то, что в Госдепе не ожидают скорого возвращения к работе дипмиссии в регионе с штатным числом сотрудников. Издание «Интерсепт» и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали в суд из-за продажи премиального доступа к постам Трампа в True Social. Компания Трампа Trump Media Technology Group объявила о новом платном сервисе Trump API, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям Трампа в соцсети True Social. Истцы требуют признать неконституционной практику размещения официальной правительственной информации исключительно в True Social с платным доступом через API и запретить такую практику. План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом заводе компании General Dynamics. Несмотря на получение 533 миллионов долларов, General Dynamics не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе. Пентагон не оштрафовал завод за потраченные средства и продолжил выдавать новые контракты, несмотря на провал сроков производства. В случае циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, начали фиксировать в еще двух штатах – Вашингтоне и Нью-Йорке. По данным CDC, инфекцию зафиксировали в 47 штатах. При этом всего в США выявили почти 14 тысяч случаев заболевания. Еще около 10,5 тысячи случаев требуют дополнительного анализа. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: It has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
9: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я сразу вам предлагаю взять листик бумаги, ручку, потому что сегодня мы, и завтра, я думаю, тоже мы будем обсуждать. Вот я тут создал такие, как говорят, апрельские тезисы, почти как Владимир Ильич Ленин. Вчера позвонил мой приятель один. Он живет давно в Бруклине, он сам одессит, и его, конечно, не может не волновать, что происходит с городом. Он считает, что город становится все больше и больше исламский, и что его это волнует, и что это фактически разрушает характер города, тот, который, вот, как говорится, мы когда-то видели и так далее. Ну, то, что город становится хуже, мы все это давно знаем. И так далее. Но вопрос в том, что он идет в определенном направлении именно исламизации. И тут, конечно, множество есть причин разным, но что нужно по этому поводу делать, понимаете? Так, чтобы это имело какой-то конкретный результат и так далее. То есть, ну, то есть он прежде всего считает, что нужны какие-то общественные организации. И я, честно говоря, вот считаю, что это бесполезно. На сегодняшний день организовывать там какую-то очередную там организацию рога и копыта, которая будет ходить там с битами, кого-то отпугивать и так далее. Или там показывать, понимаете, что мы стоим с пистолетами, тут мы состоим обороняемся, там мы стоим обороняемся. Понимаете, это бесполезно. Понимаете, это нас начнут судить, нас начнут гонять, потом мы создадим как бы прецедент для того, чтобы тоже так же гоняли кого-то другого. Здесь нужно исходить законным путем. И вот я написал такие вот записки на коленках. Вот, понимаете? Прежде всего, я считаю, что мы должны действовать законно. А именно, мы должны написать новую поправку к Конституции, 28-ю поправку, и добиваться ее продвижения в Конгрессе в 38 штатах потом. Значит, вот записывайте себе, пожалуйста, мы можем потом это обсудить. Еще раз повторяю, эта тема очень широкая, большая. Я думаю, что мы ее будем продолжать развивать, и потому что это явно не делается вот так вот за секунду. Я сделал примерный набросок, поэтому не судите строго. Значит, первое. Должна быть реформа иммиграции. Должны быть удалены все национальные и другие квоты по приему людей в стране. Должны быть введены тесты на нужность, на опыт работы, на образование, а также отдельные тесты на лояльность заезжающих к нам людей. Проводить это, я считаю, надо на полиграфе, под на детекторе лжи. Эти тесты разработаны или их надо дополнительно разработать, это все не есть проблема. Понимаете? Но принимать надо сюда, в Америку, только тех граждан и людей, которые потенциально хотят стать американцами, а не будут очередной мозаикой вот в американском вот таком небосклоне. Нам не нужна мозаика, нам нужен плавильный котел. А плавильный котел у нас с этими гражданами из целого ряда стран, целого ряда культур, целого ряда идеологий и религий не получается. Понимаете? Вот с этого надо начать. Второе. Удлинить срок проживания в стране, после чего можно получать гражданство. Вот эти 7 лет, это, извините, ерунда полнейшая. Вы должны доказать свою лояльность. Поэтому я считаю, что гражданство можно лишать, вернее, нужно получать только после 25 лет в стране, где официально доказывается, что вы 25 лет в стране работали, платили налоги, служили в армии и так далее. То есть делали какой-то посильный вклад в ее строительство. В случае, если вы все время или частично находитесь на программах общественной помощи, то этот срок должен вычитаться из 25 лет ожидания возможности подачи на гражданство. Также гражданство должно, и мы должны иметь возможность лишать гражданства по большему количеству причин, чем есть на сегодняшний день. Если вы обманули, если вы сделали что-то, что не является законным. Дальше. Третье. Запретить занимать какие-то выборные должности федерального характера. То есть Конгресс, Верховный суд, президентство и так далее. Не родившимся в США. Максимум они могут иметь право быть только в местных органах власти или работать консультантами и советниками при выборных лицах. Лишить возможности избираться тех, которые здесь получили гражданство, потому что мы имеем дело с потенциальной пятой колонной. При получении гражданства на полиграфе вновь устраивать тест на лояльность. В случае, если тест не сдается, человек остается на правах законного иммигранта. Законодательно запретить, вот это вот очень важный момент, законодательно запретить коммунизм, как теорию, ведущую к свержению законных методов и органов власти с целью установления диктатуры. Нужно устроить суд над коммунизмом.
и объявить это не просто вот какой-то вот еще одной теорией, чего-то, еще одной свободы слова. Нет, это надо объявить экстремизмом, терроризмом. Официально объявить. Понимаете? Чтобы это был закон, а не просто наша с вами ля-ля. Шестое. Законодательно объявить ислам в его сегодняшней форме. Человек века ненавистнической религии, заявить, что это не религия добра и не укладывается в западный вариант жизни. А раз так, что это религия, которая не желает реформироваться и переписать ряд своих священных книг и постулатов, то это не является законным в США. Шариат и законы, базирующиеся на исламе, его традиции, запретить на всей территории США. Мы сразу должны здесь оговориться, что очень многие, которые исповедуют ислам, не исповедуют его в целиковой вот в этой форме или не следуют каждому заявлению Корана или шариата и так далее. То есть есть очень много культурных продвинутых людей из Турции, из Пакистана, из арабских стран, из Индии, из Центральной Азии, откуда угодно, которые, являясь, может быть, порождением мусульманами, являясь исповедующим ислам в какой-то легкой такой небольшой форме и так далее и тому подобное, при этом не слушают или не действуют по целому ряду каких-то противоречий в исламе. Но если мы начнем серьезно работать над этим, то надо поднять историков, надо поднять и людей, которые изучают арабский язык. И статью за статьей, вот показывает, вот, пожалуйста, статья о том, что неверные не должны существовать, что их обязаны заставить. Это, значит, о ранних браках. Это, все это не соответствует западному образу жизни, и должно быть запрещено законодательно. И это написано в самом Коране. Значит, если нету реформированного Корана, шариата и так далее, значит, это человеконенавистническая теория, которая в Америке запрещена.

принимаешь подарок, ты не можешь им пользоваться. Ты его принимаешь для какого-то, вот там, я не знаю, федерального музея, я не знаю, как угодно. Вот этот самолет, который подарил Катар. С одной стороны, да, замечательно, он подарил этот самолет, там, допустим, Трамп даже в этом принципе не виноват. Но, господа, скажите мне, вот мы, зная то, что мы знаем про Катар, скажите, мы каким-то образом что-то делаем по предотвращению деятельности Катара? Нет. И вот этот самолет очень укладывается вот именно вот в этот нарратив, понимаете, что мы получаем самолеты и при этом спускаем на тормозах наших собственных детей. Дальше. Не граждане США больше не будут иметь права на государственные программы помощи, типа welfare, food stamp, программы помощи любого рода, Medicaid, Medicare, полностью. Полностью ликвидирует возможности получения разной халявы до получения гражданства. А гражданство 25 лет, и вы не имеете права, еще раз повторяю, быть на каких-то дотациях. Вот вы отработали 25 лет, вы стали гражданами законным путем, подтвердили все тесты, тогда вы имеете право на все вот эти детали. А так у нас приезжает огромное количество людей, в течение там 7 лет легализируются, и наши фонды все трещат. Нам это надо заканчивать. Понимаете, все, система, то, что было, не говорите мне, что вот было у вас, а теперь должно быть у них. Нет. То, что было раньше, не есть дальше возможно для кого-либо. Поэтому вот это вот эту лавочку, понимаете, что приехали, понимаете, и тут же садятся или пытаются найти возможность каким-то образом себя таким образом легализировать, это надо заканчивать. Одновременно, вот я пишу дальше, все не граждане США, которые родили здесь детей, эти дети не являются автоматическими гражданами США. Ты должен быть гражданином, даже не просто законным жителем, а гражданином США, вот ты родил, у тебя родились дети, тогда они тоже граждане. А так они становятся иммигрантами, которые должны в свою очередь сдавать экзамен. Вот мы должны таким образом фактически два поколения лишить возможности занимать федеральные органы власти, раз, и обезопасить себя от того, что это, понимаете, что все это идет, садится на welfare, или начинает получать какие-то пособия, разрушать наши все фонды, понимаете, или влиять идеологически. Вот строжайшим образом действовать. Дальше. Вести обязательные программы обучения школьников и студентов с самого начала до конца обучения в колледже, с первого класса по последний. Обязательные курсы патриотизма. Объяснение пороков коммунизма, настоящие правдивые истории Америки, изучение проблем, связанных с исламизмом в мире, изучение иудаизма, например, даже не иудаизма, а вот, допустим, в связи с созданием Израиля, сколько у нас вопросов и так далее. Показанием того, как коммунизм строит какие-то, говорят, понимаете, льстиво, а потом, понимаете, наказывается кровавый диктатур. Это все надо учить. Понимаете, это должен быть обязательный урок, цивики, то есть гражданских прав и законов с первого класса до последнего дня обучения в колледже. И это должно быть не на применено, не на уровне того, что каждый преподаватель решает, что он будет там говорить. И мы туда нагоним разную хрень, понимаете, слева. А это должно быть четко выработанная программа. Четко выработанный курс, который должен быть. Да, называйте это курс партии, мне плевать. Понимаете, я не очень боюсь вот этих сравнений с Советским Союзом. В Советском Союзе какие-то вещи, видимо, делали правильно. Если учили так, как надо было учить, понимаете, у них все-таки были какие-то патриоты. А у нас все распустили до состояния такого, что вообще никто ничего не знает, понимать не хочет, или понимает так, что, понимаешь, вот я родился здесь, это вражеское государство. Это ужасный флаг, ужасный гимн, ужасные люди, ужасная страна. Но я теперь здесь хочу продолжать совершить революцию. Вот что мы имеем. А это мы иметь не должны. 11. Создать независимый от президента и Конгресса надзирающий орган с правами независимой прокуратуры или судебного органа, чтобы предъявлять обвинения любым официальным и неофициальным лицам по обвинению в коррупции, шпионаже, подпадании под иностранное влияние, распространении враждебных идеологий и так далее. У нас слишком много коррупции. И мы не можем часто предъявить обвинения даже нашему президенту, тому или иному, это не важно. Почему? Потому что его, извините, генеральный прокурор находится в его кабинете, одновременно его министр юстиции. Это и глупость глупейшая. Я не говорю конкретно про Трампа, не говорю конкретно про Байдена. Я вообще говорю на будущее. Мы должны иметь возможность различных сенаторов, конгрессменов на уровне штатов, на уровне федеральных все время притягивать к ответу за то, что они творят. У нас нет никакой ответственности для них, потому

они все время находят возможность выйти из этого. У нас распил, который существует, просто доведен до гениального состояния. И мы ничего не можем сделать, потому что прокуроры все зависят от штатов или от федеральных властей и так далее. А должен быть независимый орган, который не зависит ни от кого. И никакой президент, ни Трамп, ни Шмамп, никто вообще снять это не сможет. И Конгресс их снять не сможет. Они, допустим, мы устанавливаем срок 10 лет. Люди, которые в нем, вот в этом органе находятся, их провели через слушание в Конгрессе, они там 10 лет, через 10 лет они автоматически все ушли. И наняли новых. Все. Или там умер человек, начали слушание, проводят еще одного туда. Вот таким образом. Но после этого ни Конгресс, ни ШМС, ни самый важный или самый главный, ни Верховный суд не имеет права вмешиваться в действия этого органа. Вот так, это должна быть фактически отдельная ветка власти. 12. Законодательно установить сроки пребывания на всех выборных должностях во всех органах федеральной власти. Сколько сроков лет, можно спорить и вести дискуссию. Но, допустим, 2 раза должен быть сенатор. Это 12 лет. Допустим, 5 раз может быть конгрессмен. Это 10 лет. По 2 раза. Допустим, сколько лет должен быть на какой-то там, значит, должности какие-то судьи. Судьи должны быть все обязательно проводиться через лоскул, через прием бар экзем, а не то, что мы имели, что, понимаете, какую-то черную идиотку, которая работала, понимаете, там каким-то клерком, ее сделали судьей. Вот это все должно быть закрыто. Также, помимо вот этих законодательных вещей, должна быть какая-то декларация. Вот как была декларация независимости. Мы должны сделать новую декларацию. Декларация основы основ США. Вот давайте так назовем. США базируется на греко-римской модели республики, демократии и права. США приняла на веру постулаты иудейско-христианской идеологии и законности, как основные и базовые. США использует обычное право в юридической практике и никакое другое. США построена на идеологии индивидуализма, персональной ответственности. США используют как отправные точки зрения такие события и документы, как Великая Хартия Вольности и другие документы, парламентаризм, ограничение разделения властей на равноправные части, разделение церкви и государства, верховенство закона США над любой религией и международным правом на территории США. США имеет прежде всего не вертикаль, а горизонталь, постоянно сменяемой, избираемой в свободных выборах власти, которая имеет самостоятельные права и обязанности. Запретить. Вот это должно быть, я считаю, что должно быть запрещено финансирование университетов и кафедр США из-за возможности шпионажа, а также возможности влиять на студентов и их умы. То есть, например, Китай финансирует какие-то кафедры там, физики, химии, потом оттуда вылавливает какие-то разработки, которые им нужны. Запретить это делать. Все, никаких больше фондов из-за рубежа. Вы хотите получить какие-то деньги из-за рубежа? Подарок. С четким пониманием, что этот подарок ушел, вот вы подарили и забыли. Вы не рассчитываете дальше на что-то. И не должно быть того, что к Катар готовит целый, понимаете, ряд фактически антиамериканских студентов. Или еще какие-то фонды и благотворительные организации. Все эти фонды должны быть выяснены. Я думаю, что они должны быть закрыты, объявлены вне закона. И прежде всего они должны быть совершенно четко запрещены для финансирования тех или иных кафедр и студентов. Вот это должно быть сделано законодательно. Вот это далее. У меня есть также такой длинный текст. Я сразу скажу, это не я его написал. Этот текст написала знаменитая женщина, которая сама вышла из Сомали, подвергалась там насилию, уехала в Нидерланды. Потом из Нидерландов она смогла убежать, потому что ее собирались убить, там, потому что она выступала против ислама, она ушла из ислама. Ее зовут Аян Хирша Али. Поверьте мне, это один из лучших идеологов. И самое главное, она грамотный, интеллигентный человек, которая родилась, понимаете, и над которой издевались, ее грозили убить, ее напарника в парламенте Нидерландов убили, и она прячется теперь где-то в США. Но она активно, она пишет и далее. Это текст от 22 марта 2017 года.
И она пишет, как бороться с политическим исламом. Я этот текст вам прочту завтра, и мы можем его приковать к сегодняшнему нашему обсуждению и так далее. Сегодня я вот выдаю вам то, что я написал, да? То, что я... И так далее. Еще раз повторю. Значит, мы не должны бросаться за каждым мусульманином, который существует у нас в стране или в нашей системе. Потому что есть очень много людей, я, например, знаю очень многих выходцев из Азербайджана. Ну да, у них исламская такая какая-то культура, свой какой-то вариант существования, то есть культуры, традиции и так далее. Ну замечательно, они отмечают, допустим, Навруз, это иранский Новый год. Ну замечательно, в чем проблема с этим? Никакой проблемы. Ну да, вот они там, понимаете, на какие-то праздники или на какие-то там религиозные какие-то большие с праздник ходят в мечеть, там моют ноги, бьют поклоны, ради Бога. Они при этом не знают, что они соблюдают каждое слово, которое написано в Коране или еще где-то, понимаете? То есть там может быть написано одно, а они соблюдают другое. При этом их сами мусульмане таким образом называют, что они не являются мусульманами. Окей, пусть они не являются мусульманами, но они фактически обычные нормальные люди, которых вот такая религия. Вот такая неполный ислам, понимаете, или не ислам до конца. Значит, это не ислам, можно так говорить, ради Бога, как угодно. Но этих людей не надо преследовать. Этих людей не надо маргинализировать, вы понимаете? То есть, наоборот, на них надо делать ставку, что они фактически вот этот новый реформистский вариант ислама. Потому что мы говорим об исламе сегодняшнем времени, понимаете? А может быть, завтра будет какой-то другой ислам, который будет именно реформирован, именно этими людьми, которые скажут, вот это, вот вы видите, вот это тут написано, я этого соблюдать не буду. И вот это написано, я не соблюдаю. И это против моих, как говорится, установлений. Вот, да. А вот это вполне можно соблюдать. Вот это уже деловой разговор. Таким образом, получается какая-то версия ислама или Корана или шариата, как угодно, чего угодно, которая фактически приемлема для нормального современного человека. Понимаете, вот о чем я говорю. То есть здесь не надо, понимаете, сразу махать, как говорится, топором направо и налево, всех рубить подряд. Вот это делать точно не надо, понимаете, нам нужно именно найти формулу, заставить реформироваться что-то, потому что, посмотрите, христианство реформировалось много раз, на много разных каких-то частей. Иудаизм имеет несколько форм, потому что в иудаизме есть, например, такая, как говорится, книга, называется Шульхан Арух, там, понимаете, есть тоже какие-то вещи, которые я слышать не хочу и выполнять никогда не буду. Потому что это дичайшее. Я не буду это делать. Я не буду следовать всем предписаниям, которые записаны в иудаизме. Не буду, не хочу. И не считаю нужным, что это надо делать. Понимаете, значит, ну я имею выбор такой, понимаете? А и в исламе они такого выбора не имеют. Они это только делают молча, чтобы никто не знал. А вот мы должны именно сопутствовать и помогать таким людям, чтобы они могли иметь выбор. Чтобы должна быть какая-то вот новая мечеть, новый ислам, новый реформистский ислам. Вот мы должны попробовать начать это делать. Как вот противопоставление вот этому ортодоксальному исламу, который является тем, чем мы говорим. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.

0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. По данным NYPD, общий уровень зарегистрированной преступности в июле был почти на 13% ниже, чем годом ранее. В городе за месяц зарегистрировали 59 эпизодов стрельбы. Полиция называет это самым низким показателем для июля за всю историю ведения такой статистики. При этом отдельные резонансные преступления продолжают создавать ощущение небезопасности. И именно разрыв между статистикой и восприятием преступности остается одной из основных политических проблем для мэрии и полиции. Последние экономические показатели дают смешанную картину. Инфляция постепенно замедляется, но рост зарплат не успевает за ценами. Рейтер пишет, снижение реальной заработной платы в годовом выражении, одновременно рынок труда слабеет, а стоимость заимствований остается высокой. В Нью-Йорке эти общенациональные проблемы ощущаются особенно сильно из-за стоимости жилья, транспорта и продуктов. Поэтому инициативы мэрии от муниципальных продуктовых магазинов до попыток сделать транспорт дешевле фактически становится местным ответом на национальную проблему affordability. Экономика, вероятно, останется одной из решающих тем промежуточных выборов в ноябре. Предъявлено обвинение в мошенничестве 11 лицам с целью получения грин-карт гражданами Китая. Как следует из документа Минюста, власти полагают, что обвиняемые в период с 16 по текущие годы участвовали в масштабной схеме мошенничества с фиктивными браками между гражданами Китая и США. По версии прокуратуры, их услугами за выплату в размере до 100 тысяч долларов воспользовались более 1000 человек. В заявлении отмечается, что обвиняемые были задержаны и предстали перед судом 12 августа. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк инкриминирует им сговор с целью мошенничества в сфере миграции, а также сговор с целью незаконного проживания иностранцев на территории США. В случае признания виновными по обоим пунктам обвинения им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Значит, я еще раз повторяю, почему я обратился именно вот к этой теме. Ну, то есть мы знаем, что происходит у нас в стране. Мы знаем, к чему это ведет в конечном счете, если мы дадим этому, как говорится, вот так, пустим это на самотек. Но, понимаете, вот эти методы, что типа давайте все вооружимся пистолетами или начнем с дубинками гонять каких-то там мусульман, понимаете, из нашего района, это, извините, на уровне местных хулиганов. Это работать не будет, вы понимаете. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать всю нашу страну неуязвимой к этому. Для этого нужен закон. Законное обоснование. Понимаете, не просто вот объявить что-то. Мы не любим мусульман. Нет, нас не, мы не, не вопрос, что мы не любим мусульман. Мы не любим то, что несет исламизм вместе с собой. Если человек просто желает у себя дома там, или в мечети как-то молиться по-другому, чем молится каждый из нас, это его личное право. Меня это никогда не волновало, не волнует и не будет волноваться. Если он хочет одеться там в какую-то пижаму и ходить там, я не знаю, в шальварах, да на здоровье ему. Но должны быть какие-то нормы, которые мы требуем соблюдать. В стране от всех граждан. Запретить, например, полностью закрывать лицо женщины. Запретить это законодательно. Запретить возможности выдавать замуж, понимаете, там чуть ли не в 9 лет детей каких-то. Запретить преследование тех мусульман, которые вышли из ислама. Вы знаете, что за выход из ислама полагается смерть. Если вы вот перешли в другую религию, вам полагается смерть за это. За одно вот это вот проявление надо дать. В каждой мечети должен быть осведомитель, я считаю. В каждой мечети должна быть осведомитель, камера. Мы должны иметь какое-то постоянное радио, телевидение, социальные сети, газеты, не знаю что, которые должны вести пропаганду нашего образа жизни, нашей идеологии, нашей политики. Не то, что там, понимаете, предпочитают где-то в Пакистане, а у нас здесь, в Америке. Мы этого не делаем вообще. Это делалось во время холодной войны с Советским Союзом, потому что мы смертельно боялись коммунизма. Все, коммунизм пал, и мы считали, что мы победили. Господа, коммунизм пал не потому, что мы его победили, а потому, что он пал изнутри. Он был экономически несостоятелен. Как только его сделали, понимаете, еще более несостоятельным, он развалился. Запад и Америка только помогли этому, но не свалили коммунизм. Вы понимаете, вот в этом вся беда, что мы, понимаете, взяли, самоуспокоились. В том, что сказали, что все, коммунизм, мы победили коммунизм. Блин, никого вы не победили. Вы его временно остановили, он полностью трансформировался в другую какую-то форму, потому что коммунизм очень популярен и будет популярен. Почему? Потому что, скажите, вот я вам объясняю на пальцах. Почему он популярен и будет популярен в веках? Потому что в каждой религии, в том же иудаизме, например, в христианстве, есть такое понятие благотворительность. Вам все время говорят, подай, вам же не говорят, возьми, вытри ноги от просящего. Вам же не говорят, возьми, дай ему в морду просящему. Выкинь, понимаете, всех бедных и несчастных, понимаете, из церкви. Перестань заботиться об инвалидах. Вам же этого не говорит никто. Но говорит вам, говорят, вам говорит, помоги. Не пройди мимо. Накорми голодного. Это основа основ любой благотворительности, любой религии. Любого нормального гуманизма в этом мире. А вот от этого все исходит дальше, понимаете? То есть мы готовы быть благотворителями, но это не должно, понимаете, не надо путать благотворительность с обязанностью. А вот именно вот здесь начинается коммунизм. Когда вам говорят, нет, дорогой, ты вот заработал, тебе должен все, что ты заработал, отдать вот каким-то оборванцам и бездельникам, потому что они оборванцы и бездельники, а ты богатый. Вот ты должен, вот это должен слово должно быть законодательно запрещено быть. Но это очень популярно в умах, потому что, еще раз повторяю, люди инстинктивно хотят кому-то помочь, хотят в чем-то участвовать, хотят, понимаете, не пройти мимо там какого-то инвалида, брошенной собаки и так далее. И честь и хвала им за это. Я вот смотрю эти, клянусь, ну это вот мое, может быть, чисто мое. Я смотрю какие-то видео там, причем это часто AI, это чисто вот искусственный интеллект. Что какой-то человек встал, увидел там, понимаете, какого-то, какую-то кошку с какими-то котятами, умирающими. И вот он их привез в какой-то там, я не знаю, какую-то ветеринарную клинику, их там накормили, их поставили на ноги, котята вот уже бегают, и кошка спасена, или кого-то там рысь какую-то спасли, у нее или там котенок упал в какой-то колодец, и человек идет его спасает, или спасает какого-то львенка. Или, клянусь, у меня вызывает вот это самое лучшее чувство. Вот guilty as is, понимаете, as charged. У меня это вызывает вот самые лучшие чувства в моей жизни. Потому что я думаю, вы знаете, вот человек не прошел мимо. Он увидел что-то, что действительно правильно, что он это увидел. Понимаете? И вот и когда-то я это вижу, понимаете, вот сердце наполняется радостью. Но это не значит, что я говорю, что, знаете, давайте поможем каждому бездельнику, который сидит на улице, ничего не хочет делать, вообще ничего, никак, никогда. Мы, если мы должны помочь, то мы должны помогать так, чтобы он нашел работу. Не то, что мы должны ему взять, разжевать пищу, приготовить, разжевать, положить ему в рот. Нет, мы должны ему помочь найти работу, чтобы он это все мог проделать сам. Поэтому коммунизм, понимаете, он неистребим. Он, это такая, понимаете, это болезнь общества, которое никогда не закончится. Единственное, что мы можем делать по этому поводу, это ее постоянно... заниматься ее профилактикой. Понимаете? Постоянно заниматься профилактикой. И вот если мы это будем делать, то тогда есть большой, как говорится, шанс того, что мы это предотвратим. Но еще раз повторяю, надо начинать с законодательного какого-то акта. Где? Был вот суд над нацизмом был, над фашизмом был, над коммунизмом его не было. А коммунизм, между тем, уничтожил больше людей, чем Гитлер и Муссолини и Япония во время Второй мировой войны. Даже если мы возьмем вот, вот количество жертв войны, вот в, допустим, где-то в Европе, там, скажем, ну, вот возьмем цифру, допустим, 60, там, 70 миллионов человек. И возьмем, допустим, там еще хорошие так 30-40 миллионов, которые погибли там в Китае, понимаете, от японцев и так далее, во Вьетнаме, в Индонезии. Вот 100 миллионов, вот давайте вот возьмем цифру, по которой погибли во Второй мировой войне. Только при товарище Сталине в Советском Союзе было фактически, я не считаю даже голод. Различные вот эти голодовки, которые устраивались, понимаете, вот эти все эти голодоморы в Украине, голодомор в Тамбове, голодомор в Поволжье и еще и так далее и тому подобное. Даже не считаю, по 30 миллионов человек погибло. По 30 миллионов человек. 20 миллионов сидело просто в лагерях постоянно. Одних расстрельных списков, где-то официальных, больше на 9 чем миллионов человек. Понимаете? Вот как существовал этот коммунизм и социализм. Потому что все было на халяву. Ну, конечно, можно было и цены понижать на колбасу каждый раз, потому что, слушайте, если колбасу делают рабы. Советские крестьяне, вот, которые жили, не имели паспорта, по-моему, до 75-го года. Они были беспаспортные люди. Жили в какой-то деревне, только работая и сдаваясь за государство на заготовки. Вот как это существовало. Поэтому, понимаете, вот это все надо показывать, рассказывать, обучать. Иначе мы имеем огромное количество людей, которые говорят, вот да, посмотрите на этого Маска. Он типа, нет, разбогател на чьих-то харчах. Нет, он не разбогател на тех харчах, он все построил сам. И Маск, и Гейтс, и Цукерберг, и все остальные. А даже если, да, разбогател там с какой-то подачи от своего папы, он, а кому этот папа должен это отдать все? Бездельникам на улице, Шариковым разным? Ну вот он трудился всю жизнь, там создавал какие-то копейки, он хочет своему отдать своим сыновьям, детям, я не знаю, внукам, кому угодно. Это за что, это что, надо караться должно? В этом смысл жизни весь. Поэтому вот этот коммунизм, вот этот идеологический, надо преследовать. Для этого нужен законодательный орган, законодательная какая-то инициатива, которую я и говорил, должна выражаться вот именно в суде. С исламизмом еще сложнее. То есть основа стратегического противодействия вот этой экспансии политического ислама заключается в разграничении личной религиозной веры, политической идеологии исламизма. Вот то, что я сказал. То есть, если человек верит, там, что он хочет бить, там, я не знаю, поклоны какому-то богу на коврике, это его личное дело. Меня это не волнует. А вот если он пытается этим заставить или инфлюенцировать всех вокруг себя, это исламизм. И особенно делает это в такой вот, как говорится, в экспансивной, в военной, в заставляющей форме. Надо понять такую вещь, что ислам распространялся прежде всего огнем и мечом. Да, были те страны, которые там, или народы, которые переходили в ислам, но они переходили не потому, что они вдруг решили перейти, а прежде всего потому, что они боялись смертельно остаться на обочине. Потому что им говорили, что если вы не перейдете, вы будете там платить большие налоги, или мы вас будем прижимать, или вот соседнее племя взяли, перебили, потому что они не ислам. Тогда это племя решило, знаете, давайте мы все-таки вступим, чтобы нас не перебили. Вот как распространялся ислам. Ислам — это фактически самое мощнейшее колонизационная политика, которая какой-то религии, группы, которая существует на земном шаре. Из какой-то малюсенькой группы где-то вокруг Мекки и Медины оно распространилось от Индии до Франции. От Судана до, понимаете, до Казахстана. Это что, это все это мирным путем было? Спасибо, что вы мне напомнили. Вот поэтому эксперты полагают, что успешная долгосрочная стратегия должна быть направлена против идеологической инфраструктуры, известной как ДАВА. Это, то есть, и общее понимание, систематические усиления по внедрению норм шариата через социально-институционное влияние. Вот то, что у нас как раз в Америке происходит. То есть влияние через избирание в органы власти, строительство мечетей, вот эти общие молельни в центре города и так далее. Это называется ДАВА. Фактически, то есть практическое применение идеологии. Подобно тому, как, и это надо делать подобно тому, как западные демократии когда-то противостояли идеологическим движениям в эпоху Холодной войны, как мы противостояли коммунизму. То есть ключевые политические, стратегические рекомендации, вот что здесь можно делать. Так вот, я чисто беру с потолка. Можно подумать глубже, и вы можете меня, там, как говорится, добавить что-то. Поддержка реформаторов в исламе. Важнейшим элементом является сотрудничество, предоставление ресурсов тем мусульманским реформаторам, которые выступают за мир и противоречат фундаменталистским трактовкам ислама. То есть, еще раз повторяю, мы раскалываем ислам на то, что мы говорим, что вот есть новые мусульмане, которые отрицают вот эти нормы. Они отрицают их, это новый ислам, это новое веяние какое-то, это реформированный ислам. Мы не должны бояться искать. Если они даже скажут, что это не ислам, окей, чертовой матери, пусть это будет ислам 2. Или не ислам. Давайте назовем это не ислам. Но это верование. Это нормальное, как говорится, восприятие современного человека. Контрнарративы. Разработка должна быть глобальных, локальных контрнарративов. То есть каких-то историй, которые используют критику экстремистского насилия со стороны вот этих вот радикалов для разоблачения радикальных идеологии. То есть реформаторы должны показывать, вот мы не будем в нашей новой исламской практике, в этом неоисламе, использовать, что женщину забивают камнями. Или что мы требуем, чтобы она закрывала голову там платком. Или то, что, понимаете, мужчина может иметь 3 жены и так далее и тому подобное. Мы это все отрицаем. Мы должны внедрять эту контрнарратив. Дальше. Геополитическая дипломатия. Использование инструментов внешней политики и дипломатии из США, из Европы, откуда угодно, из Японии, из Австралии, для обусловливания иностранной помощи требованиям и другим государствам прекратить деятельность в рамках ДАВы, внутри их стран, как и за ее пределами. То есть мы предоставляем возможности различным странам, более бедным и несчастным, где распространяется ислам с дикой силы, где-то в Африке, проводить контрнаступление против вот этой ДАВы. ДАВА, еще раз повторяю, это практическое применение. Укоренение ислама на улице. Вот то, что у нас сейчас в Америке происходит, происходит в других странах. Что мы это на английском называется conditioning. То есть нас специально готовят к пониманию того, что вот да, городом Нью-Йорка может командовать некий такой, как Мамдани. Социалист, исламист, антисемит. Вот что мы должны не принимать. Но для этого надо с этим бороться. Государственные правовые меры. Сторонние более жестких политических мер предлагают прекратить бюджетное финансирование фундаменталистских групп, расширить списки лиц, которым запрещен въезд в страну, но flylist, то, что называется, а также отказывают в юридическом признании браков или параллельных правовых систем, противоречащим закону государства. Это я уже сказал. На всей территории США должно объявлять, что только существует закон США. Обычное право. Все, все остальные права, включая международное право, шариат, хамариат, что угодно, кто угодно, откуда угодно, иудейские законы, христианские законы не действуют, действуют только законы США. Все. Никогда больше. Никак больше. Все вот эти какие-то организации, которые пытаются, вот эти благотворительные, надо их все прошерстить и закрывать одну за другой. Пусть уходят на нелегальное положение. А на нелегальное положение, тем более, громить их потом. Находить и громить. Потому что заявлять, что они вот распространяют эту самую даву. Что они распространяют исламизм. И вот инициативы дальше на уровне гражданского общества. На уровне местных сообществ, это отдельных граждан, дискуссии должны проводиться о противодействии распространению шариата. Должны делаться упор на светские принципы, образование системы социальной поддержки. Вместо того, чтобы идти куда-то за поддержкой в какую-то мечеть, они должны идти в социальные какие-то, я не знаю, какие-то сообщества. В интернет-сообществах, особенно на форумах бывших мусульман, часто звучат призывы к следующим действиям граждан. Продвижение светских принципов универсальных прав. Отстаивание строго разделения религии и государства. Ну, то, что я сказал. Обучение демократическим ценностям, утверждение универсальных прав человека в качестве базовых общественных норм. В исламе или не в исламе. В исламских странах и вне их. Мы не должны, понимаете, уклоняться от критики такого, сказать, что да, вот ислам и Саудовская Аравия имеют право жить по своим законам. Но мы эти законы не принимаем. Не поддерживаем, не одобряем на территории западных стран, и в частности США. То есть у себя в Аравии ходите хоть с дайперсом на голове, это ваше дело. Не в Америке. Никогда в Америке. Нигде в Америке. Понимаете? Реформа образования, опять-таки. Ну, образование, образование, образование. Без этого вы, господа, сами лишаетесь сами всего. Внедрение в школьную программу естественно-научных знаний, научного метода и теории эволюции, а также использование методов обучения, основанных на исследовательской деятельности для развития критического мышления у молодежи, которого сейчас абсолютно нет. Некоторые сторонники реформ также рекомендуют закрывать или существенно ограничить деятельность религиозных школ, требующие ношения религиозной одежды или использовать фундаменталистские учебные программы. Абсолютно точно, это на территории США надо делать. Кстати говоря, я считаю, что иудейские школы, различные ишивы, где, понимаете, они не учат ни А, ни 2, ни 2 плюс 2, не могут сказать, тоже надо серьезно шерстить. Потому что там готовят абсолютно полных олухов. Если они знают Тору и Талмуд, это не значит, что они грамотные люди на сегодняшний день. Извините, но это отсталость. Поддержка отступников. Оказание всесторонней общественной помощи, правовой и социальной поддержки людям, решившим оставить религию, такой как ислам. А также предоставление площадки для высказывания бывших мусульман с целью разоблачения вредных фундаменталистских практик. Обязательно надо делать. Это должна быть целая социальная сеть для этого. Иммиграция, интеграция. Многие инициативы гражданского общества сосредоточены на вопросах интеграции иммигрантов, выступая за ужесточение квот на въезд из теократических регионов и решений глубинных социально-экономических проблем, например, бедности, внутри изолированных общин. Мы должны ставить эти вопросы, не бояться их задавать, понимаете? Мы стали такими политически корректными, что мы готовы застрелиться ради кого-то. А мы не должны это делать. И вот это все, что я перечисляю, это звенья одной большой длинной цепи. Но вообще надо, понимаете, то есть можно начать с малого, можно начать с большего, можно начать с разных сторон одновременно. Но мы должны стремиться к появлению фактически новой поправки 28-й. А может быть, это будет несколько поправок, может быть, мы разобьем это на разные части. Возможно, я как бы, понимаете, не претендую здесь на истину в последней инстанции, но это должно быть именно в виде какой-то доктрины. Светской доктрины от Соединенных Штатов, которая провозглашает, что фактически, понимаете, все религиозные движения – это пятая колонна. Исламизм – это пятая колонна. Коммунизм – это пятая колонна. Давайте с этим бороться. Понимаете, должно быть законодательно, понимаете, должна быть и декларация, как я сказал, и поправка Конституции. Что что-то, понимаете, что это не является больше свободой слова. Потому что когда вы призываете отменить Сенат, отменить электоральный колледж, отменить президентство, отменить Верховный суд, все там свести в какие-то политбюро местные и федеральные, это революция через эволюцию. Знаете, это попытка сменить власть изнутри мягким таким обманчивым методом, так что мы даже не заметим. Но это, тем не менее, ведет к коммунизму. Это новый вид коммунизма. Как его достичь, понимаете, без революции масс, без пролетариев. Окей, перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
5: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Опубликованы результаты работы, объясняющие, почему организму бывает трудно противостоять жирной пище. Ученые выяснили, что митохондриальный белок OPA1 в нейронах гипоталамуса играет ключевую роль в регуляции переедания. При снижении уровня этого белка нарушается контроль над потреблением калорий. Кроме того, были обнаружены существенные половые различия в реакции нейронных сетей на жирную пищу, что объясняет разную эффективность популярных препаратов для похудения у мужчин и женщин. Британские ученые представили проект по созданию микроскопических копий человеческих органов, органоидов, для тестирования фармпрепаратов. Главная цель технологии – полностью отойти от традиционных испытаний на лабораторных животных. Так как реакции мышей не всегда точно отражают физиологию человека, органоидные модели позволяют быстрее и точнее оценивать персонализированный отклик пациентов на новую терапию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, и мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Значит, вот я вам озвучил, это короткая как бы часть, мы еще продолжим завтра, по поводу того, что вообще, как говорится, мы делаем, что нам надо делать и так далее. Потому что, понимаете, вот пока на сегодняшний день я не вижу вот серьезной какой-то инициативы, инициативу по поводу того, что в Америке надо делать. Мы все время обсуждаем вот именно какие-то там минимальные какие-то вещи. Именно типа там, понимаете, давайте сделаем это, давайте сделаем то. Оно так работать не будет. Мы должны серьезно говорить о каком-то серьезном именно законодательстве, понимаете, чтобы серьезно взяться за это. Потому что, понимаете, то, что вы там на улице начнете, понимаете, ходить с факелами, вас быстрее разгонит и уничтожит, чем тех, против которых вы ходите. Потому что вам это как раз, понимаете, тут же зачтут, понимаете, за преступление. И надо действовать чисто законными методами. У нас есть более чем достаточно возможностей для этого. Но это долгая, кропотливая работа. Это явно, понимаете, не то, что вот, понимаете, вы собрались, понимаете, каким-то там местечковым обкомом, понимаете, и начали, как говорится, кричать о том, что вам не нравятся мусульмане и так далее и тому подобное. Никого не волнует, что вам не нравится. Вы должны доказать, почему вы против этого. И вот тогда это будет иметь вид какой-то. Это будет иметь какое-то вот действительно значение. Дальше, понимаете, что вы хотите что-то предотвратить, вы хотите стоять на основе каких-то прав, понимаете, обязанностей и так далее и тому подобное. А здесь очень много дальнейших и очень много нюансов. Понимаете, это не просто так, понимаете, еще раз повторяю, где-то флагом помахать. Добрый день, добрый эфир.
3: Здравствуйте, Александр. Во-первых, вы проделали огромнейшую работу, и давно, думаю, вы над этим работаете. То, что вы нам читали или это говорили, это что-то бесподобное. Это то, что нам необходимо.
2: Инна, поверьте мне, я это написал за 10 минут.
3: Прекрасно, но до нас это все дошло. Люди, которые мыслят об этом, которые думают и которые надеются на это что-то бесподобное. Но кто будет это воплощать в жизнь? Такой человек, как вы, не должен сидеть и только для нас это делать. Ведь есть какие-то вышестоящие организации. Куда-то вы знаете все. Или даже наше радио уважаемое, мы очень его уважаем. Есть же там такие специалисты, мыслящие, историки, инженеры душ и прочее десятое. Я не знаю, как вам это объяснить, но нам... Только то, что мы будем знать, это ничего. Надо куда-то пробиваться выше, в республиканскую партию. Но неужели вы сидите и не можете обратиться куда-то, где вас должны использовать, ваши знания?
2: Давайте я попробую рассказать, что происходит, чтобы без, как говорится... Значит, смотри, во-первых, республиканская партия на сегодняшний день это... Я считаю это партией импотентов. То есть они все знают, все это понимают, ничего не делают. Ни на одном уровне. Почему? Потому что это политически некорректно делать. Понимаете, они точно так же рабы вот этого политического вот этого консюмеризма своего рода, как и все остальные в политике. Потому что как только они приходят в политику, на них тут же накладывают целый ряд каких-то ограничений. Вот это делай, это не делай. Это можно, это нельзя. И вот в этом вся беда, понимаете, так далее. Поэтому никаких вышестоящих там, этой организации нет. Есть много разных каких-то вариантов, каких-то местных каких-то организаций, типа рога и копыта, которые предлагают, давайте все выйдем на улицу и что-то будем там где-то, понимаете, махать флагами, что-то кого-то стращать, понимаете, кричать и шуметь, не давать собираться этим, не давать собираться тем. Господа, это будет иметь очень... местный такой вот, весьма нелицеприятный эффект. Почему? Потому что вы собрались, вы что-то кричите, вы себя фактически противопоставляете свободе слова других людей. Потому что вот они выражают свою свободу слова, вы собрались и кричите, что вы не хотите, чтобы они так выражались. Значит, для того, чтобы этот вопрос так не стоял, мы должны исходить из другого, понимаете, с другого края начинать. То есть мы должны создать законодательные условия, где будет совершенно четко сказано, что коммунизм не должен существовать в Америке, что это человеконенавистническая теория. Это не просто теория кого-то там, какого-то, понимаете, балбеса. Нет, это теория, которая ведет к перевороту. А поэтому мы эту теорию запрещаем. И будем с ней бороться в виде лекций, в виде образования, в виде законодательных норм, каких-то отслеживания вот этих коммунистов и так далее. И тому подобное. Вот это надо делать. Кто это будет делать? Вот здесь вот, понимаете, ну, тут большая пауза. Да, у нас на сегодняшний день очень много есть хороших предложений, и нету практически никого, кто хочет этим заниматься. Особенно на уровне политиков. Наши политики, понимаете, пардон, даже республиканская партия на сегодняшний день показывает все, что угодно. Только не здравомыслие, не то, что они что-то делают. К сожалению. Поэтому у меня нету ни малейших каких-то, понимаете, больших, вот, как говорится, сомнений в том, что эта инициатива будет встречена, даже с правой стороны будет встречена в штыки. Знаете, они боятся подобных действий. Потому что это очень неполиткорректно что-то подобное сказать. Или тем более начать делать что-то подобное. О чем говорить? Это жутко неполиткорректно. А они все, как говорится, пытаются сделать себя, понимаете, таких чистеньких джентльменов в белых перчатках. Тут белые перчатки, к сожалению, придется снять. Потому что мы копаемся, извините, в канаве. Если бы мы бы так вот, понимаете, вот так вот, таким же образом подходили к тому же самому Гитлеру или Муссолини, или вот к японцам во время Второй мировой войны, в этих белых перчатках, то победил бы Гитлер, Муссолини и японцы, а не мы. Именно потому, что мы победили, потому что мы эти белые перчатки тогда сняли. А сейчас нам предлагают, понимаете, в них находиться. И из-за того, что вот так вот происходит, мы ничего добиться так не сможем. Здесь нужно совершенно четко идти на законодательную инициативу изменения фактически Конституции в виде ее поправки. Понимаете, где будет и разговор о эмиграции, и о контроле над эмиграцией. Мы не можем отказываться, нам не надо отказываться от эмиграции, боже упаси. Но нам надо ее контролировать. Нам нужно ее, понимаете, требовать от них каких-то прав и обязанностей. Вот это вот, понимаете, получение гражданства, я много раз так говорил, это вызывает очень много сопротивления. То, что мы даем гражданство фактически без всякого учета. Понимаете, кто эти люди? Что из себя представляет, вот сейчас вот, как говорится, этот экзамен на получение гражданства? Ну, меня извините, это стыдно говорить вообще о чем-то, что они спрашивают. И никто с этим ничего не хочет делать. Потому что это доведено до автоматизма, это доведено до какого-то, до инерции. А здесь нельзя заниматься инерцией дальше. Нельзя. Мы сами себя убиваем этим. Но как только ты это говоришь, понимаете, политики уходят. Значит, нужны другие политики, я считаю. Нужны более честные люди, которые, понимаете, скажут то, что они вынуждены сказать. А не то, что, понимаете, что модно сказать или что можно сказать, потому что вот партии так вот, как говорится, нормально это так вот считается, что это можно. А то нельзя. Очень слишком много нельзя. Вот в этом вся беда, к сожалению. Вся беда в этом. Что мы, понимаете, сами себя загнали вот в какой-то прокрустово ложе каких-то собственных правил. Понимаете, мы боимся. Демократы тем более этого боятся. Но мы же хотим этого простоять. Так мы, так хорошо, файн, давайте. И все равно не получается. И все равно не будет. Потому что вот нужно очень серьезно к этому подходить. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, господин Флейн. Я удивляюсь одному факту. Вы, как историк, должны были это вспомнить. В Америке в 50-х годах был такой сенатор из Висконсина, Джозеф Маккарти. Вы знаете,
2: Окей, спасибо. Серьезно, вы мне ради этого звоните? Я лучше вас знаю, кто такой был Маккарти. и что был комитет антиамериканской деятельности и так далее. Но этот комитет по антиамериканской деятельности очень серьезный, работы тоже не было занято. Знаете, если они гоняли каких-то актеров из Голливуда, типа Чарли Чаплина или отца Джо Дассена, то они не сильно предотвратили коммунизм. На сегодняшний день этот комитет нужен, но он нужен совершенно в новой форме, потому что сейчас коммунизм намного более изощренный. Что вы думаете, сейчас мы со сталинизмом боремся? Это для этого вы звонили? Спасибо, что вы мне сказали, что существовал комитет антиамериканской деятельности. Ей-богу, я, видимо, не в курсе был. Как историк. Ну, смешно говорить, ей-богу, ну. Если вы звоните сюда, чтобы услышать собственный голос, поверьте мне, лучше не звонить.

0: Понимаете? Это же никто не должен был знать.
1: Окей, давай, спасибо. Спасибо за звонок. Значит, давайте я так скажу. Значит, меня лично никак это не шокировало, что его перевезли там в каком-то фудтраке, спрятали и так далее. Для этого и существует секретный сервис. Если существует опасность, угрозе жизни президента, а мы знаем, что на Трампа охотятся регулярно, они должны его спасать любыми методами. И ничего такого особенного у меня это никаких, вот прямо, понимаете, дерганий нервного тика не вызывает. Никакого. Абсолютно. Спасли и спасли. Правильно, что сделали, что спасли. Все. Даже если эта угроза была относительно низкая. Ничего в этом такого я лично не вижу. Извините, конечно, не вижу. Значит, что касается утечки информации, ну, слушайте, на этом построена вся Америка. К сожалению, демократические институты вообще не способны сохранению секретов. Мы это знаем очень давно. Знаете, сохранение секретов возможно только если тебя, вот и ты что-то откроешь рот, и мы расстреляем всю твою семью. Вот товарища Сталина это прекрасно работало. Знаете, а у нас-то не работает. Знаете, потому что мы не можем сделать то же самое, что делал товарищ Сталин. К счастью, не можем. Понимаете, у нас законное общество. Поэтому, к сожалению, утечки были, есть и будут. Пока не поднимется уровень патриотизма, что ты будешь знать, что и утечки могут привести к каким-то нежелательным результатам твоей собственной страны, где ты живешь, до тех пор это продолжится. Понимаете? К сожалению. Что касается Чарли Кёрка, то тут еще... Значит, я так понимаю, то есть я, ну, не утверждаю, но понимаю так, что на место Чарли Кёрка, или, во всяком случае, пытался подхватить его мантру, пытался подхватить Бен Шапира. И его оттуда попросили. Почему? Потому что он еврей. Потому что сказали, эта организация у нас христианская, значит, тут евреям не место, и пошла какая-то совершенно вот эта гадостная муть. С правой стороны какие-то антисемиты всплыли. Понимаете, которые типа вспомнили там об Иисусе Христе, понимаете, что его распяли проклятые евреи и так далее и тому подобное. В общем, то есть вот это вот все. Понимаете, и поэтому, грубо говоря, продолжение Чарли Кёрка невозможно на сегодняшний день. Почему? Потому что пока это движение не станет, ну давайте так скажем, имперским, то есть в смысле того, что вы говорите с любым человеком, любой нации, любого вида, любой веры и так далее, и возглавлять это движение может любой человек с любой верой, либо он должен прежде всего любить эту страну, а не быть конкретно там католиком или васпом, white anglo-saxon протестант, понимаете, для этого. Это может быть еврей, это может быть кто угодно. Вот тогда эта организация будет иметь какой-то вид. А так, если мы говорим о том, что, понимаете, что вот там вот взяли, собрались какие-то товарищи католики и сказали, нет, евреям здесь не место, или, во всяком случае, начинают фыркать по поводу там Бена Шапира. Ребят, значит, эта организация, все, она умерла. Она хорошо начиналась, но она вместе с Кёрком умерла. Все. И ничего мы тут сделать не можем. Ничего. Понимаете, потому что я в такой организации, например, ходить, понимаете, унижаться, чтобы меня, выслушайте меня, а вот я такой же, как и вы, а вот я, понимаете, тоже болею за эту страну, я это делать не буду лично. А тысячу лет вы мне нужны, понимаете, вот с таким отношением ко мне. Кто вы такие? Ну да, вы несете добро какое-то общество, я что буду, понимаете, ходить унижаться для того, чтобы доказать, что я не хуже вас, что ли? Вы мне тысячу лет нужны, нафиг. Я это делать не буду. Поэтому вот это вот такой вот момент, такой гадостный, понимаете, что пока они не найдут вот какую-то вот именно федерально-имперскую форму, понимаете, где главным причиной вот твоего появления там будет, что ты тебя болит за эту страну, до тех пор это все разговор в пользу бедных. Это тогда получается, что да, вот у тебя болит, а у нас болит больше, потому что мы христиане, мы типа ее основатели, а ты какой-то там еврей, который сюда подъехал на, там я не знаю, на общие блага. Вот пока они это говорят, хотя бы один раз тот это говорит, понимаете, или крестится там при и так далее, это работать не будет. В свое время, знаете, вот была интересная такая история, что Герцль, основатель государства Израиль, прямо перед смертью посетил папу Римского. Ему сказали, что ты когда войдешь, должен поцеловать его руку, потому что вот такой протокол. Он это делать не стал. Почему? Потому что, то есть, понимаете, мы можем друг к другу, как говорится, относиться со всеми, как говорится,

0: экивоками и так далее. Но мы не должны унижаться. Если эта организация, понимаете, без такого, как Чарли Кёрк, фактически стала, понимаете, какой-то чисто христианской организацией, ну, окей, замечательно, это ваше право и так далее, и вы делаете, наверное, правильное дело, но нам там места нет, ну, извините. Вот чисто с этой точки зрения. Конечно, обидно, но слушайте, ну что можно делать? Это не первый, не последний раз такое, поэтому, как говорится, надо, как говорится, ко всему этому относиться с определенным количеством, ну, что называется, скепсиса. Все леви. Вот так. Так, еще раз, 718-303-90-90. Основное, что я считаю во всей этой вот борьбе должно быть, это не ходить размахивать кулаками на улице, понимаете, или плакаться на площадях и так далее и тому подобное. Нет, это как раз очень вторичное. Основное это создать универсальную законодательную базу для борьбы с этим явлением. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему простому американцу разрешено иметь только одну жену, третьему роду многоженство разрешают здесь? Надо запретить, чтобы они женились по 3, по 4, 5 раз.
0: А кто
1: Они
0: сказал, а
1: многоженство.
0: кто сказал, что кто вам сказал, что им разрешено многоженство?
1: Но они же женятся, 3-4 жены имеют,
0: А они не же,
1: рожают двух
0: а
1: родов.
0: дорогой, дорогой, давайте вы будете говорить то, что есть на самом деле, а не то, что вам кажется. Значит, что существует? Объясняю популярно. Вы на территории США, везде, кроме, по-моему, штата Юта, потому что там мормоны живут, у них, кстати говоря, по-моему, тоже законодательно сейчас только одну жену имеет право. У мормонов было, можно иметь было несколько жен. Так или иначе, имеете право иметь одну жену. Если с вами живет четыре женщины одновременно, они все с вами спят тоже там одновременно или по очереди, и одновременно или по очереди от вас имеют детей, то вы это регулировать никак законодательно не можете. Это их право, как взрослого человека, жить вот в такой вот общей шведской семье, я не знаю, как это назвать, и спать с этим мужчиной, понимаете? То есть он, это нигде официально не оформлено, никаким браком. То есть у него официально, наверное, всего одна жена. Вот в этом вся разница, понимаете? Вы говорите об одном, а есть на самом деле другое. Вы не можете регулировать сексуальные чьи-то отношения. А это мы говорим именно об этом, потому что ничего другого вы доказать не сможете. Вы что, можете сказать, что у вас, вы точно знаете, что они женаты? Да где документ этой женитьбы? Какой судья это подписал? В какой мэрии это зарегистрировано? Ах, не зарегистрировано, тогда о чем мы говорим? То есть это вам кажется так. Почему вам кажется? Потому что, да, идет какой-то дядечка очень важный, и за ним семенит там 3-4 жены с детишками. Окей, замечательно, но так и что дальше? Вы можете доказать, что это все, как говорит, аль, ну, хорошо, вот он имеет такой, понимаете, колоссально мощный член, понимаете, что он спит там сразу с 4 бабами. И все они от него несут детей. Это что, секс, это где-то законодательно запрещено? Нет. О чем мы тогда говорим? О чем мы тогда говорим вообще? Вам что, запрещено, запрещают спать с несколькими женщинами? Да боже упаси. Ни в одном законодательстве этого нет. Это должна женщина решать, хочет ли она спать подобным мужчинам. Но это, понимаете, опять-таки. То есть, понимаете, есть закон, а есть, понимаете, наше желание закона. Вот то, что вы говорите, это ваше желание закона. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, Александр. Меня зовут Аркадий.
0: Добрый день.
1: Да. Мне нравится все, что вы говорите. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Но единственное, что я не могу понять, когда вы говорите, мы должны, что это значит?
0: Что значит, что это значит?
1: Мы должны. Кто мы и как мы должны?
0: Окей, спасибо. Ах, мы, я подразумеваю, нормальное западное общество. Я не говорю только про русскоговорящих, или про жителей Брайтон-Бич, или жителей Бруклина, или еще чего. Я говорю про, как говорится, западное общество. Западное общество должно себя защищать. Вот об этом я говорю прежде всего. Понимаете, защищать как? Законодательно, защищать себя силой, защищать себя идеологически и так далее. Тут много разных аспектов на самом деле. Это далеко не одна, понимаете, какая-то тема, понимаете, это очень-очень разветвленный вопрос. Вот о чем я говорю. должно быть, понимаете, именно мы должны, потому что если... Знаете, тут один за всех и все за одного. Если не каждый из нас... Вот этот человек, мы с ним разговаривать не будем. Сумасшедший человек. Если не каждый из нас, то тогда, понимаете, о чем мы говорим? Мы именно вот должны каким-то образом встать все вместе. И именно должны. Я не боюсь сказать это слово, потому что если мы это делать не будем, то мы сами себя загоним вот в тот самый, ну вот, какой-то тупик экзистенционный. Понимаете? И здесь дело не в том, сколько у них там детей или что-то такое, а дело именно в том, что мы пассивны, а они активны. И вот с этим надо каким-то образом разбираться. Так, последний. Человек, добрый день, вы в эфире. У вас одна минута всего.
2: Да, одна минута.
0: Радио выключите. Да. Так, что у нас тут такое? Да, почему-то у нас играет какая-то музыка. Не знаю, откуда она играет. В общем, так или иначе, у нас серьезные проблемы, которые существуют. Эти проблемы вполне решаемы, если начать этим серьезно как-то заниматься. А мы к этому подходим очень шалтай-болтай. Понимаете? А это все, в принципе, все решаемо в обществе, особенно если начать там разъяснять. Это должно быть, я думаю, какая-то массовая инициатива какая-то. Что должны быть множество людей, которые говорят и объясняют, и спокойно беседуют с целым рядом людей. И они вот выходят на какой-то уровень по всей стране. Вот так это, наверное, должно делаться. И мы таким образом выйдем к чему-то, ну вот выйдем к какому-то, я не знаю, какой-то функциональности вот на уровне уже, как говорится, федеральных властей, что именно это мы будем требовать проведения какого-то закона. Это может начинаться внизу, это может начинаться одновременно наверху. Но я, честно говоря, не вижу на сегодняшний день большого поползновения со стороны, допустим, той же республиканской партии что-либо делать в этом направлении. Они колоссально инертны. Колоссально. У них было 2 года, и ничего подобного никто не говорил. Мы говорим только, понимаете, мы все время пытаемся лечить симптомы болезни, а не саму болезнь. А сама болезнь — это очень серьезное дело, понимаете, это очень серьезная болезнь. Если мы тут не серьезно, не, как говорится, не начинаем что-то думать и решать, то тогда мы вообще ничего не решаем и не думаем. Потому что тут не может быть какой-то половинчатой работы. Тут нужно очень серьезное решение. А этих решений пока я не вижу, извините, господа, не вижу. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Завтра продолжим. Пока.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа нейробиологов расшифровала работу специфической нейронной сети, отвечающей за эффект от глубокой стимуляции мозга, DBS. Исследователи доказали, что терапевтический отклик достигается при синхронизации импульсов в высокочастотном бета-диапазоне от 25 до 35 Гц между субталамическим ядром и корой. Это открытие позволяет перейти от стандартной настройки электродов к индивидуальному программированию стимулирующих импульсов. Американские исследователи представили данные о неожиданной молекулярной связи между механизмом регуляции артериального давления и ответом иммунной системы на вирус гриппа. Изучение этой связи на генетических моделях помогает объяснить, почему сердечно-сосудистые патологии часто усугубляют тяжесть протекания вирусных инфекций и открывают возможности для создания защитных медикаментов нового типа.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Госдепартамент поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на тему новых левых в Америке, и сегодня продолжение этой статьи о левых и левизне в Соединенных Штатах, Соединенных Штатах Америки. На борту рейса авиакомпании «Делта» из Лас-Вегаса в Атланту была обнаружена несанкционированная Wi-Fi сеть, предположительно созданная одним из пассажиров для фишинга. Глава Paramount Дэвид Эллисон предложил двум крупнейшим американским сетям кинотеатров AMC и Entertainment и Regal Cinemas юридически обязывающие трехлетние соглашения. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней. США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Заявление, опубликованном на сайте постоянного представительства США в Женеве, говорится, недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предупреждения конфликтов при пусках межконтинентальных баллистических ракет. Проведение испытаний таких ракет, способных нести ядерное оружие, без заблаговременного уведомления и детализации представляет опасность и нарушает мир и безопасность стран, находящихся в непосредственной близости от этих испытаний. Это повышает риск просчетов, подрывает глобальную стабильность и безопасность и несовместимо с ответственностью, которую влечет за собой обладание ракетным потенциалом большой дальности. Авторы заявления призвали все страны, обладающие ядерным оружием, уведомлять о пусках баллистических ракет не менее чем за 24 часа и направлять, как сказано, четкие извещения для моряков и пилотов, чтобы снизить риски. Уведомления также должны включать информацию о классе баллистической ракеты, районе пуска и планируемом направлении. В заявлении отмечается, что упорядоченные и прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военные разработки ни одной страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности. СМИ сообщают, что ядерные испытания без каких-либо уведомлений проводила в том числе Россия. По данным аналитиков, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Но только два из этих испытаний оказались частично успешными. Владимир Путин рассказывал об успешных, по его словам, испытаниях «Буревестника» дважды. Последний раз в октябре 2025 года, но каждый раз он говорил уже об этом постфактум. Госдепартамент США поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, планы пока не утверждены окончательно, однако сотрудникам, эвакуированным из региона, все чаще разрешают завершить работу на прежнем месте службы и не возвращаться обратно. Ранее Соединенные Штаты вывезли так называемый необязательный персонал и членов семьи дипломатов из ряда стран региона, в том числе из Бахрейна, Ирака, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. CNN отмечает, что сокращенный режим работы американских дипломатических представительств может сохраниться в течение длительного времени, от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну и продолжение темы, которую мы начали вчера, я обещал продолжить ее в сегодняшней программе. Этим летом Америка отметила 250-летие своего основания. В то же время институт Катона, либертарианский аналитический центр, вся институциональная цель заключается в защите свободных рынков. Институт Катона заказал совместно с Morning Consult опрос 2253 совершеннолетних американцев. Опрос включал традиционные вопросы: гордость за страну, знание того, чему посвящена памятная дата 250 лет, и вера в американскую мечту. Помимо стандартных гражданских вопросов, анкета Института Катона также выявляла отношение американцев к коммунизму, социализму и капитализму. Ответы оказались весьма взрывными. Авторы исследования сообщили, что 21% американцев заявили о своем положительном отношении к коммунизму. Не к социализму, а именно к коммунизму, к самому слову, которое в сознании старшего поколения жителей Запада ассоциируется с ГУЛАГом, с восточно-германским штази и культурной революцией в Китае. К термину, который американская политика буквально 7 десятилетий рассматривала как фактически синоним государственной измены. Среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель составил 38%. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на эту тему, а сегодня продолжение статьи о левых или везне в Соединенных Штатах Америки. Ну, речь идет о том, что происходит, продолжение в этой статье, что происходит внутри демократических социалистов Америки, DSA. Организация DSA была создана в 1982 году как акт явного антикоммунизма. Факт, который настолько противоречит ее нынешней репутации. Майкл Харрингтон, ее основатель, был самым влиятельным американским социалистом послевоенной эпохи. Он также был человеком, чье политическое становление представляло собой многолетний спор с ленинизмом. DSA была сформирована путем объединения оргкомитета демократических социалистов Харрингтона с движением под названием «Новая Америка» на общей платформе демократического социализма. Этот социализм должен был достигаться путем выборов и коалиции внутри демократической партии и рядом с ней в постоянной оппозиции к советской модели социалистической. Организация вступила в Социнтерн, глобальную федерацию социал-демократических партий, таких как СДПГ в Германии. Видение Харрингтона было известным образом скромным – построить совещательную группу из либералов, профсоюзников и религиозных прогрессистов, которая сдвигала бы демократическую партию влево. DSA 1980-х и 1990-х годов представляла собой широкую палату демократических марксистов, фабианцев, религиозных социалистов и левых сионистов, отличавшуюся от ленинистских группировок слева именно своей верностью плюрализму и институту выборов. Эта специфическая антиленинская идентичность была прописана в ее уставе. На протяжении большей части своей истории устав DSA содержал положение, позволявшее исключать членов, находящихся, как сказано, под дисциплиной любой самопровозглашенной демократически централистской организации. Это был барьер, направленный непосредственно против энтризма, классической троцкистской тактики вступления в более крупную мягкую организацию с целью ее захвата или поглощения. Демократический централизм, ленинский организационный принцип, о котором идет речь, предполагает, что партия может вести внутренние дискуссии, но обязана демонстрировать абсолютное единство на публике после принятия решения. Основатели DSA считали его зародышем любого авторитарного перерождения левых и его запретили. Взрывной рост численности после 2016 года изменил состав организации быстрее, чем ее собственное самосознание. Новые члены DSA были преимущественно молодыми, радикально настроенными и либо совершенно неосведомленными о старых антикоммунистических спорах, либо откровенно от них скучающими. Внутренняя политика структурировалась в публично объявленные фракции, кокусы. На правом фланге организации, все относительно, естественно, находятся Groundwork и кокус социалистического большинства, Socialist Majority Caucus. В целом, реформистские течения, ориентированные на электоральную работу, коалиции с профсоюзами и прогрессистами и превращение DSA в функционального младшего партнера демократической партии. В центре DSA находится кокус «Хлеб и розы» – «Bread and Roses». Марксистская фракция, выросшая из среды журнала «Джакобин», верная стратегии рядового состава, как сказано. Это внедрение членов в стратегические отрасли для возрождения боевых профсоюзов. «Хлеб и розы» исполняет роль решающего голоса в организации. А на левом фланге левых – «Красная звезда», «Red Star», самопровозглашенный марксистско-ленинский кокус, основанный в Сан-Франциско в 2019 году, и группа марксистского единства «Marxist Unity Group», основанная в 2021-2022 годах в ортодоксальной марксистской традиции Каутского и ранних большевиков. Их заявленный главный пункт программы – замена существующего американского конституционного строя новой социалистической республикой, включая ликвидацию Сената, коллегии выборов, право вето Верховного суда и независимого института президентства. На левом фланге левых также есть троцкистский кокус «Реформа и революция», «Reform and Revolution», либертарно-социалистический кокус «Истоки революции», «Springs of Revolution», и более мелкие коммунистические формирования, включая возникший в Нью-Йорке коммунистическо-автономистский кокус «Emerge» и в прежние годы фракцию, именовавшую себя коммунистическим кокусом. Баланс сил сместился на съезде 2023 года, когда коалиция, сформированная «Красной звездой», группой марксистского единства и «Хлебом и розами», получила большинство в Национальном политическом комитете NPC, вытеснив реформистскую коалицию, руководившую с 2021 года. Наблюдатели стали описывать NPC как многофракционный парламент, в котором большинство приходится собирать под каждый конкретный вопрос. Съезд 2025 года, состоявшийся через несколько недель после победы Захрана Мамдани на праймериз, подтвердил новый расклад. Левые сохранили большинство, при этом, по оценкам симпатизирующих наблюдателей, явно коммунистические фракции получили узкое абсолютное большинство мест в NPC, после чего делегаты отменили запрет на демократический централизм. В материалах «Красной звезды» прежний пункт описывался как пережиток антикоммунистического прошлого DSA, а группа марксистского единства открыто выступает за то, что она называет истинным смыслом демократического централизма, при котором члены могут публично выражать несогласие, но обязаны подчиняться и помогать реализовывать решения большинства.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Роскошная яхта длиной 30 метров затонула на Сардинии в Италии после неисправности двигателя. Судно стоимостью свыше 8 миллионов евро было приобретено итальянским предпринимателем всего 4 дня назад. В момент аварии на борту находились 14 человек, экипаж и пассажиры, которые благополучно эвакуировались на соседние суда. Сейчас яхта находится на боку на глубине около 7 метров. Главный приз популярной лотереи Powerball, превысивший 1 миллиард долларов, достался владельцу билета из штата Иллинойс. Организаторы подтвердили, что удачливый участник угадал все 6 заветных чисел. Согласно правилам розыгрыша, победитель может получать сумму нарастающими долями на протяжении 30 лет. В случае единовременной выплаты счастливчику достанется 450,5 миллионов долларов до вычета налогов. Имя обладателя рекордного состояния пока остается в тайне. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Каролайн Левит, покинет свой пост в конце августа, объявил Трамп. Левит решил уйти с должности, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. Трамп написал в соцсетях, что полностью понимает и уважает это решение. «Теперь Каролайн будет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом в республиканской партии», написал Трамп. Левит написала в соцсети X, что работа в Белом доме стала для нее честью и приключением всей жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM.
3: Слушать подано.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Я Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
19: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
20: Борис Овезов, сам
19: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
20: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: коллекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 FM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Хочу вам напомнить о том, что слова благодарности в адрес компании, которые поддерживают мои эфиры. Агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит, что в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в кругах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближнее Нью-Джерси и даже Фараковые, друзья. Если вы проживаете в этих районах, вам нужна помощь или вам нужна работа, обращайтесь в агентство Welcome Care. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите обучение бесплатное в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Как я и сказал выше, агентство представлено офисами во всех районах Большого Нью-Йорка. Помимо зарплат и бонусов, агентство дополнительно оплачивает страховку, больничные дни, отпускные дни, ну и, конечно, дополнительные призы работникам за хорошую работу. Напомню, что агентство предлагает целый ряд программ. Это программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Можно оформить до 24 часов помощи на дому. Если вы перенесли травму, аварию, перенесли операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь на ограниченное время. Такая программа есть в агентстве Welcome Care. Если вы по состоянию здоровья не можете обслуживать себя самостоятельно 24 часа в сутки, вам нужна помощь и поддержка. Программа 12 плюс 12. Есть программа для детей. Для детей в возрасте от мало до 18 лет. Если до 18 вам нужна помощь на дому, то можно оформить до 24 часов помощи. Значит, помощь родителям, соответственно, если нужно помогать с ребенком. Ну и если у ребенка есть аутизм, существуют специальные программы для детей-аутистов. Ну и есть программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, помощь логопедов, специалистов, которые помогут выполнять домашние задания, наверное, гулять с ребенком, массажисты, физиотерапевты. Эти специалисты уже есть и готовы помогать детям. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще пару анонсов. Программа «Здравствуйте, доктор», которая выйдет в эфир завтра, в пятницу, будет с доктором Ириной Панковой. Доктор Панкова – офтальмолог. Она представляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, адрес в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, Рум 600, телефон для записи на прием 718-645-2201, телефон для двух офисов. Программа «Здравствуйте, доктор» с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Со стажем работы 36 лет, замечательный специалист, все его знают, все его любят, выйдет в эфир со мной вместе в четверг, но не в следующий, а через один, 27 числа. 27-го. Готовьте ваши вопросы, друзья, и я надеюсь, что у вас будет прекрасная возможность, значит, получить ответы на вопросы, которые вы зададите в прямом эфире. А я уверен, таких вопросов будет много, поскольку даже у меня будет много вопросов к Гальперину Марку Яковлевичу. Анонсы прозвучали. Давайте, друзья, мы приступим к регистрации на игру. Сегодня я приготовил для вас, как и обычно, 12 вопросов. Чуть попроще, чуть посложнее. И даже есть некий сюрприз на 12-м вопросе. Какой, я расскажу чуть попозже, когда мы с вами пройдем регистрацию. То есть я-то ее уже прошел. Я сижу с другой стороны экрана, а вам предстоит еще пройти. Да, еще один анонс, связанный с работой. Если у вас есть права на автомобиль, и вы знаете неплохо английский язык, то вы можете смело работать селсменом, то есть человеком, который будет продавать. Что именно? Известная ликероводочная компания «Дозорцев & Сан» предлагает работу селсменом в
5 районах Нью-Йорка. Звонить после 11 утра по телефону 908-353-1234. 908-353-1234. Позвоните по этому номеру. Возможно, эта работа будет для вас. Компанию «Дозорцевы сыновья» мы очень и очень уважаем и любим, поскольку они, плюс ко всему, еще и вручают призы в программе «Эрудит». Сегодня это бальзам «Мустак», напиток 45 градусов. Это черный бальзам, имеющий очень-очень большую историю. И более того, он состоит из 58 растительных компонентов природного, соответственно, происхождения, а они еще и лекарственные. Вот, поэтому напиток хорош не только тем, что он высокоградусный, раз, вкусный, два, он еще и, по всей видимости, достаточно полезный. Детям, беременным женщинам нельзя, перед тем, как сесть за руль, нельзя. Это и все ограничения, остальным всем можно. Давайте начнем регистрацию. Регистрация на игру целых аж 90 секунд.

0: или 3. Все, если вы ответили правильно, компьютер вас переведет, программа переведет к следующему вопросу, на следующий уровень. И если вы ответили неправильно, программа вас удалит, остановит ваш путь. Помимо этого, я буду брать звонки, которые будут поступать в эфир от тех, кто слушает программу, не успел зарегистрироваться или не хватило места, но хочет участвовать. Вы можете дозваниваться и сообщать правильный ответ и небольшой комментарий хотя бы, хотя это на самом деле не обязательно, но если он будет, это приветствуется. В музыкальных вопросах можно подпеть следующую строчку, но, по-моему, сегодня у меня нет музыкальных вопросов, так что это на будущее. 718-303-7570, 718-303-7570. Время регистрации заканчивается, и нам, в принципе, в общем-то, достаточно количества игроков для того, чтобы открыть программу и начать игру. Давайте будем начинать. Что ж, друзья, у нас на старте 118 игроков. В общем, неплохо. Внимание, первый вопрос. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Я, конечно. Ты, конечно. Он, конечно.
1: Введите свой ответ.
0: Итак, кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Я, конечно, ты, конечно, он, конечно. Выбираем один из трех вариантов. Время закончилось. Удивительно, ответы разделились на два лагеря, и кое-кто остался за бортом игры. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я, конечно. Спору нет.
0: Я, конечно, вы считаете, что именно так было в сказке?
2: Да, что я, конечно, говорила?
0: Зеркало говорило, я, конечно, правильно?
2: Да, зеркало.
0: Да, понятно. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Мишенька, вообще вы, конечно, лучше всех. Но вообще ты, конечно, говорит, но ты красива, там что-то мила, но принцесса там, которая слишком, все милее, все прекраснее, эта дама разбила потом зеркало, потому что она ему так неправильно отвечала.
0: Понял, Ирочка, спасибо. Спасибо вам за ответ. Поддерживаем ли мы Ирину?
4: Да, Миша. Свет мой зеркальце, скажи и всю правду расскажи. Кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Зеркальце должно ответить ты, конечно.
0: Ты, конечно, спору нет. Но живет одна девица, тра-та-та-та-та, царица. Хорошо, спасибо, да. Дорогой Наум. Спасибо, спасибо. Мое виртуальное рукопожатие вам улетело.
4: Спасибо.
0: Итак, ты, конечно, спору нет. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это был простой вопрос, прям совсем-совсем простой. Кое-кто зря споткнулся на этом вопросе, потому что следующие тоже будут несложные. Послушайте. У крыши есть ребро, пята, хребет.
1: Введите свой ответ.
0: У крыши есть ребро, пята, хребет. Время закончилось, ответы ваши получены. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: У крыши есть ребро.
0: У крыши есть ребро. Действительно, ребро. Имеется в виду ребра жесткости. Я помню в детстве, когда мы бегали по крышам для того, чтобы не создавать громкого шума и чтобы на нас не отвлекались всякие люди, дворники и прочие остальные, те, кто были против того, чтобы маленькие детки, ну, не маленькие, но подростки, допустим, бегали по крышам больших зданий, допустим, пятиэтажного здания нашего, в котором мы жили, оно высокое было, сталинская постройка, высокие потолки, соответственно, и дом был высокий. Вот мы бегали.

0: работали по ребрам, по этим самым ребрам. Они, во-первых, это была более жесткая история, но и это, конечно же, укрепляло крышу. Крыша. Верхняя часть строения для защиты от дождей и снега. Внешняя поверхность крыши обыкновенно имеет скат к наружным стенкам. По форме скатов крыши бывают односкатная, щипцовая и шатровая. Верхнее ребро крыши называется коньком. Крыша состоит из коньком, кстати, а не хребет. Конек, а не хребет. Крыша состоит из наружной оболочки, кровли и внутренней подпоры кровли. Стропил. В южных странах и на востоке делают плоские крыши с малым углом наклона для стока воды, покрывая их камнем или землей и образуя террасу, по которой удобно ходить. А некоторые богатые люди на крышах делают себе еще и бассейны. Ну, или ставят там пальмы и места отдыха создают. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим на следующий уровень вопроса. Это третий. Кстати, отдельная тема, касающаяся Нью-Йорка. Это крыши Нью-Йорка, по которым можно на самом деле-то путешествовать и изучать их как достопримечательности нашего славного города. Я думаю, что такие предложения есть. И обратите внимание. Да, и пари, кстати, пари тоже проводят на крышах. Пари и концерты. Третий вопрос. Число в ценнике, радующее глаз покупателя. Цена, налог, скидка.
1: Введите свой ответ.
0: Число в ценнике, радующее глаз покупателя. Цена, налог, скидка. Простой вопрос, да? Простой, согласен с вами. Несложный. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Ну, конечно же, скидка.
0: Какую покупку в ближайшее время, возможно, вы делали, где получили хорошую скидку и обрадовались? Есть?
2: Хороший вопрос.
0: Так, хорошо. Ладно. Ну, это уже следующий вопрос, не вопрос нашей игры. Давайте-ка посмотрим. Я, кстати, вот получаю скидки регулярно, потому что сотрудничаю с одной компанией и пользуюсь ее продукцией, и, соответственно, имею большие скидки на эту продукцию. Делаю это ежемесячно. Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю. Исторические скидки появились и стали использоваться в условиях уличной торговли товарами, когда продавец в результате торга предоставлял скидку тому покупателю, который приобретает больше товаров. В настоящее время практика предоставления скидок используется крупными и средними компаниями, организациями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Скидка добровольная, односторонняя, снижение стоимости товара, услуги продавцом или же поставщиком услуг от первоначальной стоимости товара или же услуги. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы говорим «скидка» и понимаем, что это обрадует глаз. Да, пришел мне вопрос, а чем же я пользуюсь? Я, друзья мои, с компанией Herbalife. Сотрудничаю уже много-много лет. Много, честно сказать, 33 года. Или 32. 33, кажется. И это здорово. Прям здорово. Надо будет как-нибудь вам рассказать по этому поводу что-то очень-очень интересное. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Не красна изба углами, а красна изба, и три версии, ногами, у кого-то на самом деле может быть и так, пирогами, блинами.
1: Введите свой ответ.
0: Кто из ветеранов движения присоединится к ответу на простой вопрос? 5 секунд осталось, 4, 3, 2... Ответы разделились, но не сильно. А ну что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Мишенька, ну конечно, пироги. Ну, это же было давно известно, как-то так. Детство нас это учили. Вот мне так кажется.
0: Детство. Да, пироги. Ирочка, а вы умеете печь пироги?
3: Мишенька, умела. Я в стране вот этой, этим не занимаюсь. Не грешу этим.
0: Я понял. Ну, хорошо. А умели мясные делать пироги?
3: А какая разница? Это начинка мясные пироги. Я любые пироги могла делать.
0: Я понял. Вот хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Пироги. Действительно, не красная изба углами, а красная изба пирогами. Хотя блины. Я вот пироги, наверное, не очень люблю. А блинчики? Блинчики мне нравятся. Блины. Переходим к следующему вопросу. Это, друзья, у нас уже будет пятый вопрос. Тут тоже получается как-то немножко тоже со мной вопрос связан. Секунду. Как-то бывал я в Ханты-Мансийском автономном округе во время студенчества в медицинском Харьковском институте. После первого курса, после второго курса мы ездили так называемые стройотряды. И строили старый Уренгой, новый Уренгой. Один год один, другой год другой. Первый раз я ездил квартирьером. Вот, мы строили сам лагерь перед тем, как приедут студенты, работники. А второй год я уже был мастером отряда, представлял мединститут. Это было здорово. Такие, знаете, вот прожить это студенческое время по-полному хотелось. И слово «ханты», и слово «манси» переводятся на русский именно так. Как же они переводятся? И ханты, и манси. Горы, степи, люди.
1: Введите свой ответ.
0: И слово ханты, и слово манси переводятся на русский именно так. Горы, степи или же люди. 5 секунд осталось, вам надо поторопиться. Так, друзья, кого мы сейчас опросим? Давайте спросим вас. Пожалуйста, вам слово.
2: Я думаю, пирогами.
0: Пирогами — это из прошлого. Из прошлого вопроса и прошлого ответа. А вот слово ханты и слово... Да, их слово ханты и слово манси переводятся на русский язык именно так. Горы, степи или люди.
2: Как манси — это индийское название.
0: Как переводится?
2: Не знаю.
0: Так, хорошо. Ладно. Давайте-ка вам зададим этот же вопрос, пожалуйста. Что вы думаете?
3: Мишенька, ну, по-моему, это национальность. Значит, это люди.
0: Люди. Это люди. Ирочка, это правильный ответ. Мне кажется, вы дали уже 3 правильных ответа. А это особая возможность получить дополнительные призы от меня и от программы «Эрудит». Слово «манси», как и «ханты», то есть и то, и другое слово, и «ханты», и «манси», в переводе означают «человек», то есть «люди». Когда русские впервые столкнулись с манси и хантами, они не различали эти два народа, и в источниках XII века их называли «югрой». Позднее, приблизительно с XIV века, русские переняли коми-зырянское название «манси», «вогулы», имеющие происхождение от речки Вагулки, на которой была расселена значительная группа манси. Хантов стали называть астяки, производная от асьях, через черточку, асьях. Народ реки Ась. Ась – это обь. Этнические общности манси и хантов сформировались в результате смещения древних племен охотников и рыболовов Урала и пришедших с юга скотоводов лесостепи. Угров. Именно поэтому их еще называют обскими уграми. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим, дорогие друзья, к следующему вопросу. Но прежде чем я перейду к следующему вопросу, я бы хотел напомнить о том, что у нас есть новости середины часа. Поэтому давайте прервем сейчас на пару минуток и сразу же после новостей продолжим.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Каталонский шеф-кондитер Марк Суарес презентовал кулинарный шедевр, на создание которого у него ушло 4 месяца. Вес свадебного торта составил ровно 500 килограммов. Кондитер вручную изготовил и закрепил на нем десятки тысяч реалистичных лепестков из сахарной пасты. На греческом острове Крит археологи наткнулись на крайне необычную, неожиданную находку. В ходе раскопок было обнаружено древнее ритуальное захоронение, состоящее из останков 450 мышей, возраст которой оценивается примерно в 2700 лет. Ученые пока выстраивают гипотезы о том, чем именно грызуны заслужили такой почет. В Китае 18-летний юноша решил насладиться летними звуками природы и провел 4 часа в парке, слушая оглушительное стрекотание цикад. В результате высокочастотного природного шума парень получил временную потерю слуха и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Врачи заверили, что слух восстановится, но посоветовали впредь держаться от насекомых подальше.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». И мы находимся на очередном вопросе. И это у нас, друзья мои дорогие, шестой вопрос. На Олимпийских играх в каком году золотые медали не содержали ни грамма золота? 1980 Москва, 1992 Барселона или же Пекин 2008 год?
1: Введите свой ответ.

0: Время закончилось, ответы ваши получены. Ответы разделились на две версии. Вот, подсказчиков я не вижу. Внимание, правильный ответ. Правильный ответ. 1992 год. Барселона. 25-е летние Олимпийские игры проводились в Барселоне с 25 июля по 9 августа 1992 года. Было разыграно 257 комплектов медалей. В играх приняли участие 9356 спортсменов, 6652 мужчины и 2704 женщины, представляющих 169 команд. Церемония открытия состоялась 25 июля 1992 года на Олимпийском стадионе на горе Монжуик в Барселоне. По оценкам, церемонию открытия посмотрело более 2 миллиардов телезрителей. На барселонских аренах состязалось 9368 спортсменов из 169 стран. Объединенная команда СНГ победила в общем зачете, завоевав 112 медалей, 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых. Второе место заняла команда США, выигравшая 108 медалей, 37 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых. Правильный ответ, друзья, у нас был под номером 2. Это Барселона. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас под номером 7. Седьмой номер. Венгрия не граничит с чем? Сейчас с одной какой-то страной, которую я назову, Венгрия не граничит. Ее-то, собственно, и надо нажать. Итак, Венгрия не граничит со Словакией, с Польшей, с Украиной.
1: Введите свой ответ.
0: Венгрия не граничит со Словакией, с Польшей, с Украиной. Так, дорогие друзья, время ваше закончилось, ответы ваши получены. Давайте-ка мы спросим вас, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Словакия.
0: Со Словакией не граничит. Так, что вы скажете, здравствуйте.
3: Миша, я тоже думаю, что со Словакией, потому что с Украиной есть, Карпаты граничат, и Польша, очевидно, там рядом, значит, только Словакия.
0: Понял, хорошо. Ладно, давайте узнаем правду. Правда, она всегда где-то рядом. Венгерская республика, страна Мадьяр, буквально мадьярская страна. Государство в Центральной Европе, граничащее с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией и Словенией. Страна названа по этнониму народа венгры. Страна является членом ООН с 1995 года, Совет Европы в 1991, с 1999 член НАТО, с 2004 член ЕС. Исторически современная территория Венгрии управлялась в средние века королями Сицилийской династии, а в 1687 стала частью владений Габсбургов. Мадьяры играли в австрийском государстве роль шляхты, мелкопоместного военного дворянства. Правильный ответ у нас под номером 2. С Польшей не граничит. Мы переходим к следующему вопросу. Это восьмой вопрос. Итальянского гонщика Формулы-1 с длинной фамилией журналисты называют физика, лирика, химика.
1: Введите свой ответ.
0: Итальянского гонщика Формулы-1 с длинной фамилией журналисты называют физика, лирика, химика. Кто-нибудь увлекается у нас гонками Формулы-1? Вы точно должны знать правильный ответ, потому что... Потому что. Пожалуйста, специалисту слово.
2: Да, Даниса, здравствуйте. Ну, дело в том, что у него нос длинный, поэтому я бы назвал его физикой или физикелой, что-нибудь такое. Физиология.
0: Физикелой. По поводу, ясно, вы как бы с физиономией. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
2: Физика.
0: физикам, конечно. Ну почему? Ну почему? Наверняка произносить целиком имя и фамилию Джан Карло Физикелла очень трудно, а вот физика гораздо короче и легче. Конечно, слушайте, это очень быстрый вид спорта, Формула-1. И говорить надо быстро, и пролетают машины перед человеком очень быстро. Физика, физика, а не Джан Карло Физикелла. Так, оно подольше получается вроде как. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к девятому вопросу. Внимание, друзья, девятый вопрос. Как называется хребет, находящийся в Казахстане и в Китае? Анды, Гильбоа, Боро-Хоро.
1: Введите свой ответ.
0: Как называется хребет, находящийся в Казахстане и в Китае? Анды, Гильбоа, Боро-Хоро. Так, кто у нас есть? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Навеяло Ханты-Мансийским автономным округом фраза Задорнова. Когда ханты отделились от Манси, посол ханты в Манси послал посла манты в Ханси. Помните это?
0: Да.
4: Это хорошая скороговорка, да. Вот если нетрезвый язык, да? Попробуйте выговорить эту фразу.
0: Послал ханты в Манси, а Манси в ханты.
4: Ну, примерно,
0: хорошо,
4: да.
0: Давайте на следующий, да, вот на девятый. Анды, Гильбоа, Боро-Хоро.
4: Значит, Михаил, статус вопроса не соответствует номеру, поскольку вопрос звучал. Вот это вот Боро-Хоро или как там его вот. Вот это третий вариант.
0: Третий вариант? Ну, а куда его было поставить? Первым, что ли?
4: Ну, где-то в серединку, там, пятый, шестой, знаете, вот так, по ранжиру.
0: Понятно. Спасибо. Ну что ж, в следующий раз я этот вопрос поставлю под номером 5. Правильный ответ – Боро-Хоро. Давайте небольшой комментарий по поводу хребта Боро-Хоро. Он в Тянь-Шане, на западе Китая и в Казахстане. Длина 250 километров, высота до 4359 метров. Ледники, горные степи, еловые леса, луга Боро-Хоро – часть Тянь-Шанской горной системы в Центральной Азии, служащая водоразделом Джунгарского и Илийского бассейна, представляют высокую и сплошную стену, имеющую весьма короткое северное заложение. Правильный ответ у нас под номером 3, как было сказано. Мы переходим к следующему вопросу. Десятый вопрос. Какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Так, какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Бедлам. Ариэль, Хеврон, Вифлеем.
1: Введите свой ответ.
0: Какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Бедлам. Бедлам. Бедлам. Ничего вам не напоминает? Бедлам. Возможно, есть кому-то что-то напоминает. Пожалуйста.
5: Бедлам.
0: Три варианта. Ариэль, Хеврон, Вифлеем. Какой?
5: Бедлам. Бедлам еще. Бедлам.
0: Бедлам. Бедлам. Это он в Англии так называется. А как, какой город послужил, значит, названием? Еврейский, иудейский город, Ариэль, Хеврон или же Вифлеем?
5: Вифлеем.
0: Вифлеем – это правильный ответ, потому что это же Бет-Лехем. Бет-Лехем, Бет-Лам. Вот так, Бет-Лам от Бет-Лехем. Вифлеем – город в Иудее. Первоначально больница имени Марии Вифлеемской, затем дом для умалишенных в Лондоне. В переносном смысле – сумасшедший дом. Хаос, беспорядок, сумятица. Вот что такое Бедлам, он же Бет-Лехем. Правильный ответ под номером 3, Вифлеем. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас 11-й. То есть, как бы, должен быть посложнее, чем предыдущие. Поэтому держите кулачки и подумайте. гадание по птицам называется. Орнитомантия, орнитология, орнитотерика.
1: Введите свой ответ.
0: Гадания по птицам называют орнитомантия, орнитология, орнитотерика. Ну, тут надо выбирать из корней греческих слов. Время закончилось. Есть правильный ответ. Есть у нас один человек, который дал правильный ответ. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Миша, ну орнитология – это наука о птицах, это отбросили. Так что я думаю, орнитотерия какая-то. Вот это мне как-то звучит больше.
0: Орнитотерика?
3: Да.
0: Вот так это вот я придумал. Это я придумал,
3: мне,
0: Ирочка, потому что эзотерика.
3: А мне понравилось. Ну неужели мантия? Это немножко как-то странно. С гаданием связано. Лучше все-таки... Не, ну орнитология – это просто наука о птицах. Это не гадание по птицам. Это точно.
0: Ну да. Хорошо, спасибо. Ваша версия понятна. Я как раз вот специально сказал в качестве подсказки, что искать ответ надо в греческих корнях. Орнис, понятно, что речь идет о птица. Мантия – это гадание. Мантия, поэтому орнитомантия – это гадание. Вот, а Скопио это наблюдаю. Предсказание по полету... пению и крику птиц. Источник словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинова. Итак, еще раз. Орнитомантия и орнитоскопия. Птица, мантия гадания, скопио наблюдение. Предсказание по полету, пению и клеву птиц. Правильный ответ у нас под номером 1. И у нас пока есть один игрок, добравшийся до 11-го вопроса. Вернее, правильно ответивший на 11-й вопрос. Впереди остался один вопрос, который, кстати, я хотел, ну, имел в виду подарить нашим игрокам, потому что мне показалось, что, может быть, в этой области как раз и знаний может не хватать. Ну, точно, реально может не хватать. У кого-то, да, они есть, допустим, у кого-то, кто из Квинса, а у тех, кто не из Квинса, может как раз и этих знаний не хватать. Но это не повод не дать человеку возможности выиграть, согласны со мной? Поэтому победитель у нас уже есть, независимо от того, правильным или неправильным будет ваш ответ. Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Кстати, в свете последних событий, я имею в виду чемпионат мира, где, в общем-то, совсем неплохо, даже, может быть, сказать, где-то даже хорошо выступила сборная. Поэтому вопрос к месту. Три версии. Новбахор, Карамчат, Кулгайор. Это три версии. Итак, этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган, Новбахор, Карамчат, Кулгайор.
1: Введите свой ответ.
0: Вижу подсказчиков, но давайте дадим хотя бы 15 секунд на ответ. Ответ получен. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Новбахор, то есть новая весна. А есть еще пахтакор, это хлопкороб. То есть пахта – это хлопок, пахтакор – это хлопкороб. Помните, был клуб такой?
0: Я помню, что команда разбилась на самолете там в каком-то году. Вот. А я в этом году, по-моему, когда она разбилась, был в пионерском лагере, а у нас вот спортивный там человек, тренер, который спорт представлял в этом пионерском лагере, он как раз был из этой команды. И ну, видимо, в предыдущие годы он всех знал, и он прям чуть ли не плакал. Тогда,
4: да, Базилевич полетел другим рейсом, Базилевичу удалось избежать, он другим рейсом летел и... Олег Базилевич, тренер, помните, наверное, да?
0: Да, я помню, да, конечно.
4: Да, он полетел другим самолетом, и он остался жив.
0: Это верно. Хорошо, спасибо. Ответ правильный. ответ нашего виртуального победителя тоже правильный. Навбахор, ответ под номером один. Небольшой комментарий я все равно должен представить. Навбахор узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноименного вилаята, то есть области, основан он в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана, высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года он занял третье место среди 12 клубов и стал бронзовым призером. Вся информация здесь будет по 2018 год максимум. Победитель высшей лиги Узбекистана 1996, девятикратный бронзовый призер высшей лиги Узбекистана, трехкратный обладатель и финалист Кубка Узбекистана, первый обладатель Суперкубка Узбекистана 1999 год. Возможно, сейчас они опять что-то выиграли. Навбахор – один из трех футбольных клубов Узбекистана наряду с ташкентским «Пахтакором» и ферганским «Нефчи». «Нефчи» тоже я помню. Которые участвовали во всех сезонах 27 сезонов, включая сезон 2018 года. Высшей лиги Узбекистана, которая с 2018 года называется Суперлигой Узбекистана. Правильный ответ у нас под номером 1. У нас есть один единственный победитель, которого я поздравляю. Мой друг, где и что вы получите в качестве вознаграждения, вы узнаете сразу после небольшой рекламной паузы.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
11: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00. 718-223-29-00.
12: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Дорогие друзья, ну что ж, я еще раз напомню о том, что в эфире Davidson Radio, программа «Эрудит». Я Михаил Браславский, ведущий этой программы, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас есть победитель. Победитель получит приз. Это бальзам «Мустак». Черный бальзам, относится к черным бальзамам. Вот красивая, очень красивая бутылка от компании «Дозорцев и сыновья». На черном фоне золотое тиснение, написано «Herb». Herb, то есть натуральное, все натуральное. Это двойная настойка. Настойка из 30 компонентов природных лекарственных и настойка из 58. Все вместе получается 58 природных компонентов входят в состав этого бальзама. Настойка, это значит, что на спирту, а потом уже разбавляется до состояния, когда это можно употреблять. Как я и сказал выше, беременным нельзя, детям нельзя, за руль с этим делом нельзя. Все, всем остальным можно. Я бы хотел также поздравить и пригласить наших радиослушателей на большой, удивительный благотворительный концерт, который пройдет 15 ноября. Пока я не буду говорить где, афиши пока нет, но билеты можно будет заказать на сайте театр.com. Когда они появятся, я вам об этом расскажу в эфире. Кого мы сможем увидеть на этом мероприятии, которое я буду вести и представлять? Этот концерт, который будет называться опять или снова о любви, Израиль. На концерте выступит Константин Риттель-Кобылянский, лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, лауреат международной музыкальной премии в Париже, лауреат международной театральной премии за лучшее исполнение партии «Эскамильо» в Германии, Штутгарт, кавалер ордена Святой Софии за талант и славу Украины, лауреат международной премии «Big Entertainment» за исполнение главной партии продюсирования и режиссуру рок-оперы «Мистерия», ставшую лучшим в мире шоу на открытом воздухе в 2008 году. Орландо, Флорида. Родился он в 1975 году в Киеве, в известной актерской семье. Является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Закончил с отличием Одесскую консерваторию, вокальную аспирантуру и докторантуру в Высшей музыкальной академии Фрайбург, Германия. Его педагогами были профессора Василий Навроцкий, Людмила Иванова, Одесса, Ульрих Фурер, Швейцария, Дитрих Фишер, Дискау, Марксус Горицкий, Азиз Картель, Германия. Ну и важным этапом в творческой деятельности певца стало сотрудничество со звездой Голливуда сэром Питером Устиновым, с которым Константин работал в Цюрихе над созданием совместной концертной программы из писем и романсов Рахманинова. Можно много говорить об этом замечательном исполнителе, о том, какой он еще человек нам всем с вами предстоит увидеть и узнать, и не только услышать. Он потрясающий ведущий своего собственного концерта, хотя открывать программу буду я, но он сам делает конферанс перед своими выступлениями, перед новой песней, перед новой партией. Он поет, наверное, на 11 языках всю мировую классику, и помимо этого не только классику, он поет еще и современную музыку, как вы понимаете, и романсы тоже. Послушайте его удивительный, на мой взгляд, совершенно потрясающий голос.

0: Дорогие друзья, до встречи на концерте. Не забудьте купить билеты на театр.com. С вами в эфире был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников. Будьте здоровы и до встречи в эфире завтра. Пока-пока.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Новые данные Министерства труда показывают, в июле оптовые цены в США не выросли по сравнению с июнем, хотя аналитики ожидали повышения на 0,2%. Для американцев это хорошая новость прежде всего потому, что давление на стоимость товаров и услуг постепенно ослабевает. Но инфляция все еще заметно выше цели Федеральной резервной системы в 2%. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин сегодня заявил, что вопрос о необходимости нового повышения ставки остается открытым. Рынок, однако, все больше склоняется к тому, что на сентябрьском заседании ФРС возьмет паузу. Пресс-секретарь Белого дома Левит покинет должность в конце августа. Трамп подтвердил ее уход, при этом ожидается, что Левит останется его внешним советником. Перестановка происходит всего за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс. Пока преемник не назван. Для администрации Трампа это не просто кадровая перемена. Левит была одним из наиболее публичных представителей Белого дома и регулярно выступала от имени Трампа по вопросам экономики, миграции и внешней политики. Два высокопоставленных сенатора-демократа потребовали объяснения от администрации Трампа, почему приостановлено введение новых санкций против банков, компаний и посредников, которые, по мнению законодателей, помогают России обходить уже действующие ограничения. Обращение направлено госсекретарю Марко Рубио, министру финансов Скотту Бессенту. Сенаторы утверждают, что отсутствие новых мер трудно объяснить, учитывая отсутствие заметного прогресса в переговорах об Украине. В Калифорнии начался отбор присяжных по крупному делу против Мета. Истцы утверждают, что Инстаграм и Фейсбук нанесли вред психическому здоровью несовершеннолетних и собирали данные детей в нарушении федерального законодательства. Сам судебный процесс должен начаться на следующей неделе и, как ожидается, продлится несколько недель. Дело имеет значение далеко за пределами одной компании, его результат может повлиять на то, насколько широко технологические платформы могут быть привлечены к ответственности за алгоритмы, дизайн приложений и работу с несовершеннолетними пользователями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
4: почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
4: Всем здравствуйте. Карина Деваль с вами, как всегда, по четвергам в прямом эфире. И вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону прямого эфира 718-303-90-90. 718-303-90-90. Это телефон прямого эфира Дэвидсон Радио, где каждый четверг в 5 часов с копейками и до половины шестого с копейками выступаю я, Карина Деваль, с вами. И вы можете выяснить интересующие вас вопросы. Вопросы, связанные с зарубежным правом, с Россией, ну не только с Россией, с другими странами тоже, бывшего СССР. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Карина. У меня папа, ему 95 лет, и у него истек российский паспорт. Он его не продлил, он никогда не ездил, не предоставлял справку о нахождении в живых. Все. И он сейчас очень горюет по этому поводу. I was wondering, и если можно было бы ему его паспорт восстановить.
4: Скажите, пожалуйста, а внутренний паспорт у папы есть? Российский?
5: Нет, нет, нет.
4: Ваш папа транспортабельный?
5: Да.
4: Тогда вам надо записаться в консульство, папу записать на проверку подтверждения российского гражданства. Это не очень приятная, не очень быстрая процедура, но она необходима, если у вас нет ни одного действительного документа, ни внутреннего, ни загранпаспорта действительного. После того, как консульство подтвердит у папы наличие российского гражданства, он сможет подать документы на паспорт. Займет это несколько месяцев, но это нужно сделать. И кроме того, скажите, когда последний раз он получал свою пенсию? Сколько он не подавал свидетельства о факте нахождения в живых?
5: У него друг по его доверенности получает в его hometown в России пенсию. Он по доверенности получает. Еще доверенность действительно прошлая.
4: И ему выдают, то есть пенсия начисляется?
5: Да.
4: Ну, хорошо, если пенсия начисляется, потому что когда люди не подают свидетельство о факте нахождения в живых, когда истекает срок действия паспорта, это обычно приводит к тому, что пенсия приостанавливается. Поэтому пока она у вас идет и не приостановлена, поторопитесь, запишитесь в консульство на проверку гражданства и сделайте папе паспорт, чтобы он и дальше мог получать свою денежку. Отключился наш слушатель, но я надеюсь, что ему он все услышал, и вы тоже услышали мои рекомендации. Обычно в большинстве случаев свидетельство о факте нахождения в живых необходимо всем пенсионерам, чтобы им начислялась пенсия. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, что-то либо у нас со связью, либо у вас, но Попробуйте дозвониться 718-303-90-90, и я отвечу на ваши вопросы. Когда свидетельство о факте нахождения в живых не требуется? Свидетельство о факте нахождения в живых не требуется в тех случаях, когда пенсионер имеет постоянную прописку в России. У меня обратились ко мне люди для того, чтобы переоформить квартиру в Москве с имени бабушки на имя внучки. Я к ним приехала домой, потому что бабушка такая уже в летах, нетранспортабельная, они никуда не ездят. Вот, они попросили, чтобы я выехала к ним на дом. Вот. И в процессе подготовки доверенности, то есть доверенность на то, чтобы бабушка свою квартиру подарила внучке, и бабушка здесь, и внучка здесь, я задала вопрос, будете ли вы сниматься с регистрационного учета. И задала этот вопрос, и тут же сама поймала себя на мысли, что, наверное, нет, ну, что я знаю ответ. Я говорю, наверное, нет, потому что вы в Москве прописаны, у вас надбавки московские, вам выписываться нельзя. И она мне говорит, да какие у меня надбавки, я уже 5 лет не получаю пенсию. Я говорю, а почему вы ее не получаете? По какой причине вы не получаете пенсию? Она говорит, ну, потому что ее невозможно сюда перевести, потому что это так сложно. Наш представитель обращался, и ему сказали, что данные будут переданы в службу государственной безопасности. Я говорю, она говорит, а мы не хотим, чтобы наши данные попали в службу государственной безопасности. Я говорю, да нет, ваш представитель не понял чего-то, видимо. Ваши данные никуда не будут передаваться. Служба не государственной безопасности, а служба безопасности Сбербанка. Такая служба действительно есть, которая защищает деньги своих клиентов, деньги своих вкладчиков. Служба безопасности Сбербанка, как служба безопасности, наверное, есть в любом ведомстве. Вот, они проверяют, они делают проверку и выясняют, действительно ли эта доверенность была сделана, действительно ли человек добровольно выдал эту доверенность, действительно ли он желает, чтобы его деньги получал такой-то представитель, знает ли он его характер их отношений, что его никто не обманывает. То есть они, basically, они проверяют две вещи. Что такая доверенность выдавалась, и что человек, который вас будет представлять, это не случайный человек, что вас никто не хочет обмануть. Вот, эта проверка, она проводится всегда. Вот. И когда мы проверили счет этой женщины, там, конечно, за 5 лет очень много у нее накопилось. И я вам рекомендую не накапливать деньги на счета в Сбербанке, потому что потом вашим детям просто не захочется платить сумасшедшие деньги за вступление в наследство, особенно в тех случаях, когда у пенсионера все, что остается, это счет в банке. И никто заранее, если сам пенсионер не знает состояние своих дел, то после его смерти уже никто не знает, что там у него. И бывают случаи, когда ко мне приходят люди в ожидании, что у них там миллионы там папа оставил, вот, и платят за ведение наследственного дела. Потом оказывается, что выплата пенсии давно приостановлена по каким-то причинам, денег там никаких нет, или там копейки какие-то остались, да, со старых начислений, а новых начислений не производилось. И часто возникает вопрос, почему я не могу получить в наследство неначисленную пенсию? Дело в том, что в наследство не передаются права. То есть право на пенсию, это, ну, вообще любые права, они не передаются. Передается имущество. имущество, в том числе деньги, они становятся вами только вашими после того, как эти деньги будут вам перечислены. То есть после того, как они будут начислены, зачислены на ваш счет. Если пенсия вам была приостановлена, то только вы можете ее реанимировать. Только тот пенсионер, на чье имя эта пенсия оформлена. После смерти пенсионера его дети, внуки, наследники другие не могут ничего сделать с неначисленной пенсией. Эти деньги просто никто никогда не получит. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Карина, добрый день. Добрый. Меня зовут Максим. Ситуация следующая. У меня в России от бабушки осталась квартира в городе Ростов-на-Дону. И так вышло, что я единственный наследник, других наследников нет. Но я гражданин Соединенных Штатов. Российского гражданства у меня давно нет, и каких-либо доверенных лиц в России у меня также не осталось. Вот. В связи с этим возникает два вопроса. Что мне нужно сделать, чтобы вступить в наследство в России, и могу ли я, будучи гражданином Соединенных Штатов, выебать Севу Каплана в жопу, блядь, пи***?
4: Ну, продолжим. Значит, на первую часть вопроса я отвечу, потому что проблема действительно распространенная. Значит, если человек является гражданином Соединенных Штатов, он, да, может вступить в наследство.

осталось там 2-3 дня до окончания срока, и они говорят: вот мы планировали поехать, мы да, вот даже билеты покупали, мы их отменили, а вот у нас уважительные причины. Эти все уважительные причины, они не сыграют никакой роли в России, ни в суде, ни у нотариуса. То есть закон дает вам 6 месяцев. В течение 6 месяцев вы должны вступить в наследство. В течение 6 месяцев вы должны подать нотариусу заявление о вступлении в наследство. И те люди, которые приходят ко мне в последний момент, ну, иногда успевают. А вот, но тоже бывает по-разному, потому что вот обратилась ко мне женщина 11 числа и говорит: у меня муж умер 14 февраля, что мне делать? Так, 14 февраля умер муж, срок на вступление в наследство заканчивается 14 августа. Но ей, можно сказать, повезло, потому что у нас вылет нашего курьера был 12 августа. 13 августа документы прилетели, и 14 мы их подадим нотариусу, то есть мы успеваем. Но вы сами должны понимать, что это вот игра на грани фола. Может быть, успеем, может быть, не успеем. А есть люди, которые вот реально обращаются в последний день срока, и в этом случае мы отправляем документы почтой отсюда, просто государственной почтой, просто потому что по закону дата, указанная на почтовом штемпеле, она считается датой подачи заявления. Но вот сейчас эта дверь открылась. До недавнего времени, последние 4 года, почта в Россию не отправлялась. А почтовая связь между Россией и США не работала. И поэтому это был вообще не вариант. То есть только надеяться, что вы попадете под нашего курьера, но нельзя на это надеяться, потому что не каждый день летают люди, иногда раз в неделю, иногда раз в 2 недели. А вот, а когда вы приходите в последний день или в последние несколько дней, то у вас нету в запасе даже 1 недели. Поэтому мой вам совет: как только у вас возникло право на наследство, как только человек близкий вам умер, и у вас есть основания для того, чтобы претендовать на наследство, не ждите, пока вы куда-то поедете, пока сойдутся звезды, будут там билеты хорошие. Не ждите, вступайте в наследство через наш офис. То же самое касается отказа от наследства. Потом приходят люди, говорят: я хотел отказаться в пользу там своей сестры. А оказывается, что по истечении 6 месяцев нельзя отказаться в пользу своей сестры. Вот. Нельзя сделать направленный отказ. Все, что можно сделать, это и если человек не проживал, не был прописан с умершим, то ему ничего вообще не надо писать. Но если они были зарегистрированы по одному адресу, то и тот наследник, который зарегистрирован по одному адресу с наследодателем, ни на что не претендует. Все, что он может написать, это то, что он ни на что не претендует, ни на что не вступал, суд обращаться не планирует, и его доля будет распределена между другими наследниками. Нравится ему это или не нравится, хотел бы он отдать предпочтение одному из наследников или не хотел бы, то все равно его мнение уже никого не интересует. То есть ваше мнение интересует власти в течение 6 месяцев со дня смерти. Если вы этот срок пропускаете, то вы рискуете потратить больше денег, и даже это не всегда является гарантией того, что вы успешно вступите в наследство. Сегодня у меня был с утра интересный звонок. Мне не знаю, насколько это распространенная практика, но, может быть, еще кто-то сталкивался с такой проблемой. Ко мне обратился врач, один из бруклинских врачей. Говорит: я 30 лет в практике, у меня там диплом еще из Ленинграда. А вот, и теперь такая вот ситуация.

0: Ну, естественно, ты для того какие-то экзамены, ты для того, чтобы получить лицензию, это само собой. Но все равно базовое образование у него советское. А вот, и то ли какая-то точечная проверка, то ли все должны подтверждать свое образование, этого я не знаю. Но ему пришло письмо, что он там такой-то срок должен подтвердить свой диплом, свое российское образование. И он меня стал спрашивать, можем ли мы помочь. Да, мы помочь можем. Мы делаем это. Обычно обращаются к нам все-таки те, кто только планирует стать врачом, потому что для допуска к экзамену, для поступления, для дальнейшего там, поступления в medical school, некоторым просто сразу для получения там лайсенса, для экзамена профессионального. И также и медсестрам тоже. Вот медицина – это самый, скажем так, востребованный филд. Люди, которые к нам обращаются за подтверждением диплома, вот они, как правило, все из медицинской сферы. Вот. Ну вот этот товарищ мне говорит, ну я же звонил в университет, и мне отказали, как вы будете обходить. Говорит, закон о персональных данных существует. И вот мне на него сослались и вообще отказались со мной разговаривать, как вы будете это обходить. Но вы должны понимать, что когда вы звоните куда бы то ни было, неважно куда, куда бы вы ни звонили, это всего лишь звонок. Нет возможности установить вашу личность по телефону. Вы можете представиться кем угодно, и это никак не проверит. Поэтому, естественно, он получил тот ответ, который получил. Мы вам ничего не скажем, потому что мы не можем нарушать законы персональных данных. Но вопрос адресован мне, как я собираюсь это обходить, это смешно, потому что мы не собираемся никому звонить анонимно или под вашим именем. То есть мы делаем запросы официально. Для этого вы даете доверенность. В доверенности в том числе будет указано, что вы даете согласие на использование ваших персональных данных, на обработку ваших персональных данных. И с этим согласием не может отказать ваш медицинский университет или какой-то еще другой университет предоставление информации вашему доверенному лицу. То есть тут вопрос о том, насколько грамотно будет составлена доверенность. Конечно, вы можете попытаться обойтись и без доверенного лица, но вы должны четко понимать, что вы хотите запросить и каким образом. Например, когда я решила продолжить здесь образование и поступить здесь в университет местный, я не обращалась ни к кому в России для того, чтобы меня получили выписки из зачетных ведомостей Санкт-Петербургского государственного университета, потому что я прекрасно знаю алгоритм, и мне не нужен представитель. Вот, я им отправила запрос по электронной почте, что вы хотите от меня получить, что училась я под такой-то фамилией, сейчас у меня другая фамилия. Вот, они мне дали список документов, в том числе все документы перемене фамилии они у меня затребовали, они у меня затребовали нотариально удостоверенное заявление. Все это я им направила, они это все получили, и точно так же они меня обратно отправили. Ну, правда, это было немножко более спокойные времена, когда еще прекрасно ходила почта и туда, и обратно. Но сейчас она, кстати, опять ходит, возобновила USPS и Почта России свое взаимодействие. Вот. Поэтому, но если бы я позвонила по телефону и сказала, вышлите мне, пожалуйста, тот отчет и там выписку из моей зачетной ведомости, то, естественно, меня послали туда же, куда и этого молодого человека, потому что для того, чтобы один университет перед другим университетом, который здесь вас будет принимать, или ваш работодатель, или Board of там, Education, там, какой-то еще, а вот Medical Examination, а вот для того, чтобы одно ведомство раскрыло ваши персональные данные перед другим ведомством, вы должны дать на это согласие. И кроме того, что вы должны дать на это согласие, оно должно быть надлежащим образом удостоверено, должна быть доверенность сделана надлежащим образом. И поверьте, это требует определенных знаний. определенных знаний, определенных навыков. Но как вот вы, те доктора, которые к нам обращаются, врачи, вот вы знаете свою отрасль, вы можете поставить диагноз, вы можете определить, чем человек болен, какое назначить лекарство. А я этого сделать не могу. Как говорил классик, кто на что учился. Вот. Но я могу составить доверенность таким образом, что вам никто не откажет в предоставлении информации. Наши юристы, которые работают на местах по ту сторону океана, могут с этими доверенностями получить любую информацию в отношении вас. Поэтому если вам необходимо получить дубликаты дипломов, выписки из академических ведомостей, справки об отсутствии судимости, сняться с регистрационного учета в России, сделать доверенности, вступить в наследство, отказаться от наследства. Это то, с чем мы работаем каждый день. Не скажу, что в промышленных масштабах, но много, очень много обращений, учитывая, что мы все живем по одну сторону океана, а проблемы у нас у всех возникают по другую сторону океана. И они рано или поздно возникают у всех. Кому-то надо восстановить свидетельство о рождении. Например, даже если у вас все документы в порядке, и вы все предусмотрели, чтобы, не дай бог, ничего не забыть. Мы, например, когда уезжали в Америку, в общем, я уже была тогда юристом профессиональным, это был 2004 год, я точно четко представляла, что нужно, и вот все предусмотрели. Но, тем не менее, все равно возникают ситуации, которые новые, которые нельзя предусмотреть. Например, вы пошли учиться, вам нужно подтверждение из университета, из российского, о том, что вы там действительно учились, и какие оценки, и какие часы прослушанные. Или многие, кто поживет в Америке некоторое время, кто там разочаруется в американской жизни и начинают смотреть в сторону других стран. А не уехать ли мне в Израиль, а не уехать ли мне в Европу, а вернуться ли мне в Россию. Есть такие люди. И в большинстве случаев этим людям нужны повторные документы. ЗАГС. Даже в тех случаях, когда у вас эти документы есть. Например, ко мне обратились люди, у которых умер родственник здесь, в Америке. А при этом место рождения – Узбекистан, место регистрации брака – Латвия. И там еще пару стран вовлечено. И латвийские, и они стали вступать в наследство, потому что в Латвии имущество осталось. И нотариус латышский написал, что мы можем проверить только подлинность среди актовой записи о браке, потому что брак был зарегистрирован у нас в Латвии. А по всем остальным юрисдикциям, пожалуйста, предоставляйте от документы подлинные с апостилями. И вот они ко мне обратились, там 5 юрисдикций задействованы. Для того, чтобы вступить в наследство в Латвии, нужно со всего бывшего Советского Союза собрать документы с апостилями. При этом из Латвии все равно надо получать свидетельство о браке с апостилем, несмотря на то, что латышскому нотариусу это не нужно, потому что без свидетельства о браке латышского нельзя получить свидетельство о рождении в Узбекистане. Вот так вот оно все завязано друг на друге. Поэтому бывает, приходит человек, говорит, я вас слушаю, ваши передачи, там уже там 5 лет, и я думаю, как хорошо, что мне не надо, вот мне точно не надо. И потом приходит момент, и оказывается, что надо. Вот, поэтому сохраняйте мои контакты, мою контактную информацию у себя в телефоне, в контактах, например, email karina.duval@gmail.com. Звонить, в принципе, бесполезно, потому что звонков очень-очень-очень много, обращений очень-очень много, проблем у людей становится только больше, ситуация усложняется. Например, вот должен вступить в силу закон в России о том, что у тех, кто имеет невыполненные обязательства перед Российской Федерацией, государство сможет забрать, наложить взыскание на недвижимое имущество. И перепуганный народ обращается в наш офис не только те, кто имеет эти невыполненные обязательства там, в форме там, судимости, неотбытых наказаний, а люди сразу боятся, что вот, всех коснется. И обращаются, говорят, вот мы хотим квартиру там продать, переписать на племянницу. И вот эти вот все, весь спектр услуг, которые вам только могут понадобиться за пределами Соединенных Штатов, некоторые услуги и в Соединенных Штатах тоже. Вот, все эти услуги вы можете получить в нашем офисе 14200 Avenue Z, офис 502. И часто люди, которые живут там, обращаются к нам сюда, чтобы получить документы. Например, пожили в Америке, пожили, что-то не сложилось, что-то поменялось, вы вернулись в Россию. У вас в Америке заключен брак, у вас в Америке расторгнут брак, у вас в Америке родились дети. И все эти документы, они должны быть легализованы, апостилированы. Или, допустим, ваша бабушка уехала в Америку, вы живете там в России, в Украине, неважно где. Вот, и ваша бабушка умерла, и вам надо вступить в наследство. Вступить в наследство нужно американское свидетельство о смерти. И таких ситуаций безумно много, и мы вам помогаем их разрулить без того, чтобы вам лично пересекать океан, ехать в Россию там, или не в Россию, месяцами там находиться, не понимая, как работает система. Не всегда личная поездка является решением, и не у всех есть возможность поехать лично. Для этого мы здесь. Офис Карины Дюваль находится по адресу 14200 Avenue Z, офис 502, прием по предварительной записи. Индивидуальные консультации предоставляются только на платной основе. А для бесплатных консультаций звоните по четвергам во время нашей передачи с 5 часов до половины шестого примерно. И по телефону прямого эфира 718-303-90-90. И готовьте свои вопросы для бесплатных консультаций. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до новых встреч в эфире и вне его.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Два человека погибли в результате крушения военного вертолета неподалеку от Форт-Худа в Техасе. Информацию подтвердили официальные лица. Расследование причин катастрофы продолжается. Авария вновь привлекает внимание к безопасности военной авиации после серии происшествий последних лет, заставивших Пентагон и Конгресс пересматривать подготовку экипажей, техническое обслуживание и правила совместного использования воздушного пространства. Администрация мэра Зорана Мамдани продвигает одно из его наиболее обсуждаемых обещаний – создание 5 городских продуктовых магазинов. Сейчас власти ищут оператора, который будет помогать ими управлять. Идея состоит в том, чтобы продавать продукты по более доступным ценам в районах, где жители особенно чувствительны к стоимости еды. Проект сразу вызывает и поддержку, и споры. Сторонники считают, что город может создать реальную конкуренцию частным сетям. Критики задаются вопросом, сколько такая система будет стоить налогоплательщикам и сможет ли муниципальный магазин работать эффективно.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие – только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Я тебе хочу сказать, Илья, что мы должны с тобой сегодня быть очень аккуратны и внимательны, потому что у нас в гостях профессиональный, просто многолетний радиоведущий и одновременно начальник русскоязычной службы радиостанции РЭКа и прекрасный бард Александр Дов.
5: Ну, из бывших. Правильно? Из бывших. Из бывших. Из бывших.
6: Понятно. Здравствуйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать.
4: А вы же работали вместе, да?
6: Ты
4: же
6: был период, да, когда недолго. Мы когда РЭКа стала КанРЭКой, когда перешел...
5: Когда закрыли гостелерадио...
6: Да, старый орган назывался гостелерадио, сейчас КАН.
5: А сейчас это телерадиовещательная корпорация КАН. Вот в корпорации КАН мы... был такой работать. Период, да, работали вместе.
4: Ну, я вместе... Да. Я тебя правильно назвал? Ну, в прошлом, понятно, что ты сейчас...
5: Ну, в общем, почти правильно. Почти правильно.
4: Да. Да. Боюсь ошибиться при нем, потому что...
5: Я от тебя большего не ожидал. Нет, все нормально.
6: Я когда ушел с РЭКи, мой друг Слава Быстрицкий очень хорошо пошутил. Он как-то спросил в компании, а знаете, почему Илья больше никогда не вернется на РЭК? Я говорю, почему? Потому что в одну и ту же РЭК он дважды не входит.
5: Ну да.
6: Но когда я туда попал, для меня это было большим очень событием. Дело в том, что я не часто слушал радио РЭКа, но моя бабушка с дедушкой были ярыми поклонниками. Так сложилось трагично, что мой дедушка ушел из жизни в свой день рождения, за день до дня рождения. А у меня уже был куплен для него новый приемник, именно для того, чтобы он слушал, потому что у него старый начал ломаться. И я очень сожалел, что они не дожили до тех дней, когда я вещал на волнах РЭКи, и для них было бы это, наверное, очень приятно. Вот. Но я поменяю сейчас немножко тему на более веселую. Дело в том, что вместе со всей этой сентиментальной повесткой я пришел на радио РЭКа, зная, что там очень консервативная публика и очень будет следить за речью. А у меня с этим есть проблемы. Я здесь первого класса, и русский ловил на ходу, и могу ошибаться как-то, хоть как бы я ни старался. Поэтому я с опаской выходил в эфир. Тем более, люди привыкли к старой РЭКе, к знакомым голосам. Тут новый формат, новые голоса. И меня попросили, вместе с тем, что вот я прихожу, придумать что-то новое. Я говорю, давайте откроем нашу страничку или там возродим страничку на Фейсбуке и будем во время эфира интерактивничать со зрителями. Как? Ну, давайте творческие задания давать. К примеру, продолжить стихотворение. Я помню, один из первых эфиров, я придумываю стихотворение для того, чтобы нам писали на него продолжение. И зная...
5: Это я себе представляю.
6: Зная, что публика очень консервативная, поэтому я взял, что за основу взял классику практически и написал... А из нашего окошка виден Тель-Авив немножко. А из вашего что видно? И ждем ответов. И тут же приходят. Нихуя, пиздец, обидно.
5: Чуть-чуть.
6: Я сразу понял, куда я попал.
5: Консервативная публика.
4: Консервативная. Я хочу, во-первых, поблагодарить Сашу, потому что больше 33 лет тому назад он первым мне позвонил, ну, из творческих людей. Я только приехал, он мне позвонил, это было в мае 91 года, и пригласил на радиостанцию РЭКа. Я понял, жизнь удалась. Все, если сразу на радиостанцию. И вот тогда мы с ним познакомились.
5: Наш общий приятель дал мне твой телефон.
4: Теперь ты решил рассказать
5: правду. По-моему, Леня.
4: Тульчинский.
5: Ну да.
4: Да,
5: конечно.
4: Вполне может быть.
5: Вот. А ты, я не помню, ты, кажется, еще не работал. Ты потом работал на заводе каком-то.
4: Да? Извини. Я работал на заводе для начала.
5: Конечно.
4: Но этот Леня Тульчинский, это... Да. Ну, в Одессе мы с ним были знакомы. В общем, мы ходили в одну студию театральную. Но у него золотой. Золотые руки. Ну, да. Просто я никогда в жизни не видел человека с золотыми такими руками.
5: У него редкая профессия макетчик.
4: Макетчик. И в Одессе, когда Леониду Ильичу Брежневу исполнилось там какое-то круглое количество лет, от завода Январского восстания, это самый серьезный завод, который делает краны, должен был Леня сделать ему кран, ну там какой-то макет крана, в общем, он сделал макет этого крана красоты необыкновенной, там в этой кабине человек как-то двигался, поворачивался, но единственное, он сделал то, за что его потом сильно ругали, Саня, наверное, знает, он написал Леониду Ильичу от Леонида Абрамовича. Помнишь, это знаменитая история, вся Одесса говорила. Сань, расскажи, пожалуйста, вот твои первые шаги в Израиле, потому что ты про это молчишь.
6: Мы тут коллекционируем израильские истории.
5: Первые шаги в Израиле. Ну, во-первых, скажем так, мы приехали в июне 90-го года, было уже жарко, и мы заехали к нашим друзьям, другу, который меня очень долго уговаривал, что надо уезжать, а я ему говорил, нет, у нас перестройка, нам предстоят хорошие дни, страна изменится, все. Он так скептически на все это смотрел и в конце концов уговорил меня уезжать. Он поселился в Петах-Тикве, и мы, естественно, приехали в Петах-Тикву к нему домой. Так вот, первое мое впечатление от Израиля было такое. Он пришел после тяжелого рабочего дня, он работал на очень тяжелой физической работе и сказал, он так едва глянул, а приехали, теперь вместе будем говно жрать, и пошел кушать. Понимаешь? Вот это было, это было первое мое впечатление от Израиля. А потом через две недели мы с ним пошли вместе на работу, нас по блату устроили на предприятие, которое занималось ремонтом крупногабаритных шин. Вот то, что называется цмигим на иврите. Здоровенные они просто вот такие вот. Это было горячее производство. Особенно это было приятно в июле. Да. И причем мы работали в таких перчатках рабочих, да, варежках фактически, да, рабочих. А жарко же, поэтому мы были с короткими рукавами. И вот между перчаткой и рукавом было открытое пространство кожи, которые я все время сжигал. Ну, ожоги у меня все время были. Боже мой, я приходил домой, моя мама, пусть и земля будет пухом, она не обсуждала со мной, не с женой, она уходила к себе плакать. Вот это были первые шаги. Ну, вообще там, на этом заводе, надо сказать, что мы оставили о себе очень симпатичную память. Во-первых, мы оставили арабов, которые смертельно просто ругались по-русски. Значит, мой товарищ их всех научил. То есть они знали Горбачев с годой. Значит, некую даже терминологию мы оставили, потому что там один из элементов производственного процесса был такой, нужно было залезть в автоклав огромный и достать оттуда вот эту вот покрышку. Значит, товарищ мой назвал сауна бликесов. То есть бесплатная сауна, да, без денег. Вот. До сих пор, вот нам расскажут, что до сих пор люди там пользуются этой терминологией. Понимаешь, сауна бликесов. Да, это было мое первое место работы. Мы несколько месяцев там проработали с ним. А потом владелец этого предприятия, очень милый человек, нас уволил. Уволил не потому, что мы плохо работали. Просто нужно было переходить на утреннюю смену, а мы выходили в вечернюю смену. Утром я ходил в Ульпан. А потом, не дожидаясь конца занятий, где-то в 12 часов я уходил с Ульпана. Ян, какой я был встроенный.
7: Ты себе не представляешь.
5: Да сейчас это просто не о чем говорить. А тогда я обедал, у меня была морковка, там помидорка, яблочко и все. Значит, вот это то, что мне жена давала с собой, значит, на работу. Вот. Мама уходила плакать. Понимаешь? Вот. Но зато я был встроенный. Я влез в какие-то штаны, которые привез с собой. Я уже не надеялся, что я их когда-нибудь надену. Не-не-не, здесь в Израиле я их надел. Да, так вот нужно было переходить на утреннюю смену, и он нам сказал, ребята, значит, хотите, переходите на утреннюю смену, я вами доволен, все нормально, все хорошо. Но я, честно говоря, думаю, сказал он нам, что вам лучше уйти, вам нужно учиться. Вам нужно как-то строить свою жизнь, свою судьбу в Израиле. Ну, что вы здесь будете, так сказать, вот за этими цмигим, так сказать, за этими покрышками бегать? Не надо, уходите. Вот. И мы послушались и ушли. Да. Но работы-то не было, иврита еще не было. Там, ну, это были первые шаги в Израиле.
4: Я тоже же начинал на заводе, ты помнишь?
5: Ну, да.
4: Я работал на заводе «Хромоген».
5: Да,
4: Шарамакиму,
5: да.
4: Который делал бойлеры. Солнечные бойлеры.
5: Бойлеры,
4: да.
5: Конечно.
4: И там, кроме меня поначалу, там был начальник, значит, член этого кибуца. Остальные были все арабы, тоже меня устроили по блату.
5: А у меня, значит, были швейцарцы.
4: Не знаю, понимаю. У меня были арабы. В какой-то момент моя дочка сказала моей жене: мама, его надо оттуда забирать. Он говорит с арабским. А я говорил: кифхалах. Я прошу прощения заранее у всех. Главным образом у тебя, конечно. У меня был случай по поводу языка. Я уже чувствовал себя достаточно уверенно. А я жил в Хайфе, и мне нужно было на автобусе проехать там минут 30 до кибуца. Понятно, что в эти ранние часы, начало было в 7:30, я должен был там быть в 7:15. Но нас там кормили, это кибуц, поэтому надо было еще успеть что-то хапнуть, что-то поесть. Вот, и я сажусь в автобус, там уже примерно всех знаешь, кто заходит на этой остановке. Несколько человек, совсем немного. Я сажусь в автобус, все нормально, на своем месте. И с нами ехал такой чувак, который мне казался, ну, такой пожилой же, ему лет 45 было, тогда, знаешь, он такой. Вот, и вдруг в какой-то момент мы едем из Хайфы, значит, в сторону Кирьят-Тивона, едем, вдруг он подходит к водителю, и грозно так стоит над ним. Знаешь, именно грозно. А водитель... Ты, времена были же непростые. И водитель так едет уже, знаешь, так побаивается, смотрит на него. И так... А этот собирается что-то сказать. И так видно, что ему, ну, надо выйти. И он так, знаешь, ноги скрещивает, вот это все. А тот не понимает, в чем дело. Он смотрит, и я говорю ему как на правах: товарищ, я говорю, может, вам надо перевести, я могу сказать на иврите то, что мне надо. Он мне говорит: я владею. Я владею. Так. Я говорю: ну, раз владеет. И он так ему, водителю, в какой-то момент вот так вот: стоп! Водитель мне: что это? Стоп! Я сказал мне. И тот начинает чуть-чуть перетормаживать, но не останавливается. Он говорит: стоп! Хуй малемаем! То есть он владеет, ты понимаешь? Ну, он понял, водитель.
5: Я не знаю.
4: Вот это наши первые шаги.
5: Да.
6: Можно я расскажу?
5: Да. Ну, давай, давай.
6: Я просто... У меня тоже была первая работа в Израиле.
5: Да.
6: В 90-е. Я еще был школьником. Сюда приезжали мои бабушки с дедушкой.
4: Ну, ты на
6: из Минска.
4: Уже
6: из Минска они когда приезжали. Ну, голодные времена, нет денег на билеты. И дедушка манизматом был. Он как бы покупал редкие монеты для Израиля. Как-то тут по себе окупал эту поездку. А бабушка ездила в Польшу, привозила баул с какой-то... там одеждой, какими-то там, не знаю, сувенирами, и тут перепродавала. Таким образом, они могли к нам кататься.
5: Вот. Фарцовщики это называется.
6: Да. Но это был способ 90-х, там, 2-3.
4: Нормально.
6: Теперь, это помню, был 94-й год, потому что я помню, в какой школе тогда конкретно учился. Моя бабушка, она еще мой лучший друг до сих пор. Такой вот свой, в доску человек. Она мне с утра ведет в школу. Она к нам в гости приехала, у нее задача мне в школу. Она говорит: Илюша, ты хочешь действительно в эту школу? Я говорю: а что, есть альтернатива? Говорит: мы можем поехать на рынок продавать заводных курочек. Выбирай. Ну, вы догадались, что я выбрал. И мы с бабушкой отправились на Акульский рынок. Моя задача была их заводить. И Тарнеголь Штешекель. Я в 4 классе продавал заводных польских куриц на рынке Афула, и так окупали бабушки.
4: Ну, здорово. Я прошу прощения, Саш, мы тебе не даем говорить, но это нормально. Для евреев это нормально. Я тоже своих внуков отвожу в школу. Практически каждый день получаю от этого громадное просто удовольствие. Мне это очень нравится. Ну, и, естественно, те люди, которые встречают, я их и провожаю в школу, и встречаю школы. И, естественно, когда мы встречаем, там уже примерно одна та же компания собирается, более не менее. Ну и, по счастью, Натания – тот город, где сирены практически не звучали, до первый раз прозвучало, по-моему, я боюсь соврать, по-моему, 25 сентября, вот примерно. И я прихожу забирать своих детей на следующий день, допустим, 26 сентября, и ко мне подходит один из, ну, как бы людей, которых я знаю, с которыми я здороваюсь, и говорит: слушайте, я вам хочу сказать, вот сирена вот эта, это, конечно, ужасно, все плохо, но с другой стороны, есть и положительные моменты. Вот я, например, живу в доме, у нас нет мамада, и у нас нет убежища, поэтому мы выходим на лестничную клетку. Вот, и мы вышли все на лестничную клетку, как только вчера прозвучала сирена, все вышли со своей живностью, ну, все с детьми, там, с родителями, ну, в общем, все вышли, и мы как-то познакомились. И мы как-то начали между собой общаться. Но я вам хочу сказать одну вещь, которую, конечно, тяжело поверить, но я вам я скажу. Вы знаете, у нас на лестничной клетке одни суки. Я говорю: послушайте, это ж первый раз мы встречались. Может, как-то вы не разобрались. Может, стоит как-то с ними еще раз попробовать поговорить. Он говорит: о чем вы говорите? Я же собачник. То есть он сразу понял, понимаешь?
8: Мы, кстати, спускаемся, действительно, когда сирена, мы спускаемся по лестнице, на лестничную клетку выходим. И действительно, там есть собака. Огромная просто собака, которая живет этажом выше. Мы редко видимся, поэтому это повод для нас пообниматься просто.
4: Собака.
8: Да, да, да. Она страшная, они ее боятся все. Но я с ней просто действительно обнимаюсь, целуюсь. Такая милая собака совершенно. Сука.
4: Ну, даже собачник.
6: Мне кажется, что вся эта история с сиренами порождает вокруг себя настоящий жанр фольклорный израильский. Вот что происходило во время сирен?
4: Ты же специалист, или уже служит в армии, сейчас тоже.
6: С сиренами, да, ответственность за сирены. Да, в командование тыла, и нам очень много всего приходит, включая шутки. Вот, мне очень понравилось. Это не настоящий случай, но он подан как настоящий. Угу. Это как бы, да, анекдот. Но мужик в командование тыла пишет сообщение, говорит: я во время сирены зашел в мамад, закрыл ставни, закрыл дверь, и вдруг слышу бум! Бум! Говорит, оказалось, моя жена тоже в мамад хотела. Но есть и настоящая история.
4: Это может быть правда, я тебе скажу.
6: Есть и настоящая история. Я читаю обращение в командование тыла. Женщина пишет. Это было давно, когда все действие концентрировалось на южной части и на центральной стороне. Север еще был в относительной тишине. Пишет женщина, говорит: меня зовут там так-то, я бабушка, моя задача отвозить внуков в школу, забирать, потом отвозить на кружки. Значит, мы едем на кружок, у меня в машине младший ему 3 года, старшему ему 6 лет, вдруг сирена. Значит, я начинаю волноваться, у меня руки трясутся. Я останавливаю, как вы говорите, по инструкции, эту машину, значит, выбегаю сначала с той стороны, где проезжая часть, достаю младшего, потом бегу с обратной стороны, где тротуар, доставать старшего, тут звонит зять. Значит, я ему не могу ответить, мне тут дочка тоже обрывает телефон. Значит, я хватаю обоих, бегу в сторону ближайшего подъезда, а там дверь закрыта. И я, значит, ложусь рядом с дверью на них, укрываю их своим телом, и тут сирена заканчивается. И дальше она пишет: мы живем в Нофагалиль, тогда еще не было сирен. У нас так пока сирен не было. Но если была, я правильно себя повела в этом сценарии? Я думаю... Это же надо, такая хорошо. Фантазия правильная. Хорошо. В нюансах у нее руки трясутся, и взять сухие, и она не может ответить. Хорошо. Она все произошла. Я своей жене рассказал, она психолог, она очень правильно себя повела. Она себе всю ситуацию обрисовала в подробностях, поэтому в нужный час она будет себя правильно вести.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Новости одной строкой. Россия вновь ударила по украинской портовой инфраструктуре на Дунае. Румыния поднимала истребители. Огромный нефтяной разлив достиг побережья Омана. Вашингтон и Тегеран продолжают спорить о контроле над Армузом. АЭС планирует закупку электрических перчаток. Каролин Левит уходит из Белого дома. Рынки ждут новых данных по инфляции. В Нью-Йорке расследуют гибель 15-летнего подростка в Бронксе. City Council обсуждает ограничение тарифов в City Bike, а администрация Мамдани переводит проект муниципальных продуктовых магазинов в практическую стадию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция АИС просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 13 августа. Сегодня на бирже был положительный и рекордный день. Индекс Доу Джонса прибавил 70 пунктов. 0,13%, 53 840 была конечная точка. Standard & Poor's 500 прибавил 50 пунктов или 0,2% и поставил новый рекорд. 7799. Наздок закрылся на отметке 26803, плюс 214 пунктов или 0,8%. Транспортный индекс поднялся на 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний 0,3%. Так что день был вполне удачный. Нефть минус $2.05, $81.22 стоит один баррель нефти, и это одна из главных причин, почему биржа сегодня поднялась. Золото минус $62, $4405.50 стоит унция золота, унция серебра минус $1.13, $64.57 стоит одна унция серебра. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 3,323%. За 10 лет можно получить 4,649%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,219%. Извините. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция минус 0,3%, Германия минус 0,1%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей плюс 1,1%, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 0,2%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Workday, поднялся на 17,7%, SanDisk прибавил 13,6%, GoDaddy, CoStar и TradeDesk тоже были в плюсах. Хуже всех были Tapestry, Cisco Systems, Coherent, Lumentum и Corning. На NASDAQ лучше всех были Workday, SanDisk, Western Digital, Intuit и Netflix. В минусе были Cisco, Lumentum, PPD Holding, Monolithic и Space Exploration. На DAO лучше всех были Salesforce, Merck, Nike, Visa и Walt Disney. В минусе были Cisco, United Health, сейчас McDonald's, Amazon и 3M компании. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 4,45, Oracle поднялся на 2,94, Meta плюс $16.12, Amazon минус 2,15, Nvidia плюс $1.21, Frog поднялся на 9,12, Амплитуд был плюс 92 цента, Dell плюс $10 и 1 цент, Aerodynamics упал на 4,38, Dor Dash поднялся на 3,77, Home Depot минус $1.73, Apple плюс $3.01 и Visa плюс $6.03. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных версий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песню поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет! Меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
7: Я, кстати, помню еще вот эту зиму с 90 на 91 год,
8: Саддам Хусейн.
7: Когда была операция «Буря в пустыне», и когда Израиль обстреливали из Ирака скадами. Так вот, говорят, там же тоже нужно было забежать куда-то. Ну, не было еще Мамада в этих...
8: Комната с изоляцией от химического оружия, да, типа.
7: Хедаратум, да, говорили. Но неважно, все равно нужно было забежать куда-то в подъезд или, в общем, в квартиру куда-то. И мне просто рассказывали, я как бы не проводил исследования, но говорят, что очень много семейных пар образовалось так. То есть люди забегали в подъезд, там знакомились, и потом образовывались семьи.
8: И влюблялись, несмотря на то, что были противогазы. Знаете, вот что значит интересный собеседник.
7: Ну, может, оно и лучше, если противогазы. Бывает и так, понимаешь?
9: После этого пошла фраза внешности. Это не главное.
7: Так я вам хочу рассказать про свои первые шаги в Израиле.
9: А, ты не
7: потому что нет, у меня их было много.
9: Давай.
7: Это у вас там первая работа. У меня была еще и вторая, и третья, и четвертая.
9: Так вы ты что, как говорили в Советском Союзе, летун?
7: Летун, совершенно верно, летун. У меня вторая была работа, значит, на предприятии по изготовлению мелких всяких изделий из пластика. То есть какие-то плечики для одежды, вазочки и так далее. Значит, владелец этого предприятия, как сейчас помню, его звали Дани, он меня взял почему? У меня в дипломе написано «механика». То есть он не мог понять, что это теоретическая механика. Понимаешь, он решил, что если человек механик, так он механик.
9: Секунду, подожди, я просто хочу тебе сказать, что он, между прочим, кандидат технических наук.
7: Не, я не кандидат наук.
9: Ты не кандидат?
7: Не.
9: А я всю жизнь читал.
7: Нет.
9: Я тебе по-другому
8: никто бы не проверил.
7: Ты просто...
8: Оставили бы кандидат, и все, сошло бы. Но...
7: Ты как мои родители, они очень мечтали, чтобы я был кандидатом, а я свалил. Короче говоря, значит, он решил, что если у меня написано в дипломе механик, то я ему буду станки ремонтировать. Понимаешь? Ну, его иллюзии рассеялись буквально там на второй день. Значит, апогей наступил, когда какой-то был арабский праздник или забастовка, или что, они не пришли на работу. И мы с ним были вдвоем. И вот он меня сажает к станку. Значит, я начинаю работать, начинаю принимать эти... Значит, там забрасывается такой мелкие какие-то лом такой из пластика, расплавляется и потом попадает в форму, да, в мульду, и выходит уже в виде какого-то готового изделия. Нужно обрезать заусенцы. Кстати говоря, работа адская абсолютно. Значит, я начинаю принимать эту готовую продукцию, и станок ломается. Он меня пересаживает к другому станку. Значит, я вам клянусь, что так и было. Я сажусь к другому станку, через 5 минут станок ломается. Я не трогал станок. Он меня пересаживает к третьему станку. Станок ломается через 5 минут. Он на меня так смотрит и говорит: знаешь что? Ну, видимо, он понял мои взаимоотношения с техникой, он, видимо, понял. И он меня отправил на склад готовой продукции. По дороге на склад готовой продукции я прохожу мимо 4-го станка. Из 4-го станка, ребята, фонтаном начинает бить масло. Фонтаном в потолок. Он меня отправил домой. Просто домой отправил. Но, надо сказать, не сразу. Уволил я сам. Уволился, в общем. Вот такое
8: я было, да. Было бы хорошо, если бы вы рассказали. А потом меня взяли на работу в Моссад. Я пейджеры собирал. Мне тоже
7: ломали. Так, подожди.
8: Про работу.
7: Да, да.
8: Я когда перед армией там почти год еще после школы ждал призыва, пытался устроиться, ну и рассылал свои там курот-хаим по разным кабланам, знаете, вот которые да. берут на смены молодых людей, чтобы где-то поработать. И меня вызывает на работу агентство по трудоустройству. Прямо вот в само агентство. Оказалось, там мужик отрывает вот это вот главнарии агентство, ему нужно в офисе сделать ремонт. И вот он оставляет меня одного ремонтировать ему. Теперь сказать, что у меня руки из жопы, это
7: комплимент.
8: Это ничего не комплимент, сказать. Потому что в жопе понятно, что право, что лево. У меня на техническую часть, вот я на пианино неплохо играю, но так, чтобы собирать. И я пытаюсь понять за день до прибытия у папы, как вообще шпатель этот, где штукатурка, как ее разбавлять. Я начинаю делать этот ремонт. На третий, я там 2 дня выдержал пол, на третий день он приходит, говорит: мы с тобой прощаемся, я понял, что ты очень... плохой ремонтник. Я говорю: а ты очень плохо разбираешься в подборе кадров.
7: И ушел. И все, да.
9: Саш, да, ну давай...
7: Третья, подожди. У меня же еще третья.
9: Ты подбираешься работа. К радио или еще нет?
7: Нет.
8: Там много шагов.
7: Ты ладно. У меня еще третья работа была... Значит, я сторожил караванные поселки. Ты же помнишь, да, это были эти времена?
8: Это, кстати, я знал, потому что Александра все на реке представляли как старожила.
7: Караванные поселки под Натанией, между прочим, в районе Кадима и в районе, ну, я забыл, как это называется, нет. Вот, значит, там ничего особенного не было, там единственное, что однажды приехала проверка и стала ночью. Вот, а я ночью спал. И они, в общем, короче говоря, когда я вышел, когда я услышал гудки машины, значит, я вышел сонный весь, они мне говорят: ты чего, значит, мы, говорит, тут уже 10 минут, говорит, сигналим, говорит, мы тебя никак не можем разбудить. Я говорю: ну, что поделать, у меня хороший сон, в общем, но ничего, нормально, все сошло. Потом я еще работал маклером. В маклерской конторе. Это было в Тель-Авиве, как раз во время вот этой войны, значит, в Персидском заливе первой. Вот. Не очень удачно, скажем прямо, я там работал, потому что как раз это был южный Тель-Авив, то есть это был тот район, куда летели скады иракские. То есть представить себе, что какой-нибудь идиот в этом районе может что-нибудь купить или снять, вот как раз в этот период, ну невозможно, понимаешь? А мне приходилось водить людей там, показывать и так далее. Кроме того, я был честным. Значит, и я показываю людям квартиру, они говорят: так это ж... как бы сарай, это же свинарник, это же не квартира. Я говорю: а что вы хотели за эти деньги? И вот так вот мы расставались. В общем, мы не это самое.
10: И короткая вставка, анекдот про маклера мне вспомнился.
9: Давай.
10: Труп маклера найден в очень хорошем зеленом районе в 5 минутах от метро.
7: Хорошая ремарка.
9: Ну, и радио, где оно, радио?
10: Подождите, там еще были работы.
7: После маклера... Нет, после маклера уже не было работы. Мы там, кстати...
10: Простите, Ян, я...
7: Пересменку, да, пересменку с одним зубным врачом из Минска, кстати говоря, мы. Я не помню, как его зовут, мы потеряли друг друга потом. А потом, значит, потом вот мне рассказали просто о том, что формируется радиостанция новая, и я там позвонил, мне сказали, вот тогда-то, тогда-то, все, приходите. Собственно, даже... Это было еще... Я сокращаю, на самом деле, сейчас я сокращаю рассказы, потому что рассказы тут гораздо длиннее, но в любом случае я пришел на этот конкурс, нас было больше 140 человек на, по-моему, 10 мест или 12 мест. Вот. И вот с тех пор, вот где-то с апреля, мы вышли в эфир в мае 91 года, а с апреля я работал...
10: Если я не ошибаюсь, то радиостанция «Река» была создана по следам той самой войны в Персидском заливе.
7: Совершенно верно.
10: Потому что стал вопрос, как объяснять людям, не знающих иврит, об экстренных ситуациях. И было принято решение устроить вещание на иностранных языках.
7: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, я, кстати, потом еще на телевидении работал. На первом государственном телеканале, который сейчас называется «Кан-11». То есть параллельно с радио я работал на телевидении. Была такая передача «Калейдоскоп», которая выходила на русском языке полчаса в неделю. Это было по пятницам в 3 часа дня. Вот. И я был ведущим. Вообще интересно это было. Меня позвали на, как называется, аудишн, да? Аудицию, да, кастинг, не знаю. Я уже не помню, кто меня позвал. Я пришел, сейчас уже этого здания нету, между прочим. Это было здание телевидения гостелерадио в Иерусалиме. И я стою, жду, не знаю, куда мне деваться. Значит, идет такая пожилая женщина. Говорит, вы на аудишн? Я говорю, да. Ну, пойдем со мной. Ивритоязычная. Вот. Я к ней... А я был тогда рыжий-рыжий. И я к ней на полном серьезе обращаюсь. Слушайте, вот у меня к вам один вопрос. Вы только не смейтесь. Я говорю, а рыжих вообще берут? А нужно было вести новостную программу. Понимаешь? Она так остановилась, на меня посмотрела и говорит, джинджимба дифут решуна. То есть рыжие просто первое предпочтение отдается. Это была Эстер Софер, светлой памяти, конечно, да.
10: Вот я можно еще одну вставочку? Мне что-то сегодня
9: на
10: анекдоты вставочки.
9: Очень хорошо.
10: Это про кастинг на новостную программу. Просто я слышу. Это рассказывал покойный Дуда Топаз. Значит, кастинг на новостную программу. Один конкурсант за другим, вообще не то, не то. Тут заходит парень молодой, открывает голос поставленный, внешность раскрыт, начинает читать новости, и вдруг у него лицо, ну, тик, вот такой сильный, его нельзя не заметить. И он вроде дочитал, все хорошо, но режиссер выходит и говорит, слушайте, все прекрасно, но я не могу вас так взять. Ну, понимаете, мы в эфире, и это будет отвлекать от новостей серьезно. Говорит, а, если вы про тик, это вообще не вопрос. Я беру, значит, 2 таблетки акамоля, у меня 2 часа нет этого. Это у меня, это с детства, это все лечится. Я говорю, ну, хорошо, можете сейчас достать, чтобы мы проверили вас? Да, сейчас достать свою

0: бардовского движения в Израиле, ну, русскоязычного.
1: Ну, лидер.
0: Ну, один из. Лидер, да. В первом ряду.
1: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, больше знают по телевидению.
2: Не нужно бояться слова
0: «лидер». Почему?
1: Больше знают по телевидению. Я не знаю, почему просто эта передача пользовалась бешеной популярностью почему-то. И я понял, что пришла слава, когда я... Во-первых, я зашел в аптеку, там, за что-то купить, значит... Алкоголь, да. А аптекарь мне говорит, значит так, я тебя отпущу, значит, лекарство, которое тебе нужно, на иврите, он ивритоязычный. Эту передачу почему-то смотрела ивритоязычная публика. И он мне говорит, только с одним условием, ты на следующую передачу должен так помахать рукой, сказать, Моше, шалом, понимаешь? А, ну, это был не апогей. Апогей был, я шел на рынок летом, жарко, страшно, я весь обливаюсь потом. Идет навстречу старушка такая, значит, явно ивритоязычная. Идет, так останавливается где-то метров за 10-15 до меня. Так вот, руки в боки, понимаешь, и смотрит на меня, значит. Я думаю, может, у меня что-то не в порядке с одеждой, там, я знаю, проверяю как-то. Нет, все вроде нормально. Я к ней подхожу. Она говорит, что, говорит, на иврите, говорит, что, говорит, жарко? Жарко, да. Да, говорит, это тебе не в студии под кондиционером сидеть. И пошла дальше, ты понимаешь? Все, вот так вот.
0: Но там же колоссальное количество, у вас же интеракция была на радио. То есть у вас звонили люди в большом количестве, и им не важно было то, что ты рассказываешь сейчас о политике. Они-то свое рассказывали.
1: Ты понимаешь, вообще это отдельная, ну, как бы, отдельная песня. Если уж мы заговорили о песнях, то это отдельная песня. Понимаешь, звонки на радио, беседы с радиослушателями. Это отдельная совершенно песня. Я помню, ну, это гениальный был рассказ. Это рассказывал Игорь Мушкатин, пусть ему земля будет пухом. Он вел утреннюю передачу, интерактивную, кстати говоря. И один, значит, позвонил. И говорит, ну, там, после беседы, он говорит, а можно, говорит, я объявление сделаю? Ну, сделайте объявление. Он говорит, значит, записывайте. Говорит, четверг, там, такого-то числа, в городе, там, Мурфаким, я фантазирую, да, состоится концерт дуэта «Шмуклер и сыновья». Значит, Игорь хватается за голову и говорит, подождите, говорит, если «Шмуклер и сыновья», то это как минимум трио. Ты говоришь, что вы мне говорите, «Шмуклер не приедет». Это реальная совершенно история, реальная история. А у меня была, я не знаю, у меня была аж передача «Гайд-парк». Это вообще был кладезь, да, понимаешь? И один
2: когда
1: позвонил...
2: вам звонили в эфир, и вы обсуждали актуальные темы.
1: Актуальные темы, да. И один
0: это
1: позвонил...
0: же все время. Каждый сам у себя Рабинович.
2: Все звонят ответами уже.
1: Конечно, нет вопросов.
0: И главное, их не интересует мнение, то, что говорит Саша или кто там другой.
1: Но этот вообще, он начал с комплиментов. Он начал с комплиментов. Я, говорит, я так люблю Река. Я слушаю все время Река. Река – это наш свет вообще в окошке. Ну, действительно, это был свет в окошке и так далее. Дальше он произносит фразу, после которой я падаю. Он говорит, у меня ж только на Река и стоит. Звукооператор падает, я падаю, значит, то есть в эфире пауза, понимаешь? Ну, потом я как-то там вышел из этого положения, уже не помню как, но это у меня осталось в памяти.
0: Вот там есть чудесная история, вот ты мне ее рассказывал, я не знаю, с кем она произошла, но Саша мне ее рассказал о том, как, ну, неважно, вот Саша ведет передачу о политике, знаешь, интеллигентный разговор, речь идет, например, там, не знаю, там, о Буше или не о Буше, не имеет значения, вдруг врывается какой-то человек и говорит, я вам хочу сказать, что в Израиле совершенно нет никакой культуры. Саша, он говорит, видите ли, ну как, смотри, он говорит, я вам говорю, я из Житомирской области, у нас было там все, что хочешь, театры, кино, цирк, здесь нет совершенно ничего, культуры никакой. Саша говорит, ну хорошо, но вы так считаете, каждый имеет право на свое мнение, это Саша. Он говорит, не-не-не, так у вас не получится, я хочу написать на вас жалобу, на Сашу. Саша говорит, ну,

0: хорошо, пишите. Он говорит, как же я напишу? Я же адреса не имею. Давайте мне скажите вас адрес. Вот Саша говорит, ну, записывайте. Радиостанция «Река», ты знаешь адрес, все знали так адрес. Тель-Авив, город, улица Леонардо да Винчи, 2. Кого два? Вы что-то так быстро тараторите. Вы можете спокойно сказать, не спеша. Саша говорит, улица Леонардо да Винчи, 2. Подождите, я записываю, мне карандаш что-то не берет. Кого вы говорите? Саша уже говорит, Леонардо да Винчи. Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи? Саша спрашивает, тот отвечает. А что я должен знать? Я только 4 месяца в Израиле.
1: Это реально. Реальная абсолютная история.
0: Я тебе хочу сказать, что вообще к этому очень часто... Это я черпаю...
2: С адресами, у меня просто...
0: Да, под это он говорит, что очень часто приходили письма, было написано...
1: Улица Микеланджело.
0: Леонардо да Винчи 2, Микеланджело 4, и они доходили.
1: Понимаешь,
0: почтальоны обучены.
1: А мне однажды пришло письмо из города Ворошиловграда. Было написано... Израиль Александру Дову.
0: Ну, это нормально. Это приходили,
1: да. На радио пришло.
2: Мне позвонила девушка из какой-то компании сотовой и сказала, что я их клиент. Я сказал, что я не их клиент. В общем, дайте проверим ваш адрес. Она очень плохо на русском говорила. И она говорит, а вы живете на улице Шимпанза 6? Я говорю, Шпиноза, но... Это уже не имеет никакого отношения, я все равно не ваш клиент. Наш прошлый адрес.
1: Одной нашей сотрудницы, значит, звонят в редакцию и говорят, слушайте, вы еврейка вообще или нет? Она говорит, а что такое? Она говорит, ну, весь Израиль молится о дожде, а вы, говорит, уже дважды ставите песню «Улетай, тучи, улетай». Было, это был.
0: Нет, там, это конечно, был. Там же прелесть в том, радиостанции «Реки», что там практически все передачи, которые были интерактивные. То есть ты, если тебе сильно дозвониться было нереально, конечно, невозможно. Ну, как и на любую радиостанцию, очень тяжело дозвониться, но они все приходили, и все их не интересовало, что там ты рассказываешь о погоде, они о своем. Им же главное свое передать.
2: Помню, меня узнали с 9 канала. Я когда начал там вести передачу, я пришел в магазин за мясом. Как за мясом? За фаршем. Не по своей воле, мне сказали. Я прихожу в магазин, русскоязычный магазин. Такой, ну, понимаете, стиль магазина.
1: Ну да, да.
2: И там за прилавком мужик меня явно узнает. Я говорю, можно, пожалуйста, этот фарш? Он говорит, это ты с 9 канала? Я говорю, да. Не может быть. Я говорю, ну не верьте. Ты что, сам по магазинам ходишь? Я говорю, нет, я обычно рабов отправляю, но сегодня, говорят, они в отпуске. И вот серьезно, ты удивляешься по магазинам, говорит, дайте, пожалуйста, фарш. Он говорит, да это ты. Я говорю, да, клянусь, это я. И голос твой. Я говорю, все мое, волос, все мое, говорю. Дай мне, пожалуйста, фарш. Я уже начинаю немножко даже нервничать. Он говорит, я тебе этот фарш не подам, я тебе сейчас принесу свежий.
1: Опа!
2: И знаете, что обидно? Я в этом магазине до этого еще года два закупался, и я не знал, что у них есть свежий фарш. Он мне выносит фарш от какого-то другого цвета. Алый, красивый фарш.
1: Через задние крыльца.
2: Он мне это все упаковывает, передает через прилавок. И говорит, а у вас для меня есть свежие новости? Я говорю, вы думаете, что я живу по вашему принципу? Я кое-что приберегаю на случай свежего фарша.
1: Ой, какой.
2: Ну, я ему говорю в шутку, говорю, знаете, что Лев Лещенко, глава Аль-Каиды. Пусть живет с этим. Серьезно.
3: Нью-Йорк слушает
4: радио. Дэвид Зон радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы,
3: аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости на Дэвид Зонг Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Большое расследование Рейтер сегодня посвящено неожиданной тенденции в работе Минюста. Несмотря на обещание администрации Трампа усилить борьбу с торговлей людьми, количество федеральных обвинений по делам о сексуальной эксплуатации и торговле людьми снизилось. По подсчетам Рейтер, на основании судебных документов, к середине текущего года обвинения были предъявлены 73 людям, что примерно на 22% ниже среднего уровня. Темпы возбуждения таких дел стали самыми низкими примерно с 2010 года. Одна из причин, которую называют собеседники агентства, — перераспределение сотрудников федеральных правоохранительных ведомств на иммиграционное направление. Это расследование показывает последствия изменения федеральных приоритетов. Ресурсы правоохранительной системы не бесконечны, а усиление одного направления может ослаблять другое. Возник новый дипломатический конфликт между Москвой и Токио. Путин посетил один из островов Курильской гряды, суверенитет над частью которой десятилетиями оспаривает Япония. Токио выразил протест. Территориальный спор существует с окончания Второй мировой войны и остается одной из причин, по которым Россия и Япония так и не заключили полноценный мирный договор. Сейчас отношения двух государств дополнительно осложнены украинской войной. Япония присоединилась к западным санкциям против России. Поездка Путина имеет очевидное внешнеполитическое значение. Москва демонстрирует, что не намерена пересматривать статус контролируемых ею островов. Миллионы жителей Европы наблюдали редкое полное солнечное затмение. Особенно впечатляющие виды были в Испании, где тысячи людей специально приехали в районы, находившиеся на пути полной фазы затмения. Событие вызвало огромный туристический интерес. Гостиницы в некоторых районах бронировали задолго до августа, а ученые использовали несколько минут полной фазы для наблюдений за солнечной короной. Кадры затмения неба появились практически во всех крупнейших европейских СМИ. И после новостей о войнах, инфляции, нефтяных ценах и политических конфликтах, это тот редкий сюжет, когда миллионы людей одновременно смотрели не в телефоны и не на политиков, а просто в небо.
0: Служба информации Дэвид Зонг Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвид Зонг Радио.
0: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зонг Радио.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие – только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Нет ничего, на мой взгляд, более потенциально юморного, чем вот встреча со слушателями или со зрителями там, в эфире или вне эфира. Это тоже отдельный фольклор, так же, как и побеги бомбоубежища.
5: Я тебе хочу сказать, что очень приятно, что, во-первых, нас смотрят от реки до моря очень много людей, в общем. И главное, что люди реагируют. То есть они пишут комментарии в колоссальных количествах. Нам это необыкновенно приятно, но при этом они нам еще подбрасывают материал. Нет, не идея, а просто материал. Я вот прочитал не так давно, нам написала девушка одна замечательную историю просто. Она сказала, что она пользуется карточкой, ну, проездным. Он сегодня называется Равкаф.
4: Я, кстати, так называл Смотрича, когда он был министром транспорта. Равкаф.
5: Да, в общем, она пользуется, значит, этой карточкой. И случайно совершенно она постирала в стиральной машине, там, 2.5 часа стирались ее брюки. И эта карточка, которую она случайно положила в эти брюки. Ну, когда она обнаружила, что карточка вся промокла, там, и все такое, ей, конечно, стало обидно, потому что на карточке еще было достаточно много денег. Она поехала в эту контору, ну, ближайшую, которая находится в ее городе, где она живет, значит, и попросила. А там сидела ивритоговорящая женщина какая-то, которая вообще слова не понимает на русском языке. И она и на иврите объяснила, что дело в том, что вот эта карточка, она попала в мои брюки. А брюки, я не заметив, постирала в стиральной машине. Они 2 часа вот крутились в этой машине. Проверьте, пожалуйста, вот как там, что с этой карточкой. Там есть еще деньги. Можно ли, не размагнитилось ли вообще. Что вообще с карточкой? Там проверила, отдала ей карточку, сказала «Наки мелот». Так что спасибо большое. Большое спасибо.
4: А мне еще в комментариях наших понравился мужик, написал, мужчина, не знаю, дядя. Не, в общем, поняли. Он говорит, спасибо за подкаст, очень нравятся ваши гости, вы приглашаете классных артистов, только скажите, а чем они на жизнь зарабатывают?
5: Хорошо.
4: Тоже забота.
5: Во-первых, это важно, это просто интересно, понимаешь, как, что этот вопрос, который нас интересует всех. Саш, ну ты обратил внимание, что мы тебе говорить не даем? Как говорит молодежь, в этом фишка.
6: Нет, вы даем? Да, если надо, я послушаю.
5: Ну, тогда говори. У нас так.
6: Ну, хорошо, если мы говорим о радио, допустим, то я хочу сказать, что у меня было несколько удач, таких профессиональных удач. Значит, одна была удача с Ворошиловым. Помните, да, Владимир Ворошилов, изобретатель «Что, где, когда», ведущий, опять же, пусть ему земля будет пухом, я уже который раз говорю это сегодня. Да, он приезжал в Израиль, и на телевидении, я у него брал интервью на телевидении, значит, и в какой-то момент я ему задал вопрос какой-то смешной, а он как раз набрал в рот чай.
4: Ну, у него же есть минута.
6: Всегда. Он сделал вот так вот. Это было заснято. Понимаете, вот я считаю, это профессиональная удача, вот невероятная. Понимаешь, вот так вот ему.
4: А что был за вопрос?
6: Я, честно говоря, я уже не помню. Что-то какой-то вот из по типу «Что, где, когда» какой-то вопрос. Я говорю, вот я вам даю минуту там и так далее. Он, это. А второй раз, значит, я интервьюировал Эхуда Барака, когда он был этим самым премьер-министром. Это было у него в кабинете в Иерусалиме, в канцелярии главы правительства. И, понимаете, есть разная тактика. Вот когда ты беседуешь с политиками, особенно высокого ранга, есть разные. Бывает, что ты подбираешься постепенно к главному вопросу, внимание ослабляешь человека и так далее, а потом бабах, значит. А бывает, что ты его сразу огорошиваешь вопросом. И, значит, я ему задал вопрос, первый же вопрос, после которого он опрокинул стакан с кофе на государственной бумаге, клянусь вам. То есть он залил, просто у него весь стол был залит, все государственные бумаги были залиты этим кофе. Вот. Я его спросил, почему вы так похожи на Нетаньяху? А тогда это для него было просто красной тряпкой просто. Вот. И тем не менее в Египте...
4: Вы у Ворошилова не то же самое спросили?
6: Нет. В Египте даже... Я понимаю.
4: Да, что у него даже такая же была бы реакция.
6: Не-не-не. В Египте даже его называли Баракьяу. Был такой период, да.
4: А вы знаете, что у них была общая история? Очень интересная.
6: Да.
4: Расскажите.
6: Не, а третье это было с Шимоном Пересом. Это был единственный случай в истории, когда Шимону Пересу отказало чувство юмора. Отказало. Потому что он был остроумным человеком, таким интересным человеком. И это были 90-е годы, когда были теракты, когда было тяжело все. И я ему говорю, что вот, дескать, смотрите, вот в Советском Союзе была такая книжка «Физики шутят». И там была такая фраза, что если результаты эксперимента не соответствуют теории, то надо избавиться от результатов эксперимента. Да? Ну, то есть физики понимают эту шутку, да? Я говорю, не напоминаете ли вы самому себе вот такого физика, который каждый раз проводит эксперимент, и все время эксперимент не подтверждает результат теории, а вы считаете, что надо избавиться от результатов эксперимента?
5: Да.
6: Ему отказало чувство юмора. Он стал мне долго и нудно рассказывать, что эксперименты были поставлены неправильно.
5: Ну, смотри.
6: Ну, что делать? Не, ну, это политика, но никуда.
5: Ты же знаешь, как за экспериментом, когда там решили, а? Когда куда скорее идет собака, значит, ну, собака, значит, здесь корм поставили, а здесь, ну, собаку женского пола. Ну, грубо говоря, ну, это он сказал, суку, значит, а здесь корм. Ну, и вот в первый день, значит, посмотрели, и Кобель пошел на еду. Второй день – это эксперимент. Кобель опять на еду пошел. И третий день Кобель опять идет на еду. Ну и ученые там записывают, что предпочитает еду, значит, суки. И какой-то парень, который не имеет отношения к ученым, вообще говорит, а скажите, а вы суку не пробовали поменять?
6: Естественно.
5: Это такая история. Поэтому с экспериментами все не так просто.
6: А если не рассказывал... Как я был в Северной Корее?
5: Ну, рассказывай, конечно. Ты что, это же как
6: в городе Пхеньяне.
5: Это же как раз надо знать, или, друзья.
4: Ничего себе.
6: Ты что, я
4: это
6: видел...
4: в командировке от Рэки?
5: Он с бардовскими...
6: Лёдки да и как.
5: Он с бардовскими приезжали.
6: Не настолько.
5: Нет. А что? А
6: это был 16-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1988 году.
5: Я думал, сказать, что это был 16 век.
4: Я
6: в 16 веке не было еще Ким Ир Сена.
5: Вот ты-то был.
6: А Ким Ир Сена я видел как тебя. Понимаешь, вот так.
5: Да ладно. Ну, конечно. Подпустили так близко?
6: Конечно. Нас всех подпускали близко. Конечно. Там вообще это была история, конечно.
5: Ну, давай, расскажи.
6: То есть тогда, надо сказать, что...
4: Мне вы просто очень много рассказывали про свою биографию. Начали бы с козырей. Я видел Ким Ир Сена. Опа!
6: Опа, да, и все, да. Тогда вообще вот это вот наше это песенное, так сказать, братство было организовано в такую организацию, которая называлась «Союз КСП». Это всесоюзное было, еще был Советский Союз. Вот. А я был, значит, членом художественного совета, всесоюзного художественного совета. Ну, типа там, вместе там с Акуджавой, там, с Никитинами, там, с Клячкиным, с Висборгом и так далее. Нет, Висборга уже не было виноват. Да, и тогда этот союз КСП, он дружил с комсомолом. А, естественно, фестиваль молодежи и студентов, на чьи деньги делается? На деньги коммунистической партии, понятное дело. Короче говоря, значит, было предложено союзу КСП выделить одного человека в делегацию, которая поедет в Пхеньян на этот самый фестиваль. И мне звонит один, значит, знакомый такой из Москвы и говорит, ну вот такое дело, поедешь. Я говорю, не, ну зачем мне, на чёрта мне нужен этот Пхеньян, этот Ким Ир Сен и так далее. Вы идиоты, вы все идиоты, говорит. Вот Вероника Долина такая же идиотка. Она говорит, я хочу в Вену. В Вену ты еще 300 раз попадешь, а в Пхеньян это может быть единственная возможность в жизни. Я его послушался и поехал. Значит, во-первых, нас собрали под Москвой в высшей комсомольской школе. Значит, для того, чтобы, ну, мы познакомились друг с другом, какие-то инструктажи и так далее. Я помню этот инструктаж. Это было смешно невероятно. Значит, нас собрали в зале. Приехал, был такой первый секретарь комсомола, Мироненко его была фамилия. И он говорит... Значит, ну, он там что-то говорит, друзья мои, вот, ну, помните, что вы свободные люди, у нас перестройка и так далее. Записка, ну, вопросы, значит, записка из зала. А вот если будет там спор между представителями там Румынии и Венгрии, значит, на какую-то тему, там какие-то были болезненные темы, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я хотел вам напомнить... Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Только скажите, это мое личное мнение. Поняли? Да, конечно. Следующая записка. А скажите, вот если будет спор там с представителями Чехословакии по поводу событий 68-го года, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я же вам только что говорил, вы свободные люди. Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Это, вот так это все продолжалось. Мне же это было смешно. Я впервые увидел закрытый распределитель. Нас повезли, значит, получать какую-то форму, значит, этой делегации. Вот. Я увидел, как это все, как это выглядит все. Вот.
4: Закрытый распределитель, поясните, это недоступно для широкого населения.
6: Недоступно.
4: Каким-то?
6: Да, да.
4: Сколько вы пробудете в Северной Корее?
6: Да я не помню, там, ну, неделю, наверное. Несколько дней, пока шел фестиваль. Я должен был... Во-первых, я был единственный еврей, как я понимаю, из 600 человек делегации. Это, по-моему, это понятно, да? Значит, я выступал на фестивале, там в рамках этого фестиваля были разные мероприятия, был фестиваль политической песни. Это было во дворце спорта.
5: А, так ты пел что-то?
6: Пел. А как же, у меня до сих пор медаль золотая лежит.
5: А что ж ты пел?
6: Что? Поскольку там не было ни одного человека, который понимал бы на каком-нибудь языке, кроме корейского, понимаешь, то есть там никто не понял ни по-русски, ни по-английски, вообще ничего. Значит, я спокойно участвовал в фестивале политической песни. Я взял одну песню, ну, она такая была полуполитическая, она пацифистская скорее. Это Акуджава, значит, если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти и так далее. А вторую песню я взял просто такую ритмичную, музыкальную, под которую очень хорошо, знаешь, так хлопать в ритм, понимаешь? Ребята, значит, я же там... Надо понимать, что там количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть, если выходил представитель Америки, хотя это была американская коммунистическая молодежь, то они получали жидкие хлопки от зала. Если выходил там представитель Израиля, вообще никто его не видел просто.
5: Спиной поворачивал.
6: Причем, человек заканчивает выступление, дальше пауза такая, потом раздается щелчок, и только после щелчка аплодисменты. Но я-то представлял старшего брата, вы же понимаете? Значит так, Ян, Илья, такого успеха у меня не было никогда в жизни и нигде. То есть таких оваций я не слышал никогда просто. Более того, значит, я удостоился высокой чести быть сфотографированным вместе с председателем жюри. И этот снимок потом, я его видел, мне показывали, значит, он был опубликован в журнале «Корея сегодня». Ты помнишь этот журнал, нет?
5: Ну, конечно, мы специально покупали.
6: Вот, Илья его не знает, Илья его не видел.
5: Мы его специально
6: молодой.
5: Чисто поржать.
6: Это знаешь, был настольный журнал советских инженеров, да. Просто. Там было очень смешно все, да.
5: Абсолютно.
6: Вот. Вот моя фотография там была опубликована.
4: А вы пробовали эту историю на иврите, вот, и ивритоязычному израильтянину рассказать? И говорит, они у Фати... Тепшир, Бесфон, Корея. Вы просто с этого начните. А потом говорит, а та шартов, это кто? Мы Дарья Мизаав ездили. А не Алюф Олимпи, бы гитара. Это же...
5: Кстати, очень хорошая идея.
6: Хорошо, хорошо. Я прислушаюсь, я подумаю, конечно. Ну, надо...
4: Вообще, моя тетя родная, тетя Люба, сестра моего папы, она вот в бардовском движении. Вот,
6: Да-да, я ее хорошо знаю.
4: Я ее эту часть совсем слабо знаю, то есть только на днях рождения пересекается, но я не знаю ее роль там, но знаю, что ее многие знают из этой
5: ситуации. Саш, но я тебе хочу спросить, не кажется ли тебе, что, к сожалению, бардовское движение сегодня уходит, ну, просто уходит.
6: Ты понимаешь, нельзя сказать, что оно уходит. Оно видоизменяется.
5: Оно становится стихами, как оно видоизменяется?
6: Кстати, и это тоже правда. Потому что сейчас больше... я бываю на всякого рода фестивалях, слетах. Вот я недавно совсем был на двух. Был в одном... Один в Америке, один в Германии. Там прямо отдельно устраивается чтение стихов. Понимаешь? Кроме того, публика меняется, публика стареет, то есть молодой публики мало. Конечно, конечно. Вот. Но, с другой стороны, сейчас организаторы идут по другому пути. Они расширяют как бы ассортимент мероприятий. То есть помимо бардовской песни на фестивале, на слете устраиваются джазовые концерты, угу. Там еще какие-то концерты. Так
5: то
6: что
5: есть уходит.
6: Вот такое, да.
5: То есть уходит.
6: Ну, я, да, ну, черт его знает. Ну, если... Я бы не сказал, что уходит.
5: Ну, но... конечно, я просто недавно был там, я был в Америке, я случайно попал на, ну, не знаю, как назвать, фестиваль или как-то так, но это уже такое зрелище.
6: На восточном побережье или на западном?
5: Нет, на восточном.
6: На восточном?
5: Я не знаю, на восточном. Ну, такое, к сожалению, ничего тут не сделать.
6: Тем не менее.
4: В Израиле же, я не знаю, если сейчас эти фестивали, ну, вот Дуговка, например, была всеизраильски известная, Сахновка.
6: Да-да, я понимаю.
4: Я как житель Афулы знал, что это около нас.
6: Есть и сейчас, но не в тех масштабах, потому что это превратилось в большие деньги. Большие деньги, и люди, которые предоставляют площади, да, предоставляют участки земли, они требуют очень больших денег, поэтому люди, которые туда приезжают, должны платить за участие, за то, чтобы присутствовать там. Это просто большие деньги. Поэтому сейчас это все в более таком сжатом, ужатом виде происходит. Да, происходит. Я, правда, давно не был. Но вот недавно, я говорю, я ездил. На самом деле, тем не менее, понимаешь, и фестивали эти проводятся, и концерты. И я недавно побывал вот в Австралии, в Америке, в Германии. Кстати, в Австралии это вот по поводу публики, понимаешь? Понимаешь, новая публика, она не понимает. Мне рассказали дивную историю, она нежненькая такая история. Вот я люблю очень такие.
5: Давай.
6: Значит, там эмигрантская семья. Родители и ребенок. Мальчик, подросток, значит. Он как бы родился в Советском Союзе. Значит, это давно было. И говорил по-русски. Ну, не очень хорошо, но говорил по-русски. Более того, он знал фамилию Штирлиц. Единственное, что фамилию Штирлиц он знал исключительно из анекдотов. Только из анекдотов. И тут вдруг российское телевидение, а у них в доме было российское телевидение, значит, начинает транслировать 17 мгновений весны. Мальчик бросает все, садится к телевизору и начинает смотреть. Ну, про Штирлица же. Родители ходят там сзади на цыпочках, значит, только чтобы ему не помешать. И вот он смотрит одну серию, там, вторую серию, третью серию. Они к нему подходят и говорят, ну как? Он говорит, пока не смешно. Ты понимаешь, вот нежненький такой рассказ мне очень нравится.
4: Мне очень в Австралии тоже понравилось. Я лишь один раз пока был, и в свободный день я пошел на рынок в Сиднее. Ну, люди выставляют какие-то свои там домашние поделки, не знаю, сувениры. И я рассматриваю, и мне женщина говорит, типа, откуда ты? Я говорю, я из Израиля. Oh, beautiful Israel, там, Jerusalem. Она говорит, а ты знаешь про Австралию что-то? Я говорю, ну, в принципе, знаю. Кенгуру знаешь? Она говорит, кенгуру, конечно. Австралия, кенгуру сразу. Говорит, мы тоже любим кенгуру. Знаешь, кенгуру – это самое важное животное в Австралии. Говорит, я знаю, это символ Австралии. Я говорю, ну, конечно, я знаю. Хочешь ремень из кенгуру? Я говорю, не хочу. Есть кошелек? Я говорю, я не хочу быть вашим символом.
6: Шляпа.
4: Своеобразная, да. Там...
6: Кстати, Олег Даль свою семью, своих женщин называл сумчатые.
5: Сумчатые?
6: Сумчатые, да. Ну, они же с сумками ходили. Да он же не будет ходить, понимаешь.
4: У меня есть очень трогательная история, которую мне рассказал гид в Мельбурне. Я боюсь, что где-то ошибусь, но общая суть там такая. В Австралии отмечают День памяти Первой мировой войны, потому что они отправили много своих ребят за корону воевать, потеряли много ребят австралийских, и у них проходит парад памяти. У них есть мемориал в Мельбурне, очень интересно устроено здание, там такое, как вроде как солнечные часы, и угол, и крыша здания так устроена, что раз в году солнце попадает под таким углом, что освещает там вот какие вот эти вот часы с этой датой, как-то так это все работает. В остальное время там просто лазером подсвечивается для туристов, но в принципе там как-то все это... Александр, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
6: Спасибо вам.
4: Безумно интересно.
6: Спасибо вам.
5: Спасибо
6: я,
5: тебе.
6: Я не знаю, как вы, я получил море удовольствия.
5: И мы получили
6: от того, что вы рассказывали. Вот. Но знаете, что у меня еще много всяких рассказов. Я бы, наверное, половину еще не рассказал. Так что, если мы захотим встретиться еще раз... Пожалуйста, и это вот можно и...
5: Ну, давай выхаем уже.
6: Да.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
8: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
9: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.
1: Davidson Radio, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые. Вот уж сегодня пророческие слова в джингле толковищем. Он живой. Это можно сказать про Васю и про Севу, но нельзя сказать про Александра Гранта и Михаила Гулько. И вчера мне было стыдно за наши средства массовой информации, в том числе и за себя, естественно. Потому что есть вещи, которые мы узнаем от вас, но не вы узнаете от нас. Но с этим ничего нельзя поделать, потому что мы иммиграция, потому что времена меняются, и новая иммиграция не поступает. А та, которая ассимилировалась, ей русское радио, ну так, иногда, как экзотика, может быть, да, послушать что-то, мало ли что. Знаете, как вот бывает, у каждого из нас есть там, скажем, Пандора или другие инструменты для того, чтобы составить плейлист, какой хочешь радио. Вот у меня, например, 35 радио. Последнее Майли Сарус сделал. Ну, начиная от Оскара Питерсона, Горовица Владимира. Не путайте с Городцом, Эмилем. И кончая Майли Сарус. Но есть станции, которые я все-таки слушаю, потому что, когда ты слушаешь радио, есть элемент неожиданности. Ну, Вася звук издаст, ну, Порошистик позвонит. Все же как-то вздрагиваешь. А традиционно преподаваемый материал, он вообще не воспринимается. Ну, там есть часть людей, которые констатируют только, что родная речь. Скажем, у меня есть одна замечательная подруга, которая, не буду раскрывать, кто она, я еще, может быть, с ней сделаю когда-нибудь интервью. Она спит в то время, когда мое шоу. И тут вчера она мне позвонила. Знаешь, я без 5-6 проснулась, думаю, дай-ка Севку послушаю. Ну и настроилась на Севку. Я ей говорю, ну и что, на что ты обратил внимание? Она говорит, ужасно, у тебя микрофон загораживает все лицо. И стала говорить, что вот я, оказывается, хорошо выгляжу. Ну, она меня давно не видела, мы с ней по телефону разговариваем. А микрофон загораживает лицо, убери его. Какая разница там? Я все равно, она говорит, ничего не понимаю из того, что ты рассказываешь. Вот. Ну и, естественно, мы все, чем нас больше, тем больше мы тщеславны, и поэтому нам хочется ощущать, что нас много, мы очень значимые, и поэтому мы ищем своих, так сказать, по стриму, как говорят на русском суржике нынче, в чате своих или в звуке своих. И поэтому все остальное, на самом деле, содержание толковища, оно стало для таких людей, ну, чем-то вроде бесконечной лохани с гарниром. И до, так сказать, главного ингредиента их аппетит не доходит. То есть, ну, как вот, скажем, знаменитая аналогия поход детей на кондитерскую фабрику. Они в первом же цеху объедаются леденцами, и когда их приводят в шоколадный цех, то там уже им ничего не хочется. А сегодня я не готовил к этой передаче ровным счетом ничего. То есть я сделал то, что подозревал, на мой счет, покойный наш товарищ по эмиграции Талис Борис, который думал, что я могу не готовиться к передаче, наверное, и не готовлюсь, так пришел, только глаза продрал и пошел. У меня бывало 4 часа шоу. Вот, это самый замечательный комплимент вообще, фактически, который я когда-либо слышал, что будто бы не готовились. То есть, значит, достаточно естественно идет изложение, хотя появилось дикое количество технических всяких примочек, и их нужно осваивать. В наше время удобства, которые нам предоставляет технология, они заслуживают внимательного к ней отношения и изучения. И вот сегодня я ничего не буду делать и даже не буду играть песен. Я сейчас только проверю, работают ли у нас телефонные линии. У вас сегодня три темы. Одна — это 29 лет Толковищу. Телефоны работают. Вот, смотрите, телефоны работают. И вторая — это смерть видных представителей миграции, как написали бы в классическом некрологе. Миша Гулько, о чем мы узнали вчера от его тезки Миши, который когда-то звонил в эфир под кличкой Миша Мойша Корректировщик. И после передачи практически сразу Лена Вишневецкая написала мне, что вчера ночью ушел Саша Грант. Мы про Гранта знали, что это произойдет, а про Мишу тоже догадывались, что рано или поздно. Но это два сильных, независимых джентльмена, которые никогда не хотели, чтобы мир знал об их слабости, даже при том, что возраст уже у Миши часто можно говорить, а вообще он был человеком без возраста. Миша, по-моему, 1932 года рождения, то есть 94. Хотя, если вы зайдете, скажем, на, условно говоря, русское кладбище в Бруклине, Washington Cemetery, и посмотрите, далеко, глубоко ходить не надо, там уже места давно нету, и практически при входе со стороны Макдоналдс Авеню, там чуть ли не, я не знаю, как город в горе, но друг на друге уже небольшие памятники, и сплошь и рядом русские надписи и русские имена. Наш телефон в студии, он только для тех, то есть никаких тем сегодня, кроме трех. Что дало вам Толковище? Что вы запомнили за эти 29 долгих лет? Что вы можете сказать об Александре Гранте, кроме вот этих вот молительно сложенных ручек и трех букв R.I.P.? В чат, скажем, в лайв-чате, что вполне тоже допустимо, а чего же нет. Сейчас мы чат обнаружим. И, естественно, что вы можете сказать про Мишу Гулько, потому что парадокс нашей жизни заключается в том, что когда уходят люди, к которым мы приходим на панихиду, то выясняется, что мы не знали почти ничего о них. Это касается не только известных, так сказать, публичных фигур, таких как Гулько и Грант в порядке возраста, но это касается и наших близких. И мы не спешим, мы потеряли навыки общения, совсем утратили, особенно на фоне того, что уже не одно поколение очень удобно пользуется текстами. Ну, действительно, сначала, может быть, неудобно, телефончик маленький, буквки иностранные сплошь, надо еще сообразить, как ввести русский текст. Но зато не надо долго заниматься какой-то ерундой, типа там поприветствовать или, скажем, долго прощаться, а просто по делу написал и все. Вот это сокращение родной речи, оно, это торжество Эллочки-людоедки, конечно, потому что уже доброе утро с восклицательным знаком в конце никто не говорит и не пишет, а просто доброе и точка. Но вы, друзья мои, вы охуительно молчащее поколение, то есть silent generation. Это касается не только русскоговорящих, это американцев тоже касается. Я выяснил об этом феномене из англоязычной специфической психологической прессы, естественно. Ну, а так как я сам из этого поколения, но с ужасом вместе со своим родным братом понимаю, что мы почти ничего не знали про собственных родителей, кроме каких-то там феноменальных вещей. Ну, типа того, что папа выиграл пару музыкальных конкурсов, вот, и у мамы убили всех во время войны. Ну, в общем, практически все остальное. Вот сейчас, когда их уже нет, и мы с ним встречаемся, мы пытаемся догадаться, мы ведем детское расследование наших предшественников, а что там было, а какие они были, почему они такие были, и почему они молчали. Но то, что они молчали, это понятно, потому что молчание было в том смысле золото для того поколения, что останешься на свободе, будешь молчать, промолчишь, значит, не загремишь. Значит, за тобой не придет грузовик, на котором написано слово «хлеб». И там не хлеб насущий, а там пища для системы. В этих грузовиках перевозили тех, кого система не переваривала. Остальные готовы были стоять на коленях. И если через это прошел, будучи ребенком, и не очень понимал, или, скажем, та часть нашей миграции, которая вообще ничего не знает в своей истории, потому что они боялись читать сам издат, а когда они приехали в Америку, то уже им было не до этого. То есть ничему история большие массы, естественно, никогда не учила. Поэтому повторяем ошибки. У нас сегодня никого, ни по поводу Толковища, ни по поводу Гулько, ни по поводу Гранта, ни единой попытки что-либо сказать. Это хорошо. Это значит, что мне удалось с помощью инструмента, такого как радио, и содержания, которое непонятно людям, не имеющим собственных мыслей, отбить у них всякую способность выходить на люди. Но ведь каждый из вас что-то видел, что-то слышал. У кого-то остались вопросы. Я могу вам до хрена рассказать интересных вещей, но это будет позорно, потому что это ваше все. Это наша с вами субстанция. Это наш с вами мир, в котором мы все рано или поздно исчезнем. И никто не будет знать, кто были эти люди. То есть если, скажем, к 30-летию Толковища уйдет Вася, это уже будет совсем другое. Вася, между прочим, чуть старше Миши Гулько, если по-человечески. Или если уйдет Сева, в это трудно поверить, потому что джингл вечно живой. Он Гоша Хохлачев, который написал, его уже нету, но джингл его вечно живой. То наши потомки не будут знать ничего про тех, кто были до них. То есть одно дело, это наше личное дело, когда мы не знаем, что было, что у нас были за родители. Между прочим, секрет долгожительства многих из них заключается в том, что они всегда молчали и не обращали внимания на страдания вокруг. То есть был создан такой кокон комфорта. И я таких знаю очень много людей, которым уже или под 100, или больше 100, которых не трогает ничего, и даже когда они рассуждают о каких-то вещах, значимых для своих сверстников, там Путин, Трамп и так далее, то это все без какой-либо эмоциональной, так сказать, утраты. И это очень важно. Теперь повторю и начну принимать звонки, хотя, скорее всего, что это наши не старые знакомые от Пураши. Телефон студии 718-303-9090. Сегодня, за исключением двух перерывов на рекламу, все только касательно 29-летия Толковища, которое дало вам радио, большое настоящее радио, дало свободу слова. И печальное событие, которое одно за другим, с разницей меньше, чем в сутки, произошли в нашей общине, то есть в той части, которую смело можно называть сообществом. Это смерть выдающегося артиста Миши Гулько и выдающегося журналиста Александра Гранта. Только про эти три. Можно про одно. Зараз. Прошу вас, пожалуйста, вы
4: здравствуйте, мудила.
6: Здравствуйте. Так вот. Вот это они. Сейчас второй будет. Вот это те, кому нужна свобода. Вы уже можете говорить.
4: Доброе утро. Да.
6: Доброе
4: утро, девочка. Я, конечно, хочу соболезнования семьям умерших сказать, чтобы... Пусть их земля будет, как говорится, земля для них будет пухом. Я очень был рад, когда лет 10 назад, может быть, 12 назад, я был у Миши Гулько в гостях на Брайтоне. Мы буквально пришли, ну, там, я тоже музыкант сам, я пришел к нему покупать аккордеон. И, вы знаете, мы буквально полчаса пришли, а задержались почти на 4 часа. Очень много, с ним очень приятно было общаться. Мы потеряли два очень больших эмигранта, очень авторитетных, Царствие Небесное. А вот насчет Александра Гранта, если вы помните, я полгода назад звонил вам и хотел узнать, что случилось. И никто не... Я звонил в 9, он тебе говорит, я не знаю. А один маленький вопрос. А сколько лет было Александру Гранту?
6: 82.
4: 82. А дай бог, чтобы мы тоже все дожили до их возрастов. Спасибо вам большое за вашу передачу. За все спасибо.
6: Вам спасибо тоже. Да, всего доброго. Теперь послушаем вас. Я буду между звонками, если они будут. Кстати, первым позвонивший парашист, он даже не понял скрытого комплимента в своих словах. Но у них мозгов-то нет, у них одна установка. Но они — это скунс эфира. Скунс — это часть природы. Между прочим, если вы посмотрели замечательное интервью Александра Гранта «Русская энциклопедия Америки», по-моему, так это называется, проект Геннадия Кацова, он там рассказывает о том, какое место в его жизни занимали собаки, и это вообще новелла. Я ничего про это не знал, потому что мы были всегда заняты. И когда мы встречались, мы просто обнимались по-доброму, смотрели друг другу в глаза, что-то говорили, и каждый уходил заниматься своим делом. Причем пересекались в основном в студии нашего телевидения RTN. Так вот, первая собака у него была, клички не знаю, он ее вывез из лагеря во время второй отсидки, где ему дали 7 за убийство человека, потому что Саша задавил человека, и до этого он сидел 5. Причем интересная была причина, если я сейчас правильно помню детали, он то ли на фарцовке, то ли на каком-то проекте с иностранцами, он заработал какие-то деньги, купил чеки, и в магазинах,

0: и там никаких планов нельзя было строить. Это было самое счастливое безмятежное время. И собака попала в Америку, здесь же она умерла, и следующую собаку он взял, питбуля, который был добрейшей души. Она девочка по кличке Рокси, но при этом однажды она порвала скунса. И скунс пустил свою струю, попал ей в глаза, в общем, ее долго лечили, вылечили. Но для меня, так что, чтобы вы не расстраивались, когда вы слышите звонки парашютистов, для меня это скунсы при дороге. Это часть природы. То есть, с одной стороны, мы с вами вроде как в зоопарке находимся, то есть мы с вами на сегодняшний день превратились в какое-то никому неведомое племя в джунглях Амазонки. Мы говорим не на том языке, на котором говорят на той земле, которую мы покинули. У нас совершенно не те интонации. Мы исторический эксперимент. И причем новых экземпляров, если они, так сказать, из научного интереса и заходят, но новых не появляется. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро. Песню Михаила Горбачева слушал по Советскому Союзу, а где-то перед самым Новым годом я у него купил аккордеон, ну, так же, чисто символическую сумму он мне выпадал, ну, что у меня денег не было тогда. Вот, и, в общем, он так, мы выбивали с ним, даже перья у него в гости приехали, с детьми со своими, с маленькими, когда они были приехали. Вот, ну, и так, как бы, подружили.
0: Ясно, ясно, спасибо. Окей, начну с Гранта. Я познакомился со всей редакцией газеты «Новое русское слово», которая давно уже приказала долго жить. Это был 1997 год, когда мы сговорились с хозяином и главным редактором, что вообще само по себе анахронизм, потому что Валерий Вайнберг был хозяин, и он разбирался в рекламном деле, в администрации. Но главный редактор, это, извините, главного редактора длительное время не было, но это нормально, в принципе, для эмигрантских СМИ. У нас тоже нет главного редактора на радио, никакого. То есть никакая информация о том, что, скажем, мы сегодня с вами должны были бы обдумать, не поступала. И если бы не Лена Вишневецкая, я бы вообще не знал о том, что умер Гулько. Ну, разве что, если в Facebook не зайти. Там это есть. Кстати, у меня есть замечательная фотография Гошки, вот эта, на которой они оба. Это было снято, наверное, судя по Гранту, лет, может быть, 10, наверное, назад. Да, значит, ситуация была такая, 29 с небольшим лет назад. Мы договариваемся с Валерием Вайнбергом полончевать в греческом ресторане на 19-й между 5-й и Бродвеем. И договариваемся о том, что мы открываем радио. После этого я прихожу к нему на 5-ю. Дом был под номером 100 между 19-й и 20-й авеню. И как мы поднимаемся, я не помню, какой это был этаж. И там парадный вход, на нем просто можно было бы, такая доска сделала бы честь, я не знаю, Алексею Моресьеву на его памятнике, что здесь находится, там на двух языках новое русское слово. Огромное помещение, то есть пол этажа, а этажи были большие. Сидел народ, пишущий народ, их было человек, наверное, 12. Отдельный был кабинет огромный по рекламному делу. Там сидела замечательная Люся Копейкис, которая занималась рекламным делом, я не знаю, наверное, большую часть существования самой газеты. У Вайнберга был кабинет, в котором можно было сделать 3 пиклбольных корта. Принтеры, то есть все настоящее, плюс еще масса пустой территории, которую занял впоследствии радио. И

0: там сидели ныне, так сказать, всем, кто слушает русское радио, люди известные, в том числе Вадим Ермолинец и Александр Грант. Там же был замечательный журналист Валерий Сандлер, благодаря которому вообще все получилось, потому что в то время этот странный конгломерат «Новое радио», которое я называл всегда «позвоночным», то есть мы тогда еще текстов не писали, и эфир был переполнен адекватных звонков. Люди обоего пола, любого возраста, начиная от маленьких детей и кончая, ну, совсем глубокими старцами. И что меня тогда поразило в Гранте, я говорю это не потому, что нужно говорить какие-то вещи, так сказать, приподнятые по содержанию в такие страшные дни, когда ты понимаешь, что скоро ты, потому что я абсолютно убежден в том, что большая часть наших страданий по поводу смерти кого-либо – это то, что это напоминание о том, что мы тоже не вечны. Хотя на самом деле смерть – это просто длительный сон, когда у тебя ничего не болит. Вот сегодня я поставил будильник на 5:35. То есть только встать, почистить зубы, принять душ и не готовиться ни к чему. Это первый раз за 33 года, потому что я начал делать радио, коммерческое радио в этой стране в 1993 году. И Грант меня поразил тем, что он говорил как по писаному. То есть я, например, давно знал и не мог себе... у меня в голове не укладывалось, что Владимир Набоков, мастер, как известно, художественного слова, совершенно не умел выступать на публике. У него не вязалась речь, он писал себе все и читал только по бумажке, и поэтому выступать не любил. Гранта можно было слушать, что записывать, потому что связанная, логичная, остроумная, с такими синкопами, ну, просто не трёп, а джаз, самый настоящий, классический джаз. Так говорят люди, у которых все хорошо с башкой. Причем Саша был сильно пьющий, и было время, когда он был вдвое больше, чем в последние годы. И при этом, когда мы с ним встречались, я его спрашивал, ну ты как вообще там, не завязываешь? Но после того, как ушла его жена Майя, любимая, он... сдерживающих никаких моментов не было. И он, его никто не видел никогда пьяным. Он говорит, ты знаешь, я когда за руль сажусь, то я веду гораздо увереннее, чем когда я трезвый. И, наверное, это понятно. Так вот, вот эта вот гармония с содержанием ума, с ассоциациями, умение держать взгляд, то есть смотреть в глаза собеседнику, неспособность потерять линию мысли. И я, например, когда почитывал его статьи в «Новом русском слове», то меня интересовало не столько содержание, сколько стиль. Вот как, скажем, кого-то из вас интересует не содержание, а стиль и, может быть, голосовые интонации, там что-то в таком духе. Я принимаю по ходу звонки, просто считайте меня прокладкой между вашими звонками. Телефон студии 718-303-90-90. Сегодня годовщина Толковища. Может быть, оно старше и не станет, кто ж знает. И каждый из вас что-то от этого получил, потому что вы отдавали свою жизнь. Вот этот день рождения Толковища – это вами отданная собственная жизнь. Потому что слушая или не слушая, или то есть слыша, но не слушая, понимая или нет, вы отдавали часть своего жизненного пространства этому эфиру. Что у вас осталось в памяти? Вот, скажем, на смертном одре вас окружают инопланетяне. То есть те, кто останется после вас, потому что вы уйдете на другую планету. И вот эти другие, они что-то спросят вас, на что это было? На что это похоже? Потому что вот вчера, например, позвонил джентльмен в конце Гена и сказал, вот Миша Братславский матом не ругается, а ты ругаешься. И там уже секунды оставались. Я подумал, о боже мой, во-первых, я не ругаюсь матом, а говорю. И это не мое выражение, но это моя мысль тоже. Во-вторых, это шоу называется «Толковище». Это если ты что-то вякнул, то должно быть что-то, чтобы ты больше так не вякал. Потому что бесценен наш совместный продукт. Так, посмотрим теперь, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, Сева, с добрым утром. Ну, печальное, конечно, событие, но тут есть возможность с вами увидеться. Хотя это очень грустно, в Лисовецком, в воскресенье, повидаться, хотя бы увидеть вас, увидеть ваши глаза. Благодаря уходу Миши Гулько. Я лично его знал, это уникальный человек, он мне помогал советами. Я даже купил у него два ремня для своего баяна. И видел его энтузиазм, как он играл на аккордеоне. Конечно, это часть нашей жизни здесь, в Америке. Но грустная мысль, что вот в Лисовецках есть такая возможность повидаться, а с вами так просто не повидаешься, только вас услышишь. И это тоже очень важно, что смерть кого-то известного человека дает возможность встретиться людям, которые разделены здесь по каким-либо причинам.
0: Да, вы правы. Увидимся обязательно. Причем увидимся и с теми, кто придет прощаться с Грантом, потому что его будут провожать в Квинси. Причем за 2 часа до Миши Гулько. С часу до 3 Квинси, я еще не знаю точного адреса. Но, наверное, в Фейсбук кто-то напишет. И, может быть, кто-то на нашем радио скажет. То есть это точно будет знать Лена Вишневецкая. Слушайте ее выпуски новостей. Спасибо, дружище. Увидимся в воскресенье. Повод, конечно... Лучше бы его не было, но, с одной стороны, когда существует такая острастка, как грядущая смерть, но жизнь становится прекрасней, и даже боль, это, скажем, физическая или моральная, умственная, какая бы она у тебя ни была, эта боль, она напоминание о том, что ты жив, как вот говорил кто-то из известных людей, причем давно, и их было не один, что если ты однажды утром проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Я еще был тогда совсем ребенком, думал, что это остроумно, но не понимал, насколько это трагично, с другой стороны. Вот эта местная тварь, сейчас она скажет что-то свое. Давай, давай, выкладывай.
2: Алло, Сера?
0: Да.
2: Ты не устал от этих звонков? Тебе это нахуй нужно?
0: Значит, послушай, знаешь, что я тебе скажу? Послушай меня. Послушай меня на секундочку. Я знаю твой номер телефона.
2: Я вас слушаю очень внимательно.
0: Значит так, я могу взять твой номер телефона, доложить в полицию о том, что ты воняешь в эфире, и у тебя будут очень неприятные последствия. Ты хочешь этого? Я могу назвать номер телефона твой в эфире прямо сейчас, весь, полностью. И ты, и твоя напарница будете все время в страхе ходить. Ты хочешь, я это сделаю. Еще одно слово, гандон, и я произнесу твой телефон в эфире. Ну, зассал. Ну, это ж толковище, извините. Так оно и должно быть. Так, теперь посмотрим, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Сева, меня зовут Павел. Здравствуйте. Когда мы с вами... часто встречались, когда вы работали через дорогу, тогда к вам еще часто звонила такая Люба, если помните, да, с неблагоприятного района. А я с удовольствием всегда слушаю, или слушал, вернее, Сашу Гранта, я сам одессит, а он, значит, всегда говорил с большим юмором, было очень приятно его слушать, интересно он рассказывал. А что касается... от того, что вас упрекает в мате, то я вам должен сказать, что у меня большая библиотека, и я... в ней есть книги, которые, в общем-то, в которых вещи как бы называются своими именами. В этом нет ничего плохого. Например, вот...
0: Да, в том числе, даже это... Даже Некрасов использовал полностью русскую речь.
3: Да. Вот я сюда, когда приехал, я пополнил свою библиотеку. Книги такие, например, я, например, даже не знал. С детства мы все знали, например, что путешествие Гулливера — это 2 путешествия. На самом деле их 4, а я еще здесь нашел такую книгу, называется «Эротичные приключения Гулливера». Это вообще потрясающая книга. И все, значит, именно вот с этой точки зрения очень подробно написано, очень прикольно, между прочим. Вот.
0: И, да, кстати, я читал, она была под каким-то запретом в советские времена, самые путешествия, они позиционировались как литература для детей, и дети случайно могли зайти в ту литературу.
3: Верно. И я был недавно, знаете, поражен, я на Брайтоне как-то купил книгу, где просто, допустим, «Русский мат» называлась, или, значит, конкретно одна женщина, доктор филологических наук, она посвятила, так сказать, подробно книгу, отдельно, так сказать, мужскому органу, отдельно женскому, там сейчас подробно все это. Ну, вот это все, это жизнь, это из песни, говорит, слов не выкинешь, вот. И я даже могу сказать больше, например, вот слушая то, что происходит вокруг нас в мире, то можно как сказать, что мир, ну вот как мягко сказать, допустим, слегка ебанулся. Это же нормально так сказать, Сел, как
0: конечно,
3: считаете?
0: Абсолютно, да, абсолютно.
3: Да. Или, да, Сел, еще можно сказать, например, что мы все катимся в то место, откуда на свет Божий появились. Тоже вам можно правильно так сказать.
0: Замечательно, конечно. Вы знаете, старый классический анекдот, как стоит очередь за вином в магазине еще в советском. И заходит пьяный и умоляет, говорит, что это ужасно, говорит, мне срочно нужно купить бутылочку вина, жизнь никуда не годится, я был недоношенным. Меня мама родила на 7-м, и поэтому все дальше покатил под откос, и люди ошарашены, они его пропускают, и, наконец, он подходит к прилавку, и продавщица смотрит вопросительно на джентльмена, который стоит первым в очереди, и тот поворачивает голову, и пьяный этот ему говорит то же самое, что предыдущим, что вот я на 7-м, и этот интеллигентный джентльмен снимает очки, протирает их платочком и говорит: «В пизду на 2 месяца». То есть те, которые его не доносили. Правда, хорошо?
3: Да, замечательно. Или еще можно так вот сказать, например, мне непонятно, почему мы все появились на свет Божий с того места, куда нас потом всю жизнь будут посылать. Тоже ведь так можно сказать.
0: Да, и мы тоже. Спасибо. Хорошего
3: дня. Да, Сева, можете назвать меня Паша? У вас есть Саши? Можете назвать меня Паша,
0: мне вот очень приятно. Договорились, Паша. Хорошо,
3: я скажу вам честно, почему я вам не звонил, потому что утром спишь, рядом спит жена, и вот я сейчас, так сказать, вышел в другое место. Слушаю с удовольствием, думаешь, сейчас я не выдержал, стал, вышел, просто сказать. Думаю, надо себе позвонить. Спасибо тебе, будьте здоровы.
0: Да, Паша, счастливый. У меня была пара, которая возбуждалась, когда слышал мой голос, и они занимались сексом в это время. Звонили в эфир, кстати. Сейчас будет небольшой перерыв, после которого у нас еще впереди примерно 20 минут. 3 темы. Ушли 2 значимых для нашей общины человека. Артист Миша Гулько и артист своего жанра, журналист Александр Грант. Ну и так получилось, что сегодня 29 лет Толковищу, в котором, кстати, работал и Саша Грант в незапамятные времена, когда было создано радио «Народная волна». Телефон студии, он в вашем распоряжении, а не только в распоряжении порошистов. Это 718-303-90-90. И чтобы поставить задачу, иначе так трудно, я понимаю, симпровизировать, каждый ваш звонок – это пятнышко в мозаичную картину, каковой является наша эмиграция на сегодняшний день, 2026 год.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Закилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. А Закилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем Фараон разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакилит, Фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Ну вот, получил сообщение и с радио, и с телевидения. Лена Вишневецкая и Сергей Голдберг написали, где будет прощание с Грантом. Адрес 11403 Queens Boulevard, Forest Hills. 11403, то есть это угол 114, насколько я понимаю. 11403 Queens Boulevard, Forest Hills. Я к сегодняшнему шоу прикреплю этот текст, сейчас просто не с руки этим заниматься, для тех, кто захочет пойти попрощаться и с тем, и с другим. С часу до трех прощание с Грантом в Квинсе, и с трех до пяти прощание с Гулько в похоронном доме Лисовецкой Аллы на Коуни-Алдевеню, где-то в самом верху, не помню точно где. А теперь с нами будете... Вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Да, Сев, привет, это Карл.
6: Привет, Карл.
7: Слушай, действительно, вот очень, да, очень это все грустно. Вот я помню, сколько раз ты сам повторял на радио, что вот у тебя нет возраста, что ты считаешь себя человеком вечным, что ты никогда не умрешь, и что если все будет в порядке, то ты всегда будешь в эфире. Это, конечно, просто замечательно, что, вот, знаешь, я не знаю, планом это не назовешь, но в качестве мечты, я думаю, сгодится. Но вот, к сожалению, в который раз я вынужден признаться себе в том, что зрелость моя лично, как человека, она заключается в том, что я все больше и больше своих ограниченностей обнаруживаю и уживаюсь с ними. Вот это, конечно, удручает. Хотелось бы как-то, чтобы это все было по-другому, но не получается. Вот у меня никак не получилось в замечательные наши общие времена русского радио и телевидения. Вот ты там работал, я там работал, да, и мы прекрасно знаем, что за люди это все делали. Знаешь, об ушедших плохо говорить не нужно. Просто... как говорится, помянем факт того, что они были. Но были просто светлейшие времена. Вот светлейшие времена, когда, скажем, у нас там в Форт Ли в офисе появлялся Миша. Зачем он там приходил, это уже другой вопрос. Но когда Миша Гулько приходил куда-то, ты не мог его не заметить. Ну просто не мог его не заметить, даже если он был там за двумя стенами от тебя. Я не знаю, ты вот например, ты помнишь, еще когда... господин Полей был жив, сколько народу в Форт-Ли, вот там в главном офисе, собирались в час дня для того, чтобы посмотреть программу «Время». И все удивлялись, что, скажем, вот когда они мне говорили, ну вот ты ж туда пойдешь, там из другого офиса, с четвертой дороги, ты туда пойдешь, ты будешь там как раз в час, вот ты посмотришь программу «Время». Я им пытался объяснить, что я от программы «Время» уехал, и смотреть я ее не буду, но меня удивляло, что народ там сидел воткнутый. И вот, кстати, надо сказать, что поскольку я там бывал часто, я ни разу у этого телевизора не видел ни Гранта, ни Гулько, ни Менжевицкого. Вот ни разу не видел их там, понимаешь?
1: Вот, ну, как, конечно.
7: Вот, эти люди были самодостаточны. Вот это то, что я очень ценю в человеке, который может не только ходить, а жить без костыля, понимаешь? Который самодостаточен, у него такой твердый вообще позвоночник, что он спокойно сам стоит в любой ветер, понимаешь? Вот мне кажется, что как раз и Александр, и Михаил, они вот были такими людьми. И мы с супругой здесь посмотрели, опять в кабеле, на кабельных каналах появился этот старый-старый фильм, который снимали в 93-м зимой, когда я прилетел. А вышел он в 94-м. Называется он «Маленькая Одесса», «Little Odessa». Помнишь ты этот фильм, да? Тим Рот, Мойра Келли, Максимилиан Шелл, Ванесса Редгрейв, даже Наталья Андрейченко там засветилась. И вот тогда бабушке, которая все время говорила только на идыш, не было никакого русского, не было никакого английского, когда ей справляли 80-летие, справляли его в кафе «Арба», помнишь такое, да? И когда они выходят из этого кафе, закрывается дверь, и на двери висит вот эта замечательная, замечательная реклама Миши Гулько. Вот это было просто удивительно. Это вот было буквально позавчера, мы смотрели этот фильм. И тут, блин, такая новость обухом по голове.
1: Да. Карл, спасибо, дорогой. Вот ты действительно вложил большое пятно в картину того, что мы есть и чем мы были. Хорошего тебе дня. Может быть, увидимся в это воскресенье. Хотя
7: надеюсь, вот, да. Надеюсь, что увидимся. Да. Не там, так там, да.
1: Да, это точно. Давай, будь здоров. Пока.
7: Да.
1: Но я сейчас не... Помните, лет, наверное, уж минимум 15 назад в нью-йоркской англоязычной прессе написали о странном русском, который в вилледже поместил себя в клетку, голый по ней ползал на всех на четвереньках, писал, какал под себя и лаял на публику. И туда шла публика. Фамилия его была Кулик, по-моему, но это перформансист. И никто из тех, кто пытался, значит, оценить это явление с точки зрения искусства, не те, кто пришли туда посмотреть, к моему глубокому удивлению, не поняли, что имел в виду Кулик. Возможно, что он и не имел этого в виду, но я это прочитал именно так. То есть сейчас я про это вспомнил, это иллюстрация, как работают ассоциативные связи. Люди, которые собирались, чтобы посмотреть, будучи в Америке уже, на большом радио и телевидении эмигрантском, оно было большое, чтобы посмотреть советскую программу «Время», они были похожи на этого Кулика, потому что они вышли из той клетки. Кулик поместил себя в клетку, и люди, которые смотрели на него сквозь прутья этой клетки, они думали, что это он в ней сидит, а он показывал им, что они в ней сидят. То есть есть выражение, которое в русском языке особо не укоренилось, thinking outside of the box, то есть научиться думать вне пределах своего ящика, то есть вне пределах своего ограничения. И естественно, что параллель Карла по поводу того, что там не было около телевизора с программой «Время» ни Гулько, ни Гранта, ни Ивана Александровича Менжерицкого, который тоже был вещь в себе, это иллюстративно, потому что они уже были за гранью. Но у нас осталось очень много людей, которые продолжают существовать, мыслить и проявлять себя только в рамках этой коробки. Им там тесно, они хотят, чтобы она стала побольше. Это довольно массовое явление, оно неистребимо. И в этом есть определенное чувство комфорта. Я тоже в этом плане иногда возвращаюсь в эту коробку. Вот иногда у меня бывает желание посмотреть какой-нибудь фильм, где времена моего детства. Даже не из-за сюжета, а просто я хочу увидеть там, скажем, мою улицу Горького. Увидеть людей, которые ходили в большие дяди и тети, я маленький. А теперь у нас будете в эфире вы. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
7: Доброе утро, Сева, да. Здрасте. Я тоже хочу высказаться, да.
1: Пожалуйста.
7: Конечно, уход этих двух людей – это большая потеря. Я еще про Толковича хочу сказать, потому что никто мне вроде не говорит. Но после, да. Ну, Михаил Гудков был знаковой фигурой, конечно. Хотя я не был большим его поклонником, но это был человек, который известен в нашей общине. А особенно я хочу сказать про Александра Гранта. Это человек особый. Особый, уникальный. В чем его уникальность? Его уникальность была в том, что он разговаривал особым языком, чеховским, если кто-то это, на это обращал внимание, витиеватым, таким сложным, непростым языком. А таких в нашей общине больше нет здесь. И самое интересное, что я не знаю никого, кто бы так разговаривал, такой же, такая манера была там где-то на родине, так скажем. В этом смысле он был очень уникальный человек, я всегда его с удовольствием слушаю, но это для тех, кто понимает вот эту вот культуру такой речи, культуру русского языка. А сейчас я хочу про Толковича сказать, Сева. Я вот вижу, что ну, у вас какие-то проблемы есть, так скажем, Толковича. Вот если вы меня спросите, да, в чем я вижу проблемы, я как бы постараюсь конструктивно немножко критику, надеюсь, вы ее воспримете.
1: Да еще,
7: в отличие, например, да, в отличие от того, что когда вы критикуете Трампа, вы его очерняете. Я вас не очерняю, я вам просто вот постараюсь сказать, что вот вы говорите нам, что у вас свобода слова, звонить призываете, но на самом деле у вас свобода слова есть только для своих, только для тех, кто с вами согласен. Там Саша, вы знаете, человек, группа поддержки, там Оленька, там, который сейчас звонил, Карл, это вы выдаете им слово сколько угодно. Для тех, кто с вами не согласен. А такие вам вот звонят иногда. Вы им даете 30-40 секунд. После этого вы жестко прерываете, жестко. Говорить им больше не даете. Говорите свои аргументы, с которыми, например, я, когда слышу, не согласен. Но человек уже отключенный, и я в том числе вы мне даете, я уже не могу вам возразить. Вдогонку вы человека грязью просто обливаете, и все. Вот, как мне кажется, одна из причин того, что как бы вот... Ну,
1: да, окей, я вас понял. Это не совсем все так. У нас сейчас будет перерывчик на рекламу. Я поясню, что я имел в виду.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Радио-шоу Сева Каплана.
10: За него стоят громадные мосты.
11: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
1: В двух словах просто по поводу того, что я там кого-то привечаю, кого-то отключаю. Но если человек не в состоянии в течение первых 30-40 секунд сказать ничего существенного, отличного просто от мантры, и это припев, который неприменим к сегодняшнему дню, то у меня на это нет времени. Ну, нету времени. Это раз. Два. Во-вторых, а что плохого? Это вообще наше с вами общее приобретение, что у нас есть 5 человек, которых приятно послушать в эфире. И это известные вам люди. То есть это не актеры, которые получают деньги, а это реально существующие люди. Это очень много. Кстати, в свое время Миша Гулько звонил в эфир тоже. У меня с ним было интервью и на RTN, но я не уверен, что сохранилась эта запись, потому что были переезды всякие, и у RTN были тоже непростые времена. Переход на новые носители был сложный, дорогостоящий, так что все это было, наверное, осталось на бета-максе. Наверное, уже и проигрывателей таких нету. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Хотела сказать доброе утро, но оно, конечно, не доброе. Это Оля, Вирджиния Бич.
1: Оленька, здрасте. Та самая. Легка на помине.
11: Да, да, только что меня мужчина упомянул. Оленька назвала. Спасибо ему за это. Я хочу сказать, что это все очень, очень трагично и грустно. В моем восприятии уходит эпоха. Может, я слишком пафосно это сказала, но уходят люди с огромным, богатым жизненным и профессиональным опытом, которые несли в массы, извините за такое выражение, совершенно необыкновенные вещи, которые помогали людям понимать жизнь, так скажем. Какие-то высокопарные слова, мне это страшно не нравится. Так получается. И я вспомнила, вообще, вот я помню, когда Топалера не стала. Вот тогда тоже это как бы такое начало в моем. Я вот с тех времен смотрю толковище. А потом
1: Оля,
11: для меня
1: было... Вы знаете, высокопарные слова вполне уместны в это утро сегодняшнее, потому что вы говорите о высокой паре. Я имею в виду Гулько и Грант.
11: Да, да, да, вот такая... такой момент, да, в моем выражении. Потом, вы знаете, я хочу сказать, что я уверена, есть люди, которые вот сейчас вспоминают, кого мы потеряли. Мы потеряли, например, Ларису Герштейн. Она мне очень нравилась, она из Израиля звонила, совершенно неожиданно. Я помню, Марина там вообще прям в эфире плакала. То есть АТН и Дэвидсон Радио, вы особенные. Я так хочу, чтобы вы долго существовали, но мне как-то немножко страшно за будущее. Я выражаю соболезнования, сочувствие и всем, кто сейчас вот со слезами на глазах. Ну да, не сдерживайте слез, а что, а как. Так,
1: спасибо.
11: Я немножко... До свидания.
1: Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Вообще, на самом деле, уход – это вещь весьма естественная. Когда уходит что-то тебе дорогое, то ты должен стать хоть на минуточку лучше. Ты хоть что-то должен переосмыслить. И не обязательно рвать на себе волосы из-за того, что не вернуть того, что было не сделано, то есть ситуации не вернуть, чтобы что-то исправить. Мы грешные, и мы должны совершать ошибки. А совершенны мы только в формалине и в памятниках, но которые из камня. А так, при жизни мы такие, какие мы есть. И если мы уйдем и оставим за собой след, и кто-то призадумается, что-то переосмыслит и станет лучше, то это значит, что мы живы, мы остались. Потому что, вот скажем, после Гранта осталась его литература. Мало кто, наверное, читал у него хорошую литературу, я имею в виду не то, что осталось на страницах, канувшей в лету газеты «Новое русское слово». Он писатель. Миша Гулько, он пел так, как больше никто не может. То есть, с одной стороны, это была манера, это в принципе потом стали называть шансоном, но это блатная песня. Это настоящая русская, как народная русская песня, это совсем свое. Да, примитивные мелодии, но в принципе блатная чем хороша, почему она выжимает слезы из людей, которые большую часть своей жизни не имеют свободы. Потому что это история, фактически. Это всегда там Мурка, там, например, там сидела Мурка, у нее под юбом и так далее. И Миша понимал это и умел довольно простые тексты, он умел их пропевать так, что превращал их просто фактически в классику, вечно звучащую. Это как джаз, в котором... должна быть импровизация, и ты думаешь, если ты технически все следующие повороты звуков уже знаешь, из чего тебе слушать, там нет импровизации, это же запись. Но ты-то поменялся, и каждое твое следующее прослушивание — это новое понимание того материала, То есть для этого это должно стать классикой. И мы сегодня с вами провожаем в воскресенье, совсем простимся, в последний путь двух классиков нашего времени. Миша Гулько и Саша Грант. Пусть земля будет им пухом.
12: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.